0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: С давних времен наставники всех видов древнейших учений говорили о важности дыхания. Культура многих стран и народностей включала в себя особые шаманские упражнения, ритуалы и медитации, завязанные на специальных способах дыхания. Например, дыхание через одну ноздрю. Многие люди с большим скептицизмом относятся к таким вещам. И это неудивительно, ведь современные ученые только сейчас с большим удивлением обнаруживают, что дыхание йогов действительно имеет реальные эффекты. Началось все с эксперимента, проведенного группой ученых в 1994 году. Исследователи взяли простейшую практику дыхания через одну ноздрю и обнаружили, что она имеет реальную лечебную пользу, так как влияет на нервную систему. После этого в научном сообществе повисла тишина. Но в 2012 году провели новые исследования. Ученые хотели выяснить, что именно происходит с мозгом при таком дыхании. Оказывается, активизируется левое полушарие мозга, которое, к слову, отвечает за аналитические способности, память и другие очень важные для современного человека показатели. Но ладно мозги, их эффективность интересует далеко не всех. Однако даже сердце, согласно другим исследователям, начинает работать лучше, сердечный ритм приходит в норму и улучшается кровеносное давление. Удивительно, но из раза в раз не связанные друг с другом группы ученых обнаруживали новые и новые эффекты этого дыхания. Ученые подводят итог, я цитирую: «Дыхание через левую или правую ноздрю имеют разнообразные физиологические эффекты, что совпадает с йогическим традиционным знанием». Возможно, скоро мы перестанем смеяться над йогами, проводящими сутки напролет в медитации. Возможно, в этих практиках действительно что-то есть. Приступим. Но для начала давайте расскажу о парочке положительных эффектов этого дыхания, чтобы зарядить вас мотивацией. Ученые объединили данные почти сотни глубоких исследований и пришли к выводу, что такое дыхание успокаивает, лечит депрессию, снижает воспалительные процессы, борется со свободными радикалами, понижает стрессовые гормоны и даже лечит бронхиальную астму. Вы же в целом от этого упражнения можете ожидать повышенную концентрацию, спокойствие и умиротворение. Мир как бы раскроется перед вами, вы будете видеть все четче и понятнее, чем обычно, особенно если совмещаете это с медитацией. Итак, сядьте, чтобы вам было удобно, но важно, чтобы спина была прямой. Сосредоточьте свое внимание на дыхании. Старайтесь ощущать воздух на всех этапах.

0: Этапах. Первое. Глубокий вдох в течение 2 секунд. Старайтесь дышать животом. Мы привыкли дышать грудью, поэтому будет непривычно, но вы быстро научитесь. Второе. Задержите дыхание на 3 секунды. При задержке дыхания вы не должны испытывать напряжение ни в легких, ни в горле. Третье. Выдох в течение 4 секунд. Итак, вы вдыхаете воздух за 2 секунды, задерживаете на 3 и выдыхаете за 4 секунды. Я предпочитаю совмещать этот способ дыхания с моей практикой медитации, но вы можете попробовать его в любой обстановке. Если вы уже давно тренируетесь, то можете вдвое увеличить свое время дыхания на каждом этапе. То есть сделать вдох за 4 секунды, задержать на 7 и выдыхать в течение 8-10 секунд. Мастера йоги способны настолько замедлять свое дыхание, что один такой цикл занимает у них около 8 минут. Лично мне этот способ дыхания помогает сконцентрироваться на деле, если я вдруг теряю контроль. Также, как я и сказал, в связке с медитацией такая практика буквально изменяет сознание. Но об этом как-нибудь в другой раз. Чести и удачи!
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Наш сегодняшний герой – Тимур Ланский, легенда клубной жизни 90-х и владелец ресторанов «Чайхана номер один».
2: Как ты можешь описать свои эмоции, когда появляется первый большой бизнес, первые деньги? Что ты в тот момент чувствовал?
3: Ну, что нужно еще, нужно больше. Вот, потому что, ну, когда денег нет и когда они появляются, ну что, купишь машину, там, решишь какой-то квартирный вопрос с одеждой, но это быстро к этому привыкаешь, а хочется завоевывать все новый и новый горизонт.
2: Я предлагаю двигаться дальше.
1: Все интервью этого сезона мы записываем в электромобиле Voyadream.
2: Тимур, пока мы прогуливались, ты рассказывал, что в один прекрасный момент к вам приехали люди с автоматами в клуб. Сказали, что это последний раз, когда вы заказывали там стол. Можешь немножко рассказать про контекст этого времени? И вообще, как удалось договариваться? Платили бандитам, не платили?
3: Я никогда никому ничего не платил. Другое дело, что там мы старались, такое время было тревожное, старались дружить и как-то оказывать правильные услуги сервиса всем и сильным мира сего, и гостям уважаемым. Вот, наверное, как-то так, с помощью восточной дипломатии, наверное, удалось выжить.
2: У них были столики свои?
3: Ну, по-разному, да. Где-то что-то бесплатно, где-то столики. Ну, плюс у нас как бы партнеры тоже были, ребята такие уважаемые, поэтому все было сложно, но, слава богу, как бы без каких-то критичных моментов.
2: Какая максимальная сумма, которую ты потерял?
3: Еще когда мы вкладывали свои деньги, да, не деньги инвесторов, наверное, это был... По тем временам это было порядка миллиона долларов.
2: А на чем? Что произошло? Это проект прогорел?
3: Проект, да, который... не произошел, скажем так.
2: Не полетел или
3: не
2: разу?
3: Открылся, но не полетел. Да.
2: Угу. Что ты в этот момент испытывал? Какие чувства?
3: Понимаете, на тот момент я находился одновременно еще в 2-3 проектах, и это здесь как такая, как ставки.
2: Где-то выиграл, где-то проиграл.
3: В рулетке, да. Где-то выиграл, где-то проиграл. Сильно я не переживал. Конечно, было обидно, потом это же не происходит в один момент, как во время пожара, допустим. Вначале ты все равно продолжаешь верить, что там проект будет набирать обороты, что нужно подождать. И постепенно это происходит. То есть неудавшийся проект, неудачный проект – это не в один день.
2: Ну, вот если говорить с экономической точки зрения, то есть ресторан генерит какое-то количество убытков. Вот в какой момент надо говорить: все, стоп, закрываемся, для того, чтобы больше не потерять?
3: Ну, это зависит от прочности твоей, да, то есть сколько ты можешь, да, на себе нести. Но я так считаю, что если порядка там уже цифра больше 30% от того бюджета, который ты изначально вложил в этот проект и на который ты рассчитывал, если ты уже на его поддержание, да, на попытки его в дальнейшей жизни потратил больше, ну, там, 30%, пошло больше 30%. Я считаю, что здесь надо уже прийти в себя и признать ошибки, хладнокровно принять какое-то решение и попытаться минимизировать уже ущерб и на этом остановиться.
2: Как сейчас выглядит франшиза и сколько в среднем, ну, усредненно предприниматель может зарабатывать на ресторане?
3: Ну да, мы, в принципе, уже давным-давно сами не открываем рестораны. То есть это в основном какие-то новые партнеры, новые инвесторы, которые у нас покупают франшизу. В среднем мы все условия со всеми разные. Вот. Где-то это от 9 миллионов рублей паушальный взнос. За эти деньги мы делаем дизайн-проект, помогаем открыть ресторан. контролируем, ведем авторский надзор за стройкой, обучаем представителей бизнесмена, который покупает у нас франшизу, обучаем технологии производства, все наши секреты открываем, обучаем команду поваров, набираем ее, помогаем набрать. Ну и потом поддерживаем уже после открытия в своих каких-то рекламных
2: сетях,
3: на сайте, в социальных сетях. И периодически раз в квартал делаем контрольные закупки, делаем какие-то консультации. Это все входит уже в роялти, которое мы получаем. Роялти колеблется от 3 до 7% в зависимости от насколько место перспективно.
2: От выручки или от оборота?
3: Ну, от оборота. Как мы себе рисуем перспективу этого места. Потому что если мы видим изначально, что место, допустим, плохое, да, то есть локация не предполагает простого коммерческого успеха, скажем так, вот, то мы просто отказываемся. Нам этот паушальный взнос абсолютно не нужен, потому что практически весь он тратится на дизайнеров, на просчеты проектной работы.
2: Но вы можете сказать предпринимателю, что нет, это место не подходит, и мы не дадим вам франшизу?
3: Я вам могу сказать так, что из трех вариантов, да, из трех обращений к нам, два обычно как раз именно
2: мимо,
3: да, то есть какие-то ущербные места, то есть это люди, которые там имеют какое-то помещение и не знают, что с ним делать, да. Оно в таком месте расположено, что там ничего не сделаешь. Или ресторан уже открыли, он не пошел, и люди думают, что если там будет висеть вывеска популярного бренда, то это все изменит. Иногда, да, иногда, если локация это позволяет, иногда действительно, когда на смену неизвестному какому-то некачественному проекту приходит известный бренд, Чехана номер один, это, наверное, один из таких самых известных у нас и устойчивых брендов, то все меняется. Но не всегда. То есть локация очень многое значит.
2: Бизнес-класс. Почему Чайханы нет в Дубае, например, или в других странах?
3: Слушайте, нет, потому что я очень ответственно отношусь к деньгам инвесторов, потому что мне тоже партнеры спрашивают, давай откроем. Я считаю, что я живу в Москве, да, и для того, чтобы мне отвечать за этот бизнес, мне нужен партнер, который живет в Дубае и готов вместе со мной или вместе с моими партнерами рисковать. Или просто так же, как и все остальные рестораны, приобрести нашу франшизу, и мы поможем там открыться. Потому что франшиза на, какие-то хот-доги, допустим, да, ее легко купить, легко открыть, легко закрыть. Это не какие-то большие инвестиции, а открыть ресторан на сегодняшний день, тем более за границей, в Дубае, где там достаточно высокие цены на все, это 2-3 миллиона долларов, как минимум. Вот. Это серьезные деньги, серьезная ответственность. И мало того, этот ресторан еще и потом будет генерить новые расходы, да, высокие зарплаты, высокие арендные ставки. Хотя в Москве они, конечно,
2: кажется, Дубай не самое маленькие. Место. Там нет сервиса, да, нет нормальных кальянов.
3: Нет, там кое-что есть, конечно, но мы в поиске. То есть мы хотим там открываться. Вопрос только в том, чтобы нашелся партнер, и мы их ищем, вот, чтобы открыть Чайхану. А так мы с Сашей Оганезовым как раз уже, в принципе, строим один ресторан, но не Чайхану. Пока секрет какой.
2: В Дубае.
3: В Дубае, да. А Чайхану, если бы найдется партнер местный, который готов нам помогать и финансово, и административными каким-то ресурсом, своими знаниями в этом регионе, с радостью откроем. Я думаю, что как раз Чайхана номер один с алкоголем, без алкоголем в Дубае, в Абу-Даби может выстрелить очень серьезно.
2: Ты говорил о том, что ты занимаешься творчеством в бизнесе в рамках Чайханы, или есть какие-то новые проекты, над которыми ты сейчас работаешь?
3: Ну да, мы с Александром Оганезовым, я тоже участвую в его проектах. Мы с ним вместе как раз со времен сада Эрмитаж, со времен Пентхауса. Он тогда уже, если я занимался больше клубом, шоу, рекламой, Он тогда уже занимался ресторанами, которые были в клубе. Там было 3 ресторана. Друг другу помогаем. Сейчас последний проект – это на Новом Арбате, в помещении бывшей Метелицы, которое тоже в 90-е было культовым таким клубом, казино.
2: Местом силы еще одним.
3: Местом силы, да. Сейчас там открыли очень большой ресторан. Он был детищем нескольких рестораторов, и Саши в том числе. Сейчас его как бы раскручиваем и пытаемся вот создать такой новый формат.
2: Ну, в рамках другого бренда.
3: Да, Чудо-Юдо. Угу. Называется Чудо-Юдо.
2: А, скажи, пожалуйста, рубль значительно ослаб в последнее время. Количество рабочей силы стало меньше. Как вы вообще испытываете все какие-то трудности, связанные с этим?
3: Ну, конечно, да. Как и у всех, сейчас есть кризис, особенно то, что касается сотрудников, которые граждане других стран, да, из СНГ, там, со Средней Азии, потому что они-то все равно конвертировали рубли в доллары, в свою валюту. Получается, конечно, вот это вот изменение курса валюты, в первую очередь, по их как бы доходам, по их жизни ударяет. Особенно если они не совсем интегрированы именно в Москву, в Россию, а все равно живут как бы на две страны. Вот. Ну, решения какие? Оптимизируем расходы, где-то, да, повышаем, насколько это возможно, зарплаты, сокращаем людей, сокращаем где-то какие-то издержки. Приходится приспосабливаться. Уже, в принципе, пандемию мы немножко натренированы, потому что тогда тоже такой был кризис рабочей силы. Ищем, находим решение.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода Кикуни. Сегодня хочется рассказать вам об уникальном продукте – натуральном яблочном уксусе. Яблочный уксус от Кикуни заслуживает отдельного внимания благодаря качеству его производства. В первую очередь хочется отметить нюансы его изготовления. Это метод естественного брожения в специальных бочках в течение 9-10 месяцев без добавления сахара и дрожжей. Процентное соотношение у готового продукта 4-6%. Теперь о полезных свойствах самого продукта. Уксусная кислота – это главный компонент. Она замедляет переваривание углеводов и улучшает чувствительность клеток к инсулину. Несколько исследований показывают, что прием 1-2 чайных ложек уксуса, разведенных в стакане воды 200-250 мл, перед едой сглаживают скачки глюкозы после еды, а также помогают в переваривании белковой пищи, расщепляя сложную структуру белка. Сюда же можно отнести метод маринования мяса перед приготовлением. Пациенты со сниженной кислотностью желудка отмечают, что яблочный уксус перед едой помогает им лучше переваривать пищу, уменьшая вздутие и тяжесть. Уксусная кислота усиливает чувство сытости после еды. Некоторые исследования отмечают небольшое снижение веса и жировых отложений в области живота при регулярном умеренном употреблении в сочетании со здоровым питанием. Уксусная кислота обладает антимикробным действием. Она создает среду, неблагоприятную для многих бактерий. Поэтому перед употреблением рекомендуется замачивать фрукты, овощи и зелень в воде с добавлением уксуса. Некоторые данные указывают, что яблочный уксус может оказывать пребиотический эффект, поддерживая полезные бактерии кишечника. Яблочный уксус улучшает вкусовые качества блюд, поэтому успешно используется в кулинарии. Он обладает мягким фруктовым вкусом и ароматом. Часто используется в салатах в качестве заправки и в выпечке. Друзья, обязательно проконсультируйтесь с врачом перед употреблением уксуса натощак и перед едой во избежание возможных осложнений. Противопоказаниями являются гастрит с повышенной кислотностью, язвенная болезнь желудка или 12-перстной кишки, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, панкреатит стадии обострения, цирроз печени, гепатит, мочекаменная болезнь, прием диуретиков, препаратов калия или инсулина, истонченная зубная эмаль и индивидуальная непереносимость. Важное уточнение. Обязательно разбавлять уксус в стакане воды перед употреблением, пить через трубочку и после прополоскать полость рта водой. На сегодня все. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. Благодарю за внимание. До новых встреч!

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Островное государство на северо-западе от континентальной Европы. Полное официальное название – Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии. Рукопожатие является традиционной формой приветствия в деловой среде. Привычным является легкое, иногда даже вялое рукопожатие, которым обычно начинается и заканчивается встреча. Если вы часто гость в компании, приветствуйте только тех, с кем непосредственно работаете. Нет необходимости здороваться за руку со всеми сотрудниками, находящимися в офисе. Продолжительный зрительный контакт не приветствуется, поскольку может привести собеседника в замешательство. Объятия и поцелуи возможны только между близкими друзьями и родственниками. Физических прикосновений в целом стоит избегать. Приветствуя женщину, дождитесь, когда она сама протянет вам руку. В некоторых деловых или социальных ситуациях, носящих формальный характер, процедура представления может по-прежнему выстраиваться в соответствии с определенным протоколом. Например, более молодой человек должен быть представлен более старшему по возрасту. Обладатель низкого ранга или положения должен быть представлен обладателю более высокого ранга. Если вам нужно представить друг другу людей, близких по возрасту и положению, представьте того, с кем вы ближе знакомы другому человеку. Данный протокол отражает некоторые правила, сложившиеся в рамках своего рода кодекса поведения, принятого в британском высшем классе. Принадлежность к более высокому социальному слою по-прежнему является важной в этом обществе. Во время первой встречи британцы могут показаться несколько сдержанными и даже формальными.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: У одной пожилой женщины было два кувшина, с которыми она каждый день ходила за водой. Набирая два полных кувшина, она вешала их на коромысло, но до дома всю воду не доносила. В одном из кувшинов была небольшая трещина, и половина воды из него по дороге выливалась. Целый кувшин был очень доволен собой, а треснувший стыдился своего недостатка. Ему было очень жаль пожилую женщину, которая из-за него была вынуждена чаще ходить за водой. И однажды он ей сказал: «Прости, что из меня вытекает половина воды, пока ты идешь домой. Я ничего не могу с этим поделать». Но мудрая женщина только улыбнулась. «А заметил ли ты, что с твоей стороны дороги я посадила прекрасные цветы, а с другой стороны нет? С твоей помощью я поливаю их каждый день, а они радуют мои глаза и душу и украшают мой дом. Если бы не ты, всей этой красоты просто не было бы. Все это лишь благодаря тебе».
1: Притчи народов мира.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Быстрое старение, когда кожа не по годам теряет упругость, становится сухой, тусклой, чаще всего связано с кишечником, который работает на износ, выразила уверенность гастроэнтеролог Диляра Лебедева. Считается, что нехватка воды в рационе блокирует работу кишечника, и он не может эффективно выводить токсины из организма. По словам врача, употребление горячей воды утром натощак является профилактикой заболеваний кишечника, связанных с нарушением стула. Если годами игнорировать эту проблему, что, к сожалению, встречается, то ухудшается микробиота, а это прямая связь с иммунитетом и работой мозга. Горячая вода утром стимулирует желчь, положительно влияет на работу стенок кишечника. Сама по себе жидкость стимулирует перистальтику. Также вода утром препятствует обезвоживанию, отметила врач в Телеграм. Кроме того, вода способна ускорить метаболизм, а это усиливает сжигание лишнего жира. Самое главное – не путать горячую воду с кипятком. Увы, 90% людей пьют воду утром неправильно, считает врач. Жидкость должна быть комфортной температуры. Это примерно 40-50 градусов. Рекомендуется пить воду за 15-20 минут до еды, либо в промежутках между приемами пищи. Жидкость натощак помогает запустить важные пищеварительные процессы и улучшить усвоение нутриентов. Горячая вода также эффективна в борьбе с голодом в течение дня, если человек склонен к перееданию, отметила гастроэнтеролог.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: юридическая рубрика «Хитро-мудро».
1: Было как-то уголовное дело. Завод большой, оконный, развивается, растет. Тут рейдеры подъехали и говорят: «Слушайте, завод у вас хороший, вы еще одно здание построили, отдайте нам вот половину завода, как раз вот это новое здание, а вы и на старом заработаете, у вас хорошо получается». Парень отказывается, через выходные приезжает, а у него линия электропередач, все, ее нету, ее просто смотали. А чтобы ее восстановить, это денег много нужно и разрешение надо получить. Разрешение он не может получить, соответственно, у него заказы есть, а производство стоит. Потом находятся возмущенные физические лица, которые говорят: «Слушайте, деньги заплатили, а товар не поставлен», и пишут заявление пачкой. Его, в отношении него возбуждают уголовное дело, все, мошенничество. Банк обращается за просрочкой кредита, взыскивает деньги по кредиту, потом обращается с заявлением о банкротстве, и все. Товарищ осужден, бизнеса нет, субсидиарная ответственность. Есть такое у нас понятие интересное стало, как объективное вменение. То есть, ну, по факту же, денег нет, товара нет. Значит, точно умысел был. И никто не доказывает, был умысел или нет. Так что так. Я судьей тогда был. 8 лет дал. Ну, что делать? Ну, серьезно, что делать? Как адвокат доказывал бы, что не было умысла и что это злодеяние третьих лиц. Ну, а так 256 потерпевших, 600 тому уголовного дела. Конечно.
2: Какие самые частые ошибки предпринимателей?
1: Ну, я какие-то попробую накидать прям с листа, из головы. Ну, вот смотрите, допустим, есть группа компаний. Генеральный или там собственник получает заказ на одну из компаний. Заказ пока здесь не выполняется, потому что, ну, какие-то согласования или там каких-то комплектующих не подвезли и так далее. А у него, допустим, там где-то госконтракт сыпется, денег нет, потому что не перевели или надо заплатить больше, чем ожидалось и так далее. И он из одного бизнеса в другой перекидывает. А здесь, не дай бог, со сроками что-то произошло, вот тебе и мошенничество. Потому что деньги вывел, денег нет, а здесь продукция не была изготовлена или услуги там не оказаны. Вот уже один из фактов мошенничества. Либо, допустим, деньги есть в компании, надо тоже куда-то перекредитоваться, перекинуть, поддержать свою. Просто забрал деньги, под отчет можно даже сказать. А потом что-то произошло, случилось расторжение контракта и так далее. Какой-нибудь аудит, выявляется, что растрата была. Если говорить о кредитовании и возвратах внутрихолдинговых, когда есть материнская компания, дочерняя компания, займы между собой, отсутствие отчетности и так далее, а собственники могут меняться, приходить, делать аудит и тоже выявляться растраты и так далее. Ну, то есть надо понимать, что деньги компании – это прям не твои деньги, это два разных кармана. Вот твои деньги и деньги компании. Даже если ты генеральный директор, даже если ты собственник. Интересная ситуация. Я как-то разговаривал даже с руководителем адвокатского бюро и говорю: «Слушай, а как ты вот деньги, гонорары там забираешь из бюро?» Он говорит: «А как? Ну, я же учредитель, я просто взял и все». Я говорю: «Ты чего? Ну, это же хищение. Как так? Там же должно оформляться соглашение партнеров. Там. Нет, это просто мои деньги». Я говорю: «Ну, это прямо до поры до времени, так что аккуратней».
2: Как не превратить проблему бизнеса в уголовное дело?
1: Все случаи разные, всех под одну гребенку равнять не стоит, потому что где-то, возможно, кредитные средства, где-то не было кредитных средств и так далее. Но в разных случаях нужно и поступать по-разному. Где-то, может быть, договориться с контрагентом и попросить отсрочку. Где-то, может быть, с заказчиками договориться и попросить тоже отсрочку поставки либо выполнение работ. А где-то, может быть, с банком договориться об отсрочке платежа, либо, может быть, реструктуризировать долг. А может быть, и подать заявление о банкротстве, потому что если ты сам не подашь, кто-то подаст, и тогда в отношении тебя и субсидиарная ответственность, а может быть, и уголовная будет. Но какое решение принять в той или иной ситуации, необходимо, конечно, проконсультироваться с соответствующим адвокатом. Прийти, разложить всю ситуацию, посмотреть, что будет выгодней с точки зрения бизнеса, с точки зрения его лично, с точки зрения контрагентов, подрядчиков, банков, и найти оптимальное решение, да.
0: Юридическая рубрика «Хитро-мудро».

0: Дагестане 4 часа.
1: Время. Диалог ФМ. Новости из мира финансов. Освещаем важное.
2: В России наблюдается увеличение интереса к уходу за домашними животными. Так, за первые 8 месяцев этого года спрос на соответствующие услуги вырос на 11% по сравнению с прошлым годом. Средний чек на такие услуги достиг почти 4000 рублей, что на 20% выше прошлогоднего показателя. Также растет интерес к товарам для ухода за питомцами. Продажи шампуней и других средств для животных увеличились на 5%. Эксперты объясняют тенденцию увеличением числа домашних животных и более гуманным отношением к ним. По данным Strategy Partners, в прошлом году в России насчитывалось около 79,5 миллионов домашних животных. К 2034 году показатель может вырасти еще на треть. Согласно исследованию РОМИР, 85% российских семей владеют хотя бы одним питомцем. Однако на данный момент рынок услуг для домашних животных активно развивается только в крупных городах, а проблема дефицита квалифицированных специалистов остается актуальной.
1: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Во время обеда греки могут подкладывать в вашу тарелку еду из своих тарелок. Не удивляйтесь, здесь так принято. Если во время

0: то из-за неопределенности любят поторговаться. Вести переговоры греки предпочитают не в составе больших делегаций, а в более узком кругу, например, двое на двое. Это объясняется их желанием создать более неформальную обстановку во время деловых встреч. Греки часто ищут скрытый смысл в словах своих собеседников, поэтому, чтобы убедить грека работать с вами, стоит продемонстрировать качество вашего товара, акцентируя внимание на технических характеристиках своей продукции, экономической выгоде от покупки. Самым лучшим аргументом для грека в пользу вашей компании будет отзыв других ваших иностранных партнеров о работе с вами.
1: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Акул бармактава клежеда. Ум не в папахе, а в голове. Акул бармактава клежеда. Авай валлахайла сив патахжеда. Истину скажешь, рот искривится. Авай валлахайла сив патахжеда. Ахзур халадикай садидежедач. Из тысячи теть одна мать не получится. Ахзур халадикай садидежедач. Аджуз касы ахай балканди кэциволда. Конь под слабым человеком захромает. Аджуз кас ахай балканди

0: oldu. Окунул ди устар ждач. Лишь увидев, мастером не сделаешься. Окунул ди устар ждач.
1: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог-ФМ».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Прошу каждого из вас, задумайтесь о своей самой главной цели в жизни. Кроме шуток, не торопитесь. Прочувствуйте ее и осознайте. Подумайте несколько секунд и осознайте свою самую главную цель в жизни, хорошо? Теперь представьте, что вы приняли решение ее достичь. Представьте, как говорите кому-то, кого встретите сегодня, что именно вы собираетесь сделать. Представьте, как вас поздравляют, как высоко вас ценят. Разве не приятно произнести все это вслух? Разве вы не ощущаете, что стали на шаг ближе к поставленной цели, будто она уже стала частью вашей личности? Должен вас огорчить, лучше бы вам держать рот на замке, потому что из-за этого приятного ощущения ваши шансы достичь цели на самом деле уменьшаются. Как показали многочисленные психологические тесты, когда вы рассказываете кому-то о намеченной цели, шанс, что вы ее достигнете, понижается. Каждый раз, когда у вас появляется цель, нужно предпринять определенные шаги, проделать работу, чтобы достичь ее. В идеале вы не ощущаете удовлетворения, пока действительно не сделаете эту работу. Но когда вы рассказываете кому-то о своей цели и ее принимают к сведению, она превращается в социальную реальность, как это называют психологи. Разум поддается на уловку и считает, что цель уже достигнута. А потом, так как вы уже испытали ощущение удовлетворенности, стимул действительно проделать всю необходимую работу уменьшается. Все это противоречит расхожей мудрости, что мы должны посвящать друзей в наши планы, верно? Чтобы они заставляли нас не забывать о них. Давайте же рассмотрим доказательства. В 1926 году Курт Левин, основатель социальной психологии, назвал это явление замещением. В 1933-м Вера Малер обнаружила, что явление, признанное другими, ощущается разумом как реальность. В 1982 году Питер Гольвицер написал об этом целую книгу, а в 2009-м провел и опубликовал результаты еще нескольких экспериментов. Они выглядели так. 163 человека приняли участие в четырех независимых опытах. Каждый участник записал свои цели, а затем половина из них сообщила присутствующим о взятых на себя обязательствах, а другая половина оставила их при себе. Каждому участнику было отведено 45 минут на работу, которая бы напрямую приблизила их к достижению поставленной цели. При этом им сказали, что остановиться можно в любой момент. В результате, державшие рот на замке, проработали в среднем все 45 минут. И затем говорили, что чувствовали. Для достижения цели им еще многое предстоит сделать. Те же, кто заявили о своей цели вслух, бросали работу в среднем через 33 минуты. Они говорили, что чувствовали себя намного ближе к цели. Итак, если это правда, то как нам поступать? Можно противостоять соблазну делиться своими целями, сознательно откладывать вознаграждение, которое приносит социальное признание, осознавать, что ваш разум путает слова с поступками. А если вам очень нужно поговорить об этом, вы можете сделать это так, чтобы не получить удовлетворения. Например, я очень хочу пробежать этот марафон, поэтому должен заниматься 5 раз в неделю, так что капай мне на мозги, если я не буду, хорошо? Так что в следующий раз, когда у вас возникнет соблазн рассказать кому-то о своей цели, что вы скажете? Именно. Так держать.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Малакент. На берегу Седого Каспия у правого берега непредсказуемой бурной реки Рубас расположено одно из красивейших сел Куракского района – Малакент. Аул красив своими домами, ухоженными садами и широкими улицами. Облик этого села начал очерчиваться в 1950-е годы, но первые поселенцы здесь появились, по словам старожилов, примерно в 1880 году. Первые выходцы из села Кутул Куракского района оказались на этих землях, чтобы накормить свои семьи. Позже, в 1920 году, начали обживать территории сегодняшнего Малакента еще несколько семей из Кутула. Жили они в очень трудных условиях – в землянках. Была лихорадка, смертельные исходы. Но люди не испугались и постепенно стали переселяться и другие семьи. В 1950-е годы малая часть жителей села Кутул осталась в горах, а большая переселилась на низменность и стала обживать новые территории. Сейчас село Малакент относится к крупным селам Куракского района. Здесь около 400 ухоженных и благоустроенных хозяйств. В селе есть средняя школа, дом культуры, участковая больница. Также узел связи и административные учреждения. Здесь же живут и знатные люди, такие как ветераны Великой Отечественной войны Ибрагимов Рашид и Гаджимурадов Бубахва.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Дербенте? Не забудьте включить приемник на частоте 93.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Не было ли ощущения того, что немножко вот крылья все-таки обрезали? То есть появился живой интерес к тому, чтобы в этой системе как бы жить и развиваться, да?
2: Да, да.
1: Классно.
2: Хотите правила, которые сама?
1: Да.
2: Изобрела. Вообще люди любят помогать. И мне кажется, что мы этим пользуемся очень мало. Люди любят помогать, и люди любят тех, кому они помогли. Они любят тех, кому они помогли, гораздо больше, чем тех, кто помог им. Имеет смысл фраза?
1: Да, конечно. Потому вот. Что, наоборот, когда тебе кто-то помог, зачастую обесцениваешь, да? А когда ты кому-то помог, ты чувствуешь,
2: Он немножко твой протеже в каком-то смысле. И ты хочешь, чтобы у него все получилось.
1: Да.
2: Вот это точно. Ты хочешь, чтобы у него все получилось. И почему-то мы это в жизни понимаем, а в бизнесе почему-то нет. А на самом деле, когда ты сходил к кому-то за советом, или ты попросил у кого-то помощи, или ты дал кому-то кусок работы сделать, вместо того, чтобы он просто тебя контролировал, вот ты становишься их протеже. Ты становишься вот частью вашего общего проекта. Попытаться конвертировать того, кто тебя контролирует, или кого ты считаешь, что они тебя только контролируют, что они твой overhead, конвертировать их в кого-то сопричастного, кто приносит кусок сделанной работы, это прямо открытие. Работает великолепно. И все намного лучше идет.
1: Класс. Давайте про ваш переход дальнейший. Виза глобальная, соответственно, как бы там все довольно интересно тоже сложилось, да, насколько я понимаю, что вы не искали, да, и, в общем-то, вы там рассказывали пример, что вот вам говорили, что вот вы перешли в российскую визу, да, для того, чтобы потом оказаться в глобальной, но вы, я так понимаю, этого как бы видели этот путь потенциальным, возможным, да, но не прям как-то вожделели его. Как случилось?
2: Я вообще карьеру дальше, чем на 3 года, не планирую.
1: Ну, это в целом имеет смысл в наше время, знаете ли.
2: Да.
1: Да. Как дальше вообще это произошло? Как, опять же, вы решились на то, что нужно просто собрать все свои вещи со всей семьей, переехать в другую страну и оказаться в коллективе людей, которых вы заочно, конечно, как-то, может быть, кого-то и очно уже знали, но, тем не менее, это абсолютно другая команда с другой культурой, с другим менталитетом. И это вот опять такой как бы не то чтобы ва-банк, уже, скажем так, больше почвы под ногами было, чем уехать на MBA, но, тем не менее, все равно огромный риск. Как это вообще произошло?
2: Сильно больше почвы под ногами. Сильно больше почвы под ногами. Вот когда мы говорили о том, когда можно принимать риск, наверное, было вот уже
1: третий
2: как раз
1: этап, да?
2: Третий этап, когда можно было этот риск принять. И если бы что-то не получилось, я бы точно нашла себе в России работу. Нет у меня в этом ни одного, ни малейшего сомнения. Вы знаете, я, наверное, вот я говорю, я больше, чем на 3 года карьеру не планирую, но я стараюсь идти за интересными задачами и правильными людьми. Вот, наверное, весь мой принцип. Иду за интересными задачами и правильными людьми. И мне очень понравился тот лидер, который меня позвал. Он в то время возглавлял Северную Америку. Он меня позвал операционным директором по Северной Америке. Uh-huh. И мне очень хотелось поработать с ним. И мне очень хотелось попробовать себя на другом рынке. Я никогда в жизни не работала вне России. Никогда. Конечно, как это там было у меня internship в MBA, но это вообще не в счет. Там на 3 месяца, на 4 месяца где-то что-то поработала, это ерунда. Но я работала всегда в России. И только когда я переходила в визу, мне тоже было интересно после 10 лет в группе ВТБ, а могу я быть кому-то нужна за пределами группы ВТБ? А могу я быть успешна за пределами группы ВТБ? Так и тут мне хотелось понять, а могу я быть эффективна вне России? А могу я быть кому-то нужна? А могу я быть успешна? Мне было страшно интересно, но такого огромного риска не было. Вернуться назад было можно всегда.
1: А внутренне все равно?
2: Я, может быть, еще и вернусь. Мало ли как жизнь сложится. Больше чем на три года не планируем.
1: Да. А тем не менее, вот знаете, такое с точки зрения ощущений. Вот вы понимаете, что переезжаете, новая команда, как бы вся работа полностью теперь на английском языке. И вот какие-то такие вещи не смущали, что как бы может быть как бы очень сложно вообще адаптироваться к этим новым условиям, несмотря на то, что это как бы интересные задачи и интересные люди. Все равно, опять же, когда у тебя есть уже какой-то этот фундамент под ногами, как бы же зачастую возникает вопрос, а зачем мне создавать новые риски, если и так все уже очень хорошо? Угу. То есть вот как, какое-то психологическое это было?
2: Очень сложно переезжать в зрелом возрасте, когда у тебя очень налажен быт.
1: Друзья, не
2: да.
1: знаю, семья.
2: И когда у тебя, да, когда у тебя очень налажен быт, когда друзья, когда семья. Сложно. Но у меня, наверное, как-то по-другому вопрос изначально ставился. Не зачем делать, если уже хорошо, а если сейчас не сделать, то когда еще сделать? То есть когда мне предлагают внутри компании, в которой я... Ну, уже понимаю отрасль, уже понимаю компанию, уже понимаю и люблю. Человек, которого я уже немножко знаю, и мне он очень интересен и симпатичен, и нравится как лидер. И если я сейчас не попробую, то когда и какие условия должны создаться, чтобы я попробовала? И, наверное, это казалось... Вот, наверное, сейчас мой этап и моя возможность попробовать... поработать на другом рынке, попробовать пожить за рубежом. Опять же, может быть, жизнь сложится по-другому, и, может быть, через 5 лет я окажусь где-то еще. Может быть, здесь, может быть, в России.
1: Про...
2: Это скорее почему бы нет,
1: и какую возможность
2: а не зачем,
1: я упущу, да еще?
2: Да,
1: то есть, с точки зрения, вот сейчас есть возможность, глупо эту возможность упускать, ее может не быть, да, позже?
2: Какая тогда должна быть еще возможность,
1: за которую
2: чтобы
1: я буду готова, да.
2: Чтобы я попробовала. Угу.
1: Какое главное осознание? Получается, прошло уже 6 лет, да, или сколько прошло?
2: 5 почти. Декабрь,
1: 5 лет прошло. 5 лет. А вот сейчас, когда вы уже... И у вас там, насколько я понимаю, у вас там несколько было как бы изменений с точки зрения вашей роли в компании, да? Вначале была Северная Америка, потом вам добавили вот кроссборд историю, потом... То есть там много-много-много всего было, да, там не будем все это сложное перечислять, но как бы увеличение ответственности, да, которое у вас происходит постоянно. Какое глобальное осознание для вас за эти 5 лет? Что вы поняли такого, опять же, что вау, то есть это вообще другой уровень, абсолютно новый, не знала, что так бывает?
2: Когда наш текущий CEO стал CEO, он до этого был президентом, отвечал за все регионы, там, продукты и так далее, как все равно, что было бы в России первый зам по бизнесу. Вот он был президентом, потом стал CEO, и он меня оставил в своем прямом подчинении. Я сейчас подчиняюсь CEO глобальной визы с неким там расширенным в очередной раз полномочиями, не будем углубляться. И когда вдруг он показал 11 человек своей команды на первом своем вот all-staff, когда он представлял там себя команде и свою команду, большой команде.
1: И там были вы.
2: И я вдруг увидела там свою фотографию, и я подумала, господи, где, когда и кто перепутал фамилию? Почему? Почему там моя фотография? Мне это не, ну, как бы не верилось. И, наверное, я соприкоснулась с очень высокого калибра людьми. И, наверное, у меня опять есть ощущение шевелящихся мозгов. И мне хочется быть такого же калибра. И у меня все время есть какой-то червячок, который меня спрашивает, а кто и когда перепутал фамилию. Но при этом получается делать какие-то большие вещи и получается делать какие-то большие изменения. Например, вот сейчас уже 2 года, как у нас новый CEO, и был недавно у нас такой глобальный лидершип-митинг, как в начале года мы всегда проводим. И он опросил всех участников, это 300 там, топ-лидеров компании, а какой самый главный успех был за этот год. И в абсолютном топе, там, в топ-3 был там, проект, который я веду, трансформация, которую я веду. Это не я сказала, это не мой начальник сказал, даже не правление сказало, это топ-300 лидеров компании сказали, что вот это был главный успех этого года. Гордо. Приятно.
1: А давайте немножко просканируем вот этих людей высокого калибра, с которыми вам приходится общаться. Вы как бы смело, на самом деле, можно относить вас тоже к этим же людям, но тем не менее, вокруг вас еще, опять же, очень много таких людей, и внутри компании, я уверен, что вы взаимодействуете с людьми высокого калибра из компаний, с партнеров, с которыми вы работаете и так далее. Что их всех объединяет? Что позволяет этим людям находиться на тех позициях, на которых они находятся?
2: Угу. Это, кстати, во всех компаниях было. И я, на самом деле, этот опыт очень ценю и в ВТБ, и в ВТБ-24, и в Визе. Когда ты видишь людей, ну, как бы на определенную должность определенного калибра, они как-то туда попали. Они как-то туда попали, их что-то туда привело. Угу. И у всех из них можно чему-то поучиться. Меня, кстати, спрашивают часто про начальников. Может быть, запаркуем? У меня есть мысли про начальников.
1: Так.
2: Вот. Ну, запаркуем пока мысли про начальников. И я, наверное, вижу несколько вещей. Во-первых, все-таки есть экспертиза в чем-то. Ну, или это то, что я замечаю, потому что мне это так важно. Я люблю контент. Я люблю экспертизу в чем-то. И вот в людей высокого калибра, которых я замечаю, в них есть вот эта экспертиза. Второе, чего я не очень умею делать, а вижу, что люди умеют делать, они умеют хорошо определять, а в чем лично их персональная добавленная стоимость.
1: Mm-hmm.
2: Не их команды в целом, это я как раз умею, а вот их персональная. Вот на чем я такой-то, такой-то, на чем я, Катя, должна сейчас сконцентрироваться, а остальное отдать команде, потому что они довезут. Вот, вот это, как правило, люди умеют делать очень хорошо. Очень хорошо умеют глядеть, видеть такую общую большую картинку и не закапываться в деталях. Наверное, это сродни второй вещи. Ну, и умеют, как правило, работать с людьми. Умеют работать с людьми, знают, как правильно поставить себя, знают, как правильно добиваться того, что хочется, знают, где, в какой момент правильно уступить. Это тоже великое большое искусство.
1: Давайте с другой стороны посмотрим. Сейчас, пока вы отвечали, я задумался, знаете, на какую тему. А чего все эти люди точно не делают? Вот что для них является таким вот в работе или, я не знаю, там, в жизни, точно табу такое? Вот это точно нельзя делать, если я хочу вот быть на этой должности.
2: А это, наверное, будет обратное тому, что я сказала, номер два.
1: Угу.
2: Закапываться в мелочах и делать работу самому. Вы знаете же эту историю про пожарников бизнес-кейса?
1: А нет, не знаю.
2: История про пожарников прекрасная.
1: Давайте.
2: Я сейчас чего-нибудь навру в деталях, но суть будет верной.
1: Нам главная суть.
2: В какой-то момент как-то сильно перестроили работу пожарных команд. И перестройка работы была связана именно с тем, что оставили начальника пожарной бригады, который сидел в машине и видел общую картинку. И это перестроили потому, что до этого у всех вот этих людей, которые командовали бригадой, у них всегда есть позыв самому бежать, самому тушить. Самому бежать, самому тащить, самому впрыгнуть в здание, самому тушить. Вот у меня он всегда есть. Самой тушить. И было до того, было трудно с этим бороться, потому что нужен был кто-то один, кто будет стоять в стороне, видеть общую картинку и командовать бригадой. Куда надо бежать, а куда уже не надо. И если тушить, то с какой стороны. И кейс был в том, что какого-то человека даже пристегнули чуть не наручниками, наверное, чем-то не наручниками, а чем-то другим, чем было можно, но его пристегнули и заставили смотреть. И только тогда он понял, насколько больше ценности он добавляет, сидя в машине и имея 360 обзор, чем если он сам потащит вот эту балку или огнетушитель, или шланг, и будет сам тушить. И вот это то, что для меня самое сложное, и это то, чего не делают люди высокого калибра.
1: Классно. Да, это такой, мне кажется, позыв, естественный импульс, когда тебе интересно заниматься тем, чем ты занимаешься, да, ты хочешь прыгнуть
2: и хочешь тушить.
1: В детали. Mm-hmm. Да,
2: ты
1: и
2: хочешь тушить.
1: Вопрос следующий. Вот смотрите, по сути, как бы, когда вас слушаешь, вот... Мне очень понравилось, вы в каком-то интервью рассказали, что я вот думаю про себя, что я такая мягкая, да, и так далее. А потом, когда начала собирать обратную связь, оказалось, что это вовсе не так.
2: Ужас!
1: Вот, собственно, я вас слушаю, и я вижу, что вы вообще не со мной мягкая, и что как бы вы так рассказываете про плавные переходы и так далее. Но вот если так прям совсем честно, да, то я понимаю то, что любой руководитель на высокой должности в большой компании, он все равно имеет... такие твердые, в какой-то мере жесткие амбиции, и без этого, на мой взгляд, ну, невозможно оказаться на топовой позиции, потому что у тебя при всей твоей любви к людям, коммуникации, трудоспособности должна быть определенная жесткость, определенный стержень. И отсюда у меня возникает вопрос. Когда вы сейчас находитесь на той позиции, на которой находитесь, есть ли у вас такая четкая в голове амбиция, например, стать CEO Visa?
2: Нет, он за 3 года не случится, больше чем на 3 года не
1: забавит. Вот так вы себе объясняете это, да? Нет, нет смысла.
2: Я на самом деле... Нет, я на самом деле уже немножко шучу. Я на самом деле, правда, иду туда, где я счастлива сейчас.
1: Угу.
2: И у меня действительно за те почти 5 лет, которые я была в Визе, у меня уже случилось там 4 промоушена. Это довольно много за 5 лет. Да. И вот совсем недавно, 3 месяца назад, мне дали новую зону ответственности. Это жутко интересная задача, надо на нее совсем по-другому взглянуть. Поэтому мне кажется, что неправильно думать о том, что ты резюме развиваешь только вверх. Да, только дополнительной строчкой. А потом я стал этим, а потом я стал этим, а потом я стал Господом Богом. Ты резюме развиваешь тоже вниз. А находясь на этой должности, я сделал вот это, я сделал вот это, я сделал вот это, я сделал вот это. И, на мой взгляд, это ну, не менее важно, чем новый титул. Какой-то новый, ну, как бы новая победа за поясом. Вот, новый белт, новая победа за поясом. Мне кажется, это не менее важно. Жесткость, наверное, и есть. И мне кажется, самое правильное, то, что я пытаюсь сделать, и мне кажется, на самом деле вот это неплохо делаю, это быть жесткой по отношению к задачам и мягкой по отношению к людям. Мне один очень теперь уже друг, да, раньше там сотрудник, подчиненный, мне сказал: «Я тебя боюсь». Я говорю: «Почему ты меня боишься? Я в жизни голоса не повысила ни на кого, никогда даже не ругаюсь. Когда я ругаюсь, мне прямо так плохо, я даже не ругаюсь никогда». Он сказал: «Тебя страшно разочаровать». У меня, наверное, есть ожидание, что работа будет сделана хорошо и в срок. И я сама так делаю. И когда вдруг оказывается нехорошо...
1: Вопрос.
2: Или не в срок. Я очень удивляюсь. А вы читали книжку «Французские дети не плюются едой»?
1: Нет, к сожалению.
2: Есть книжка «Французские дети не плюются едой».
1: Так.
2: Я ее прочитала. И там много, на самом деле, полезного. И одна из там фраз, это там какая-то была воспитательница, там дети совсем не слушались маму, а воспитательницы в детском саду, они слушались как шелковые. И мама их спросила в итоге, не выдержав: «Что ж вы меня-то никогда не слушаетесь, а эту... будем называть ее Мари, потому что мы не помним, как ее звали. А Мари вы все время слушаетесь. Что она делает?» Они ответили: «Она делает большие глаза». Видимо, это тоже мой метод. Быть очень удивленной. А почему она вдруг не очень хорошо или не в срок? Вот это, кстати, про начальников.
1: Мне очень понравилось по поводу вот жесткости. Вот вы сказали, да, что... Вы где-то рассказывали в интервью, тоже пример такой хороший, что нужно акцентировать свое внимание не на человеке, да, а на проблеме. То, что зачастую, когда происходит какой-то конфликт или еще что-то, там, нерешенная задача, какая-то сложная ситуация, мы в работе начинаем сразу как бы к человеку обращать свою претензию, да, не столько к тому, что проблема не решена, и ее надо решить, сколько направлять на человека.
2: Вот именно я об этом говорю. Жесткий по отношению к проблеме, мягкий по отношению к человеку. Еще по отношению к человеку я сама... ну, соприкоснулась с таким очень большим персональным вызовом в последний год. Очень большим. Очень большим. И когда я соприкоснулась с этим, я была про это довольно откровенна. Ну, то есть, условно, там, в компании открыто со здоровьем вещи. В компании открыто об этом всем сказала. И я поняла, сколько людей не говорит. И вот есть человек, у которого... столько всего в жизни происходит. Есть ты, который вот... нарисуем круг большой, а ты вот эту вот точку или маленький кружочек внутри о нем знаешь. И очень страшно. А вдруг ты жесткий по отношению к человеку, у которого вот такое вот это все происходит. Поэтому вот это просто очень страшно. Потом будешь очень себя чувствовать плохо. А если ты по отношению к задаче предъявляешь эти требования, то это вроде как естественно.
1: Естественное рабочее требование.
2: Да. И всегда надо давать людям сохранять лицо. И никогда не ругать публично.
1: А как вы действуете, как вы себя ведете, когда вот у вас вот гора проблем, каких-то еще нюансов, а вам нужно в этот момент, от вас все равно ждут перформанса. И вы, как вы, мне понравилось, где-то вы сказали, что еще, по-моему, во времена ВТБ, что замы не уходят в отпуск, или что-то такое была какая-то фраза.
2: Декретный отпуск.
1: Да, замы не уходят в декрет. Во-первых, в основном, потому что они все мужчины, а во-вторых, в целом, у тебя нет опции уйти в декрет, да.
2: Или сильно взросли.
1: Да. Как вы действуете в этот момент, когда вот, ну, на душе кошки скребут, или какая-то реальная проблема, которую надо решать, а все, ты должен делать свою работу?
2: Хороший вопрос. Во-первых, надо на кого-то положиться. Можно положиться на команду, на подчиненных. И вот в моем случае, ну, не прямо, шагнули вперед и взяли на себя. Можно положиться на начальника. Мне спрашивают, почему тебя любят начальники? Я долго думала над ответом. Ответ, знаете, какой? Потому что я сама их люблю. Я их выбираю. Для меня это такой важный критерий, на кого я иду работать. И я не стесняюсь как-то на персональном уровне там что-то о себе говорить. Поэтому вы будете удивлены, насколько они тоже готовы помочь, если какая-то ситуация возникла. Можно положиться на подчиненных, можно положиться на начальников, можно положиться на коллег, можно приоритизировать еще раз. А в чем твой персональный результат, импакт, важнее? А где может справиться кто-то другой? Безусловно, опираться на семью. А иногда, когда кошки скребут, то есть делать что-то хорошо на работе, помогает. Как-то я так уже немножко для себя поняла, что если в работу вложить достаточно усилий времени и, не знаю, страсти, всего, то она хорошо получается. Поэтому, когда вдруг какие-то внешние обстоятельства возникают, то у тебя есть что-то, что хорошо получается. Это тоже хорошо.
1: Работа, лекарство от всего.
2: Нет, всего, да.
1: Давайте, я хотел с вами еще поговорить про семью, но давайте, знаете, как сделаем, дабы не превращать наш эфир в 4-часовой.
2: Меня вообще немножко пугает. Вы что спрашиваете все время про мою историю?
1: Я очень сомневаюсь,
2: что это кому-то интересно.
1: Это же все переплетено. Тут же, смотрите, каждый этап как бы истории, то есть мы его раскладываем с точки зрения как бы бизнес-опыта, да, и какого-то вашего конкретного опыта. Просто, на мой взгляд, на самом деле, то есть как бы, как это работает, по крайней мере, у меня? Мне очень сложно воспринять от любого другого человека просто сухую информацию о том, как он видит решение какой-то задачи. Как правило, ну, мне так кажется, все воспринимаем через какой-то персональный опыт. Когда у тебя есть в жизни какой-то сложный момент, тебе нужно принять какое-то решение, и ты такой, так вот человек до меня уже находился в похожей ситуации. Как он в этот момент поступил, да? Какими принципами он руководствовался, какие решения он принимал. И понятное дело, что ты не берешь это как бы за чистую монету, но, тем не менее, это такая некая производная, от которой ты можешь посмотреть, да, и какие-то составить свои собственные решения.
2: Это, кстати, интересно. Я вот поняла, что я рассказывала когда про штаб-квартиру, да, и как с ней работать. На самом деле, забудьте про штаб-квартиру, если вы даже не в филиале, а где угодно работаете, то, например, с начальниками это работает прекрасно. Они тоже хотят принести пользу.
1: Да.
2: Вот это мы часто очень недооцениваем, как люди хотят принести пользу. И поэтому точно так, как можно попросить штаб-квартиру сделать часть работы, и вдруг у тебя вместо отчетных совещаний станут креативные совещания, как нам достигнуть результата. Точно так же можно делать и с начальством. Меньше всего они любят, когда ты им приносишь отчеты о проделанной работе. Особенно, если ты закапываешься глубоко в детали. Особенно, если тебе, как мне, детали очень интересны. Вот это прямо самый ужас, ужас, ужас. А самое лучшее, если ты говоришь, вот такая проблема, вот такая предлагаю решение, а вот с этим не знаю, чего делать. Или вот, например, мой там текущий начальник, он просто гений в том, как он умеет структурировать сложные коммерческие контракты. Вот просто гений. И когда я добегу в кроссбордере до вот этой этапа, который мне очень нужен, я точно к нему приду и скажу, я хочу час твоего времени или полтора, чтобы мы посмотрели и придумали правильный фреймворк, правильную структуру для вот такого типа коммерческих контрактов. И он будет счастлив потратить на меня время и принести пользу, помимо того, что компания получит пользу. И вот мы это как-то недооцениваем очень сильно с людьми, что сделать их сопричастными твоему как бы результату, твоему успеху, это на самом деле очень-очень большой и влиятельный рычаг.
1: Финальный блиц.
2: Так.
1: Книга, которая жизнь поменяла.
2: Много любимых книг. Я, наверное, такая, которая прямо потрясла, «Сто лет одиночества» Маркеса. Потрясла, когда прочитала позднее и поняла. Анна Каренина, «Мертвые души». Какая-то русская классика. Нам ее в школе дают читать очень рано, а она написана для взрослых людей.
1: На ваш взгляд, в следующее десятилетие какой самый важный навык для человека, который хочет преуспеть в своей деятельности?
2: Адаптивность.
1: Супер. Финальное. Совет себе 18-летний.
2: Деньги будут, времени нет.
1: Отлично. Спасибо вам большое. У вас невероятно интересный опыт, у вас невероятно классная энергетика. Я прям понимаю, почему, как вы сказали, вас любят ваши начальники, потому что на самом деле...
2: Потому что я их люблю.
1: Это да, но тем не менее с вами очень интересно разговаривать. У вас такая прям очень классная манера донесения вообще своих мыслей. Вы очень круто структурируете мысли и с такой определенной точностью и легкостью подмещаете какие-то вещи, что там, например, мне, как слушателю, очень это приятно, и я прямо понимаю, что мне это записывается какие-то моменты на подкорку, и очень легко через себя пропускать, анализировать. Спасибо вам большое за это. Это очень, очень ценно.
2: Спасибо вам. Если кому-то это будет ценно и полезно, я буду очень рада.
1: Уверен, что так и будет. Спасибо еще раз.
2: Спасибо.
1: Всем пока.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: придется ли мне до той поры дожить, когда без притч смогу я говорить? Сорву ль непонимание печать, чтоб истину открыто возглашать?
1: Притчи народов мира.
2: К пророку, мир ему и благословение, однажды прибежал верблюд и попросил спасения. Следом появился его хозяин и заявил, что хочет зарезать верблюда. Он рассказал, что купил его, но не получил никакой пользы, и поэтому решил зарезать, чтобы хоть мясо получить. А верблюд убежал. Пророк, мир ему и благословение, обратился к верблюду со словами: «Почему твой хозяин на тебя жалуется?» На что верблюд ответил: «Как я могу быть покорным своему хозяину, если он не покорен своему Господу? Не совершает ночной намаз, не ходит на коллективный. Когда гнев Всевышнего обрушится на ослушавшихся его рабов, я боюсь находиться среди них. Если мой хозяин даст вам слово больше не ослушиваться своего Господа, я тоже дам слово быть покорным ему». Этот человек раскаялся, дал слово пророку, мир ему и благословение Аллаха, и вместе с верблюдом вернулся домой.
1: Притчи народов мира.

0: В Дагестане 5 часов.
1: Время. Диалог ФМ. Цифра дня. О чем говорят цифры?
2: До 15 лет. Именно до такого возраста с 1 ноября в Турции введут ограничения на использование социальных сетей для детей. Платформы будут обязаны проверять возраст пользователей при регистрации через портал госуслуг e-Devlet. Заявления, не соответствующие требованиям, будут отклонены. Власти также будут ограничивать доступ к соцсетям для подростков и старше 15 лет. Их аккаунты будут закрыты, и они смогут получать сообщения только от своих подписчиков. Подросткам запретят проводить прямые трансляции. Также они не смогут получать персонализированную рекламу, рекомендации других профилей и синхронизировать свои аккаунты с телефонной книгой и списками контактов в других сервисах. Кроме того, социальные сети должны будут предоставить родителям и опекунам инструменты для контроля над аккаунтами своих детей.
1: Цифра дня. О чем говорят цифры? На работе и в пути Диалог FM включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: очень четко это понимаю. Это не партнерство. Да, да, это абсолютная...
1: Иерархия.
0: Это иерархия. Да. Это такая вот и сверху, и снизу. Да. Соответственно, когда я предполагаю, значит, про взаимодействие с Китаем, значит, я смотрю на то, каким образом у них устроена внутренняя политика, каким образом они строят внешнюю политику. Да. И сейчас там вот пока что так вот верхнюю уровню, есть немножко несостыковка, потому что я очень сомневаюсь, что вот они внутри строят такой вот очень линейный, строгий ритм, могут вести себя как-то иначе со своими стратегическими партнерами. И отсюда возникает вопрос, а строят ли они партнерство, или они выстраивают какую-то такую систему подчинения тоже, наподобие той, что строят Соединенные Штаты. И вот этот вот здесь БРИКС, что это на самом деле элементы новой иерархии такой. Да.
1: Ну, как бы БРИКС – это вообще отдельная тема. Это, боюсь, что мы тут в дебри уйдем. Пока что...
0: Ну, страны-партнеры, назовем это.
1: Да. Конечно, по-китайски есть такая поговорка, что в пределах четырех морей все люди – братья. Да? Сыхай, джины, дзеси, унли. Но смысл в том, что братья по-китайски состоят из двух иероглифов – сюн и ди. Сюн – это старший брат, и ди – это младший. Ну, разница как между начальником и подчиненным, потому что старший брат, сын, это вообще наследник всего, он там, значит, культ предков отправляет, соответственно, младший брат, тут он ждет, когда там, может быть, старший когда-то умрет, но у него как бы вечно подчиненное положение. Это большая проблема для китайцев. Вот вы это видите как проблему для нас, я это вижу как проблему для китайского мирового лидерства. Они не смогут...
0: Из-за того, что не умеют строить партнерство?
1: Они не смогут просто нормально весь мир, а у них, вот, ну, кроме их китайского, вот есть китайская экумена, да, это условно Китай, там и Корея, Япония, Вьетнам, там привыкли вот более... Хотя никто из них не любит. Никто не любит. Ни японцы не любят до конца китайцев, ни корейцы не могут нормально дружить, ни вьетнамцы. Это другие абсолютно народ, другой язык, там другая и генетика, и этногенез, и так далее. Значит, китайцы, им нужно как-то завалить Соединенные Штаты. Без партнеров они не могут никак завалить Соединенные Штаты. Но каждый раз они натыкаются на то, что они пытаются доминировать. Ну, над Индией. Индия им сразу, значит, как сказать, не может с ним. То есть, там пограничный конфликт.
0: Зубы выставила.
1: Да, сразу, значит, там арабский мир Ираном хотели подписать, значит, соглашение о эксклюзивном импорте нефти. Сразу же какие-то негласно, ну, нас мало освещали, там были как бы протесты, что не будем под Китай, это вообще не халяльная страна, условно, там, значит, ну, язычники и так далее. Вот, вот эта вот история. Везде. Аргентина, Бразилия, никто китайцев не хочет, да. Вот, соответственно, как бы Россия, в принципе, партнерство, да, то есть... Что такое друг по-китайски? Друг по-китайски – это, ну, я называю это модульное взаимодействие. Вот у вас есть какой-то товар, у нас есть там другой товар. Мы обменялись, все, мы разошлись. А здесь, скорее всего, с Россией будет действовать, ну, то же самое близкое межчеловеческое отношение – соседство. Соседом стараются как бы лишний раз его не трогать, потому что он как бы... Но, с другой стороны, и в его дела не вмешиваться, да? То есть, скорее всего, модульное взаимодействие между Россией и Китаем, долгосрочное, да, оно будет дальше продолжаться. При этом я хочу обратить внимание, что Россия очень, как сказать, помягче-то, ну, по-своему себя ведет на Дальнем Востоке. Раз КНДР приехали, ну, как сказать, ну, тоже вы знаете, да, что сейчас все мировые СМИ обсуждают, но для Китая, как бы, это, мягко говоря, очень такая, ну, необычная ситуация, что кто-то из Дальнего Востока, очень близкий к ним, начинает помогать там России вот так плотно. Раз во Вьетнам в этом году Владимир Путин, в Монголию приехал и так далее. То есть при этом, при всем модульном взаимодействии, Россия очень сильно продвигает свои интересы вот на китайцы это понимают, что и мы это понимаем, что, ну, то есть... Чем, как вот говорить, что вообще Black Box, да, туда не зайти. Я думаю, что все-таки англичане-то смогли в этот Black Box войти. Там было и, значит, они крестили китайцев. Сейчас китайцев очень много, и Ватикан очень хорошо, значит, может войти в этот Китай. Black Box скрывается только тем, что там не один Black Box. То есть их много очень конкурирующих между собой политических групп, и как только Россия начинает давление США на какую-то одну из политических групп, вот в эти зазоры очень хорошо начинается как бы и информация между этими зазорами проходить, то есть начинает о каких-то других политических соперниках рассказывать, и дружить с нами больше начинает. Но никогда Black Box не вольется в, значит, не составит дружной какой-то семьи народов, там, да, братская вот эта история. То есть нет вообще понятия товарищества. Значит, там душу за други свои. Это вообще не китайская тема. Вообще не китайская тема. То есть, как бы, вот модульно, да, причем модули, они между собой конкурируют. Значит, вот в этом плане, но, значит, надо больше, ну, парадоксально, да, значит, чтобы стать больше влиять на Китай, туда нужно больше заходить. Вот сейчас, если я скажу инвестировать в Китай, у меня просто половина ваших подписчиков, какие инвестиции в Китай? У нас этого нет, у нас того нет, ну, как бы, но если бы мы туда, как западные, да, игроки бы заходили бы, что-то там сами покупали,

0: попали, у нас бы на этот black box было бы больше влияния. К сожалению, у нас нету госполитики по, значит, созданию рычага гуманитарного влияния на китайцев, да, то есть там, ну, китайцы много изучают русский язык, но они сами изучают. Ну, тут я как бы плащ патриота, как бы,
1: это,
0: да,
1: кстати, может быть. Кстати, про влияние, это же, да, на самом деле, мне сразу вспоминается, ну, не совсем корректная аналогия, но это как с японской мафией, да, с якудзой, которая, да, когда они строили свою сеть, их основная задача заключалась в том, чтобы в каждую крупную компанию, в совет директоров, да, посадить кого-то, представителя якудзы, для того, чтобы были рычаги, как бы, управления всем.
0: Компартия посадила каждого своего представителя в личную компанию, но как бы я понимаю, да.
1: Да, но есть, по сути, то же самое. Да. То есть, если что такое инвестирование, да, я просто хочу вот немножко, да, этот тезис разобрать, да, для себя в том числе. Значит, инвестирование – это когда, по сути, ты вкладываешь деньги, получая тем самым право голоса, да, на территории, да, страны.
0: Влияние.
1: Да,
0: ты влияние. Конвертируешь его в влияние. Абсолютно. А потом влияние уже конвертируешь.
1: Оборачиваешь свою сторону.
0: Да, уже в... И смотрите, как происходит. Очень интересно. Вот я вот давно, это, ну, буквально минут 40 назад у нас тут был тезис, значит, что... Из-за геополитики, из-за того, что Китай ссорится с США, приходят русские товары. Но пока что это товар сырье, да, то есть это газ, это уголь, который пришел сильно на место, значит, австралийского. Китайцы пытаются играть, да, то есть они пытаются расколоть американский блок, Австралию выбить из-под американцев, чуть-чуть угля им, значит, разрешить продавать и так далее. Вот, соответственно, но... Япония и Корея ссорятся с Китаем сейчас из-за вот того, что Си Цзиньпин, значит, пытается на Тайвань надавить, и они основные, одни из поставщиков алюминия и меди. Россия опять эту нишу занимает. У Русала был праздник жизни вот в этом году, он сильно очень увеличил. Мы, в принципе, можем там очень много занять ниш, и пока Си Цзиньпин у власти. И товарооборот, сейчас просто цифры, да, вот у нас 240 миллиардов долларов, если мы крипто, значит, вот эту торговлю через Малайзию и Дубай, кстати, в том числе, на ОАЭ, да, значит, посчитаем к нашему товарообороту, то получится 300 миллиардов. Это очень много. Это как мы с Евросоюзом торгуем. Что это означает? Это означает, что в Китае появился слой, мы стали, по-моему, четвертым или шестым партнером Китая, до этого даже в десятку не входили, то есть мы резко, да, взлетели. В Китае появился слой бенефициаров и лоббистов российских связей, значит, и мира с Россией в том числе, да, позитивно, долгосрочно. В России тоже. То есть у нас идет вот это вот большое, многие, кто сейчас будут нас смотреть, это наши, как бы, такие невидимые фанаты, которые говорят, да, да, очень хорошо, давайте 400 миллиардов будем торговать, потому что они все являются бенефициарами, в том числе, вот, я не одобряю вот этой торговли особо китайскими автомобилями, но в целом-то в основном бенефициарами стали определенные промышленные группы у нас и, соответственно, ну, российское государство, которое пошлины собирало. Растет вот эта бенефициарная группа в целом. То есть, до чего может дойти? Дойти может, ну, кстати, с Северной Кореей интеграция, я думаю, что может дойти вплоть до как белорусская. Вот прям вот, помяните мое слово, запишите этот твит, как бы, то может быть глубокая интеграция между Северной Кореей, что культуры более близкие, значит, там, ну, и всем это выгодно, в принципе. Но я не исключаю, что глубина интеграции России и Китая будет очень существенна. В книжке пишется про некоторые цифры. В начале вот века, на 2000 году, 25 лет назад, российско-китайский товарооборот от российского был всего 6%. Сейчас уже 30%. Я думаю, что лет через 5-7 это будет 40-45%. Количество изучающих китайский язык, наверное, вырастет сейчас, это порядка там нескольких сот тысяч. Скорее всего, это будет как французский или немецкий. Не английский, не заменит английский, да, но потому что сложный язык. Но будет где-то около 3 миллионов. Огромное количество. То есть будет, нас ждет вот этот период очень длительной интеграции. То, что в истории Китая всегда происходило, те страны, которые учили китайский язык, Япония или маньчжуры, которые, значит, там, монголы, еще кто-то, да, рано или поздно они так глубоко интегрировались, что они чуть ли не влияли на внутреннюю политику Китая. Mm-hmm. То есть китайцы в связи с тем, что они неоднородные, это, значит, 33 там борющихся между собой сражающихся царства, часть из них может поставить на более глубокую интеграцию с Россией, часть из них может заявить о какой-то автономии. Очень аккуратненько это скажу, к середине века, потому что когда у китайцев пропадет внешний враг, а это американцы, да, они сразу расслабятся, начнут друг друга как бы, ну, конкурировать друг с другом. Вот такая может быть история произойти. Сейчас мы пока что вот закладываем. То есть о чем я хочу сказать, что те предприниматели, которые сегодня, может, просто поедут в Китай, что-то закупают там, да, какое-то присутствие будут создавать, узнавать о нем, возможно, у них будет больше ниш для более глубокой кооперации. Но реальная температура какая сейчас, да, значит, какая вот ситуация у нас в целом. Ситуация такова, что практически нет совместных производств между Россией и Китаем. То есть мы не можем там даже, ну, не знаю, там автомобильные заводы, которые стоят, они там все, ну, как бы это чисто китайский менеджмент, да, то есть это просто вот они там что-то собирают, выпускают. Есть Амурский газохимический комбинат, там вроде он китайско-российский, но он с таким скрипом идет, что, ну, опять же, я желаю всяческих успехов этому комбинату, я всегда в пример его ставлю, но реально объективно то, что очень все это медленно происходит. В ближайшие, вот, может быть, 10-20 лет количество предприятий, которые будут создавать китайцы на территории России совместно, оно может сильно увеличиться, может быть, там кратно, может быть, на порядок. Это тоже определенная ниша. Но посмотрим.
1: Вопрос такой. У нас так или иначе сейчас, например, между Россией и Китаем огромное количество каких-то партнерств создается и бизнесов, в том числе, да, российские предприниматели, да, которые там возят что-то из Китая, создают какие-то цепочки и так далее. Давайте попробуем представить ситуацию. Значит, переговоры российского предпринимателя с китайским предпринимателем. Соответственно, вот мой опыт переговоров, он достаточно такой, ну, как бы непростой. Именно по той причине, да, что вы разного менталитета, у вас разные цели и задачи, и ценности вообще в голове. Как понять вот человека с другой стороны? Как понять китайца? Что ему нужно? Что ему предложить для того, чтобы с ним договориться? Как вообще нужно смотреть на него, чтобы сделка случилась и случилась выгодной для тебя стезе?
0: Понял. Изначально, я сразу скажу, что, значит, чтобы никто меня ни в чем не обвинял, я не супер-мега-миллиардер, иначе как бы, как там у вас там Рыбаков и кто-то, да, там у меня нет мега-империй, в которой там я провожу супер-сделки, но я количество какое-то наблюдал. Вообще китайская стратегия, российская стратегия, если мы с вами входим в мирное взаимодействие, то, скорее всего, это вин-вин стратегия и 50 на 50. Да? То есть, как бы, это такая нормальная история. Китайцы изначально ставят цель все-таки 100% выиграть самостоятельно. Ну, в том числе за счет вас. То есть, у них очень агрессивно...
1: Хорошо звучит, выиграть самостоятельно за счет вас.
0: То есть, как бы, это называется конкуренция в дружбе. То есть, поскольку, в принципе, страна изначально... То есть, что такое Китай вообще, надо понимать? Это страна очень огромного населения всегда, суперконкуренция. То есть там у нас на место вуза 10 человек, там 100, там на место чиновника там 10, у них 100. То есть это пожизненное, вечное, вот это вот колоссальное супердавление людей, и запрещена прямая агрессия, потому что она приведет к матчу, как бы, всеобщей войне.
1: Да. Даже пример, я помню, когда я первый раз приехал в Китай, для меня это было феноменально. Я увидел, что люди, они в целом на улице, они не супер добрые. То есть такое ощущение,
0: очень
1: даже на пешеходном переходе,
0: да,
1: они борются за свое выживание. Когда вот эта вот толпа все на толпу просто...
0: Абсолютно.
1: Спортивная, футбольная, фанатская стрелка, да, просто, да, когда это случается. И они вот эта толпа на толпу идет, и думаешь, господи, куда уйти отсюда? Да. Каждый сам за себя. Они топчут ноги, толкнут тебя
0: агрессивны,
1: и так далее.
0: Да.
1: И ты реально, находясь там, ты просто чувствуешь себя некомфортно, абсолютно непривычно.
0: Да, действительно, суперконкуренция, она вечная. Соответственно, победа впрямую, она просто исключена, потому что толпой тебя всегда запинают, соответственно, да. Значит, всегда несколько стандартные способы косвенного воздействия на все, что можно, и все манипулятивные способы они используются. Значит, ну что мало, у нас как бы отличие российской и китайской культуры, оно социологическое. То есть у нас-то мало знают, но китайцы, 700 миллионов человек за последние 40 лет переехали в города. То есть это сельская нация. Соответственно, методы у них и хитрости у них деревенские. То есть пересидеть, перепить, значит, там, значит, вот это вот, вот, значит, такая сельская, деревенская хитрость. Давайте, чтобы прямо назовем, что все вот эти 36 стратегем, там что-то. Я, когда мне про 36 стратегем, значит, начинают рассказывать, я всегда вспоминаю, что есть 36-я, это бегство.
1: А что такое? Да я, к сожалению, не знаю,
0: Есть, ну, из трактат, из 36, значит, стратегий, да, каких-то мудростей, да, там, значит, ну, они абсолютно эклектичные, значит, как китайцы якобы там проводят переговоры. Ну, тема богатая, да, то есть, как бы, каждый хочет написать книжки, как китайцы занимаются бизнесом, их никто толком не знает, а те, кто бизнесом занимается, книжки не пишут, да, соответственно. Вот, но...
1: И не читают. И... Времени нет.
0: Абсолютно. Абсолютно верно. Но подкаст нас слушают. Вот, соответственно, где-то едут в машине там и так далее. Значит, 36 стратегем, это вот якобы там, значит, какие-то китайские мудрости, да, там, значит, как врага победить и так далее. У вас иероглифы там где-то расходятся, значит, в контракте. Ага, зацепились за это. Что вы можете сделать? Зацепитесь тоже. То есть любая гибкость в договоре, да, она всегда используется не только против вас, но и вы можете против них использовать, да. Сколько случаев китков китайцев в России, не написанная история, там их просто еще хуже, значит. Никакой хик, это в России какие-то стратагемы, когда их кидали. Нет же, никаких стратагем не было. То есть вот это данный случай. Что как с китайцем? Важные такие советы, они очень простые, значит. Китайцы, поскольку не доверяют доверие в обществе и конкуренция, они очень долго присматриваются. То есть, если вы хотите нормальные, полноценные отношения с китайцами, да, создать, надо издалека очень дружить. То есть, вот, ну, где-то наметили сферу, в которой будете работать, ну, начинайте туда приезжать, обсуждать разные темы. Китайцы очень многопрофильные. Вот вы, например, где-то по финансовой схеме с ним общаетесь, а у него какой-нибудь там брат-сват, там, древесину возит, там, еще что-нибудь. Вот это просто конгломераты, вот эти вот холдинги абсолютно разных там типов взаимодействия. Значит, длительное общение, долго присматриваться. Очень хорошая у китайцев такая черта. Они, если видят, что вы краткосрочный клиент, то с вас максимум прибыли, и как бы, ну, и кинуть вас – это святое. Причем, как бы, ну, цена – это просто такая материя, которая может выдумываться просто на ходу. Вот вы как бы берете и берете, значит, да? То есть, если вы согласились на эту цену, нет обмана. В бизнесе нет обмана. То есть, как бы, вы просто не знаете этой информации, вы не проверили, да? Но если вы долгосрочный партнер, да, друг, да, так называемый, то есть друг – это долгосрочный партнер по-китайски, да, ну, по сути дела, по смыслу, по семантике, значит, то на долгих рельсах отношений, как бы вот недобросовестное поведение, оно стремится к нулю. То есть на краткосроке прибежал, купил, конечно, тебя могут и обмануть, как бы, ну, не вернешься, и все. На долгосроке практически не меняет партнер. Более того, даже если это вот на долгосроке какой-то более крупный партнер и более выгодный, но с ним меньше знают, история взаимоотношений меньше, то выбор могут сделать в пользу вас. И вам многие, как бы, ну, и там скажут, кто с Китаем работает, что если долго, в долгосрок они как бы работают с китайцами, то они могут и товар без предоплаты отпустить, и подержать, и прочее, прочее. То есть, в принципе, нормально вот эта вот бизнесовая история, она там работает. Второй момент, который надо учитывать, это объемы. То есть, вот, ну, какая-нибудь там у вас там лавка, что-нибудь там производите, там, не знаю, неважно что, мед какой-нибудь там, да. Китайцы, вы с ним договорились, ему понравилось. Он сразу говорит, беру 100 тысяч литров, короче, этого меда, да. То есть, всегда они, вот у них сеть складская, она всегда общестрановая, либо там несколько провинций, на них всегда большие складские запасы, то есть, всегда большой объем. Третье, то, что нужно посмотреть, ну, у вас причем про продукт, про пищевки. Говорю, что пищевка, она, я думаю, что скоро нефть заменит. Через лет 20 будет по объему равная поставке нефти и продовольствия из России. Условия хранения. Значит, требуются отдельные линии упаковочные, другой технологический процесс под китайцев. Там по тому же мясу, по-моему, там в два раза больше консервация должна быть. То есть вот это все надо учитывать, поездить, посмотреть по магазинам и так далее. То есть вот это все. И важный момент, да. Значит, не надо работать с теми китайцами, которые находятся в Москве. То есть, ну или где-то там, да, вне Китая, да, то, соответственно.
1: Это уже не китайцы.
0: Да, и должны быть внутри китайцы, которые вот конкретно на производство, не стесняйтесь, приезжайте. Даже не на выставку. Выставка – это, как правило, такой слой посредников, который, значит, налог на знание английского языка. 30% там что-нибудь такое. То есть вот это вот история. Плюс, все-таки, какой бы китайский был сложный не был, я бы хотел по-китайски поговорить. Я в чем плюс? Как бы здесь небольшое пособие по письменному китайскому. Я, хотите вам, ну, то есть, как бы тут мы договорились, что книжку там хотите разыграем, там пусть за лучший комментарий вопрос, как бы, да. Все-таки, несмотря на то, что... В чем мой плюс, как бы? У меня нет языковых талантов. Но у меня все-таки волей-неволей мне пришлось как бы выучить, да. Я даже переводил там вице-президента китайского, соответственно, на ПМЭФе, да, очередном. Все-таки знание китайского языка, иероглифов, культуры очень сильно усиливает ваши переговорные позиции. Все-таки вас, вот вы из разряда вот... сиюминутного, быстрого покупателя, который вообще неизвестно откуда приехал, из Танзании, там, значит, Зимбабве, России, Монголии и так далее, вы превращаетесь в такого, ну, постоянного, да, какого-то игрока, и это уже все-таки, ну, это причина, по которой стоит выучить немножко китайский, да, даже письменный и так далее, сказать, вот я этот иероглиф знаю, этот иероглиф. То есть, особенно письменность, потому что письменность, она играет просто, замещает все изобразительное искусство в Китае, и письменность, это, значит, и каллиграфия, и иероглифика, это искусство власти. То есть любой вот китайский чиновник – это поэт. Си Цзиньпин – это писатель, он там статьи публиковал, да. То есть великие императоры китайские – это все поэт, все с письменностью связано. То есть знать какие-то иероглифы очень удобно сейчас набирать на телефоне, это все очень удобно делается, да. То есть просто пининем, то есть это, значит, латинизированная запись иероглифов, очень сильно повышает ваши очки. И чем надо пользоваться? Хорошее отношение между Россией и Китаем. Американцев откровенно стали не любить русским, ну, вплоть до того, что вы, например, где-то потеряетесь, вам вызовут такси. И там, ну, понятно, что там до Москвы, конечно, вас не довезут, но там, значит, там, какую-то сумму оплатят, если у вас нет юаней и так далее. То есть русских очень любят в Китае, этим надо пользоваться. Мы пока что не умеем. То есть я вижу, конечно, самую большую нишевую нишевое вот это продвижение, это наука, и это легкая промышленность с высокой добавленной стоимостью. То есть мы могли бы переносить всякие мебельные производства из Китая, всякие там текстильные, обувные и так далее у себя создавать, иметь дополнительную добавленную стоимость и очень сильно влиять на китайский рынок. Пока этим не занимается. Откровенно скажу, что ну, поколенческая проблема. Все-таки вот поколение нынешних руководителей России, бизнес-лидеров и так далее, все-таки оно вот как-то головой, ну, вот как бы это не меняется, это меняется поколением. Да? Но вот в ближайшие там, 5-10 лет будут на сцену выходить крупные игроки. По поводу инвестиций отдельная большая тема. Китайцы не воспринимают вообще Россию как некий значит, рынок для крупных инвестиций. Рынок для... Вообще как крупный рынок не воспринимают. Все только геополитическая такая... как называется, подушка безопасности, северный тыл. Но по мере проблем на Западе, скорее всего, китайцы перейдут к каким-то и вложениям, и ну, то, что сейчас самое модное в России, что китайцы вот сейчас прямо в Москве снимают, да, значит, это недвижимость складского типа. То есть в основном это склады, потому что там торговля развивается. Но рано или поздно что-то произойдет и в туристической сфере, и так далее, будет какая-то стройка, и так далее, инфраструктурно. Есть нюансы, да, почему вот Путин сказал, что нужно банку БРИКС заниматься инфраструктурными инвестициями, потому что Россия сама по себе, по причинам безопасности, не хочет входить в кардинальную зависимость от Китая, не хочет, чтобы только китайцы строили железные дороги у нас.
1: Ну, понятно.
0: Да, то есть, понятно, но как бы это стоило озвучить, да. Потому что ну, не все понимают, что по-хорошему-то взять и построить, это все есть.
1: Вопрос. Да. Как бы Китай, да, сейчас так активно выделяется своим автопромом, вот эти вот все прекрасные шутки про название машин, которые мы не можем прочитать. Да. Значит, вопрос у меня следующего характера. То есть вот мне интересно именно автопром обсудить, потому что это такая, мне кажется, нашумевшая тема сейчас. Да. Значит, первое, начнем с самого простого. За последние пару лет, соответственно, количество китайских автомобилей в России, да, и в СНГ в том числе, оно просто экстремально выросло.
0: То есть, да, да,
1: экстремально.
0: Да.
1: Соответственно, вот этот рынок, да, российский, например, да. рынок для Китая, это большая какая-то часть? Это важный рынок? Или в рамках их стратегии это все равно больше политическая
0: значит,
1: история?
0: Значит, объясню. Такой... Вообще Китай, для России, для Китая это очень важная страна. Но вы же на рынке, правильно? На рынке очень важно не показать, что вам это нужно. Правильно? Mm-hmm. Вы согласны?
1: Значит, все,
0: как только вы показали...
1: Иначе будет сразу.
0: Все,
1: помидоры в два раза дороже.
0: Ну все, тогда, значит, сейчас раз мы важная страна, это самая главная стратегия Китая, не показать, что вот у России... Ключи. У нас, на самом деле, ключи от... Я вот так, просто очень простой тезис. Именно в руках России ключи от китайского глобального доминирования. Если мы скажем «да», окей, мы с вашим глобальным проектом согласны, тогда китайцы завалят Соединенные Штаты к 2040-45 году. Если Россия скажет, ну, не знаю, может быть, да, может быть, нет, сильно отодвинется и сильно меньше эта сфера влияния будет. А если Россия перейдет на сторону Запада, где-то в параллельной реальности, да, значит, сразу осуждаем это, да, то Китаю просто невозможно, просто будет все, его проект вот так вот закроется, придет к власти, значит, пролиберальный какой-нибудь новый генеральный секретарь, но мы не дадим этому сделать, да, мы, значит, придет, будет Си Цзиньпин очень долго, потом будет его преемник, как водится, до 2045 года, спокойно. Был, кстати, вот в генеральном консульстве Дубая, узнали, что я здесь, но я там пост в Телеграме разместил, что отдыхая, изучая новую страну БРИКС, как бы вот так вот отмазался, да, значит, ну, соответственно, пригласили в консульство, и мне первый вопрос, который задали, ну, чего нам ждать, когда китайскую-то захват, я говорю, 30 лет, мы с Китаем будем ситуативно, вот это вот будет длиться, что мы будем против Америки вместе, как бы, значит, решать свои вопросы. И потенциала победить одну страну другой нету, ни у России Китая, ни у Китая России, то есть это вот предопределяет какое-то вот это соседство очень долгое и, как бы, возможно, прагматически и даже позитивно.
1: Вернемся к автопрому.
0: Да, к автопрому,
1: да.
0: Вот. Значит,
1: насколько российский рынок для Китая в автопроме важен?
0: Да, значит, Россия стала самым крупным авторынком для экспортеров китайских за вот эти два года. То есть раньше это первое место занимал, по-моему, это Нигерия, Мексика, Чили и вот что-то там, что-то из Ближневосточной какая-то одна из стран. Россия, конечно, она стала ну, какие-то значимые там 10-15% экспорта занимать. Но, конечно, это не премиальный рынок. Китайцы стремятся захватить США своими электрокарами и Европу. Огромная субсидируемая отрасль промышленности, настоящая промышленная война ведется против этих государств и так далее. Мы очень важны как витрина. Мы первое европейское государство, и вообще государство какое-то более-менее с нормальным уровнем достатка, которое стало использовать китайские автомобили. Я честно скажу, что я против такого широкого, ну, присутствия китайских автомобилей. Не потому, что я против китайцев и взаимодействия, что плохие машины. То есть откровенно не приспособленные к зиме, откровенно из мягкого металла. И стоимость, ну, нет, если ты это берешь за 1 000 000 рублей, ок, как бы, но если ты за 4 ты берешь, то как бы это вообще не ок, то есть как бы, ну, то есть какая-то вот нездоровая история, но как бы не надо отрицать, что мы смогли проскочить вот эту вот блокаду со всякими там Мерседесами и прочими, и прочими, и проскочим, сейчас уже Nissan возвращает, там, что-то там, короче, возвращается, Kia или что-то такое, то есть как-то вот переждать, в принципе, это помогло. Думаю, что китайцы, учтя этот опыт, исправятся и что-нибудь переделают под наш конкретно автопром, потому что как завоз был? В основном это был просто, ну, вот розничная покупка трех машин, ну, их перегоняют там и все. То есть это было не, сказать, не верхнеуровневое решение, да, хотя на, как бы наверху тоже сказали, ладно, ладно, пропускайте, да, там и микрочипы, там все остальное. Вот, то есть как бы все, в принципе, китайцы подстроятся. Кто от этого выиграл? Ну, китайский автопроизводитель выиграл от этого вот 1 000 000 рублей, да, это примерно там 80 тысяч юаней, значит, он выиграл от этого 8 тысяч юаней. То есть вот наценка – это то, что прибыль завода. А реально кто? Таможня российская выиграла и, соответственно, автодилер российский. То есть в основном-то норма прибыли там осталась. То есть кто от разворот...
1: Кто маржу закладывал, да?
0: Вот, соответственно. То есть тут опять все в России осталось. В принципе, ну, в каком-то смысле для кого-то это серьезная победа. То есть кто-то, в принципе, хорошо заработал. Поэтому, ну, как сказать... премиальные автомобили явно не дотягивают. Ну, что такое автомобиль? Вот как сами китайцы покупают автомобили? Значит, у них все марки собираются, тоже BMW, там всякие Ford, там Volkswagen. Но нормальный китаец с деньгами, он всегда покупает импортную иномарку со 100% пошлиной. Он дважды платит два конца, лишь бы купить нормальную машину. Это вот вам ответ на китайский автопром. Не знаю, возможно... Эта стратегия очень даже рабочая маркетинговая для стран глобального юга. То есть в какой-нибудь Индии, в какой-нибудь там, не знаю, Иордании.
1: Где цена имеет ключевое,
0: да,
1: значение.
0: И да, и где нету пошлины, значит, дилеров, которые там продают все за 4 миллиона, это даже очень хорошо. Для Африки это прям топ. То есть я думаю, что там они, скорее всего, поконкурируют с западными образцами. Здесь вопрос в себестоимости. Да? То есть если китайцы хотят в какой-то момент перегнать Мерседес, они, скорее всего, это смогут сделать лет через 20, 15-20, когда уже сейчас все дизайнеры с Mercedes там сидят. Они перевезут туда технологов, значит, они там все скопируют. Ну, собственно говоря, как американское также производство и наука создавалось, все перевозилось иностранные. Ну, и в России, кстати говоря, там всякая немецкая слобода при Петре Первом, все эти технологии. То есть умельцы приезжают туда, все начинают собирать. 10-15 лет китайцы начнут собирать такие же вещи. И, скорее всего, самолеты, они у них и свои широкофюзеляжные, тоже 10-15 лет у них это появится. Я думаю, что это решаемая проблема. Но это будет не гений китайского народа, это будет, скорее, вот европейцы и прочее такое.
1: Отлично, спасибо большое.
0: Спасибо.
1: Интересно было поразмышлять, послушать всегда мысли как бы с разных сторон. Это дает, мне кажется, такое пространство для того, чтобы понять, как вообще свои действия планировать. Даже если не работаешь с Китаем, все равно начинаешь...
0: Интересно.
1: И как бы в любом случае, понимаешь, доля влияния большая, нужно на что-то опираться, так что это всегда очень ценно.
0: Ну,
1: все, всем пока.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Здравствуйте и добро пожаловать. Однажды, несколько лет назад, я летел в самолете и сидел в первом ряду прямо у прохода. Позади меня у окна сидел мужчина, так что мы находились рядом друг с другом. Мы познакомились в самолете, и тот мужчина в конце знакомства протянул руку, похлопал меня по плечу и сказал: «Я думаю, вы можете мне помочь». Он рассказал, что занимается профессионально гольфом. Еще он сказал: «Я обожаю фильм «Секрет». Все это было не случайно. По-моему, он направлялся в FedEx в Нью-Йорк. Через день или около того он улетал обратно. Но мы в самолете обменялись номерами телефонов, и позже он позвонил мне. Я сказал: «Послушай, я в Торонто, ты в Нью-Йорке. Садись в самолет, приезжай ко мне на пару дней». И он приехал. Мы много общались и стали друзьями. Однажды я отправился вместе с ним в турне, и я был на одном из турниров по гольфу, в котором он участвовал. И как-то вечером мы сидели в номере мотеля. И он сказал: «Боб, что мне нужно сделать, чтобы стать лучшим игроком в гольф?» Я взял ручку, подошел к стене и нарисовал маленькую черную точку. «Я хочу, чтобы ты сфокусировал свое внимание на этой черной точке. Сконцентрируй все свое сознательное внимание на этой черной точке». Еще я добавил: «В ту секунду, как только твои мысли начнут блуждать, соберись и вернись обратно в точку. Когда ты научишься концентрироваться на этой точке, на минуту, на две минуты, твои умственные способности разовьются в большей степени, чем у большинства из тех, кого ты знаешь. Это твоя воля. Воля — одна из наших высших способностей. Мы обладаем осознанностью, памятью, интуицией, разумом, и помимо этого у нас есть воля. Воля для ума — это почти то же самое, что слух или зрение для тела. Все действительно великие игроки в гольф обладают высоко развитой волей. Они невероятно развили свою способность концентрироваться. Не хотите ставить точку на стене? Можете попробовать зажечь свечу и поставить ее напротив своего любимого кресла, а затем сосредоточенно думайте только о пламени. Каждый раз, когда ваш разум уходит в сторону, верните его обратно и сфокусируйтесь на пламени. Когда вы научитесь фокусироваться на чем-то одном, вы сможете фокусироваться на чем угодно, потому что это развивает ваши умственные способности. Сейчас обычный человек может сосредоточиться на чем-то только на одну, две или три секунды, а затем он отвлекается. Раздается шум, свет, где-то что-то вспыхивает, кто-то что-то говорит, и вот так их разум сбивается с пути. Люди, которые добились выдающихся результатов, научились концентрироваться на том, что делают. Все успешные бизнесмены сосредоточены. А вы хотели бы делать что-то лучше? Тогда научитесь фокусироваться на чем-то одном, исключая все внешние отвлекающие факторы. Это сила, которая входит в наше сознание, а затем мы посылаем ее обратно во Вселенную, как лазер, сфокусированный на чем-то одном, и вы увидите улучшение вашей жизни. Так работает наш разум.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

Добрый день, уважаемые радиослушатели! Меня зовут Салихова Асиат Тимирхановна. Я врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Сегодня хочу рассказать вам о натуральном и вкусном продукте консервного завода Кикуни – виноградном соке. Виноградный сок – это настоящий эликсир молодости и здоровья. Главным его достоинством является наличие в составе полифенолов и флавоноидов, таких как рутин, кверцетин, ресвератрол и многих других. Их полезные свойства сложно переоценить. Это и антиоксидантная активность, защита клеток от свободных радикалов, из-за атак которых ускоряются процессы старения и развиваются дегенеративные заболевания, такие как Альцгеймера, Паркинсона. А антиоксиданты замедляют эти процессы и восстанавливают поврежденные клетки. Они защищают органы сердечно-сосудистой системы, обладают антитромбоцитарным действием, то есть предотвращают развитие тромбов, противовоспалительным, противораковым, гепатопротекторным, то есть защита печени, иммунотропным, повышение иммунитета, желчегонным, противовирусным, антимикробным и антимикозным, то есть противогрибковым действиями. Употребление виноградного сока положительно влияет на когнитивные функции, улучшается память, внимание и настроение. Виноградный сок снижает уровень так называемого плохого холестерина, липопротеиды низкой плотности, и повышает уровень хорошего, липопротеиды высокой плотности, благодаря чему улучшается липидный профиль. При регулярном употреблении способствует снижению артериального давления. Поддерживает здоровье микробиоты кишечника. Кроме того, полифенолы – это защита от ультрафиолетового излучения. Соответственно, виноградный сок снижает риск развития рака кожи. Также в нем содержатся калий, магний, железо, марганец, цинк, медь, хром, витамины группы В, витамин С и витамин ПП или же ниацин. Таким образом, виноградный сок – это не только вкусный напиток, но и настоящий анти-эйдж-продукт с доказанной эффективностью. Противопоказаниями к применению виноградного сока являются сахарный диабет, аллергические реакции и заболевания органов желудочно-кишечного тракта. Благодарю за внимание. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. До следующей встречи в эфире.

0: Притчи народов мира.
1: Один акын, поэт, лежал при смерти. Давно уже были решены все имущественные дела, наследство завещано, даны всевозможные наставления домочадцам, прощения у людей испрошены, молитвы прочтены. Оставалось ждать смерти, но смерть не шла. И сыновья, еще раз наклонившись к отцу, спросили: «Не хотите ли еще чего сказать, отец?» «Гостя на пороге не держите, меня после смерти не срамите», — сказал поэт и отдал Богу душу.
2: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
0: Притчи народов мира.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что Александр Дюма много ездил по России и все это время находился под наблюдением? Вот отрывки из докладных. Он имеет страсть приготовлять сам на кухне кушанье и, говорят, мастер этого дела. В Казани не произвел никакого хорошего впечатления. Многие принимали его за шута по его одеянию. Видевшие же его в обществе нашли его манеры и суждения вовсе не соответствующими его таланту. Разведал секреты готовки стерляди на Волге. Ездил в Переславль за селедкой, оценил сырую конину и отверг кумыс. В 1859 году Александр Дюма отправился на Кавказ, чтобы увидеться с имамом Шамилем. Отправляясь в путешествие, он обещал читателям своего журнала «Монте-Кристо» посетить стан Шамиля. Дюма задавался вопросом, знает ли Шамиль наше имя и позволит ли он нам провести одну ночь под его палаткой. И тут же сам себе отвечал, почему бы и нет. Разбойникам Сиеры оно хорошо известно, и они охотно разрешили нам провести у себя три ночи. Встреча, к сожалению или к счастью, не состоялась. Но, вернувшись в Париж, писатель опубликовал свои впечатления в книге «Кавказ. От Прометея до Шамиля».
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».
2: На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: часто связана с дефицитом магния, белка, железа и хрома, объясняет диетолог. Чтобы уменьшить тягу к сладостям, врач рекомендует пересмотреть и сбалансировать свой рацион. Возможно, в нем не хватает белков, полезных жиров и клетчатки. Если у вас хорошее состояние здоровья, полностью отказываться от сладкого не имеет смысла. Главное – это чувство меры, подчеркивает Габдулхакова. Если хочется сладкого, диетолог рекомендует приготовить на завтрак трендовый десерт – вафли. При этом сделать их полезнее с помощью сахарозаменителей – стевии, монгфрукта или триголозы. Также вместо сахара можно использовать клетчатку. В свою очередь, аналитики сервиса доставки посчитали, что домашний вариант приготовления таких вафель на две порции обойдется в 548 рублей. Для блюда потребуются овсяные хлопья, яйца, молоко, любой сахарозаменитель, корица, соль, льняное семя, греческий йогурт и ягоды для украшения. Также на выбор можно добавить творог, кокосовую стружку или шпинат. Эти ингредиенты разнообразят вкус десерта и рацион в целом.
1: Рубрика «Про здоровье». Все о наболевшем.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Байрам Аул – село в Хасавюртовском районе Дагестана. Является административным центром Байрам-Аульского сельского поселения. Расположено к северо-востоку от города Хасавюрт, недалеко от реки Сулак. Ближайшие населенные пункты на западе – Батаюрт, на востоке Генжи-Аул, на юге село Муцал-Аул. Селения Тимир-Аул, Байрам-Аул, Муцал-Аул и Генжи-Аул, согласно кумулятору,

0: Калмыкским преданием названы так по именам их владельцев – сыновей индереевского князя – Темира, Байрама, Муцала и Генже. Известно, что по приказу генерала Ермолова в 1818 году жители чеченского села Байрам-Ау были выселены и под конвоем перепровождены до чеченской границы. В 1831 году во время восстания на Кумыкской плоскости под Внезапную прибыл крупный отряд царских войск под командованием генерала Эммануэля, который разорил на своем пути кумыкские села Сала, Батайюрт и Байрам-Аул. Некоторые сведения утверждают, что села Баташюрт и Байрам-Аул были населены выходцами из Кабарды. В частности, они указывают, что в конце XIX века кабардинцами считались жители Байрам-Аула.
1: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Акуша? Не забудьте включить приемник на частоте 100.9. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу. По делу.
3: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
4: Притчи народов мира.
5: Однажды учитель сидел на берегу небольшого живописного озера со своим учеником. Совершенство природы, ее сбалансированность и чистота невольно порождали мысли о гармонии. Поэтому учитель спросил у своего ученика: «Как ты думаешь, когда возникнет гармония в отношениях между людьми?» Юный ученик, часто сопровождавший учителя во время прогулок, задумался и мечтательно произнес: «Мне кажется, гармония в отношениях наступит только тогда, когда все люди придут к единому мнению, будут мыслить одинаково, станут как бы отражением друг друга. Тогда не будет ни разногласий, ни споров». И тут же с грустью добавил: «Но разве такое возможно?» «Нет», – задумчиво ответил учитель, – «это невозможно. Да и не нужно. Гармония в человеческих отношениях станет возможна лишь тогда, когда каждый человек будет стремиться не к единению мнения или подражанию другим, но к уважению права другого человека на выражение своей индивидуальности».
4: Притчи народов мира.
2: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики.
6: Одно на всех.
2: Радио «Диалог ФМ».

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Греки склонны оценивать людей по поступкам, а не словам. На переговорах ведут себя непринужденно, много жестикулируют, проявляют дружелюбие. При этом они считают, что первый шаг для более неформального общения должен сделать незнакомец, на что с их стороны тут же последует незамедлительное дружеское участие. Греки, так же как и жители арабских стран, с особым почтением относятся к старшим пожилым людям. Так как в Греции очень часто днем бывает жарко, то примерно с 15 до 17 часов многие конторы закрываются на сиесту и тревожить кого-либо в это время не принято. Обед может начинаться около 18 часов, ужин после 20 часов. Принимать пищу в одиночку для грека непривычно, поэтому они с удовольствием пригласят вас на деловой обед или ужин в ресторан, а может и к себе домой. Еда для греков – светское мероприятие, поэтому даже перед деловыми переговорами могут подать еду и напитки. Греки очень гостеприимные и радушные люди. К любому гостю они относятся как к VIP-персоне. Сейчас это просто норма этикета, а в давние времена греки верили, что любого гостя в знак своего расположения им посылают боги, поэтому его надо встретить достойно, тем самым отблагодарив богов. Вообще, современная греческая культура поведения – это смесь европейских норм этикета и древних средиземноморских ритуалов. Официально Греция – православная страна, но значительная часть населения продолжает соблюдать некоторые языческие обычаи, отличаясь суеверностью. В качестве подарка можно принести цветы, вино, конфеты, альбом по искусству. Главное, чтобы подарок был не слишком личным, например, одежда. Также в Греции не принято дарить подарки символикой компании.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: В эфире рубрика «Вкусно полезно». В этой рубрике я продолжаю обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня речь пойдет о настоящем жидком солнышке на нашем столе, об апельсиновом соке
1: под брендом «Сельбейси».
0: Этот яркий напиток является одним из самых популярных, и это не просто вкусная привычка. Давайте разберем, почему же апельсиновый сок заслуживает места в вашем рационе. Во-первых, витамин С. Это, пожалуй, самая известная его заслуга. Один стакан натурального апельсинового сока покрывает практически всю потребность взрослого человека в витамине С. А этот витамин – наш главный защитник. Он укрепляет иммунную систему, помогая бороться с простудами и инфекциями, является мощным антиоксидантом, нейтрализуя вредные свободные радикалы, и ключевой игрок в синтезе коллагена. Это белок, отвечающий за молодость кожи, здоровье суставов и сосудов. Апельсиновый сок – отличный источник фолиевой кислоты или витамина В9. Этот витамин абсолютно незаменим для нормального кроветворения, профилактики анемии и, главное, для здоровья сердечно-сосудистой системы. Он помогает регулировать уровень гомоцистеина – аминокислоты, высокий уровень которой связан с риском инфарктов и инсультов. Также фолаты критически важны для женщин, особенно планирующих беременность, и в первом триместре для правильного развития нервной трубки плода. Калий – это минерал, антагонист натрия, соли. Он помогает контролировать артериальное давление, снижая негативное воздействие соли на сосуды. Калий жизненно важен для нормальной работы всех мышц и для передачи нервных импульсов. Помимо витамина С, апельсиновый сок содержит целый спектр других биологически активных веществ – флавоноиды, гисперидин, нарингин, каротиноиды. Это мощные антиоксиданты и противовоспалительные агенты. Они работают синергично, усиливая защиту клеток от окислительного стресса, который лежит в основе старения и многих хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые и некоторые виды рака. А еще апельсиновый сок – это быстрый источник энергии и гидратации, то есть способствует поддержанию водного баланса организма. Но и у всего хорошего есть мера. Один стакан 200-250 мл – это разумный дневной максимум. Также не стоит пить его натощак, так как он может раздражать слизистые желудка. Людям с сахарным диабетом, гастритом, с повышенной кислотностью, язвенной болезнью в стадии обострения, а также при аллергии на цитрусовый, апельсиновый сок употреблять не рекомендуется. Друзья, пейте этот напиток осознанно, будьте здоровы и полны энергии. Благодарю вас за внимание, до скорых встреч в эфире.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Ну что, друзья, продолжаем с вами исследовать тему мышления психологии. И сегодня я просто не мог не позвать этого человека на тему целеполагания, на тему выгорания, работы, продуктивности. Это Жексен Васильевич. Жексен Васильевич, скажите, как вас правильно позиционировать?
2: Ну, не знаю, наверное, сказать бизнес-тренер тоже узко, эксперт, ну, наверное, специалист по прокачке бизнеса, по развитию бизнеса, по различной эффективности, потому что я, вот мне часто говорят, да, вот вопрос такой, как вы берете на менторство, да, вот на менторство? Я никогда не беру на менторство проекты, я беру людей. Я вообще считаю, вот такая традиционная моя фраза, что 98% успеха любого проекта – это первый руководитель. Все. Почему называется курс техники эффективного мышления? Потому что нас обучают всему. Нас обучают маркетингу, финансам, производству. Но нас не учат самому главному – умению думать, принимать решения. И именно все заключается вот в сознании. Мир не такой, какой он есть, мир какой ты есть. И когда ты это четко понимаешь, что все, оказывается, заключается в человеке. И поэтому, когда мне говорят, кто вы, сказать, что да нет, я, наверное, все-таки специалист, который раскачивает мозги.
1: Угу, супер, классно. Ну что, погнали. Первый вопрос. Давайте начнем с того, что давайте исследуем вопрос цели. Как ее правильно ставить? Как понять, что эта цель моя, не моя? Какие есть критерии у цели? И давайте погрузимся в тему цели именно с точки зрения, допустим, заработка. Да, я думаю, это будет ближе всего.
2: Это прям такой, прям вот такой фундаментальный вопрос. Вообще, во-первых, спасибо за такое приглашение, спасибо за возможность высказаться. Цель, я вообще считаю, вообще основа всего-всего-всего. Когда люди приходят вот на тренинги, на встречи, то почему они приходят? В чем приходят? Первое, это основная, у них не хватает энергии. То есть, сейчас вот говорят, вот тайм-менеджмент, там утром просыпайся в 4, то делай, это делай и так далее. Да нет, я хочу сказать, что вообще дефицита времени не существует, есть дефицит энергии. Вот если взять ребенка, то у него в день 7 уроков, потом у него обед, потом побежал на скрипку, потом на спорт, потом, значит, прибежал, домашние уроки, еще в интернет-клуб сходил, еще.
1: Энергии хватает и времени.
2: Ну, нет же у него дефицита времени.
1: Нет.
2: И так 11 лет, да? Если любому человеку предложу такую работу, пойдешь? Нет. То есть основная причина – это не хватает энергии. Угу. Почему? Почему не хватает энергии? Две основные причины. Первая основная причина – это физика. У тебя что-то болит. У тебя есть какое-то хроническое заболевание, и у тебя вот эту энергию забирают. Физика. Ну, наверное, вторая основная причина – это у тебя нет цели. Вот основная мечта. Основная проблема – у тебя нет мечты.
1: Вот можем сейчас вот здесь вот стопануться,
2: да,
1: и откатиться к теме «не хватает энергии».
2: Да.
1: Что важно, чтобы вернуть эту энергию? Вот какие есть тут техники, практики? У нас, кстати, подкаст сам очень такой практический, мы то есть иногда останавливаемся и закрепляем практику.
2: Да, хорошо, да, это настолько простые вещи, и все их знают с детства. Но постепенно, став взрослыми, мы начинаем забывать. Первое, это основное, у тебя проблема с физикой тела. То есть с самого раннего детства тебя учат с утра заниматься гимнастикой. Это очень простая вещь. Это вот примерно до 24 лет ты идешь на базар. Примерно с 24 лет ты идешь с базара.
1: Угу.
2: Примерно к 36 годам ты достигаешь такого уровня, когда вот это начинает уравновешиваться. Уходящая и приходящая энергия примерно равняется. Ну а дальше после 50 лет ты природе вообще не нужен. После 50 лет женщина не может сама рожать без экстракорпорального оплодотворения. Не можешь ты в 50 лет иметь кожу даже с ботоксами, с подтяжками, как у 18-летней девушки. И не можешь ты в 50 лет иметь суставы и сосуды, как у 18-летнего человека.
1: Угу.
2: Поэтому первое, когда ты сейчас не занимаешься спортом и ты ведешь проект, ты берешь энергию в долг из будущего. Это первый основной момент. Причем мы не занимаемся непрофессиональным спортом.
1: Да.
2: Я часто рассказываю, выполнил норматив Ocean Man, остановись. Пробежал Ironman или выполнил норматив Ironman, остановись. Выполнил разряд по боксу или почему-то, остановись. Все, дальше воркаут, подтяжки и так далее. Спортом нужно заниматься не через день, 5-6 раз в неделю. Регулярно, это очень важный момент. Второй очень важный момент, правильное питание. Все, всегда говорю, хороший петух жирным не бывает. Часто употребляем сахар, быстрые углеводы. Часто это называется дофаминовая ловушка. Дофаминовая ловушка, кофе и так далее. Чем глубже эта ловушка, то есть вот ты выпил что-то, сахар, кока-колу, ты падаешь, попадаешь в эту ловушку. Чем ниже эта ловушка у тебя, выше ты подпрыгнул энергия, тем глубже будет это падение. Тем труднее тебе будет выходить с этого состояния.
1: Прикольно.
2: Да. Окей. То есть нужно понимать, есть там тело, душа, разум. Но над этим находится воля. Вот воля, она должна тебя остановить и сказать «стоп». Прямо потому что это как наркотик, это как алкоголь, это как сигарета, это дофаминовая ловушка, она тебя тащит туда. И только вот эта воля заставляет тебя. Поэтому питание, все, что есть хорошего в жизни, либо аморально, либо противозаконно, либо ведет к ожирению, да? Совсем просто говорить. Поэтому все так построено, что все, что легко дается, это вот поэтому питание, оно всегда бывает невкусным, оно бывает всегда постным. Ну, это, конечно, дело привычки. Поэтому второе – это правильное питание.
1: Okay.
2: Третье – сон. Четкий сон. То есть мне люди часто говорят, а я просыпаюсь там 4, там, потому что магия утра говорит и так далее. Я хочу сказать, что это очень большая иллюзия. Почему? Вот я богатый человек, у меня все хорошо. Почему я должен вставать 4 часа? Это очень многим людям непонятно. На самом деле большинству людей вообще непонятно, зачем мне просыпаться в 4 часа утра. Поэтому большинство людей не могут просыпаться в 4 часа утра. Но если мы сейчас к этому вернемся, это опять связано с целеполаганием. Но самое важное – это ритмы. У каждого свои ритмы.
1: Биоритмы.
2: Биоритмы. У каждого свои. У кого-то ритм это в 4, у кого-то в 8, а у кого-то в 10. Поэтому у каждого есть свой ритм. Поэтому нельзя взять и всем говорить там. Самое главное, ты должен потихонечку понимать, сколько тебе оптимально спать. Для одного человека достаточно и 3 часа сна, а для кого-то нужна и 8 часов сна. Стандартно. Поэтому четкое понимание ритмов и жить в соответствии со своими ритмами. Это три основные вещи.
1: Все, зафиксируем. Да. Мы прошлись по базе,
2: да.
1: Скажем так, то есть это вот то, что жизненно необходимо, чтобы жить в целом, да? Давайте теперь перейдем к категории уже поднятия высокой жизненной энергии, практики, которые позволят именно вот реально вернуть ее, помимо базы.
2: А, помимо базы. То есть мы не говорим ни про еду, да. Ни про сон и так далее.
1: Вот какие-то, знаете, такие нестандартные
2: вещи. Я хочу сказать, что это настолько тема давно избита, что там что-то новое придумать нельзя. Это как чек-лист. Второй крупный, вот такой крупный блок,
1: да.
2: Это кроме физика тела, вот как ты говоришь, база, еще есть очень важный момент, это психика.
1: Угу.
2: Дело в том, что есть такое понятие, как воры энергии.
1: Что это такое?
2: Что это означает? Вот многие массажисты говорят, что когда некоторые приходят клиентами, с ними поработаешь, ты чувствуешь энергию. А некоторые уходят, они вампиры забирают энергию. То есть, это часто такое говорят, обмен с превышением энергии.
1: Да.
2: В чем суть? У тебя в команде, вот если хочешь быть миллионером, общайся с 6 миллионерами. Хочешь быть мультимиллионером, общайся с 6 мультимиллионерами. Вот если ты хочешь, чтобы у тебя была энергия, тебя должны окружать люди, которые дают тебе с превышением.
1: Угу,
2: понятно?
1: Окей, понятно.
2: Да. Поэтому, отвечая на вопрос, вот конкретную рекомендацию, обязательно нужно проходить всевозможные курсы по психотипам. Разбираться в психотипах. Проходить такие курсы, как коммуникации, нейролингвистическое программирование, ораторское искусство, переговоры. То есть ключевой успех проекта тебя делают успешными люди. Эти люди могут тебя сделать богатыми, а могут тебя разорить.
1: Это
2: разорить
1: про команду,
2: энергетически.
1: Про команду.
2: Да, я про команду говорю. Окей. Да, ты должен понимать, что кроме еды, что кроме сна, есть очень базовая вещь, с кем ты общаешься. Это очень важный момент. Поэтому очень многие люди думают, что вот они приходят на работу, поспали, поели, подвигались. Нет, вопрос заключается в том, кто твою энергию заберет. Вот у вас есть люди, которые вас окружают. Вот спросите себя. Вот у вас сейчас есть знания об этом человеке. То есть какой-то багаж, представление. Скажите, пожалуйста, вот с этими знаниями, которые у вас сейчас есть, если бы вы встретились бы с этим человеком, вы взяли бы его в свое окружение? Нет? Тогда избавляйтесь.
1: Окей,
2: понятно,
1: хорошо,
2: да?
1: Интересно.
2: Очень простая вещь.
1: Да.
2: Вот, разуме, ты общаешься, вот спроси себя, вот ты же о нем что-то знаешь? То есть у тебя был бы шанс сейчас вот с этими знаниями, то, что ты знаешь о нем, ты бы хотел бы с ним дальше отношения выстраивать? Сам, или знакомиться, вообще вводить в свое окружение? Нет? Сразу расставайся. Так же, как и проект. Или что ты делаешь? Спроси себя, вот ты об этом проекте все знаешь. Скажи, пожалуйста, ты знай об этом проекте, если у тебя был бы сейчас шанс начать этот проект сначала, ты взялся бы за него? Нет? Значит, не стоит даже браться. Это очень мощный лайфхак, как избавляться от там, вот этих людей, кто ворует энергию. Следующее, почему у ребенка вот это есть энергия? Дело в том, что миссия человека формируется в возрасте примерно до 8 лет.
1: Что значит? То есть
2: что
1: он
2: это
1: понимает, куда он, в каком направлении пойдет?
2: Да.
1: Прикольно.
2: Как-то такая была история маленькая. Маленькая девочка лет 4-5. У нее родился братишка, маленький, там пупсик годовалый. И вот эта девочка все время подходит к родителям и говорит: оставьте меня, пожалуйста, один на один с этим ребенком, ну, со своим братишкой. Родители напряжены, думают, ну, мало ли, может, от ревности что-то какой-то удар нанесет или еще чего-то, опасаются. Но решили оставить. Решили оставить все-таки и там щелочку смотрят. Чем это все закончится? Девочка подходит к этому мальчику и говорит: скажи, пожалуйста, как выглядит Бог? Я начала его забывать. То есть, понятно. То есть дети, они вот эту миссию знают бессознательно. Кто такие бизнесмены? Это выжившие дети. Поэтому...
1: Прикольно.
2: Да, энергию дает мечта. Энергию дает мечта. Вот кроме тех источников энергии или воров энергии, мы должны понимать, что именно источником лени, выгорания, является прежде всего, ты не понимаешь, зачем.
1: А вот можно вопрос тут сразу же? Вот я прям чувствую, как возникает вопрос от зрителей, типа, а что делать, если я не понимаю, что я хочу? Вот бывает такое, я часто вижу такие сообщения тоже. Вот что делать таким людям, допустим?
2: Я хочу сказать следующее. Нужно сделать усилие. Надо сделать усилие.
1: Я вот тут думаю, еще тоже вкину какое-то решение. Я всегда просто таким вещам говорю. Ну, в смысле, при таких обстоятельствах говорю, что... Важно, наверное, походить и посмотреть, какую-то насмотренность получить. То есть посмотреть на разных людей и просто подумать, а кого образ жизни или проект мне нравится.
2: Супер, супер. Ну, если прям вот такой, ну, это уже, как говорится, твоя подсказка, я просто разовью эту мысль.
1: Да.
2: Нужно просто общаться с людьми. Вот если огурец закинуть в банку с маринованными огурцами, ты тоже станешь маринованным огурцом. Вот то же самое и здесь. То есть... Общайся с успешными людьми. И самое главное, самое важное, никогда не стесняйтесь просить помощи. Это самый важный момент. Большая ошибка людей, вот это называется эго, гипертрофированное эго. Ты считаешь, что люди будут считать тебя слабым, неуверенным и так далее. Нет, именно проси помощь. Именно проси помощь, как выйти с этой ситуации. Вот есть такой человек, его зовут Рэй Далио. Это такая знаменитая книга, есть «Принципы». Вот этот Рэй Далио входит в 100 самых влиятельных людей на Земле. Его спросили, о чем вы больше всего жалеете вот в своей жизни? Он сказал очень простую вещь. Я жалею, что я очень мало имел консультантов или советников. Вот у тебя есть проблемы с питанием? Возьми консультанта. Есть проблемы со спортом? Возьми себе консультанта, коуча назови его. Есть проблемы с боксом? Ну, спроси коуча. Ты же боксом решил заниматься. Нет. Ну, ты же не самоучителем не занимаешься.
1: Нет.
2: Же. Ну, пошел и спросил. Вот точно так же. Они же не смеются над тобой. Они же не говорят, господи, ты в таком возрасте пришел, ты хочешь заниматься боксом? Нет, ты кто такой? Никому в голову это не приходит.
1: 100%.
2: Четко. Точно так же и здесь.
1: Можно здесь практику?
2: Да.
1: Прям давайте прямо сейчас выпишите, вот какую задачу вам нужно сейчас закрыть. И напишите, какой специалист вам теперь нужен. Ну, действительно, вот, ну, хочешь сбросить вес, ну, найми уже нутрициолога, кто тебе подскажет просто, как тебе питаться, как стало просто жить, сколько экспертов появилось, да, вот сколько на канале у нас даже было крутых экспертов, да, ну, то есть элементарно взять консультацию, как-то встретиться, пообщаться, какую-то немножко получить насмотренность. Я вот для примера, сегодня пошел в зал, и у меня сегодня пришел тренер там на замену, чемпион мира. Представьте, я сегодня тренировался с чемпионом мира по боксу. И я понимаю в его движениях, вот он мне говорит, у тебя плечо напряжено, кидай легче руку. И я понимаю, что, ну блин, это же точно на опыте 20 лет, он мне говорит. То есть я просто сжал себе 20 лет.
2: Да.
1: Вот почему нужно брать постоянно обучение, консультации? Потому что ты сжимаешь время. Человеку понадобилось 20 лет чемпионский, да, там этот выиграть, да, там номинацию какую-то, и он тебе говорит суть. Просто делай это, и все. Я такой, блин, все, буду так и бить. Поэтому это правда.
2: Супер. Поэтому, когда у вас возникла какая-то проблема или депрессия, просто обратитесь за помощью к соответствующим людям, они тебя вытащат из этой ямы.
1: Все, обратно. Теперь возвращаемся к мечте. Есть ли какая-то техника, как правильно описать свою мечту и разбить ее на цели?
2: Хороший вопрос. Мечту можно только вспомнить. Ее придумать нельзя. Если спросить о какой-то технике, то это вот, если есть прям такая простая техника, ну, во-первых, психологу. Просто сходи к психологу или коучу. Это люди, которые с тобой сядут, и как наставники тебя за 3-4 часа заставят вспомнить, о чем ты мечтал в жизни.
1: Угу.
2: Или почему. Вообще, как бы есть два сценария создания миссии. Первая миссия, вариант, это когда у тебя хорошая семья, ты образованный человек, и ты двигаешься вперед, и ты придумал, вспомнил, это 5-8-летнем возрасте придумал мечту. Вторая миссия бывает, когда протест. У тебя отец был пьяницей, у тебя ты был на улице рос, и ты видел, как другие люди или другие дети живут в лучших условиях, и ты прям боль была, и ты выскочил. Тоже это бывает миссия здесь. И это тоже дает очень сильную энергию. Энергия бывает от позитива, а также энергия бывает от негатива. Поэтому это нужно просто вспомнить. Это вспомнить, что триггернуло тебе в жизни, почему ты выбрал именно этот сценарий. Вот почему нельзя подготовить талантливых и гениальных детей. Нет программы по подготовке гениальных детей. Потому что он может быть генетически супер, но один сценарий, то есть посмотрел телевизор, встретился с одноклассником, вот как ты только что с олимпийским чемпионом по боксу встретился, вот этот один его совет может вообще поменять всю твою жизнь. И, возможно, ты станешь боксером до сегодняшнего дня. И ничего не помогает. Не то, что ты хорошо учился или ты сейчас работаешь там. Поэтому вот это невозможно. Это можно только вспомнить. Понятно, поэтому нельзя подготовить гениальных детей. Мы отдаем самые дорогие школы, мы приглашаем самых лучших тренеров, учителей, а простой там ребенок из бедной семьи может стать мультимиллионером. Угу. Все, вот причина.
1: Событие какое-то. Какое-то просто, событие, да.
2: Вот это событие
1: судьбоносное,
2: надо вспомнить. Вспомнить надо, вспомнить, прикольно, что послужило вот этим толчком.
1: Хорошо. Давайте теперь переведем, наверное, к теме цели. То есть как правильно ставить цель, как понять, моя ли это цель, как понять, что это не навешанная цель.
2: Да очень просто. Ну как, я не знаю ответа, но ощущения какие. Я вот сегодня рассказывал о том, что просыпаемся в 4 часа утра. И я большинству скажу, что большинству людей через какое-то время или вообще тяжело встать в 4 часа утра. Но я расскажу то же самое. Вот тебе утром нужно улететь на отдых в Дубае. 4 часа в самолет. Ну ты же спокойно встаешь.
1: Угу, да.
2: В чем разница?
1: Да.
2: Разница в чем? Ты четко понимаешь, зачем это надо.
1: Зачем?
2: Зачем? Ключевая, то есть основная зачем? Причина это нет, ты не понимаешь, зачем.
1: Вы знаете, вот мне кажется, я тут добавлю, что лени не существует.
2: Да, лень не существует.
1: Это просто непонимание, зачем.
2: Да.
1: Все. То есть, когда ты не идешь на спорт, когда тебе что-то неохота делать, ты просто не понимаешь, зачем. Найди зачем, и у тебя исчезнет лень. То есть лень – это просто, по сути, отсутствие понятной цели.
2: Да, вот и все. Ты утром в 4 часа можешь спокойно встать, и ты можешь тяжело встать, потому что мозг отказывается выполнять энергозатратную, непонятную для него вещь.
1: Классно.
2: Все, как только ты знаешь цель, то с этого момента тебе хочется работать по 80 часов в неделю. Вот эти бизнесмены, выжившие дети, почему? Потому что они никогда не забывали свою мечту.
1: А вот давайте про это поговорим. Я думаю, что тут вот я просто, знаете, на самом деле периодически вспоминаю какие-то ваши слова с обучения. Я вот у Алексея Васильевича обучение проходил, и я вспоминаю мысль там такая была, что бизнес – это чашка кофе, Ролекс, английский язык, вот что-то такое. Какая-то такая была комбинация, такая фраза, и какие-то больше разговоры, да, то есть именно общение.
2: Ну, это уже уровни бизнеса. Дело в том, что люди, которые приходят на тренинг, они хотят быть бизнесменами. И очень многие люди не понимают, в чем разница между предпринимательством и бизнесом. Дело в том, что предпринимательство – это про деньги, а бизнес – это про смыслы. Смыслы. Что такое смыслы? Если мы понимаем, кто такой Дуров, компанию Telegram, но сейчас она такая популярна на слуху, то означает, что он влияет на миллиарды людей. Если взять Facebook, это влияние на миллиардов людей. То есть это смысл. Ты создаешь некий там аналог религии, скажем, ты, люди начинают во что-то верить, верить в твой продукт, они за этим идут и так далее. Поэтому бизнес делается только за чашкой чая. Бизнес – это не про деньги. Бизнес – это когда ты говоришь с человеком, обмениваешься ценностями, и он понимает, зачем это делать. А предпринимательство – это парикмахерское, шашлычное, все хорошо, у меня хорошая машина и так далее. Это нужно? Нужно. Но бизнес – это совсем про другое. Это когда я – это про власть. Власть над сознанием других людей. Когда миллионы людей восхищаются твоим брендом, восхищается твоим именем, восхищается, как ты одеваешься. Хотя вроде ты одеваешься, но на самом деле какая-то есть невидимая аура, которая тебя окружает, и ты становишься вот таким человеком, там, в кавычках, идолом, да, и все хотят быть похожими на тебя, хотят быть вот тобой. Вот это ты даешь вот эту энергию. Вот это про это. И бизнес делается за чашкой чая. Бизнес – это не про деньги. Деньги – это просто показатель, что ты красавчик. Одним из киллеров вашей энергии это ваше все время опасаться, что вы ошиблись. Боязнь ошибок. Это один из киллеров вот этих ошибок.
1: А что делать?
2: Давайте сделаем так. Вот я хочу наших слушателей твоей рубрики задать такой простой вопрос. Прямо на секунду. Вот вы сейчас, дорогие слушатели, остановитесь, пожалуйста, и задайте вопрос. Вот вы сейчас какое-то решение принимаете на работе, в жизни и так далее. Спросите себя, как вы думаете, сколько примерно процентов вы неправильное решение принимаете? Вот тебе тоже такой вопрос, тебе простой. Да. Вот ты сейчас на работе, где-то там работаешь, какие-то решения дома, на работе принимаешь. Как ты думаешь, какой процент решений ты неправильно принимаешь? Или сколько правильных ты принимаешь примерно процент?
1: Блин, сложно сказать.
2: Ну, примерно, вот сколько ты думаешь, вот примерно
1: процент. Неправильных решений, наверное, процентов 10-15, наверное, так.
2: Так вот, 70. 70% решений вы принимаете неправильные.
1: 70?
2: Примерно, в среднем 70%.
1: Откуда эта информация?
2: Это просто статистика. Ага, есть. Просто. Мы сейчас не будем сказать энциклопедию.
1: Да, да, да.
2: То есть ты спрашиваешь, сколько примерно решений? Я тебе скажу, большинство решений ты принимаешь неправильно, вовремя встаешь, неправильно кушаешь, спортом не занимаешься. И таких решений миллион штук, миллион. Ты просто их не замечаешь, не обращаешь на это. Если бы ты все решения принимал правильным, мы с тобой тут сейчас давно не разговаривали. Ты сейчас сидел бы, разговаривал бы с Дуровым, да? То есть, грубо говоря, вот простая вещь. То есть, вот эти решения.
1: А то есть, правильное решение равно количество денег?
2: Конечно. Конечно. Я всегда говорю, если бы все, что предписано, мы бы не нарушали, мы были бы святыми людьми. Понятно. То есть, первая основная причина – это то, что вы думаете, что ошибки – это плохо. Ошибки – это хорошо.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Здравствуйте, с вами Брайан Трейси. И сегодня я хотел бы рассказать вам 10 способов увеличения прибыли в вашем бизнесе. Посвятите себя служению своим клиентам, и ваши продажи будут расти сами собой. Общее правило для любого прибыльного бизнеса в том, что на увеличение прибыли нельзя повлиять напрямую, только косвенно. Недостаточно просто заявить, что вы хотите увеличить прибыль. Нужно иметь конкретный план действий. Для увеличения доходов можно благоприятно повлиять на несколько составляющих, благодаря которым в итоге и вырастет прибыльность. Когда вы улучшите эти 10 переменных вашего бизнеса, вы увеличите прибыль и повысите финансовые показатели. Если вы внедрите хотя бы одну из этих идей, даже тогда вы увеличите свою прибыль. Первое, что можно сделать для увеличения прибыли, это улучшить лидогенерацию. Лидогенерация — это процесс по привлечению заинтересованных клиентов. Предположим, 5 из 10 потенциальных клиентов у вас что-то покупают. Тогда, если вы сможете увеличить количество потенциальных клиентов с 10 до 15, вы увеличите свою прибыль на 50%. Вот это да! Второй показатель — это конверсия в продажи. Это процесс превращения заинтересованных клиентов в реальных покупателей. И это показатель эффективности ваших продаж. Если у вас была конверсия 1 покупатель из 10, а вы можете сделать 2 из 10, то вы удвоите объемы продаж и удвоите свою прибыль. Улучшение качества продаж и способности превращать потенциальных клиентов в покупателей — это одна из самых важных задач, которой вам нужно заниматься. И ничто не заменит постоянного обучения продажам как вас лично, так и каждого сотрудника, который общается с клиентами по телефону или как-то еще. Изучите каждый шаг вашего процесса продаж и поищите способы, как можно его немного улучшить. Даже небольшое улучшение на каждом шаге может привести к огромному улучшению общих результатов в продажах. Третье. Увеличьте количество сделок. Имеется в виду количество отдельных продаж каждому пришедшему к вам покупателю. Если частота покупок вырастает на 10%, то ваши объемы продаж и прибыль вырастает на столько же. Подумайте, что можно сделать, чтобы ваши клиенты покупали у вас больше и чаще. Четвертое. Увеличьте размеры ваших сделок. Чем больше размер сделки, тем больше прибыль. Постоянно ищите способы допродажи каждому покупателю и предлагайте им больше дополнительных товаров и услуг. Пятое. Вы можете увеличить маржинальность сделок. Маржинальность — это воловая прибыль, которую вы получаете от каждой отдельной сделки. Постоянно ищите способы повышения цены или снижения себестоимости без потери качества, и вы сможете увеличить прибыль от каждой сделки. Каждый доллар, на который вы повышаете цену при тех же затратах, автоматически добавляется к прибыли. Каждый доллар, на который вы понижаете затраты при тех же продажах, также автоматически оказывается в колонке чистой прибыли. Шестое. Вы сможете снизить затраты на привлечение клиентов. Нужно постоянно искать нестандартные способы рекламы и продвижения, чтобы уменьшить стоимость каждого нового клиента. Это может существенно повлиять и увеличить прибыль от вашего бизнеса. Седьмое. Вы можете увеличить вашу прибыль, привлекая новых клиентов за счет рекомендаций от существующих. Разработка одного или нескольких способов рекомендаций для вашего бизнеса может оказать огромное влияние на ваши продажи и на ваш бизнес, и принесет вам больше денег. Восьмое. Откажитесь от высокозатратных услуг, которые больше не нужны. Многие компании по инерции предлагают своим клиентам услуги, от которых можно отказаться без снижения уровня удовлетворенности клиентов. Задумайтесь о мелких услугах, которые вы предлагаете клиентам. Есть ли что-то, что можно было бы сократить или вовсе отказаться, не разочаровав при этом клиента? Девятое. Снизить точку безубыточности. Это объем продаж, который вам нужно сделать каждый месяц, чтобы окупить затраты и начать работать в плюс. Точка безубыточности используется для оценки эффективности рекламы или других затрат, направленных на увеличение продаж. Все ваши расходы на увеличение прибыли рассматривайте как инвестицию, которая должна не только окупиться, но и принести прибыль. И, наконец, можно повысить цены. Сегодня бизнес и продажи прогрессируют быстрее, чем когда-либо раньше. С каждым днем конкурировать становится все сложнее и сложнее. И иногда кажется, что выиграть в этой войне практически невозможно. Но успех в бизнесе часто сводится к одному условию — какую ценность вы представляете для ваших клиентов.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ. В Дагестане 7 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
2: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Председателю собрания депутатов Каспийска предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба Дагестанского управления Следственного комитета России. Председатель горсобрания вместе с бывшим мэром и директором одного из муниципальных учреждений Каспийска похитили бюджетные средства. Сделали они это, как считает следствие, через заключение договоров на информационное освещение работы муниципальных учреждений. Всего с июля по сентябрь 2022 года коммерческой организации было перечислено свыше 6 миллионов рублей за услуги, которые в полном объеме фактически не оказывались. 27 детей из Гиргебельского района Дагестана получили по 100 тысяч рублей от благотворительного фонда. Об этом сообщает пресс-служба администрации Гиргебельского района. Общая сумма выплат составила более 2,5 миллионов рублей. Эти средства могут покрыть первоначальные расходы и восстановить быт после стихии. Мы, в свою очередь, Диалог ФМ напомним, что после ливневых дождей в июле в Гиргебельском районе были повреждены дороги, разрушены дома и погиб скот. По выявленным нарушениям объявлено 345 предостережения. Проверки также показали расхождение между данными в системе Хариот и фактическим поголовьем. Выездные обследования продолжались в Буйнакском, Карабудахкенском, Левашинском, Кумтаркалинском, Ногайском и Магарамкенском районе Дагестана. Жителю Дербента после вмешательства Госжилищинспекции Дагестана аннулировали задолженность на газ на сумму более 27 тысяч рублей. Мужчина пожаловался в жилищную инспекцию, что начисление не соответствует фактическому потреблению газа. Проверка показала, что плату начисляли по нормативу, из-за чего сумма долга оказалась завышенной. МВД предложило освободить часть трудовых мигрантов от экзаменов по русскому языку, истории России в основам законодательства. Как пишет ведомости, речь идет об иностранцах, которые получили разрешение на работу у компании резидентов территории опережающего развития. Ведомство считает, что такая мера поможет привлечь инвестиции, ускорить развитие этих территорий. Законопроект подготовлен, но пока не принят. При этом опрошенные изданием эксперты предупреждают, незнание языка на производстве создает риски для безопасности труда. Но и треть россиян готовы поручить искусственному интеллекту рутинные задачи на работе и дома. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование. Чаще всего опрошенные хотят делегировать поиск файлов и данных, напоминали о личных делах и сортировку переписки. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
3: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
2: Доброе утро, Дагестан! Сегодня 14 октября, это значит, что кто-то уже успел выпить кофе с утра, поругаться с будильником, помириться с ним и снова опять уснуть. А кто-то едет на работу с таким лицом, будто его не разбудили, а вызвали на допрос. Как бы там ни было, доброе утро! Мы желаем всем городам вещания нашей необъятной республики. Вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ. Меня зовут Расим Загиров, а это значит, что утро официально можно считать начавшимся. Даже если ваш организм пока категорически отказывается подписывать подписать этот документ. У микрофона Расим Загиров. Будем вместе просыпаться, узнавать новости, проверять погоду и делать вид, что с вами очень бодрые мы, энергичные и вообще жаворонки. Хотя лично я считаю, что жаворонки — это люди, которые просто не знают, что такое поспать до обеда. Итак, Дагестан, доброе утро, мы начинаем.

Сокольский районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении местной жительницы, которая обвиняется в хищении детских пособий почти на 2 миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Дагестана. Следствие установило, что в 2022 году обвиняемая обратилась в отделение социального фонда по Дагестану за ежемесячным пособием на 4 детей. Она фактически проживала с детьми за пределами России, поэтому не имела оснований на соцвыплаты. Управление Федеральной антимонопольной службы по Дагестану признало медицинский центр «Лекарь» в Махачкале.

и компьютерная томография. Также нейросети сейчас задействованы в анализе данных электронных медицинских карт. Система обрабатывает большой объем информации по профилю пациента. Но и правительство нашей страны поддержало законопроект об ужесточении наказания за публичные призывы к терроризму и массовым беспорядкам, а также за насилие в отношении представителей власти. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отзыв Кабинета министров. Теперь за призывы к массовым беспорядкам максимальный срок лишения свободы предлагают увеличить до 4 лет. Если они распространяются через интернет, установится наказание до 6 лет. Автор инициативы связывает ее с ростом числа преступлений, связанных с террористической пропагандой. Но в 22-й пакет антироссийских санкций Евросоюза вошли несколько предприятий легкой промышленности. Об этом пишет газета.ру со ссылкой на постановление Совета ЕС. Ограничения затронули швейные фабрики, текстильные предприятия и компании, которые занимаются производством и продажей одежды. Ранее глава, я напомню, что дипломатическая служба Европейского Союза Кая Каллас сообщила, что всего в новый санкционный пакет внесли около 1600 компаний. Но Минцифра готовит новые правила для виртуальных мобильных операторов, прежде всего банковских, пишет ведомости. Эти компании работают на сетях других операторов. Обсуждается регулирование тарифов между владельцами инфраструктуры и теми, кто ее арендует. По словам представителя министерства, банки компенсируют расходы на связь и могут предлагать ее клиентам по себестоимости или дешевле. Ведомство, кстати, считает, что это способствует оттоку абонентов от крупных операторов. Ну и предновогодняя рабочая неделя в декабре этого года будет сокращенной. Россияне будут работать всего 3 дня – 28, 29 и 30 декабря. Ранее я напомню, что премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в следующем году. Кстати, согласно ему, а мы, коллектив «Диалог ФМ», ознакомились с этим календарем, новогодние каникулы будут длиться с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года. Кроме того, в начале ноября жителей России ждет 4-дневная рабочая неделя. Для россиян наступит она в начале ноября. Это связано с празднованием Дня народного единства 4 ноября. Он выпадает, кстати, на среду и будет выходным. В 2027 году будет при 5-дневной рабочей неделе в России ожидается 118 выходных и праздничных дней. В министерстве отмечали, что благодаря переносам дней россияне будут отдыхать по 3 дня 5 раз в феврале, в марте, 2 в мае и в июне. Будут и 4-дневные выходные с 4 по 7 ноября уже следующего года. Ну и отдельные категории пенсионеров в России получат увеличение выплат в ноябре. Об этом пишет Russian Today. В частности, россиянам, которые в октябре исполнилось 80 лет, положена удвоенная фиксированная выплата к страховой пенсии. Ее размер увеличится с 9584 рублей до 19169 рублей. Помимо этого, сохраняется ежемесячная надбавка за уход в размере 1413 рублей. В стандартном случае общая прибавка состоит почти 11 тысяч рублей. Панеш подчеркнула, что при расчете выплат происходит это все автоматически. Кроме того, в связи с празднованием Дня народного единства изменится и график зачисления детских пособий. Досрочно перечислят единое пособие на детей до 17 лет и беременным. Выплату по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих родителей. Пособие на первого ребенка до 3 лет и выплату на ребенка военнослужащего по призыву. Итак, друзья, в Гонконге зафиксировали всплеск заражения оспой обезьян. Об этом сообщает ТАСС. С августа в регионе выявили 21 новых случаев инфицирования. По данным Центра охраны здоровья, это 70% от общего числа заболевших в 2026 году. С января в Гонконге зафиксировали 30 случаев оспой обезьян, из них 7 завозных. Уточняется, что большинство пациентов не делали прививки. Но аферисты от лица сотрудников МФЦ выманивают код доступа к порталу госуслуги под предлогом записи на выдачу загранпаспорта. Об этом сообщает ТАСС. Преступник звонит человеку, который недавно обращался с заявлением об оформлении документа. Потенциальные жертвы сообщают, что необходимо уточнить некоторые сведения. Для этого мошенник просит назвать код из СМС, а на самом деле это пароль от аккаунта в госуслуге. Поэтому будьте бдительны. Ну и Европейская комиссия собирает ужесточить визовые правила для граждан России. Как пишет лента.ру, предложения будут представлены в январе 2027 года. Инициатива связана с опасениями европейских стран по поводу гибридных угроз. За ужесточение визового режима выступают, в частности, Швеция, Польша и Эстония. Таллин предложил ограничить въезд в ЕС для бывших российских военнослужащих. Ну и, друзья, продолжаем. В результате ударов со стороны Украины по Брянской области погиб мужчина. Об этом сообщает губернатор Егор Ковальчук. По его словам, дрон «Камикадзе» ударил по деревне Случок Стародубского муниципального округа. Тяжелое ранение получил местный житель. К сожалению, спасти мужчину не удалось. Он скончался в больнице. Правительство частично сняло за...

0: Запрет на экспорт дизельного топлива из России, об этом пишет Интерфакс. Решение было принято правительством в соответствии с договоренностями между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Это даст возможность отправить на мировой рынок почти 500 тысяч тонн дизельного топлива. Вице-премьер России Александр Новак отметил, что частичное снятие запрета на экспорт дизельного топлива не повлияет на интересы российских потребителей, так обещают, по крайней мере. Объемы производителей позволяют обеспечить внутренний рынок и продолжить поставки на международный уровень. Ну и бизнес-ангелы переключились на индустрию долголетия. Миллиардеры Кремниевой долины вкладывают деньги в стартапы, которые занимаются омоложением, пишет Business Insider. Среди инвесторов основатель Amazon, а также глава OpenAI. Речь идет о технологиях клеточного перепрограммирования. Первые испытания на людях намечены на следующий год, начнутся с клеток печени. Тему продолжат мои коллеги.
1: За 100 лет средняя продолжительность жизни в мире удвоилась и достигла, по данным ООН, 74 лет. А благодаря ИИ ученые обещают увеличить ее до 120 уже в обозримом будущем. Речь даже не о возрасте, а о потенциале человеческого организма. Остановить старение в теории поможет перепрограммирование клеток, возвращение их чуть ли не в эмбриональное состояние. Первые испытания на людях намечены уже на следующий год и начнут с клеток печени. При этом некоторые технологии восстановления клеток так и ткани уже применяются в медицине, отмечает замдиректора Высшей школы госуправления Президентской академии Давид Мелик-Гусейнов.
2: У нас уже выращивают кожу, сердечные клапана, разработали искусственный глаз из живой ткани. Пройдет 10-15 лет, и в принципе эти технологии начнут массово использоваться. Они уже активно используются и в российской системе здравоохранения. К примеру, люди, у которых рассеянный склероз, внедряется перепрограммирование стволовых клеток. Стадия ремиссии увеличивается 20-30 лет. Наука уже научилась выращивать даже там ухо. Кто первый изобретет таблетку от старости, вложи рубль, получишь миллиарды. Инвесторы смотрят на этот сектор вложений как крайне перспективный.
1: По данным Wall Street Journal, за последние 25 лет в индустрии долголетия вложили более 5 миллиардов долларов. Сейчас средний размер инвестиций составляет 43 миллиона. Так основатель PayPal Питер Тиль направил 700 миллионов долларов в десятки стартапов по продлению жизни. А глава OpenAI Сэм Альтман вложил 180 миллионов в компанию, что обещает продлить здоровую жизнь человека как минимум на 10 лет. Интерес к этой сфере проявляет и российский бизнес, говорит венчурный инвестор, футуролог Евгений Кузнецов.
3: Компания InSilico, созданная российскими в прошлом биоинформатиками, недавно объявили о том, что они тестируют первый препарат, который доказано влияет на клеточное омоложение. А сама компания занимается разработкой лекарств при помощи искусственного интеллекта. Для фармы на разработку нового лекарства грубая оценка уходит до миллиарда долларов. Лечить отдельное количество богатых – это невыгодно. Массовое лекарство можно заработать десятки миллиардов. Например, на Оземпике Novo Nordisk зарабатывал так много, что несколько лет подряд Дания росла до 5% ВВП. И синтетическая биология – это начало нового инвестиционного цикла.
1: Благодаря Оземпику и другим препаратам для похудения американская система здравоохранения, по некоторым оценкам, сэкономила миллиарды долларов. Поэтому в биотехнологическую гонку включается все больше стран, отмечает директор по развитию компании RNC Pharma Николай Беспалов.
4: Причины здесь связаны с общим старением населения в развитых странах. Никто с этим мириться не хочет. Мы не говорим, там, если будем жить 150 лет. Понятно, что на какие-то процессы старения действительно можно воздействовать. Помимо медицинской науки есть энтузиасты. И пытаются найти некие побочные эффекты, которые влияют на старение существующих лекарственных препаратов. Таких достаточно много. Метформин. Сейчас один из самых популярных народных геропротекторов. То есть здоровые люди, у которых нет никакого диабета, принимают препарат как с изометином. В перспективе может быть помочь. Может влиять на процесс старения, сейчас лечат глаза.
1: Пока бизнес инвестирует в стартапы, которые обещают продлить жизнь, потребители скупают препараты против старения – геропротекторы. По данным Research and Markets, в прошлом году мировой рынок таких средств оценивался в 52 миллиарда долларов. А за ближайшие 10 лет аналитики прогнозируют его двукратный рост.
0: Сейчас за окном в Махачкале плюс 18 градусов выше нуля. Сегодня температура воздуха прогреется до плюс 23 градусов, так обещает гидрометцентр Дагестана. В общем, октябрь у нас пока не решил, что на октябрь продолжает изображать сентябрь. Небо будет преимущественно облачным, ветер умеренный, так что тяжелую зимнюю одежду пока мы убираем. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог FM.

0: Ну и количество повторных инфарктов в России с 2019 года сократилось примерно на 40%. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Кстати, по его словам, при этом сохраняются факторы, которые могут увеличить риск осложнения. Среди них сердечная и почечная недостаточность, ожирение, малоподвижный образ жизни и пожилой возраст. Отдельно глава Минздрава отметил, что риск тромбоза выше у людей с сахарным диабетом и ожирением. На течение сердечно-сосудистых заболеваний также могут влиять и инфекции. Друзья, продолжаем. В МВД напомнили россиянам о мошеннической схеме с просьбами проголосовать за знакомого в конкурсе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя столичного главного управления МЧС. Аферисты получают доступ к чужим аккаунтам и рассылают сообщения от имени друзей или родственников, якобы проголосовать за их дочь или сына. В них предлагают перейти по ссылке, поддержать якобы участника голосования. В МВД советуют сначала связаться с человеком, который отправил вам эту ссылку, и напрямую уточнить, действительно ли он отправлял вам эту ссылку. Переход по ссылке может привести к потере доступа уже к своему аккаунту. Роспотребнадзор временно приостановил ввоз и продажу в нашей стране части напитков из Грузии. Об этом сообщает РБК со ссылкой на документ ведомства. Ограничения затронули продукцию нескольких производителей, в том числе отдельные вина, пиво и безалкогольные напитки. В Роспотребнадзоре пояснили, что при проверке выявили несоответствие продукции установленным требованиям по нескольким показателям. Мера введена в рамках правил Евразийского экономического союза. Она касается конкретных производителей и отдельных видов продукции, а не всех напитков грузинского производства. Но здесь прям чешется прокомментировать как-то эту новость, потому что у нас в Дербенте здесь это все прекрасно изготавливается. Я вот понять не могу, почему мы поддерживаем все-таки рынок других стран, когда это все абсолютно здесь у нас в нашей стране поддерживается и довольно-таки не хуже, учитывая, что даже наши дербентские вина и коньяки не заняли во Франции хорошие звезды, друзья. Так вот, что касаемо соков из Грузии, то чем наш тот же самый Кику не хуже, я абсолютно понять не могу. Поэтому, друзья, давайте все-таки поддерживать своих производителей, потому что во время паводков в Дагестане, ну давайте честно, наш бизнес, наш смешный бизнес, он все-таки нас поддерживал, обычных жителей Дагестана. В России один из самых низких уровней безработицы в мире, об этом сообщил замглавы администрации президента Максим Орешкин. По последним статистическим данным, 2%. Орешкин также отметил низкий уровень безработицы среди молодежи. Этому процессу, по его словам, очень способствуют цифровые платформы. Они обеспечивают дополнительную занятость, и это позволяет экономике проникать даже в самые отдаленные части нашей большой страны, подчеркнул замглавы администрации президента. Число звонков россиянам от телефонных мошенников за январь-сентябрь 2026 года сократилось в разы. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на крупнейших операторов связи. Такую динамику они связывают с действием новых законов и совершенствованием систем защиты на основе искусственного интеллекта. В период за прошлые годы власти внедрили антифрод-системы и ужесточили контроль за оборотом сим-карт. Депутат Георгий Камнев предложил для попавшихся на фальсификате поставщиков питания в школы, детские сады и больницы вести черный список. Я недавно напомню, что данную меру предложил и наш председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов. Но депутат Георгий Камнев предложил это сделать с пожизненным запретом на госконтракты и даже дисквалификации директоров. Об этом парламентарий заявил газете «Точка.ру». По его словам, это будет не просто административная санкция, а базовая мера защиты самых уязвимых. Ребенок в детском саду, пациент в больнице, пожилой человек в интернате, в отличие от тех, кто покупает еду в магазине, не могут выбирать, что они едят. Камнев напомнил, что для детей, для людей с ослабленным иммунитетом, аллергиком и хроническими заболеваниями, теми, кто владеет, такая еда может стать причиной отравления и других проблем со здоровьем. Один из самых высоких показателей рождаемости в России отмечается в Туве и в Чеченской Республике. Это следует из аналитического доклада Агентства стратегических инициатив. Его слова передают РИА Новости. Согласно, кстати, результатам исследований, число рождений на 1000 женщин фертильного возраста в среднем по стране составляет 35%. Коэффициент рождаемости в возрасте от 30 до 34 лет 66% на одну женщину. В группе 35-39 – 38%. Республика Тыва и Чечня входят в первую тройку регионов по каждому показателю рождаемости. В число лидеров также вошла Ингушетия и Республика Алтай. Так, самое интересное, я наш Дагестан здесь найти не могу. Так, число компаний с дистанционным форматом работы в России стремительно падает. Если в мае в 2020 году спрос, если вашей компании сотрудники, работающие удаленно, утвердительно отвечали только 60% опрошенных работодателей, то в сентябре этого года таких было 31%. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на исследование сервиса «Суперджоб». 78% компаний вне офиса работает только 10% сотрудников. В Москве ее используют только 41% компаний. Европейскому Союзу грозит зимний дефицит газа, из-за чего, возможно, придется в экстренном порядке искать замену утраченным объемам энергоносителя. Об этом сообщает «Политика» со ссылкой на отчет Американского института экономики, энергетики и финансового анализа. Кстати, издание отмечает, что дефицит создает угрозу резкого роста счетов за электроэнергию и введения принудительных мер по экономии ресурсов. Иммунитет россиян, который сформировался ранее в результате перенесенной инфекции или вакцинации, может обеспечить определенную защиту против новых штаммов гриппа. Об этом сообщает РИА Новости. Ее заявили технические эксперты Всемирной организации здоровья. Там пояснили, что вирусы сезонного гриппа постоянно эволюционируют. Это позволяет им частично обходить иммунитет, сформировавшийся после перенесенной инфекции. Ну и, друзья, дизельная сделка Москвы и Вашингтона выгодна американцам. Так министр финансов США Скотт Бессент в эфире Fox News объяснил возможное ослабление антироссийских санкций. Кстати, по его словам, законопроект сенатора Линдси Грэма этому абсолютно не препятствует. Давайте поговорим об этом с нашими коллегами.
1: Выборы в Конгресс все ближе, а политика Трампа все противоречивее. Меньше месяца назад Вашингтон принял законопроект об адских санкциях Линдси Грэма. А в минувшую пятницу США и Россия неожиданно договорились о поставках российского дизеля на мировой рынок. До конца года Москва должна экспортировать 800 тысяч тонн топлива, а затем еще несколько миллионов. В тот же вечер Россия сняла эмбарго на экспорт дизеля, а США — ограничения, которые действовали с 2022 года. При этом российские госсредства в американских банках остаются заблокированными. Впрочем, даже с учетом новых поставок топлива в России хватит, отмечает старший научный сотрудник финансового университета Станислав Митрохович.
2: Конечно, учитывая, как были настроены российские НПЗ, дизель у нас производилось в 2 раза больше, чем для внутренних нужд, получилась ситуация, при которой дизеля стало больше становиться на российском рынке, чем российский рынок может поглотить. Особенно с летним дизелем, то куда его девать? Хранить в хранилищах, у нас их не так много. Один из вариантов — это нужно было действительно возобновить экспорт. Если здесь еще удалось это продать как бы с политической точки зрения, сделать Трампу некую услугу и в обмен попросить что-то свое, ну, может быть, это совсем даже и неплохой вариант. Но на будущее посмотрим. Эта сделка с Трампом, она может и развалиться же.
1: По словам Трампа, сделка с Москвой поможет снизить мировые цены на топливо. И дизель действительно подешевел уже на самих новостях о соглашении. Однако на фоне кризиса в Армузском проливе российские поставки вряд ли заметно повлияют на рынок, отмечает Рейтер. Сделку раскритиковали и мировые лидеры, и соратники самого Трампа. А вот для Москвы соглашение может открыть новые возможности, в том числе за пределами нефтяного рынка. Сотрудничество с США способно сдвинуть с мертвой точки другие затянувшиеся переговоры, считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
3: Возникает, получается, определенная конкуренция за российские углеводороды с Индией и Китаем. Более того, это определенный сигнал Китаю, что Россия может договариваться с Соединенными Штатами, может торговать с ними, а значит, нужно договариваться о тех экономических проектах, которые давно обсуждаются, уже сейчас, в частности, сила Сибири-2 или сила Байкала. Китай очень внимательно следит за взаимоотношениями России и Соединенных Штатов. И вот такие договоренности, конечно, будут его пугать и подталкивать к тому, чтобы он все-таки ряд контрактов с Россией быстрее заключил.
1: Впрочем, что сама сделка, что потенциальная политическая выгода Трампа очень эфемерны, отмечает директор по исследованиям и развитию Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
4: Говорить о сделке можно было бы, если бы здесь была третья сторона, и Трамп смог убедить Украину прекратить удары по НПЗ. Пока риск сохраняется, ни Россия, ни США не могут гарантировать никакие объемы поставок. То, что Трамп услышал, это просто выход постепенный на естественный уровень экспорта, который зависит от многих обстоятельств, прежде всего от состояния НПЗ. 300 тысяч тонн сейчас, 500 тысяч тонн в ближайшие недели в масштабах текущего дефицита — капля в море. Тем более, что эти объемы, я даже не верю, что до выборов в Конгресс успеют дойти до АЗС.
1: Между тем, по подсчетам Управления энергетической информации США, за год дизель в Америке подорожал на 70%, до $6 за галлон. И, судя по реакции американцев на сделку, ценник на АЗС волнует избирателей сильнее, чем очередное обещание президента.
0: Премьер-министр Дагестана Магомед Рамазанов назначил Расулова Заура Магомед Расуловича общественным помощником по вопросам правового сопровождения предпринимательской и инвестиционной деятельности Дагестана. Соответствующий документ опубликован на сайте Кабмина региона. Напомним, что ранее Расулов был депутатом Народного собрания Дагестана 7-го созыва, членом Комитета по промышленности, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства. Ну а Тарумовский районный суд вынес приговор по уголовному делу о мошенничестве при получении социальных выплат в особо крупном размере. Это часть 4 статьи 152, обязав местную жительницу возместить государству ущерб на сумму более 1 миллиона рублей. Следствием и судом установлено, что подсудимая, которая воспитывает 7 детей, 5 из которых несовершеннолетние, оформила фиктивную регистрацию в городе Сургуте. Фактически, проживая в Дагестане, она получала детские выплаты по увеличенным нормам Ханты-Мансийского автономного округа. Ну и по поручению главы Махачкалы Джамбулата Салавова в городе запустили электробус. Транспорт представлен в рамках пилотного проекта на 1 месяц. Как уточнили в столичном управлении транспорта, электробус ходит по маршруту номер 5, где раньше курсировал троллейбус. По итогам тестовой эксплуатации городские власти оценят эффективность электробуса. Если проект покажет хорошие результаты, в следующем году администрация планирует приобрести 10 таких машин и задействовать их на маршрутах города. Я напомню, что по инициативе Джамбулата Салавова каждое воскресенье в течение этого месяца проезд на этом электробусе будет абсолютно бесплатным. Ну а наша страна направила НАТО предупреждение о неприемлемости угроз отрезать Калининградскую область от остальной территории нашей страны. Об этом Интерфаксу сообщил замглавы МИД Александр Грушко. Кстати, по его словам, послание признано предотвратить дальнейшую эскалацию. Я напомню, что генсек НАТО Марко Рютте ранее подтвердил получение этого документа. В нем Москва заявила о готовности использовать весь имеющийся арсенал для защиты своей территории. При этом глава военного комитета Альянса Джузеппе Кавадрагана заявил, что НАТО не планирует блокаду Калининградской области. Ну а деньги, внесенные для погашения кредитной карты, могут списать счет налоговой задолженности. Об этом пишет «Известия». Как пояснили Федеральной налоговой службе, что при недостатке средств взыскание налогов имеет приоритет перед кредитным платежом. В результате у заемщика может возникнуть просрочка, а вместе с ней штрафы и ухудшение кредитной истории. Ну и, друзья, как сбои в работе приложения Яндекса отразились на пользователях и бизнесе? Лично я в воскресенье вечером стал обращать внимание на то, что наш город стал резко пустой, потому что вызвать такси стало вообще невозможным. А если вызывал, то 42 минуты ожидания лично я помню, чтобы не пришлось отменить. И нагрузка пошла на другой таксопарк Махачкалы на такси «Анже», которые еле как справлялись с этим. Некоторые москвичи просидели целый день без света в уютном доме, также из-за сбоя голосовой помощницы Алисы. Некоторые колонки Алисы также не работали, включая в Махачкале. А работа российского рекламного рынка оказалась почти парализована. Все это – последствия атак на дата-центры Яндекса. Проблемы с доставкой, такси и другими сервисами компании продолжаются, кстати, до сих пор. Тему продолжат мои коллеги.
5: Сначала у россиян омрачились выходные. Многие не смогли посмотреть кино или заказать продукты на дом из-за сбоев в кинопоиске Яндекс.Лавки. Яндекс.Музыка и Алиса тоже не работали. Пришлось сидеть в тишине, а некоторым и в темноте, поделился с Коммерсант ФМ москвич Сава.
6: К моему удивлению, был задет «Умный дом» тоже от Яндекса. Из-за чего вчера уже не мог ни включить свет, ни что-либо сделать. А по нашей глупости в квартире мы не поставили ручные выключатели и приходилось существовать без света. Свет ручной только в ванной можно включить. Самое главное, что решили проблему достаточно быстро.
5: Но утро понедельника тоже не задалось. У некоторых пользователей проблемы с такси никуда не делись. Приложение зависает, не строится маршрут, а водители не видят заказ. В Екатеринбурге на этом фоне ценник за 2 минуты поездки взлетел до 1400 рублей в тарифе эконом. Водители сами отказываются выходить на линию, так как система не дает вывести полученные деньги уже 3 дня. В службе доставки похожие проблемы, говорит курьер Антон из Санкт-Петербурга.
7: Заказы поступают, оплата за эти заказы сейчас курьером не видна. Также не работают приложения по выводу денег на карту. Не работает связь с клиентами, то есть если ты приехал к клиенту и тебе надо с ним связаться, чтобы он, к примеру, вышел на улицу и отдал тебе посылку, остается надеяться только на то, что клиент сидит с включенным приложением и наблюдает за тем, где находится курьер. Поддержка Яндекса чаще всего отвечает тебе бот, ведутся работы, держитесь.
5: Рабочие процессы тоже оказались под угрозой. Рекламные кампании встали на паузу. Отключился Яндекс.Директ и все сервисы для анализа метрик, отмечает специалист по продвижению в сети Валерий Черников.
8: Невозможно отменить настройки и даже пополнить бюджет. Сама компания Яндекс пишет, что продвижение продолжается, однако нет возможности контролировать то, как оно идет, а это в свою очередь означает то, что если компания остановится по причине того, что будет отсутствовать заложенный бюджет на продвижение, с этим ничего не получится сделать. Никакого понимания о том, что сейчас происходит на сайте и с клиентами просто нет.
5: Даже если клиенты увидят предложение бизнеса, с оплатой тоже могут быть проблемы. За последние сутки платформа Down Detector зафиксировала более 16 тысяч жалоб на сервис Яндекс.Пэй. В IT-компании заявляют, что деньги клиентов находятся в безопасности, так как не хранятся непосредственно в центре обработки данных. Кроме того, по-прежнему не работает Яндекс.Почта и Телемост. У студентов не открываются учебные цифровые платформы с домашними заданиями и онлайн-занятиями. Впрочем, может, хотя бы они остались довольны, допускает преподаватель Московского политеха Александр Шеремет.
9: Зайти пока нельзя, ни в СБО, ни в личный кабинет. Эта ситуация коснулась не только нашего университета, но проблемы решаются. Не было доступа к личному кабинету, в котором есть расписание, и как раз ссылки автоматически подгружаются. Пришлось запланировать самому занятие вот это лекционное. Существуют же альтернативные каналы связи, и удалось старости отправить ссылку, мы быстро самоорганизовались.
5: Как сообщил министр цифрового развития Максуд Шадаев, вопрос по защите ЦОДов решают Минцифры и Минобороны.
0: Ну что, друзья, 14 октября на календаре. Вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ. Именно в этот день, в 1666 году, произошла битва при Гастингсе. То бишь 14 октября состоялась знаменитая битва, в которой Вильгельм Завоеватель победил английского короля Гарольда II. Представляете, сколько людей тогда опоздали на работу из-за исторических событий. Хотя, конечно, в 11 веке начальник мог и не спросить, почему вы задержались. Мог просто отправить вас на битву. В 1926 году первое появление Винни-Пуха. Именно 14 октября вышла книга Алана Александра Милна «Винни-Пух», который познакомил читателей с медвежонком и его друзьями. Вот человек понимал жизнь. Пока все куда-то бегут, Винни-Пух думал о меде. Возможно, это и есть главный секрет душевного равновесия, друзья. В 1947 году человек преодолел звуковой барьер. Американский летчик-испытатель Чак Йегер на экспериментальном самолете Bell X-1 впервые преодолел скорость звука в пилотируемом горизонтальном полете. А кто-то сегодня преодолевает звуковой барьер исключительно в попытке объяснить домашним, почему проспал. Ну что, 14 октября, сегодня также отмечается Всемирный день стандартов. В этот день отмечается вклад специалистов, которые разрабатывают международные стандарты. Они, кстати, помогают обеспечить совместимость техники. А вот стандарты человеческих отношений пока, конечно, никто не утвердил. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ.

0: Арендаторы земельных участков в Дагестане погасили более 4 миллионов рублей задолженности после того, как Минимущество подало в суд 41 иск против должников, об этом сообщает пресс-служба министерства. Долги закрыли арендаторы по 13 договорам. Еще по 15 арендаторам материалы готовятся для суда. Их задолженность превышает 30 миллионов рублей. Минимущество намерено усилить работу по взысканию задолженности за аренду госимущества. Новым руководителем корпорации развития Дагестана стал Гайдар Гаджиев. Его представил коллективу временно исполняющий обязанности первого заместителя председателя правительства Дагестана Руслан Алиев. Алиев отметил важную роль корпорации в экономическом развитии Дагестана и призвал сотрудников поддержать нового руководителя. Но в России досрочно перечислят пенсии в связи с празднованием Дня народного единства, который ежегодно отмечается 4 ноября. Согласно данным соцфонда, изменение графика коснется всех видов пенсионных выплат, включая страховые, социальные и накопительные пенсии, а также выплаты по старости и инвалидности. Пенсионеры, которым средства обычно поступают 4 ноября, получат их на банковские карты на день раньше 3 числа. После праздничной даты перечисленные выплаты через банки продолжатся в обычном режиме с 5 ноября. Минимальный размер оплаты труда в России необходимо как можно скорее повысить до 35 тысяч рублей. Об этом ТАСС заявил глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике, делам ветеранов Элеонора Ковшар. Сейчас достижение этой отметки запланировано только к 2030 году. Кроме того, Ковшар считает необходимым повысить прожиточный минимум как минимум до 30 тысяч рублей для пенсионеров и трудоспособных граждан. Я напомню, что с 1 января этого года минимальный размер оплаты труда в России составляет более 27 тысяч рублей. Но и при выборе товара на маркетплейсе стоит оценивать не только количество положительных отзывов и на то, как покупатели рассказывают об использовании покупки. Об этом газете.ру заявил президент Ассоциации цифровых платформ Арас Дурьев. Он отметил, что отзывы помогают сравнивать товары со схожими характеристиками. Фотографии и видео позволяют увидеть детали, которые сложно оценить по описанию продавца, а опыт других пользователей – понять, как вещь ведет себя после покупки. Парламент Дагестана анонсировал дату публичных слушаний по проекту закона Республики о бюджете Республики Дагестан на 2027 год, а также на плановый период 2028 и 2029 года. Мероприятие пройдет 12 ноября в Махачкале, оно состоится в 11 утра в Доме правительства в зале заседаний Народного собрания Дагестана. Для личного участия в публичных слушаниях необходимо предварительно зарегистрироваться. Я напомню, что прием заявок продлится до 8 ноября этого года. Оборот обрабатывающих производств в Дагестане за январь-август увеличился на 21% и достиг 55 миллиардов рублей. Наиболее высокий рост показали предприятия по выпуску резиновых и пластмассовых изделий, прочих транспортных средств и оборудования, а также пищевых продуктов. Производство резиновых и пластмассовых изделий выросло на 94%. Оборот в производстве прочих транспортных средств и оборудования увеличился на 50%. Осенью число психологических консультаций для российских школьников выросло вдвое по сравнению с летом, об этом пишет «Известия». Около 73% обращений приходится на подростков от 12 до 16 лет. Среди основных трудностей – тревожность, низкая самооценка, перепады настроения и проблемы с общением со сверстниками. Но и российские банки пожаловались на резкий рост запросов судебных приставов о должниках, об этом пишет «Коммерсант». По данным Национального совета финансового рынка, один региональный банк за день получил почти 13 миллионов обращений, обычный объем за месяц. Банкиры говорят, что не успевают отвечать в установленный трехдневный срок и рискуют получить штрафы. Центробанк пообещал сейчас рассмотреть обращения банков. Яндекс продолжает устранять последствия атак на дата-центры, а вопрос возможных компенсаций пользователям пока обсуждается. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Повреждения инфраструктуры привели, я напомню, что к перебоям в работе сервиса, в том числе при заказе Яндекс.Такси. При этом в компании заверили, что деньги клиентов Яндекс.Пэй находятся в безопасности, несмотря на технический сбой. А юридические документы, которые подготовлены нейросетями, требуют профессиональной проверки. Об этом московскому комсомольцу рассказал юрист Иван Соловьев. По его словам, ИИ может ошибаться, ссылаться на несуществующие судебные решения. Эксперт также отмечает риски при подборе персонала, будто способны отсеивать подходящих кандидатов из-за слишком жестких настроек. Сказать пока нечего, так в Кремле прокомментировали перспективу энергетического перемирия. Ранее напомню, что Дональд Трамп заявил, что Россия и Украина согласны прекратить взаимные удары по энергообъектам. В Киеве сообщили, что ничего об этом не слышали, но подобный вариант поддерживают, если Москва сделает то же самое. Политический обозреватель Дмитрий Дрезе считает, что миротворческие усилия главы Белого дома вновь оказались под большим вопросом. Тему продолжит сам Дмитрий Дрезе.
1: Практически сразу после заключения дизельной сделки с Россией Дональд Трамп объявил, что стороны конфликта украинского готовы заключить энергетическое перемирие. Президент не стал вдаваться в подробности, что сходу вызвало массу вопросов. В частности, какие объекты подпадают под гипотетическое соглашение. В Киеве заявили, что ничего об этом не слышали. Кремль ответил более уклончиво, но по сути точно так же. Мол, на сегодня сказать особо нечего, переговоры продолжаются. Поскольку в мире уже привыкли к манерам 47-го президента Соединенных Штатов, многочисленные наблюдатели сочли это очередной вербальной интервенцией в ответ на поднявшуюся бурную волну критики. Не всем понравилось вот такое вот неожиданное потепление с Москвой. И это очень мягко сказано. Конгрессмен, республиканец Брайан Фицпатрик в соавторстве с коллегой по партии Доном Беконом объявили о намерении внести законопроект под официальным названием «Закон Рональда Рейгана о мире через силу». Суть документа в том, чтобы запретить покупки российских нефти и нефтепродуктов. Собственно, такой запрет уже действует с 2022 года решением Конгресса. Естественно, что жесткую позицию против российского дизеля поддерживают и демократы. Плюс неоднозначная общественная реакция и даже комментарии на ресурсах про-трамповского Fox News, не говоря уж о Европе, которая откровенно обвиняет Трампа в предательстве. Короче говоря, дело пахнет большим скандалом. Белый дом нарушение законодательства отвергает и заявляет, что в отличие от отступников и популистов, заботится о простом народе. Между тем, в большом недоумении пребывает так называемое нефтяное лобби. Зачем Белый дом допускает на рынок конкурентов? Не лучше было бы, скажем, расширить бурение, объявить о масштабной программе инвестиций в нефтепереработку. А это, между прочим, корневой электорат действующего главы государства. Что же в сухом остатке? Противостояние вокруг Украины продолжается. Похоже, что энергетическое перемирие всерьез не воспринимается. И это, опять же, мягко сказано. Есть только дизельная сделка и очередной скандал с союзниками. В Европе и внутри самих Соединенных Штатов. Все это происходит на фоне войны на Ближнем Востоке, которая видится бесконечной, и высоких цен на нефть, которые не думают снижаться. Попытки обвинить во всем происходящем Владимира Зеленского и заставить его провести президентские выборы были и раньше, и ни к чему особо не привели. Можно рискнуть сказать, что они приведут и сейчас. Мир в 24 часа в очередной раз не случился. Выборы в Конгресс неуклонно приближаются, перспективы действующей администрации выглядят туманными. Впрочем, возможно, Трамп сможет еще всех удивить неким козырем и одержать неожиданную большую и убедительную победу.
0: Но энергетическое перемирие могло бы стать значимым дипломатическим прорывом в преддверии зимы, об этом пишут аналитики в западных СМИ. Можно было бы рассчитывать на прекращение огня между Россией и Украиной, а также по другим инфраструктурным объектам, включая нефтедобывающие промышленности. Подробнее далее в обзоре иностранной прессы на Диалог ФМ.
2: «Энергетическое перемирие вступает в силу немедленно. Обе стороны согласны. Не нарушайте», — написал Дональд Трамп в воскресенье в Truth Social. Как объяснил представитель Белого дома в интервью Axios, Трамп ожидает от Зеленского уступок. И если удары по НПЗ прекратятся, следующим шагом может стать отказ от атак на электростанции и объекты энергетической инфраструктуры. Для Владимира Зеленского это стало вторым подряд сюрпризом от Дональда Трампа, отмечает Рейтер. В субботу американский президент предупредил своего украинского коллегу, что ему, цитата, «чертовски лучше прекратить атаки на российские НПЗ». Заодно он призвал украинцев и сменить главу государства, поскольку Зеленский упустил уже несколько возможностей погасить конфликт. Отношения президентов сейчас в низшей точке с момента их перепалки в Белом доме в феврале прошлого года, считают обозреватели. Bloomberg отмечает, что Зеленский все больше рискует вступить в конфликт с Трампом, поскольку продолжает отвечать на российские атаки обстрелами нефтеперерабатывающих заводов. И это очень опасная тактика для Украины. Страна зависит от поставок американского оружия, которое закупают у США союзники по НАТО. Но есть угроза еще более серьезная. Ее американцы озвучили в пятницу на встречу переговорщиков в Майами. Стивен Уиткоф и Джаред Кушнер предупредили украинскую делегацию, что Киеву не следует предпринимать действия, которые наносят ущерб американским потребителям. К ним относятся и удары по российским НПЗ. Financial Times пишет, что это было воспринято как завуалированная угроза прекратить предоставление разведданных. Эта встреча закончилась досрочно, второй день переговоров и вовсе отменили, а Кушнер и Уиткоф отложили запланированный визит в Москву. Они прилетят после того, как добьются ответа от Киева и Брюсселя, поддержат ли они новый проект мирного предложения. За день до объявления энергетического перемирия Дональд Трамп договорился с Владимиром Путиным о восстановлении экспорта дизельного топлива. Как пишет Wall Street Journal, сенаторы-демократы назвали сделку предательством Украины и европейских союзников. Они заявили, что так президент пытается исправить собственную ошибку, которую он совершил, начав войну с Ираном. Именно она и вызвала резкий рост цен на топливо в США.
0: Сейчас за окном в Махачкале плюс 18 градусов выше нуля. Сегодня температура воздуха прогреется до плюс 23 градусов, так обещает гидрометцентр Дагестана. В общем, октябрь у нас пока не решил, что на октябрь продолжает изображать сентябрь. Небо будет преимущественно облачным, ветер умеренный, так что тяжелую зимнюю одежду пока мы убираем. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог FM.

0: В 18 веке тысячи людей бросали дома и ехали искать золото. В Калифорнию отправились фермеры, моряки и авантюристы. Многие не нашли золото, но именно они построили новые города. Иногда погоня за деньгами меняет историю.
1: Диалог FM. Все время по делу. Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
0: Аналитики оценили ущерб от сбоя сервисов Яндекс в эти выходные. Я напомню, что 11 октября объект компании во Владимире подвергся атаке беспилотников. Этот удар стал последним за предыдущую неделю. Инженеры в первую очередь восстанавливают наиболее востребованные сервисы. Об этом сообщил представитель Яндекса. Доступ возвращается к колонке Алиса, поиску Яндекс.Картам, такси и почте. Однако часть возможностей приложения пока остается недоступной для некоторых регионов. В результате ударов работа Владимирского дата-центра была полностью остановлена, что привело к сбою. По данным сервиса мониторинга «Сбой РФ», проблемы затронули практически всю экосистему. Это приложения «Яндекс.Гов», «Яндекс.Еда», «Delivery Club», «Яндекс.Пэй», «Яндекс.Музыка» и «Кинопоиск». Сбои также коснулись сторонних платформ, которые зависят от инфраструктуры Яндекса. Пользователи жаловались на проблемы с доступом к маркетплейсам «Валберис», «Циан», «Автору» и сетям «Пятерочка», «Магнит» и «Вкусно» и «Точка». Пользователи из московского региона, Санкт-Петербурга, Свердловской, Новосибирской и Самарских областей делились последствиями сбоя. Собеседники газеты «Ведомости» отмечали, что в приложении «Яндекс.Го» пассажиры и водители перестали видеть друг друга, а заказы зависали. Также зафиксированы проблемы с оплатой. Транзакции не приходили с первого раза, а телевизоры со встроенной «Алисой» выдавали сообщения об ошибке. Представитель «Яндекса» подчеркнул, что пострадавших в результате атак на инфраструктуру нет. Точных данных о масштабе, приостановке работы и конкретных сервисов в публичном поле нет. Представитель «Яндекса» воздержался дополнительных комментариев по ущербу. Мы, в свою очередь, Диалог FM ознакомились с этим, и по данным Общественного совета по развитию такси, в прошлом году объем рынка таксомоторных перевозок, я напомню, что превысил 1 триллион рублей.
1: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса». В Дагестане 8 часов. Время. Диалог FM. Кратко. По делу. Новости на Диалог FM.
2: Промышленное производство в Дагестане за 8 месяцев возросло на 9,5%. Об этом сообщает «Коммерсант Кавказ», проанализировав данные «Дагестанстата». Особенно значительный рост отмечен в энергосекторе. Индекс производства, передачи и распределения электроэнергии увеличился на 47,5%, достигнув уровня 147% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 40 молодых ученых из Дагестана получили рекомендации на именные стипендии главы республики. Всего было подано 45 заявок, из которых 42 прошли предварительный отбор. Конкурс грантов главы региона нацелен на поддержку молодых ученых, развитие научного потенциала республики и увеличение вклада научных коллективов в социально-экономическое развитие Дагестана. В ближайшее время ИИ-модели смогут самостоятельно распространяться через умную бытовую технику, об этом сообщили в компании Entropic. По мнению специалистов, это может случиться в течение нескольких месяцев. Кроме того, нейтрализовать такой вирусный алгоритм может оказаться чрезвычайно затруднительно, поскольку он не имеет единой точки подключения. В России появился платный мессенджер «Молния», который предлагает доступ за 750 рублей. Разработчики обещают пользователям сочетание функционала Telegram и TikTok. Проект заявлен как гибрид мессенджера, соцсети и видеоплатформы. При этом пока не ясно, какие преимущества «Молния» сможет предложить, чтобы привлечь аудиторию бесплатных сервисов. 2-3 чашки кофе в день могут предотвратить деменцию, утверждают врачи. Люди, которые пьют такое количество кофе, отмечают улучшение памяти и внимания, а также на 18% снижают риск развития деменции по сравнению с теми, кто почти не употребляет напиток. Американская борцовская организация Real American Freestyle объявила о проведении поединка между двумя дагестанскими борцами-вольниками – двукратным олимпийским чемпионом Абдулрашидом Саадулаевым и Дауреном Куруглиевым. Бой пройдет 14 ноября в Абу-Даби. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Dialog.fm.
1: Вы слушаете Dialog.fm. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
3: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
4: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от «Элко» и «Билайн» вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. «Элко», подключайся к своим.
5: Доброе утро, Дагестан! Сегодня 14 октября, это значит, что кто-то уже успел выпить кофе с утра, поругаться с будильником, помириться с ним и снова опять уснуть. А кто-то едет на работу с таким лицом, будто его не разбудили, а вызвали на допрос. Как бы там ни было, доброе утро! Мы желаем всем городам вещания нашей необъятной республики. Вы слушаете «Утро» на Dialog.fm. Меня зовут Расим Загиров, а это значит, что утро официально можно считать начавшимся. Даже если ваш организм пока категорически отказывается подписывать этот документ. У микрофона Расим Загиров. Будем вместе просыпаться, узнавать новости, проверять погоду и делать вид, что с вами очень бодрые мы, энергичные и вообще жаворонки. Хотя лично я считаю, что жаворонки — это люди, которые просто не знают, что такое поспать до обеда. Итак, Дагестан, доброе утро, мы начинаем.

Молодых дагестанцев, которые живут в столице. Совет создается по поручению временно исполняющего обязанности главы республики Федора Щукина. Ну и передвижной музей «Поезд Победы» прибыл в Махачкалу. Выставку можно посетить с 10 утра до 7 вечера, об этом сообщает Минмолодежи Дагестана. 10 тематических вагонов посвящены событиям Великой Отечественной войны, а историю реальности воссоздадут с помощью дополнительной реальности. Ну и Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммадом бен Заидом аль-Нахайном. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. Одной из тем стали договоренности Москвы и Вашингтона по поставкам российского дизельного топлива. Ранее, напомню, что Россия и США согласовали поставки на американские и мировые рынки. Вашингтон временно вывел такие операции из санкционных списков. Кроме того, Владимир Путин и президент Объединенных Арабских Эмиратов обсудили ситуацию в районе Персидского залива и вопросы урегулирования Иран. Кризиса. Большинство функций умного дома с Алисой восстановили. Об этом «Коммерсанту» сообщили в Яндексе. Пользователи снова смогут управлять освещением, регулировать температуру и пользоваться ИИ-камерой. Некоторые ограничения сохраняются, статус колонок могут обновляться задержкой, а облачные сценарии запускаться с опозданием. Ну и до конца года в России подготовят изменения в ПДД, которые предусматривают новый знак парковки для многодетных семей. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на Минтранс. В ведомстве сообщили, что макет знака уже выбрали вместе с гражданами, а работа над поправками близится к завершению. В Махачкале на проспекте Акушинского произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали трое несовершеннолетних. По предварительным данным, 37-летний местный житель, управляя автомобилем «Лада Гранта», совершил наезд на трех детей, которые находились на проезжей части. Пострадавшие 2015, 16 и 2019 годов рождения были оперативно доставлены в медицинское учреждение. После тщательного осмотра и оказания необходимой помощи врачи отпустили детей домой. Их жизни и здоровье ничего не угрожает. Сотрудники полиции Махачкалы сейчас устанавливают все обстоятельства инцидента. 37 детских садов в Дагестане станут пилотными площадками для изучения родных языков. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы республики Федор Щукин. В пилотном режиме дети будут изучать 6 языков. Это аварский, даргинский, кумыкский, лакский, лезгинский и табасаранский. Основное внимание уделяют речевому развитию детей дошкольного возраста. В число пилотных площадок вошли образовательные организации, уже имеющие опыт сохранения национальных культур и традиций народов Дагестана. Они расположены в 24 районах республики. Научно-методическое сопровождение педагогов обеспечит Дагестанский научно-исследовательский институт педагогики имени Тахо Годи. Щукин отметил, что задача с раннего возраста – помочь детям слышать родную речь. Ну а если в аварии виноваты оба водителя, это еще не повод отказываться от страхового возмещения. Об этом сообщается на сайте «Аргументы и факты». Участники рынка страхования рассказали изданию, что выплату рассчитывают с учетом степени вины, установленной судом. Но осложнить получение денег могут действия самого клиента. Например, срочный ремонт после происшествия. Если работы необходимы, чтобы не допустить дальнейшего ущерба, эксперты советуют сначала согласовать их со страховой компанией. Но россияне стали реже путешествовать. По данным аналитиков, минувшим летом количество купленных туристических услуг на одного путешественника сократилось на 2,5%. При этом расходы продолжают расти из-за подорожания билетов и других услуг. Средняя стоимость авиабилета летом достигла 22 тысячи рублей. Это на 11,5% больше, чем годом ранее. Ну и курьерская доставка, комплектация заказов и работа в общепите могут стать дополнительным заработком при основной занятости. Об этом nevs.ru рассказала юрист Яна Мас. Тем, кто легко общается с людьми, она предлагает рассмотреть работу консультантом, промоутером или официантом. Среди других вариантов – колл-центры и поддержки пользователей. Эксперты советуют учитывать не только оплату, но и совместимость задания с привычным графиком. До начала работы важно письменно закрепить обязанности, сроки и порядок расчета. Ну и Москва лидирует среди российских городов по оценке карьерных перспектив местными жителями. По данным опроса «Суперджоб» для РИА Новости, 66 работающих и ищущих работы москвичей считают столицу лучшим местом для роста в должности и доходах. В Казани и в Петербурге такого мнения придерживается только 49% опрошенных. Управление Федеральной антимонопольной службы по Дагестану признало медицинский центр «Лекарь» в Махачкале нарушившим закон о рекламе за акции чек-апы со скидкой до 40%. В рекламе медицинского центра «Лекарь» не указали условия скидки, сроки акций, категории пациентов, на которых она распространяется, и другие ограничения. Из-за этого фраза «скидка до 40%» создает у потребителя ложное впечатление, что скидка доступна всем. Служба признала сейчас медицинский центр «Лекарь», нарушившим законодательство о рекламе, и выдала предписание об устранении этого нарушения.

0: но и наши дата-центры после атаки на Яндекс переводят в защищенный режим. Особый режим секретности, перенос под землю, релокация и своя система ПВО. Эксперты продолжают обсуждать возможные меры защиты дата-центров после атаки на инфраструктуру Яндекса. Ранее стало известно, что совместно с Минцифрой прикрытием таких объектов займется и Минобороны. Тему продолжат мои коллеги.
1: Прилеты по дата-центрам Яндекса вызвали серьезную дискуссию, как защитить инфраструктуру и почему это не было сделано раньше. Данные о расположении, в том числе крупных ЦОДов, есть в открытом доступе. Киев называл атаку по объектам российского IT-гиганта ответной. Больше 80% коммерческих инфраструктурных проектов сосредоточены в европейской части России, прежде всего в Москве и области, указывали источники Коммерсанта и сам глава Минцифры. Минобороны поможет прикрыть эти объекты, но не буквально, рассуждает основатель группы компании InSec Алексей Бега.
2: Вот эти упоминания Минобороны, они говорят именно учет опыта, который на сегодняшний день накопился у подразделений Минобороны для защиты значимых объектов от физического воздействия. Выпускаются различные методические документы, достаточно оперативно учитываются те реалии, которые на сегодняшний день у нас есть. Новые варианты интеграции ведомств как раз и вызваны тем, чтобы устранить те решения, которые неэффективны, не заменить их более эффективными.
1: Минцифры также прорабатывает концепцию строительства изначально защищенных дата-центров. В профессиональном сообществе допускают, что одним из решений здесь может быть размещение ЦОДов под землей. С одной стороны, они помещаются на невысоких серверах, а с другой, такое расположение еще и упростит их охлаждение. Но как прикрыть уязвимые места по выводу тепла и обеспечить их связью, неясно. Плюс переезд и подготовка утопленных в земле помещений потребуют времени и серьезных инвестиций. А главное, не устранит риски на 100%, отмечает гендиректор группы компаний STIT Антон Аверьянов.
3: От легких дронов, скорее всего, это будет защищать, но если это какие-то будут пусковые установки или более сильные заряды, которые несут БПЛА, они могут и пробить земляной слой, повредив инфраструктуру. Минобороны может помочь с нескольких точек зрения. Предоставление средств противовоздушной обороны и предоставление, возможно, каких-то подразделений, которые могут ручных пусковых устройств, дроны сбивать. Но опять же, к какому числу ЦОДов это, возможно, будет сделать? Их порядка 250. Вопрос, опять-таки, в оперативности этой помощи.
1: Еще один дискуссионный сценарий – релокация мощности в дружественные юрисдикции. Тем более у того же Яндекса есть ЦОД в Казахстане. Но здесь есть серьезные барьеры, говорит партнер и руководитель технологической практики в Comply Сергей Сайганов.
4: Требование локализации – одна из ключевых мер, которая мешает полноценно пользоваться инфраструктурой, размещенной где-либо, кроме Российской Федерации. Кроме персональных данных, у нас есть достаточно много других режимов информации, плюс различные отраслевые требования, пачка законов о суверенном интернете. Юридических барьеров тут достаточно много. Если бы их и не было, страны, которые готовы активно сотрудничать с российскими компаниями, к сожалению, в этих странах не такая большая инфраструктура ЦОДов.
1: В целом, защита дата-центров едва ли отличается от принимаемых мер безопасности для крупных инфраструктурных объектов или складов маркетплейсов, говорят эксперты. В арсенале ПВО, системы РЭП, перехват дронами, металлические решетки и другие. Комплексная защита крупному объекту может обойтись минимум в сотни миллионов, указывали ранее собеседники Коммерсант ФМ. Но пока одни игроки только озадачились вопросом защиты, а другие уже стали закупать спецоборудование, продолжает гендиректор группы компании STIT Антон Аверьянов.
3: Конечно, это добавит огромную нагрузку, плюс это увеличивает инвестиционные риски центров обработки данных. Конечно, такие риски никогда не учитывались, и в сообществах программистов уже ходят шутки, что скоро при собеседовании на определенные должности будут спрашивать, а куда вы будете размещать ПВО при разработке дата-центра. В целом уже все понимают, что возможна угроза, и начинают уже закладывать это в экономику.
1: До конца года Минцифры разработает меры поддержки строительства дата-центров в регионах. Среди них, в частности, льготные кредиты.
0: Ну и, друзья, я напомню, что с 1 сентября этого года у нас появилась возможность оплатить товары и услуги цифровыми рублями. Буквально минут через 10 в утреннем эфире «Диалог ФМ» на эти другие вопросы про цифровой рубль, мы часто о нем говорили здесь в эфире «Диалог ФМ», ответит заместитель управляющего отделением Банка России в Республике Дагестан Джамиля Алиева. Поэтому, друзья, минут так через 10 здесь в программе «Утро» на «Диалог ФМ». Сейчас за окном в Махачкале плюс 18 градусов выше нуля. Сегодня температура воздуха прогреется до плюс 23 градусов, так обещает гидрометцентр Дагестана. В общем, октябрь у нас пока не решил, что на октябрь продолжает изображать сентябрь. Небо будет преимущественно облачным, ветер умеренный, так что тяжелую зимнюю одежду пока мы убираем. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог FM.

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусно, союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Дорожные новости.
2: Полисы ОСАГО практически полностью перешли в электронный вид. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Петербургская биржа перестала публиковать данные о торгах топливом. С 6 октября закрыли ход торгов, объемы заключенных договоров и бюллетени по итогам. Ограничения ввели по указу президента для безопасности. Со стороны будет сложнее разобраться, как работают российские НПЗ, сколько топлива есть на рынке и откуда его поставляют. Но для участников торгов данные останутся доступными. На жизнь обычных людей новые ограничения мало повлияют. Полисы ОСАГО практически полностью перешли в электронный вид. По статистике, за 9 месяцев этого года 99,9% договоров заключили онлайн. Год назад таких было 99,7%. Проще говоря, бумажный бланк стал редкостью. Для водителей это удобно. Полис всегда под рукой в телефоне, и искать его дома перед проверкой не нужно. Электронный полис имеет ту же силу, что и бумажный. Возить с собой распечатку не обязательно. В России продолжаются ремонты федеральных трасс. Р-243 и М-7 «Волга» капитально ремонтируют мосты. На трассе М-7 «Волга» приводят в порядок два крупных моста. Один через реку Сырка на подъезде к Перми. Уже в этом году мост станет четырехполосным. В следующем году также закончат реконструкцию моста через Каму. Обсуждается и строительство нового перехода, потому что трасса плотно загружена. Идет большой поток грузов из Азии в европейскую часть России. Еще больше новостей на портале колес.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.
3: Студия Расим Загиров, и есть такая прекрасная новость о том, что с 1 сентября этого года у нас появилась возможность оплатить товары и услуги цифровыми рублями. Граждане нашей республики и страны в целом могут открыть по желанию цифровой кошелек и переводить безналичные рубли в цифровые. Жители нашей страны, я напомню, что проявляют интерес к новой форме рубля. По данным Банка России, за 3 недели после запуска было открыто почти 200 тысяч счетов цифрового рубля. В их число растет именно этих самых счетов. Помимо граждан, счет цифрового рубля открыли 8 тысяч компаний и индивидуальных предпринимателей. Чем цифровой рубль отличается от тех, что мы привыкли видеть в кошельке или на карте? Как открыть цифровой кошелек и где его использовать? На эти другие вопросы здесь в эфире студии Диалог FM ответит заместитель управляющего отделения Банка России по Республике Дагестан Джамиля Мухумаевна.
4: Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Джамиля Мухумаевна, спасибо большое за то, что пришли. И, знаете, вот такой вот вопрос от народа сразу. Мы привыкли к наличным деньгам, безналичным деньгам. Что такое вообще цифровой рубль? Объясните нам доступным языком.
4: Цифровой рубль – это новая форма национальной валюты. По сути, это тот же самый рубль, к которому мы привыкли в повседневной жизни, только в цифровом виде. У нас есть наличные – это монеты и банкноты в кошельке. Есть безналичные, это счета на банковском счете. А также есть еще и цифровой рубль, это кошелек на платформе Банка России. Цифровой рубль выпущен не взамен наличных или безналичных денег. Это дополнительное средство для платежей и переводов. И выбор, какой именно формой пользоваться, решает сам человек. Без его желания, без его согласия счет не может быть открыт.
3: Джамиля Мухумаевна, вопрос как бы такой вот от меня. Чем отличается все-таки цифровой вот этот рубль от безналичной системы расчетов? Для меня это что-то такое, знаете, как безналичная система.
4: Безналичные рубли, они хранятся на счетах в коммерческих банках. А счет цифрового рубля, он открывается на платформе Банка России. Там же проводятся все операции с цифровыми рублями. И их сохранность гарантирует Банк России. Mm-hmm. Еще одно отличие – это тарифная политика. Для граждан нет никаких комиссий, все операции, они бесплатные. И также они могут свободно распоряжаться своими деньгами. На платформе цифрового рубля нет никаких ограничений и лимитов по переводам. Если мы будем говорить о бизнесе, до конца этого года действует такой льготный период, в течение которого комиссии тоже с них за вот эти операции не взимаются. А с 1 января 2027 года будут установлены минимальные комиссии по сравнению с такими банковскими тарифами на аналогичные операции. Здесь бы я еще отметила, что сама технология цифрового рубля, она создает условия для развития смарт-контрактов. Когда участники сделки заранее, они заранее определяют условия там, свои, и платежи приходят автоматически после его выполнения. Ну, к примеру, если, допустим, оптовый покупатель подтверждает поступление товара на склад, вот моментально уже сам поставщик, он получает деньги за этот товар. Поэтому, когда покупатель и продавец имеют кошельки на единой платформе Банка России, у них есть возможность определять различные варианты и условия вот эти сделки и проводить расчеты без посредников.
3: Джамиля Мухаммадовна, спасибо за ответ. Вопрос такой, как открыть все-таки цифровой кошелек, это первое, и вы сказали, что он именно к Банку России относится. Получается, нужно ли какое-то отдельное мобильное приложение для этого?
4: Нет, устанавливать отдельное приложение, скачивать какие-то программы не нужно. Цифровой кошелек можно открыть через мобильное приложение любого банка, клиентом которого вы являетесь, но при условии, что этот банк, он является участником платформы цифрового рубля. Ну и кроме этого, вы должны быть совершеннолетним гражданином Российской Федерации, у вас должна быть подтвержденная учетная запись на госуслугах, ну и вот то, что я повторюсь, я говорила, вот этот банк, клиентом которого вы являетесь, он должен быть участником платформы цифрового рубля. Кроме того, счет цифрового рубля, он не привязан ни к какому коммерческому банку, я уже говорила, он на платформе Банка России находится, и поэтому клиент нескольких банков, участников вот этой платформы цифрового рубля, он может видеть свой счет и совершать операции в мобильных приложениях каждого из них. То есть у вас цифровой кошелек один, а вы можете совершать операции через мобильные приложения вот любого из банков, если они подключены вот как раз-таки к платформе цифрового рубля. Пополнить баланс цифрового рубля можно со своего банковского счета. И это можно сделать в мобильном приложении, как я говорила. Но здесь вот как раз единственный есть такой лимит. Вообще здесь лимит. Это вот 300 тысяч рублей в месяц. Именно на пополнение с банковского счета на ваш цифровой кошелек. Вот. Но такой лимит установлен для физических лиц, но при этом тратить и переводить граждане могут любую сумму, которая у них будет на счете цифрового рубля, без ограничений. А само пополнение счета цифрового рубля, оно похоже на то, как вот вы обычно переводите деньги между своими счетами. То есть вы в приложении банка выбираете вкладку с цифровым рублем. Но я здесь вот скажу, что если вот ваш банк участник этой программы, у него появляется такой логотип «цифровой рубль». И вот как раз вы заходите вот в эту вкладку, выбираете опцию «пополнить», и далее выбираете счет в этом банке, с которого хотите перевести деньги. И после того, как вы подтверждаете операцию, ваши безналичные деньги, они становятся у вас цифровыми.
3: Так, подведем, так сказать, ответ ваш. Я правильно понимаю, что во всех банках отображается именно мой цифровой кошелек?
4: Да.
3: В любом абсолютно, хоть я даже клиент разных банков.
4: Но в банке, который является участником этой платформы.
3: Понятно. А если у меня наличные, как пополнить все-таки?
4: Если у вас наличные, сначала вы кладете их на счет в банке, как обычно. То есть вы можете через банкомат это сделать или через кассу. А затем вы уже в мобильном приложении переводите уже эти деньги на счет цифрового рубля.
3: Джамиля Мухумаевна, вопрос такой, я извиняюсь, буду копаться. А если, допустим, у меня вот есть цифровой кошелек, там есть баланс, как обналичить это все, вот наличные?
4: Ну, это уже в обратном порядке.
3: Да,
4: вот
3: да.
4: Я сейчас говорю, это в обратном порядке. Надо зайти в приложение банка, и ваши цифровые рубли нужно перевести уже на ваш банковский счет. А затем уже как, ну, традиционно вы пойдете там в банкомат или в кассу банка и можете их обналичить.
3: А где все-таки можно расплачиваться цифровыми рублями?
4: Ну, у нас есть сейчас организации, которые с 1 сентября, они обязаны принимать оплату цифровыми рублями. Но это относится к крупным торговым компаниям с годовой выручкой более 120 миллионов. Но речь идет это о сетевых супермаркетах, аптеках, станциях техобслуживания. Ну, понятно, да, что первое время никто, ну, вообще никто не будет вывешивать на входе...
3: что принимаем цифровые рубли.
4: Нет, нет, нет, не это не будет вывешивать. Они будут вывешивать, какая у них годовая выручка. Да? То есть они это не будут вывешивать. И поэтому первое время, наверное, нужно на кассе спрашивать, принимаете ли вы оплату цифровыми рублями. Я наоборот думаю, что бизнес будет заинтересован информировать покупателей, если они такую услугу предоставляют. Наоборот, они будут заинтересованы и будут информировать покупателей, потому что это значительно, оплата цифровыми рублями, она снижает их издержки.
3: Так что, друзья, в нашей стране есть наличная форма оплаты, безналичная и теперь цифровая. А можно ли отправить цифровые рубли, допустим, своей маме, родственнику, если у нее, например, кошелек не открыт, или ей надо обязательно открывать?
4: Нет, для того, чтобы вы можете отправить любому человеку, но только при условии, что у него открыт счет цифрового рубля. И отправить это тоже очень просто в мобильном приложении, то есть выбрать перевод цифровых рублей, указать получателю сумму. Ну, то есть это, в принципе, несложно. И моментально эти деньги уйдут ему на счет без всяких комиссий. Но перевести, если у него нет счета цифрового рубля, это будет невозможно, а перевести напрямую, допустим, цифровые рубли на чужую банковскую карту, ну или вот чужой банковский счет, нельзя. Вот для того, чтобы вы перевели эти деньги, вам придется перевести вначале их на свой банковский счет, то есть вы переводите их на свой банковский счет, а потом уже со своего банковского счета обычным способом уже переводите деньги на карту получателя.
3: Скажите, пожалуйста, а можно ли с помощью цифрового рубля брать ипотеку, кредиты, займы, вот это все?
4: Нет.
3: Открывать вклады, допустим?
4: Нет, цифровой рубль, он предназначен для платежей и переводов, и вклады в цифровых рублях на платформе Банка России открываться не будут, и кредиты тоже выдаваться не будут. Это сфера деятельности коммерческих банков.
3: Джамиля Мухумаевна, сейчас время такое, вот экономически, да, вот если брать все, криптовалюты, криптокошельки, биткоины, все практически, насколько я знаю, Мосбиржа сейчас с 1 декабря вообще на торгах криптобиржу запускает. Так вот, вопрос такого характера. Когда мы слышим о цифровых деньгах, мы сразу вспоминаем криптовалюту, ну, в моем таком мозгу. В чем принципиальная такая разница между цифровым рублем и этим самым криптокошельком,
4: взять? Но цифровой рубль и криптовалюта – это совершенно разные вещи. И вот самое такое ключевое существенное различие – это то, что у криптовалюты нет единого эмитента, который бы отнес обязательства по ним на государственном уровне. А я уже говорила, да, что цифровой рубль – это форма это национальной валюты и выпускает цифровые рубли Банк России. И за сохранность их тоже отвечает тоже Банк России.
3: Вот этот вопрос у меня был под конец все-таки, да, цифровой рубль – это все-таки деньги на платформе, как вы сказали, Центробанка. Они не относятся ни к одному банку, это деньги Центробанка. Насколько они надежно защищены?
4: Безопасность и надежность – это один из ключевых принципов данного проекта. Все операции с цифровыми рублями, они проводятся на платформе Банка России. Эта платформа создавалась с учетом самых высоких стандартов информационной безопасности, операционной надежности и киберустойчивости. Помимо этого, персональные вот эти данные вот пользователя, они защищены с помощью криптографии и банковской тайны, то есть на тех же принципах, что и традиционные банковские карты. Ну и кроме того, вот очень важно, как и со случаем с банковскими картами, соблюдать кибергигиену. То есть нельзя никому сообщать свои конфиденциальные данные, пароли из приложений, коды из СМС и никому не оставлять свой разблокированный, да, телефон.
3: Я напомню, что у меня сегодня в гостях здесь был заместитель управляющего отделением Банка России по Республике Дагестан Джамиля Мухумаевна Алиева.
1: Российский бизнес все активнее страхуется от валютных рисков. До этого импортеры и экспортеры использовали форварды – специальные договора, которые позволяют не зависеть от курсовых колебаний. В первом полугодии компании оформили около 18,5 тысяч таких соглашений. Это вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. В денежном выражении объем форвардов увеличился примерно в полтора раза – с почти 14 миллиардов до 21 миллиарда. Об этом подсчитал Центробанк.
5: Форвард работает просто. Предположим, вы знаете, что вам нужно будет заключить контракт на поставку товара из-за рубежа через 3 месяца. Сейчас курс хороший, но есть все основания полагать, что в ближайшее время рубль ослабнет. Чтобы не терять деньги, можно зафиксировать текущие котировки. Вы обращаетесь в банк и договариваетесь об условиях. Забронировать курс можно на любой срок, хоть на пару дней, хоть на год вперед. Но вы берете обязательство, что в установленный момент в будущем купите валюту. Такой контракт – один из самых эффективных способов защитить потребителя от рыночной волатильности, отмечает гендиректор и основатель компании АСТ Леонид Рафаилов.
6: Конечно, достаточно сложно поймать самый хороший курс, и на самом деле мы не стремимся к этому. Мы используем форвардные сделки для того, чтобы зафиксировать курс в больших контрактах и гарантировать нашим покупателям, что на протяжении условно 6 месяцев или 9 месяцев цена на определенную продукцию для них будет неизменна. К сожалению, на цену влияют также пошлины, изменения налоговой базы, но, по крайней мере, от колебаний курса рубля мы можем таким образом застраховаться.
5: Форварды важны для импортеров и экспортеров по еще одной причине. Они позволяют бороться с неопределенностью. Ведь при заключении договора с зарубежным партнером поставка зачастую происходит не мгновенно. Сначала предоплата, потом товар производится и отгружается, затем проходит таможню. При пиковых колебаниях курса валюты в этом году ожидание порой увеличивало стоимость контракта на четверть. Но важно понимать, что кредитные организации фиксируют курс не просто так, предупреждает президент кондитерской фабрики «Победа» Виталий Муравьев.
7: За то, что банк купил валюту сегодня и отгрузит тебе ее через 3 месяца, он возьмет процент. Этот процент будет определяться через ставку ЦБ. И тут вопрос, есть ли смысл платить проценты, и ослабнет ли рубль на эти проценты, или он окрепнет. Если бы ставка была в 4%, то в такой ситуации, ну, наверное, можно хеджироваться. Тебе не так дорого обойдется, но при этом ты приобретаешь какое-то спокойствие и возможность прогнозировать.
5: Чем контракт длиннее и объемнее, тем выше комиссия. Рассчитывать выгоду в таком случае приходится индивидуально под каждую экспортную или импортную поставку. И это еще при том, что ее сроки из-за санкций могут сдвигаться, а дату покупки или продажи валюты поменять нельзя. Так что гарантированно застраховать от убытков валютный форвард не способен. Впрочем, все зависит от масштаба бизнеса и скорости торговли, говорит гендиректор акционерного общества «Спектролинк» Дмитрий Славашевич.
8: Когда оборачиваемость по бизнесу высока, к примеру, несколько недель или месяц, тогда, наверное, этот инструмент был бы очень удобен. В нашем случае, когда сделка длится 3-6 месяцев, зачастую комиссия за такое вот страхование по курсу, оно стоит безумных денег, 5-10% от стоимости контракта. И работая в современных реалиях бизнеса, где маржинальность все меньше и меньше, лишний раз будешь задумываться о том, нужен ли такой инструмент, или ты все-таки возьмешь этот риск на себя.
5: К тому же форварды все реже помогают бизнесу сдерживать рост цен. Особенно показателем пример конца года. По ожиданиям аналитиков, в оставшиеся 2 месяца рубль будет колебаться максимум в пределах 3-5%. А вот расходы импортеров, по их собственным признаниям, могут увеличиться на все 10-15%.
1: Ну что, друзья, 14 октября на календаре. Вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ. Именно в этот день, в 1666 году, произошла битва при Гастингсе. То бишь 14 октября состоялась знаменитая битва, в которой Вильгельм Завоеватель победил английского короля Гарольда II. Представляете, сколько людей тогда опоздали на работу из-за исторических событий. Хотя, конечно, в 11 веке начальник мог и не спросить, почему вы задержались. Мог просто отправить вас на битву. В 1926 году первое появление Винни-Пуха. Именно 14 октября вышла книга Алана Александра Милна «Винни-Пух», который познакомил читателей с медвежонком и его друзьями. Вот человек понимал жизнь. Пока все куда-то бегут, Винни-Пух думал о меде. Возможно, это и есть главный секрет душевного равновесия, друзья. В 1947 году человек преодолел звуковой барьер. Американский летчик-испытатель Чак Йегер на экспериментальном самолете Bell X-1 впервые преодолел скорость звука в пилотируемом горизонтальном полете. А кто-то сегодня преодолевает звуковой барьер исключительно в попытке объяснить домашним, почему проспал.
9: Ну что, 14 октября сегодня также отмечается Всемирный день стандартов. В этот день отмечается вклад специалистов, которые разрабатывают международные стандарты. Они, кстати, помогают обеспечить совместимость техники. А вот стандарты человеческих отношений пока, конечно, никто не утвердил. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог FM.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Расскажу вам не тая. Тикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
2: Натуральный витамин.
1: Папа вкусный сок томатный.
3: Да чего же он приятный.
1: Я прияблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
4: дайте сок любого вкуса. Он полезный и очень вкусный.
5: Здесь кроме соков тикуни есть много вкусного. Взгляни, повидло яблочное для выпечки сказочное. Томатная паста для супа прекрасна.
6: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в них вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен.
1: Выбирайте для семьи теперь все от Кикуни.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Арендаторы земельных участков в Дагестане погасили более 4 миллионов рублей задолженности после того, как Минимущество подало в суд 41 иск против должников, об этом сообщает пресс-служба министерства. Долги закрыли арендаторы по 13 договорам. Еще по 15 арендаторам материалы готовятся для суда. Их задолженность превышает 30 миллионов рублей. Минимущество намерено усилить работу по взысканию задолженности за аренду госимущества. Новым руководителем корпорации развития Дагестана стал Гайдар Гаджиев. Его представил коллективу временно исполняющий обязанности первого заместителя председателя правительства Дагестана Руслан Алиев. Алиев отметил важную роль корпорации в экономическом развитии Дагестана и призвал сотрудников поддержать нового руководителя. Но в России досрочно перечислят пенсии в связи с празднованием Дня народного единства, который ежегодно отмечается 4 ноября. Согласно данным соцфонда, изменение графика коснется всех видов пенсионных выплат, включая страховые, социальные и накопительные пенсии, а также выплаты по старости и инвалидности. Пенсионеры, которым средства обычно поступают 4 ноября, получат их на банковские карты на день раньше 3 числа. После праздничной даты перечисленные выплаты через банки продолжатся в обычном режиме с 5 ноября. Минимальный размер оплаты труда в России необходимо как можно скорее повысить до 35 тысяч рублей. Об этом ТАСС заявил глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике, делам ветеранов Элеонора Ковшар. Сейчас достижение этой отметки запланировано только к 2030 году. Кроме того, Ковшар считает необходимым повысить прожиточный минимум как минимум до 30 тысяч рублей для пенсионеров и трудоспособных граждан. Я напомню, что с 1 января этого года минимальный размер оплаты труда в России составляет более 27 тысяч рублей. Ну и при выборе товара на маркетплейсе стоит оценивать не только количество положительных отзывов и на то, как покупатели рассказывают об использовании покупки. Об этом газете.ру заявил президент Ассоциации цифровых платформ Арас Дурьев. Он отметил, что отзывы помогают сравнивать товары со схожими характеристиками. Фотографии и видео позволяют увидеть детали, которые сложно оценить по описанию продавца, а опыт других пользователей – понять, как вещь ведет себя после покупки. Парламент Дагестана анонсировал дату публичных слушаний по проекту закона Республики о бюджете Республики Дагестан на 2027 год, а также на плановый период 2028 и 2029 года. Мероприятие пройдет 12 ноября в Махачкале, состоится в 11 утра в Доме правительства в зале заседаний Народного собрания Дагестана. Для личного участия в публичных слушаниях необходимо предварительно зарегистрироваться. Я напомню, что прием заявок продлится до 8 ноября этого года. Оборот обрабатывающих производств в Дагестане за январь-август увеличился на 21% и достиг 55 миллиардов рублей. Наиболее высокий рост показали предприятия по выпуску резиновых и пластмассовых изделий, прочих транспортных средств и оборудования, а также пищевых продуктов. Производство резиновых и пластмассовых изделий выросло на 94%. Оборот в производстве прочих транспортных средств и оборудования увеличился на 50%. Осенью число психологических консультаций для российских школьников выросло вдвое по сравнению с летом, об этом пишет «Известия». Около 73% обращений приходится на подростков от 12 до 16 лет. Среди основных трудностей – тревожность, низкая самооценка, перепады настроения и проблемы с общением со сверстниками. Но и российские банки пожаловались на резкий рост запросов судебных приставов о должниках, об этом пишет «Коммерсант». По данным Национального совета финансового рынка, один региональный банк за день получил почти 13 миллионов обращений, обычный объем за месяц. Банкиры говорят, что не успевают отвечать в установленный трехдневный срок и рискуют получить штрафы. Центробанк пообещал сейчас рассмотреть обращения банков. Яндекс продолжает устранять последствия атак на дата-центры, а вопрос возможных компенсаций пользователям пока обсуждается. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Повреждения инфраструктуры привели, я напомню, что к перебоям в работе сервиса, в том числе при заказе Яндекс.Такси. При этом в компании заверили, что деньги клиентов Яндекс.Пэй находятся в безопасности, несмотря на технический сбой. А юридические документы, которые подготовлены нейросетями, требуют профессиональной проверки. Об этом московскому комсомольцу рассказал юрист Иван Соловьев. По его словам, ИИ может ошибаться, ссылаться на несуществующие судебные решения. Эксперт также отмечает риски при подборе персонала, будто способны отсеивать подходящих кандидатов из-за слишком жестких настроек. Сказать пока нечего, так в Кремле прокомментировали перспективу энергетического перемирия. Ранее напомню, что Дональд Трамп заявил, что Россия и Украина согласны прекратить взаимные удары по энергообъектам. В Киеве сообщили, что ничего об этом не слышали, но подобный вариант поддерживают, если Москва сделает то же самое. Политический обозреватель Дмитрий Дрезе считает, что миротворческие усилия главы Белого дома вновь оказались под большим вопросом. Тему продолжит сам Дмитрий Дрезе.
1: Практически сразу после заключения дизельной сделки с Россией Дональд Трамп объявил, что стороны конфликта украинского готовы заключить энергетическое перемирие. Президент не стал вдаваться в подробности, что сходу вызвало массу вопросов. В частности, какие объекты подпадают под гипотетическое соглашение. Киеве заявили, что ничего об этом не слышали. Кремль ответил более уклончиво, но по сути точно так же. Мол, на сегодня сказать особо нечего. Переговоры продолжаются. Поскольку в мире уже привыкли к манерам 47-го президента Соединенных Штатов, многочисленные наблюдатели сочли это очередной вербальной интервенцией в ответ на поднявшуюся бурную волну критики. Не всем понравилось вот такое вот неожиданное потепление с Москвой. И это очень мягко сказано. Конгрессмен, республиканец Брайан Фицпатрик в соавторстве с коллегой по партии Доном Беконом объявили о намерении внести законопроект под официальным названием «Закон Рональда Рейгана о мире через силу». Суть документа в том, чтобы запретить покупки российских нефти и нефтепродуктов. Собственно, такой запрет уже действует с 2022 года решением Конгресса. Естественно, что жесткую позицию против российского дизеля поддерживают и демократы. Плюс неоднозначная общественная реакция и даже комментарии на ресурсах про-трамповского Fox News, не говоря уж о Европе, которая откровенно обвиняет Трампа в предательстве. Короче говоря, дело пахнет большим скандалом. Белый дом нарушение законодательства отвергает и заявляет, что в отличие от отступников и популистов, заботится о простом народе. Между тем, в большом недоумении пребывает так называемое нефтяное лобби. Зачем Белый дом допускает на рынок конкурентов? Не лучше было бы, скажем, расширить бурение, объявить о масштабной программе инвестиций в нефтепереработку. А это, между прочим, корневой электорат действующего главы государства. Что же в сухом остатке? Противостояние вокруг Украины продолжается. Похоже, что энергетическое перемирие всерьез не воспринимается. И это, опять же, мягко сказано. Есть только дизельная сделка и очередной скандал с союзниками в Европе и внутри самих Соединенных Штатов. Все это происходит на фоне войны на Ближнем Востоке, которая видится бесконечной, и высоких цен на нефть, которые не думают снижаться. Попытки обвинить во всем происходящем Владимира Зеленского и заставить его провести президентские выборы были и раньше, и ни к чему особо не привели. Можно рискнуть сказать, что они приведут и сейчас. Мир в 24 часа в очередной раз не случился. Выборы в Конгресс неуклонно приближаются, перспективы действующей администрации выглядят туманными. Впрочем, возможно, Трамп сможет еще всех удивить неким козырем и одержать неожиданную большую и убедительную победу.
0: Но энергетическое перемирие могло бы стать значимым дипломатическим прорывом в преддверии зимы, об этом пишут аналитики в западных СМИ. Можно было бы рассчитывать на прекращение огня между Россией и Украиной, а также по другим инфраструктурным объектам, включая нефтедобывающие промышленности. Подробнее далее в обзоре иностранной прессы на Диалог ФМ.
2: «Энергетическое перемирие вступает в силу немедленно. Обе стороны согласны. Не нарушайте», – написал Дональд Трамп в воскресенье в Truth Social. Как объяснил представитель Белого дома в интервью Axios, Трамп ожидает от Зеленского уступок. И если удары по НПЗ прекратятся, следующим шагом может стать отказ от атак на электростанции и объекты энергетической инфраструктуры. Для Владимира Зеленского это стало вторым подряд сюрпризом от Дональда Трампа, отмечает Рейтер. В субботу американский президент предупредил своего украинского коллегу, что ему, цитата, «чертовски лучше прекратить атаки на российские НПЗ». Заодно он призвал украинцев и сменить главу государства, поскольку Зеленский упустил уже несколько возможностей погасить конфликт. Отношения президентов сейчас в низшей точке с момента их перепалки в Белом доме в феврале прошлого года, считают обозреватели. Bloomberg отмечает, что Зеленский все больше рискует вступить в конфликт с Трампом, поскольку продолжает отвечать на российские атаки обстрелами нефтеперерабатывающих заводов. И это очень опасная тактика для Украины. Страна зависит от поставок американского оружия, которое закупают у США союзники по НАТО. Но есть угроза еще более серьезная. Ее американцы озвучили в пятницу на встречу переговорщиков в Майами. Стивен Уиткоф и Джаред Кушнер предупредили украинскую делегацию, что Киеву не следует предпринимать действия, которые наносят ущерб американским потребителям. К ним относятся и удары по российским НПЗ. Financial Times пишет, что это было воспринято как завуалированная угроза прекратить предоставление разведданных. Эта встреча закончилась досрочно, второй день переговоров и вовсе отменили, а Кушнер и Уиткоф отложили запланированный визит в Москву. Они прилетят после того, как добьются ответа от Киева и Брюсселя, поддержат ли они новый проект мирного предложения. За день до объявления энергетического перемирия Дональд Трамп договорился с Владимиром Путиным о восстановлении экспорта дизельного топлива. Как пишет Wall Street Journal, сенаторы-демократы назвали сделку предательством Украины и европейских союзников. Они заявили, что так президент пытается исправить собственную ошибку, которую он совершил, начав войну с Ираном. Именно она и вызвала резкий рост цен на топливо в США.
0: Сейчас за окном в Махачкале плюс 18 градусов выше нуля. Сегодня температура воздуха прогреется до плюс 23 градусов, так обещает гидрометцентр Дагестана. В общем, октябрь у нас пока не решил, что на октябрь продолжает изображать сентябрь. Небо будет преимущественно облачным, ветер умеренный, так что тяжелую зимнюю одежду пока мы убираем. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог.ФМ.

0: Иногда ошибка делает деньги дороже. Редкие монеты с неправильным штампом сегодня стоят тысячи и даже миллионы. Получается, у денег бывают опечатки, которые превращают их в сокровища.
1: В Дагестане 9 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
2: Народный фронт направил свыше 46 миллионов рублей на помощь пострадавшим от паводка в Дагестане. К инициативе ОНФ «Дагестан, мы с тобой» присоединились жители десятка регионов, тысячи волонтеров, предпринимателей и организаций. В общей сложности было совершено более 26 тысяч переводов. Поставки топлива в регион в настоящее время стабилизировались, дефицита нет, об этом сообщил глава правительства Дагестана Магомед Рамазанов. Для улучшения контроля за ситуацией была введена ежедневная передача данных о работе автозаправочных станций в Центральное диспетчерское управление ТЭК Минэнерго России. Около 300 АЗС предоставляют регулярные отчеты. На участке 37-го километра автодороги Кизилюрт-Дубки-Новый Черкей с подъездом к селу Миатли возобновлено движение после капремонта моста через реку Сулак, который играет важную роль в транспортной инфраструктуре. Мост является дублером участка федеральной трассы Р-217 «Кавказ» и открывает доступ к популярным туристическим достопримечательностям, таким как Сулакский каньон, Старый Зубутли и комплекс «Главрыба». В третьем квартале этого года мировые продажи автомобилей BMW снизились на 6% и составили 551 тысячу машин, сообщает агентство Reuters. Основным фактором, повлиявшим на снижение, является значительное уменьшение продаж в Китае на 25%, что привело к реализации 114 тысяч автомобилей. В Китае зафиксировано повышение цен на ноутбуки на 10%. По данным «Известий», подорожание затронет практически все бренды и ценовые категории в первом квартале следующего года. Ключевыми факторами, способствующими росту цен, стали увеличение стоимости компонентов и удорожание логистических услуг. Власти России и Кении рассматривают возможность запуска прямых авиарейсов между Москвой и Найроби, об этом заявил посол Кении в России. Он отметил, что прямое авиасообщение с Найроби будет способствовать росту турпотока в Кению. В настоящее время добраться до африканской страны можно только с пересадками в Стамбуле, Дохе и Аддис-Абебе. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
1: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
3: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
4: Доброе утро, Дагестан. Сегодня 14 октября. Это значит, что кто-то уже успел выпить кофе с утра, поругаться с будильником, помириться с ним и снова опять уснуть. А кто-то едет на работу с таким лицом, будто его не разбудили, а вызвали на допрос. Как бы там ни было, доброе утро. Мы желаем всем городам вещания нашей необъятной республики. Вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ. Меня зовут Расим Загиров. А это значит, что утро официально можно считать начавшимся. Даже если ваш организм пока категорически отказывается подписывать этот документ. У микрофона Расим Загиров. Будем вместе просыпаться, узнавать новости, проверять погоду и делать вид, что с вами очень бодрые мы, энергичные и вообще жаворонки. Хотя лично я считаю, что жаворонки — это люди, которые просто не знают, что такое поспать до обеда. Итак, Дагестан, доброе утро, мы начинаем.

Сокольский районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении местной жительницы, которая обвиняется в хищении детских пособий почти на 2 миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Дагестана. Следствие установило, что в 2022 году обвиняемая обратилась в отделение социального фонда по Дагестану за ежемесячным пособием на 4 детей. Она фактически проживала с детьми за пределами России, поэтому не имела оснований на соцвыплаты. Управление Федеральной антимонопольной службы по Дагестану признало медицинский центр «Лекарь» в Махачкале нарушившим закон о рекламе за акции чек-апы со скидкой до 40%. В рекламе медицинского центра «Лекарь» не указали условия скидки, сроки акций, категории пациентов, на которых она распространяется, и другие ограничения. Из-за этого фраза «скидка до 40%» создает у потребителя ложное впечатление, что скидка доступна всем. Служба признала сейчас медицинский центр «Лекарь», нарушившим законодательство о рекламе, и выдала предписание об устранении этого нарушения. Ну а технологии искусственного интеллекта активно внедряются в российскую систему здравоохранения. Об этом РИА Новости рассказал замминистра здравоохранения России Вадим Ваньков. По его словам, в радиотехнологии решения на базе ИИ позволяют анализировать медицинские изображения, полученные в ходе рентгена, флюорографии и компьютерной томографии. Также нейросети сейчас задействованы в анализе данных электронных медицинских карт. Система обрабатывает большой объем информации по профилю пациента. И правительство нашей страны поддержало законопроект об ужесточении наказания за публичные призывы к терроризму и массовым беспорядкам, а также за насилие в отношении представителей власти. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отзыв Кабинета министров. Теперь за призывы к массовым беспорядкам максимальный срок лишения свободы предлагают увеличить до 4 лет. Если они распространяются через интернет, установится наказание до 6 лет. Автор инициативы связывает ее с ростом числа преступлений, связанных с террористической пропагандой. Но в 22-й пакет антироссийских санкций Евросоюза вошли несколько предприятий легкой промышленности. Об этом пишет газета.ру.

0: Всего три дня, 28, 29 и 30 декабря. Ранее, я напомню, что премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в следующем году. Кстати, согласно ему, а мы, коллектив Диалог ФМ, ознакомились с этим календарем, новогодние каникулы будут длиться с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года. Кроме того, в начале ноября жителей России ждет четырехдневная рабочая неделя. Для россиян наступит она в начале ноября. Это связано с празднованием Дня народного единства 4 ноября. Он выпадает, кстати, на среду и будет выходным. В 2027 году будет при пятидневной рабочей неделе в России ожидается 118 выходных и праздничных дней. В министерстве отмечали, что благодаря переносам дней россияне будут отдыхать по 3 дня 5 раз в феврале, в марте, 2 что в мае и в июне. Будут и четырехдневные выходные с 4 по 7 ноября уже следующего года. Ну и отдельные категории пенсионеров в России получат увеличение выплат в ноябре. Об этом пишет Russian Today. В частности, россиянам, которые в октябре исполнилось 80 лет, положена удвоенная фиксированная выплата к страховой пенсии. Ее размер увеличится с 9584 рублей до 19169 рублей. Помимо этого, сохраняется ежемесячная надбавка за уход в размере 1413 рублей. В стандартном случае общая прибавка состоит почти 11 тысяч рублей. Панеш подчеркнула, что при расчете выплат происходит это все автоматически. Кроме того, в связи с празднованием Дня народного единства изменится и график зачисления детских пособий. Досрочно перечислят единое пособие на детей до 17 лет и беременным. Выплату по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих родителей. Пособие на первого ребенка до 3 лет и выплату на ребенка военнослужащего по призыву. Итак, друзья, в Гонконге зафиксировали всплеск заражения оспой обезьян, об этом сообщает ТАСС. С августа в регионе выявили 21 новых случаев инфицирования. По данным Центра охраны здоровья, это 70% от общего числа заболевших в 2026 году. С января в Гонконге зафиксировали 30 случаев оспой обезьян, из них 7 завозных. Уточняется, что большинство пациентов не делали прививки. Но аферисты от лица сотрудников МФЦ выманивают код доступа к порталу госуслуги под предлогом записи на выдачу загранпаспорта, об этом сообщает ТАСС. Преступник звонит человеку, который недавно обращался с заявлением об оформлении документа. Потенциальные жертвы сообщают, что необходимо уточнить некоторые сведения. Для этого мошенник просит назвать код из СМС, а на самом деле это пароль от аккаунта в госуслуге, поэтому будьте бдительны. Ну и Европейская комиссия собирает ужесточить визовые правила для граждан России. Как пишет Лента.ру, предложения будут представлены в январе 2027 года. Инициатива связана с опасениями европейских стран по поводу гибридных угроз. За ужесточение визового режима выступают, в частности, Швеция, Польша и Эстония. Таллин предложил ограничить въезд в ЕС для бывших российских военнослужащих. Ну и, друзья, продолжаем. В результате ударов со стороны Украины по Брянской области погиб мужчина. Об этом сообщает губернатор Егор Ковальчук. По его словам, дрон «Камикадзе» ударил по деревне Случок Стародубского муниципального округа. Тяжелое ранение получил местный житель. К сожалению, спасти мужчину не удалось. Он скончался в больнице. Правительство частично сняло запрет на экспорт дизельного топлива из России. Об этом пишет Интерфакс. Решение было принято правительством в соответствии с договоренностями между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Это даст возможность отправить на мировой рынок почти 500 тысяч тонн дизельного топлива. Вице-премьер России Александр Новак отметил, что частичное снятие запрета на экспорт дизельного топлива не повлияет на интересы российских потребителей. Так обещают, по крайней мере. Объемы производителей позволяют обеспечить внутренний рынок и продолжить поставки на международный уровень. Ну и бизнес-ангелы переключились на индустрию долголетия. Миллиардеры Кремниевой долины вкладывают деньги в стартапы, которые занимаются омоложением, пишет Business Insider. Среди инвесторов основатель Amazon, а также глава OpenAI. Речь идет о технологиях клеточного перепрограммирования. Первые испытания на людях намечены на следующий год. Начнутся с клеток печени. Тему продолжат мои коллеги.
1: За 100 лет средняя продолжительность жизни в мире удвоилась и достигла, по данным ООН, 74 лет. А благодаря ИИ ученые обещают увеличить ее до 120 уже в обозримом будущем. Речь даже не о возрасте, а о потенциале человеческого организма. Остановить старение в теории поможет перепрограммирование клеток, возвращение их чуть ли не в эмбриональное состояние. Первые испытания на людях намечены уже на следующий год и начнут с клеток печени. При этом некоторые технологии восстановления клеток и ткани уже применяются в медицине, отмечает замдиректора Высшей школы госуправления Президентской академии Давид Мелик.

0: Гусейнов.
1: У нас уже выращивают кожу сердечные клапана. Разработали искусственный глаз из живой ткани. Пройдет 10-15 лет. И, в принципе, эти технологии начнут массово использоваться. Они уже активно используются и в российской системе здравоохранения. К примеру, люди, у которых рассеянный склероз, внедряется перепрограммирование стволовых клеток. Стадия ремиссии увеличивается 20-30 лет. Наука уже научилась выращивать даже там ухо. Кто первый изобретет таблетку от старости, вложи рубль, получишь миллиарды. Инвесторы смотрят на этот сектор вложений как крайне перспективный.
0: По данным Wall Street Journal, за последние 25 лет в индустрию долголетия вложили более 5 миллиардов долларов. Сейчас средний размер инвестиций составляет 43 миллиона. Так, основатель PayPal Питер Тиль направил 700 миллионов долларов в десятки стартапов по продлению жизни, а глава OpenAI Сэм Альтман вложил 180 миллионов в компанию, что обещает продлить здоровую жизнь человека как минимум на 10 лет. Интерес к этой сфере проявляет и российский бизнес, говорит венчурный инвестор, футуролог Евгений Кузнецов.
2: Компания InSilico, созданная российскими в прошлом биоинформатиками, недавно объявили о том, что они тестируют первый препарат, который доказано влияет на клеточное омоложение. А сама компания занимается разработкой лекарств при помощи искусственного интеллекта. Для фармы на разработку нового лекарства грубая оценка уходит до миллиарда долларов. Лечить отдельное количество богатых – это невыгодно. Массовое лекарство можно заработать десятки миллиардов. Например, на Оземпике Novo Nordisk зарабатывал так много, что несколько лет подряд Дания росла до 5% ВВП. И синтетическая биология – это начало нового инвестиционного цикла.
0: Благодаря Оземпику и другим препаратам для похудения американская система здравоохранения, по некоторым оценкам, сэкономила миллиарды долларов, поэтому в биотехнологическую гонку включается все больше стран, отмечает директор по развитию компании RNC Pharma Николай Беспалов.
3: Причины здесь связаны с общим старением населения в развитых странах. Никто с этим мириться не хочет. Мы не говорим, там, если будем жить 150 лет. Понятно, что на какие-то процессы старения действительно можно воздействовать. Помимо медицинской науки есть энтузиасты. Они пытаются найти некие побочные эффекты, которые влияют на старение существующих лекарственных препаратов. Таких достаточно много. Метформин. Сейчас один из самых популярных народных геропротекторов. То есть здоровые люди, у которых нет никакого диабета, принимают препарат, как с изометином. В перспективе может быть помочь. Может влиять на процесс старения, сейчас лечат глаза.
0: Пока бизнес инвестирует в стартапы, которые обещают продлить жизнь, потребители скупают препараты против старения – геропротекторы. По данным Research and Markets, в прошлом году мировой рынок таких средств оценивался в 52 миллиарда долларов. А за ближайшие 10 лет аналитики прогнозируют его двукратный рост.
4: Сейчас за окном в Махачкале плюс 18 градусов выше нуля. Сегодня температура воздуха прогреется до плюс 23 градусов, так обещает гидрометцентр Дагестана. В общем, октябрь у нас пока не решил, что на октябре продолжает изображать сентябрь. Небо будет преимущественно облачным, ветер умеренный, так что тяжелую зимнюю одежду пока мы убираем. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог FM.

0: Реклама на Диалог FM.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Ну и количество повторных инфарктов в России с 2019 года сократилось примерно на 40%. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Кстати, по его словам, при этом сохраняются факторы, которые могут увеличить риск осложнения. Среди них сердечная и почечная недостаточность, ожирение, малоподвижный образ жизни и пожилой возраст. Отдельно глава Минздрава отметил, что риск тромбоза выше у людей с сахарным диабетом и ожирением. На течение сердечно-сосудистых заболеваний также могут влиять и инфекции. Друзья, продолжаем. В МВД напомнили россиянам о мошеннической схеме с просьбами проголосовать за знакомого в конкурсе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя столичного главного управления МЧС. Аферисты получают доступ к чужим аккаунтам и рассылают сообщения от имени друзей или родственников, якобы проголосовать за их дочь или сына. В них предлагают перейти по ссылке, поддержать якобы участника голосования. В МВД советуют сначала связаться с человеком, который отправил вам эту ссылку, и напрямую уточнить, действительно ли он отправлял вам эту ссылку. Переход по ссылке может привести к потере доступа уже к своему аккаунту. Роспотребнадзор временно приостановил ввоз и продажу в нашей стране части напитков из Грузии. Об этом сообщает РБК со ссылкой на документ ведомства. Ограничения затронули продукцию нескольких производителей, в том числе отдельные вина, пиво и безалкогольные напитки. В Роспотребнадзоре пояснили, что при проверке выявили несоответствие продукции установленным требованиям по нескольким показателям. Мера введена в рамках правил Евразийского экономического союза, она касается конкретных производителей и отдельных видов продукции, а не всех напитков грузинского производства. Но здесь прям чешется прокомментировать как-то эту новость, потому что у нас в Дербенте здесь это все прекрасно изготавливается. Я вот понять не могу, почему мы поддерживаем все-таки рынок других стран, когда это все абсолютно здесь у нас в нашей стране поддерживается и довольно-таки не хуже, учитывая, что даже наши дербентские вина и коньяки не заняли во Франции хорошие звезды, друзья. Так вот, что касаемо соков из Грузии, то чем наш тот же самый Кику не хуже, я абсолютно понять не могу. Поэтому, друзья, давайте все-таки поддерживать своих производителей, потому что сейчас объясню. Потому что во время паводков в Дагестане, ну давайте честно, наш бизнес, наш смешный бизнес, он все-таки нас поддерживал, обычных жителей Дагестана. В России один из самых низких уровней безработицы в мире, об этом сообщил замглавы администрации президента Максим Орешкин. По последним статистическим данным, 2%. Орешкин также отметил низкий уровень безработицы среди молодежи. Этому процессу, по его словам, очень способствуют цифровые платформы. Они обеспечивают дополнительную занятость, все это позволяет экономике проникать даже в самые отдаленные части нашей большой страны, подчеркнул замглавы администрации президента. Число звонков россиянам от телефонных мошенников за январь-сентябрь 2026 года сократилось в разы. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на крупнейших операторов связи. Такую динамику они связывают с действием новых законов и совершенствованием систем защиты на основе искусственного интеллекта. В период за прошлые годы власти внедрили антифрод-системы и ужесточили контроль за оборотом сим-карт. Депутат Георгий Камнев предложил для попавшихся на фальсификате поставщиков питания в школы, детские сады и больницы вести черный список. Я недавно напомню, что данную меру предложил и наш председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов. Но депутат Георгий Камнев предложил это сделать с пожизненным запретом на госконтракты и даже дисквалификации директоров. Об этом парламентарий заявил газете «Точка.ру». По его словам, это будет не просто административная санкция, а базовая мера защиты самых уязвимых. Ребенок в детском саду, пациент в больнице, пожилой человек в интернате, в отличие от тех, кто покупает еду в магазине, не могут выбирать, что они едят. Камнев напомнил, что для детей, для людей с ослабленным иммунитетом, аллергиком и хроническими заболеваниями, теми, кто владеет, такая еда может стать причиной отравления и других проблем со здоровьем. Один из самых высоких показателей рождаемости в России отмечается в Туве и в Чеченской Республике. Это следует из аналитического доклада Агентства стратегических инициатив. Его слова передают РИА Новости. Согласно, кстати, результатам исследований, число рождений на 1000 женщин фертильного возраста в среднем по стране составляет 35%. Коэффициент рождаемости в возрасте от 30 до 34 лет 66% на одну женщину. В группе 35-39 – 38%. Республика Тыва и Чечня входят в первую тройку регионов по каждому показателю рождаемости. В число лидеров также вошла Ингушетия и Республика Алтай. Так, самое интересное, я наш Дагестан здесь найти не могу. Так, число компаний с дистанционным форматом работы в России стремительно падает. Если в мае в 2020 году спрос, если вашей компании сотрудники, работающие удаленно, утвердительно отвечали только 60% опрошенных работодателей, то в сентябре этого года таких было 31%. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на исследование сервиса «Суперджоб». 78% компаний вне офиса работает только 10% сотрудников. В Москве ее используют только 41% компаний. Европейскому Союзу грозит зимний дефицит газа, из-за чего, возможно, придется в экстренном порядке искать замену утраченным объемом энергоносителя. Об этом сообщает «Политика» со ссылкой на отчет Американского института экономики, энергетики и финансового анализа. Кстати, издание отмечает, что дефицит создает угрозу резкого роста счетов за электроэнергию и введения принудительных мер по экономии ресурсов. Иммунитет россиян, который сформировался ранее в результате перенесенной инфекции или вакцинации, может обеспечить определенную защиту против новых штаммов гриппа. Об этом сообщает РИА Новости, и заявили технические эксперты Всемирной организации здоровья. Там пояснили, что вирусы сезонного гриппа постоянно эволюционируют. Это позволяет им частично обходить иммунитет, сформировавшийся после перенесенной инфекции. Ну и, друзья, дизельная сделка Москвы и Вашингтона выгодна американцам. Так министр финансов США Скотт Бессент в эфире Fox News объяснил возможное ослабление антироссийских санкций. Кстати, по его словам, законопроект сенатора Линдси Грэма этому абсолютно не препятствует. Давайте поговорим об этом с нашими коллегами.
1: Выборы в Конгресс все ближе, а политика Трампа все противоречивее. Меньше месяца назад Вашингтон принял законопроект об адских санкциях Линдси Грэма. А в минувшую пятницу США и Россия неожиданно договорились о поставках российского дизеля на мировой рынок. До конца года Москва должна экспортировать 800 тысяч тонн топлива, а затем еще несколько миллионов. В тот же вечер Россия сняла эмбарго на экспорт дизеля, а США – ограничения, которые действовали с 2022 года. При этом российские госсредства в американских банках остаются заблокированными. Впрочем, даже с учетом новых поставок, топлива в России хватит, отмечает старший научный сотрудник финансового университета Станислав Митрохович.
2: Конечно, учитывая, как были настроены российские НПЗ, дизель у нас производилось в 2 раза больше, чем для внутренних нужд, получилась ситуация, при которой дизеля стало больше ставиться на российском рынке, чем российский рынок может поглотить. Особенно с летним дизелем, то куда его девать? Хранить в хранилищах, у нас их не так много. Один из вариантов – это нужно было действительно возобновить экспорт. Если здесь еще удалось это продать как бы с политической точки зрения, сделать Трампу некую услугу и в обмен попросить что-то свое, ну, может быть, это совсем даже и неплохой вариант. Но на будущее посмотрим. Эта сделка с Трампом, она может и развалиться же.
1: По словам Трампа, сделка с Москвой поможет снизить мировые цены на топливо. И дизель действительно подешевел уже на самих новостях о соглашении. Однако на фоне кризиса в Армузском проливе российские поставки вряд ли заметно повлияют на рынок, отмечает Рейтер. Сделку раскритиковали и мировые лидеры, и соратники самого Трампа. А вот для Москвы соглашение может открыть новые возможности, в том числе за пределами нефтяного рынка. Сотрудничество с США способно сдвинуть с мертвой точки другие затянувшиеся переговоры, считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
3: Возникает, получается, определенная конкуренция за российские углеводороды с Индией и Китаем. Более того, это определенный сигнал Китаю, что Россия может договариваться с Соединенными Штатами, может торговать с ними, а значит, нужно договариваться о тех экономических проектах, которые давно обсуждаются, уже сейчас, в частности, сила Сибири-2 или сила Байкал. Китай очень внимательно следит за взаимоотношениями России и Соединенных Штатов. И вот такие договоренности, конечно, будут его пугать и подталкивать к тому, чтобы он все-таки ряд контрактов с Россией быстрее заключил.
1: Впрочем, что сама сделка, что потенциальная политическая выгода Трампа очень эфемерны, отмечает директор по исследованиям и развитию Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
4: Говорить о сделке можно было бы, если бы была третья сторона, и Трамп смог убедить Украину прекратить удары по НПЗ. Пока риск сохраняется, ни Россия, ни США не могут гарантировать никакие объемы поставок. То, что Трамп услышал, это просто выход постепенный на естественный уровень экспорта, который зависит от многих обстоятельств, прежде всего, от состояния НПЗ. 300 тысяч тонн сейчас, 500 тысяч тонн в ближайшие недели в масштабах текущего дефицита капля в море. Тем более, что эти объемы, я даже не верю, что до выборов в Конгресс успеют дойти до АЗС.
1: Между тем, по подсчетам Управления энергетической информации США, за год дизель в Америке подорожал на 70%, до $6 за галлон. И судя по реакции американцев на сделку, ценник на АЗС волнует избирателей сильнее, чем очередное обещание президента.
0: Премьер-министр Дагестана Магомед Рамазанов назначил Расулова Заура Магомед Расуловича общественным помощником по вопросам правового сопровождения предпринимательской и инвестиционной деятельности Дагестана. Соответствующий документ опубликован на сайте Кабмина региона. Напомним, что ранее Расулов был депутатом Народного собрания Дагестана 7-го созыва, членом Комитета по промышленности, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства. Ну а Тарумовский районный суд вынес приговор по уголовному делу о мошенничестве при получении социальных выплат в особо крупном размере. Это часть 4 статьи 152, обязав местную жительницу возместить государству ущерб на сумму более 1 миллиона рублей. Следствием и судом установлено, что подсудимая, которая воспитывает 7 детей, 5 из которых несовершеннолетние, оформила фиктивную регистрацию в городе Сургуте. Фактически проживая в Дагестане, она получала детские выплаты по увеличенным нормам Ханты-Мансийского автономного округа. Ну и по поручению главы Махачкалы Джамбулата Салавова в городе запустили электробус. Транспорт представлен в рамках пилотного проекта на 1 месяц. Как уточнили в столичном управлении транспорта, электробус ходит по маршруту номер 5, где раньше курсировал троллейбус. По итогам тестовой эксплуатации городские власти оценят эффективность электробуса. Если проект покажет хорошие результаты, в следующем году администрация планирует приобрести 10 таких машин и задействовать их на маршрутах города. Я напомню, что по инициативе Джамбулата Салавова каждое воскресенье в течение этого месяца проезд на этом электробусе будет абсолютно бесплатным. Ну а наша страна направила НАТО предупреждение о неприемлемости угроз отрезать Калининградскую область от остальной территории нашей страны. Об этом Интерфаксу сообщил замглавы МИД Александр Грушко. Кстати, по его словам, послание признано предотвратить дальнейшую эскалацию. Я напомню, что генсек НАТО Марко Рютте ранее подтвердил получение этого документа. В нем Москва заявила о готовности использовать весь имеющийся арсенал для защиты своей территории. При этом глава военного комитета Альянса Джузеппе Кавадрагана заявил, что НАТО не планирует блокаду Калининградской области. Ну а деньги, внесенные для погашения кредитной карты, могут списать счет налоговой задолженности. Об этом пишет «Известия». Как пояснили Федеральной налоговой службе, что при недостатке средств взыскание налогов имеет приоритет перед кредитным платежом. В результате у заемщика может возникнуть просрочка, а вместе с ней штрафы и ухудшение кредитной истории. Ну и, друзья, как сбои в работе приложения Яндекса отразились на пользователях и бизнесе? Лично я в воскресенье вечером стал обращать внимание на то, что наш город стал резко пустой, потому что вызвать такси стало вообще невозможным. А если вызывал, то 42 минуты ожидания лично я помню, чтобы не пришлось отменить. И нагрузка пошла на другой таксопарк Махачкалы, на такси Анжи, которые еле как справлялись с этим. Некоторые москвичи просидели целый день без света в уютном доме, также из-за сбоя голосовой помощницы Алисы. Некоторые Алисы также не работали, включая в Махачкале. Работа российского рекламного рынка оказалась почти парализована. Все это – последствия атак на дата-центры Яндекса. Проблемы с доставкой, такси и другими сервисами компании продолжаются, кстати, до сих пор. Тему продолжат мои коллеги.
5: Сначала у россиян омрачились выходные. Многие не смогли посмотреть кино или заказать продукты на дом из-за сбоев в кинопоиске Яндекс.Лавке. Яндекс.Музыка и Алиса тоже не работали. Пришлось сидеть в тишине, а некоторым и в темноте, поделился с Коммерсант ФМ москвич Сава.
6: К моему удивлению, был задет умный дом тоже от Яндекса. Из-за чего вчера уже не мог ни включить свет, ни что-либо сделать. А по нашей глупости в квартире мы не поставили ручные выключатели и приходилось существовать без света. Свет ручной только в ванной можно включить. Самое главное, что решили проблему достаточно быстро.
5: Но утро понедельника тоже не задалось. У некоторых пользователей проблемы с такси никуда не делись. Приложение зависает, не строится маршрут, а водители не видят заказ. В Екатеринбурге на этом фоне ценник за 2 минуты поездки взлетел до 1400 рублей в тарифе эконом. Водители сами отказываются выходить на линию, так как система не дает вывести полученные деньги уже 3 дня. В службе доставки похожие проблемы, говорит курьер Антон из Санкт-Петербурга.
7: Заказы поступают, оплата за эти заказы сейчас курьер не видна. Также не работают приложения по выводу денег на карту. Не работает связь с клиентами, то есть если ты приехал к клиенту и тебе надо с ним связаться, чтобы он, к примеру, вышел на улицу и отдал тебе посылку, остается надеяться только на то, что клиент сидит с включенным приложением и наблюдает за тем, где находится курьер. Поддержка Яндекса чаще всего отвечает тебе бот, ведутся работы, держитесь.
5: Рабочие процессы тоже оказались под угрозой. Рекламные кампании встали на паузу. Отключился Яндекс.Директ и все сервисы для анализа метрик, отмечает специалист по продвижению в сети Валерий Черников.
8: Невозможно менять настройки и даже пополнить бюджет. Сама компания Яндекс пишет, что продвижение продолжается, однако нет возможности контролировать то, как оно идет, а это в свою очередь означает то, что если компания остановится по причине того, что будет отсутствовать заложенный бюджет на продвижение, с этим ничего не получится сделать. Никакого понимания о том, что сейчас происходит на сайте и с клиентами, просто нет.
5: Даже если клиенты увидят предложение бизнеса, с оплатой тоже могут быть проблемы. За последние сутки Америки платформа Down Detector зафиксировала более 16 тысяч жалоб на сервис Яндекс.Пэй. В IT-компании заявляют, что деньги клиентов находятся в безопасности, так как не хранятся непосредственно в центре обработки данных. Кроме того, по-прежнему не работает Яндекс.Почта и Телемост. У студентов не открываются учебные цифровые платформы с домашними заданиями и онлайн-занятиями. Впрочем, может, хотя бы они остались довольны, допускает преподаватель Московского политеха Александр Шеремет.
9: Зайти пока нельзя, ни в СБО, ни в личный кабинет. Эта ситуация коснулась не только нашего университета, но проблемы решаются. Не было доступа к личному кабинету, в котором есть расписание, и как раз ссылки автоматически подгружаются. Пришлось запланировать самому занятие вот это лекционное. Существуют же альтернативные каналы связи, и удалось старости отправить ссылку, мы быстро самоорганизовались.
5: Как сообщил министр цифрового развития Максуд Шадаев, вопрос по защите ЦОДов решают Минцифры и Минобороны.
0: Ну что, друзья, 14 октября на календаре. Вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ. Именно в этот день, в 1666 году, произошла битва при Гастингсе. То есть 14 октября состоялась знаменитая битва, в которой Вильгельм Завоеватель победил английского короля Гарольда II. Представляете, сколько людей тогда опоздали на работу из-за исторических событий. Хотя, конечно, в 11 веке начальник мог и не спросить, почему вы задержались. Мог просто отправить вас на битву. В 1926 году первое появление Винни-Пуха. Именно 14 октября вышла книга Алана Александра Милна «Винни-Пух», который познакомил читателя с медвежонком и его друзьями. Вот человек понимал жизнь. Пока все куда-то бегут, Винни-Пух думал о меде. Возможно, это и есть главный секрет душевного равновесия, друзья. В 1947 году человек преодолел звуковой барьер. Американский летчик-испытатель Чак Йегер на экспериментальном самолете Bell X-1 впервые преодолел скорость звука в пилотируемом горизонтальном полете. А кто-то сегодня преодолевает звуковой барьер исключительно в попытке объяснить домашним, почему проспал. Ну что, 14 октября сегодня также отмечается Всемирный день стандартов. В этот день отмечается вклад специалистов, которые разрабатывают международные стандарты. Они, кстати, помогают обеспечить совместимость техники. А вот стандарты человеческих отношений пока, конечно, никто не утвердил. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог FM.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Арендаторы земельных участков в Дагестане погасили более 4 миллионов рублей задолженности после того, как Минимущество подало в суд 41 иск против должников, об этом сообщает пресс-служба министерства. Долги закрыли арендаторы по 13 договорам. Еще по 15 арендаторам материалы готовятся для суда. Их задолженность превышает 30 миллионов рублей. Минимущество намерено усилить работу по взысканию задолженности за аренду госимущества. Новым руководителем корпорации развития Дагестана стал Гайдар Гаджиев. Его представил коллективу временно исполняющий обязанности первого заместителя председателя правительства Дагестана Руслан Алиев. Алиев отметил важную роль корпорации в экономическом развитии Дагестана и призвал сотрудников поддержать нового руководителя. Но в России досрочно перечислят пенсии в связи с празднованием Дня народного единства, который ежегодно отмечается 4 ноября. Согласно данным соцфонда, изменение графика коснется всех видов пенсионных выплат, включая страховые, социальные и накопительные пенсии, а также выплаты по старости и инвалидности. Пенсионеры, которым средства обычно поступают 4 ноября, получат их на банковские карты на день раньше 3 числа. После праздничной даты перечисленные выплаты через банки продолжатся в обычном режиме с 5 ноября. Минимальный размер оплаты труда в России необходимо как можно скорее повысить до 35 тысяч рублей. Об этом ТАСС заявил глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике, делам ветеранов Элеонора Ковшар. Сейчас достижение этой отметки запланировано только к 2030 году. Кроме того, Ковшар считает необходимым повысить прожиточный минимум как минимум до 30 тысяч рублей для пенсионеров и трудоспособных граждан. Я напомню, что с 1 января этого года минимальный размер оплаты труда в России составляет более 27 тысяч рублей. Ну и при выборе товара на маркетплейсе стоит оценивать не только количество положительных отзывов и на то, как покупатели рассказывают об использовании покупки. Об этом газете.ру заявил президент Ассоциации цифровых платформ Арас Дурьев. Он отметил, что отзывы помогают сравнивать товары со схожими характеристиками. Фотографии и видео позволяют увидеть детали, которые сложно оценить по описанию продавца, а опыт других пользователей – понять, как вещь ведет себя после покупки. Парламент Дагестана анонсировал дату публичных слушаний по проекту закона Республики о бюджете Республики Дагестан на 2027 год, а также на плановый период 2028 и 2029 года. Мероприятие пройдет 12 ноября в Махачкале, состоится в 11 утра в Доме правительства в зале заседаний Народного собрания Дагестана. Для личного участия в публичных слушаниях необходимо предварительно зарегистрироваться. Я напомню, что прием заявок продлится до 8 ноября этого года. Оборот обрабатывающих производств в Дагестане за январь-август увеличился на 21% и достиг 55 миллиардов рублей. Наиболее высокий рост показали предприятия по выпуску резиновых и пластмассовых изделий, прочих транспортных средств и оборудования, а также пищевых продуктов. Производство резиновых и пластмассовых изделий выросло на 94%. Оборот в производстве прочих транспортных средств и оборудования увеличился на 50%. Осенью число психологических консультаций для российских школьников выросло вдвое по сравнению с летом, об этом пишет «Известия». Около 73% обращений приходится на подростков от 12 до 16 лет. Среди основных трудностей – тревожность, низкая самооценка, перепады настроения и проблемы с общением со сверстниками. Но и российские банки пожаловались на резкий рост запросов судебных приставов о должниках, об этом пишет «Коммерсант». По данным Национального совета финансового рынка, один региональный банк за день получил почти 13 миллионов обращений, обычный объем за месяц. Банкиры говорят, что не успевают отвечать в установленный трехдневный срок и рискуют получить штрафы. Центробанк пообещал сейчас рассмотреть обращения банков. Яндекс продолжает устранять последствия атак на дата-центры, а вопрос возможных компенсаций пользователям пока обсуждается. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Повреждения инфраструктуры привели, я напомню, что к перебоям в работе сервиса, в том числе при заказе Яндекс.Такси. При этом в компании заверили, что деньги клиентов Яндекс.Пэй находятся в безопасности, несмотря на технический сбой. А юридические документы, которые подготовлены нейросетями, требуют профессиональной проверки. Об этом московскому комсомольцу рассказал юрист Иван Соловьев. По его словам, ИИ может ошибаться, ссылаться на несуществующие судебные решения. Эксперт также отмечает риски при подборе персонала, будто способны отсеивать подходящих кандидатов из-за слишком жестких настроек. Сказать пока нечего, так в Кремле прокомментировали перспективу энергетического перемирия. Ранее напомню, что Дональд Трамп заявил, что Россия и Украина согласны прекратить взаимные удары по энергообъектам. В Киеве сообщили, что ничего об этом не слышали, но подобный вариант поддерживают, если Москва сделает то же самое. Политический обозреватель Дмитрий Дрезе считает, что миротворческие усилия главы Белого дома вновь оказались под большим вопросом. Тему продолжит сам Дмитрий Дрезе.
1: Практически сразу после заключения дизельной сделки с Россией Дональд Трамп объявил, что стороны конфликта украинского готовы заключить энергетическое перемирие. Президент не стал вдаваться в подробности, что сходу вызвало массу вопросов. В частности, какие объекты подпадают под гипотетическое соглашение. В Киеве заявили, что ничего об этом не слышали. Кремль ответил более уклончиво, но по сути точно так же. Мол, на сегодня сказать особо нечего. Переговоры продолжаются. Поскольку в мире уже привыкли к манерам 47-го президента Соединенных Штатов, многочисленные наблюдатели сочли это очередной вербальной интервенцией в ответ на поднявшуюся бурную волну критики. Не всем понравилось вот такое вот неожиданное потепление с Москвой. И это очень мягко сказано. Конгрессмен, республиканец Брайан Фицпатрик в соавторстве с коллегой по партии Доном Беконом объявили о намерении внести законопроект под официальным названием «Закон Рональда Рейгана о мире через силу». Суть документа в том, чтобы запретить покупки российских нефти и нефтепродуктов. Собственно, такой запрет уже действует с 2022 года решением Конгресса. Естественно, что жесткую позицию против российского дизеля поддерживают и демократы. Плюс неоднозначная общественная реакция и даже комментарии на ресурсах про-трамповского Fox News, не говоря уж о Европе, которая откровенно обвиняет Трампа в предательстве. Короче говоря, дело пахнет большим скандалом. Белый дом нарушение законодательства отвергает и заявляет, что в отличие от отступников и популистов, заботится о простом народе. Между тем, в большом недоумении пребывает так называемое нефтяное лобби. Зачем Белый дом допускает на рынок конкурентов? Не лучше было бы, скажем, расширить бурение, объявить о масштабной программе инвестиций в нефтепереработку. А это, между прочим, корневой электорат действующего главы государства. Что же в сухом остатке? Противостояние вокруг Украины продолжается. Похоже, что энергетическое перемирие всерьез не воспринимается. И это, опять же, мягко сказано. Есть только дизельная сделка и очередной скандал с союзниками в Европе и внутри самих Соединенных Штатов. Все это происходит на фоне войны на Ближнем Востоке, которая видится бесконечной, и высоких цен на нефть, которые не думают снижаться. Попытки обвинить во всем происходящем Владимира Зеленского и заставить его провести президентские выборы были и раньше, и ни к чему особо не привели. Можно рискнуть сказать, что они приведут и сейчас. Мир в 24 часа в очередной раз не случился. Выборы в Конгресс неуклонно приближаются, перспективы действующей администрации выглядят туманными. Впрочем, возможно, Трамп сможет еще всех удивить неким козырем и одержать неожиданную большую и убедительную победу.
0: Но энергетическое перемирие могло бы стать значимым дипломатическим прорывом в преддверии зимы, об этом пишут аналитики в западных СМИ. Можно было бы рассчитывать на прекращение огня между Россией и Украиной, а также по другим инфраструктурным объектам, включая нефтедобывающие промышленности. Подробнее далее в обзоре иностранной прессы на Диалог ФМ.
2: «Энергетическое перемирие вступает в силу немедленно. Обе стороны согласны. Не нарушайте», – написал Дональд Трамп в воскресенье в Truth Social. Как объяснил представитель Белого дома в интервью Axios, Трамп ожидает от Зеленского уступок. И если удары по НПЗ прекратятся, следующим шагом может стать отказ от атак на электростанции и объекты энергетической инфраструктуры. Для Владимира Зеленского это стало вторым подряд сюрпризом от Дональда Трампа, отмечает Рейтер. В субботу американский президент предупредил своего украинского коллегу, что ему, цитата, «чертовски лучше прекратить атаки на российские НПЗ». Заодно он призвал украинцев и сменить главу государства, поскольку Зеленский упустил уже несколько возможностей погасить конфликт. Отношения президентов сейчас в низшей точке с момента их перепалки в Белом доме в феврале прошлого года, считают обозреватели. Bloomberg отмечает, что Зеленский все больше рискует вступить в конфликт с Трампом, поскольку продолжает отвечать на российские атаки обстрелами нефтеперерабатывающих заводов. И это очень опасная тактика для Украины. Страна зависит от поставок американского оружия, которое закупают у США союзники по НАТО. Но есть угроза еще более серьезная. Ее американцы озвучили в пятницу на встречу переговорщиков в Майами. Стивен Уиткоф и Джаред Кушнер предупредили украинскую делегацию, что Киеву не следует предпринимать действия, которые наносят ущерб американским потребителям. К ним относятся и удары по российским НПЗ. Financial Times пишет, что это было воспринято как завуалированная угроза прекратить предоставление разведданных. Эта встреча закончилась досрочно, второй день переговоров и вовсе отменили, а Кушнер и Уиткоф отложили запланированный визит в Москву. Они прилетят после того, как добьются ответа от Киева и Брюсселя, поддержат ли они новый проект мирного предложения. За день до объявления энергетического перемирия Дональд Трамп договорился с Владимиром Путиным о восстановлении экспорта дизельного топлива. Как пишет Wall Street Journal, сенаторы-демократы назвали сделку предательством Украины и европейских союзников. Они заявили, что так президент пытается исправить собственную ошибку, которую он совершил, начав войну с Ираном. Именно она и вызвала резкий рост цен на топливо в США.
0: Сейчас за окном в Махачкале плюс 18 градусов выше нуля. Сегодня температура воздуха прогреется до плюс 23 градусов, так обещает гидрометцентр Дагестана. В общем, октябрь у нас пока не решил, что на октябрь продолжает изображать сентябрь. Небо будет преимущественно облачным, ветер умеренный, так что тяжелую зимнюю одежду пока мы убираем. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог.фм.

0: Диалог FM. Все время по делу. В Дагестане 10 часов. Время. Диалог FM. Кратко. По делу. Новости на Диалог FM.
1: На Красном мосту продолжаются работы по восстановлению. На стройплощадке завершен демонтаж бетонных плит одного из пролетов. В настоящее время проводятся мероприятия по укреплению объекта. Кроме того, начат процесс демонтажа железобетонных плит второго пролета моста. В Каспийске планируется снести незаконные мосты через ручей Моисеевский, которые могут привести к подтоплениям во время осенних дождей. Сотрудники городской администрации и представители Дакмелиоводхоза провели обследование ручья и обнаружили 4 самовольные переправы в районе кемпинга. Мосты препятствуют естественному течению воды и могут вызвать затопление близлежащих домов. В Рио министра природных ресурсов и экологии Дагестана Ратмир Расулов посетил стройплощадку мусоросортировочного комплекса в Хасавюртовском районе. На объекте сейчас работают 4 инженера, 14 рабочих и 5 единиц техники. Производительность комплекса составит 250 тысяч тонн отходов ежегодно. ОПЕК уменьшила прогноз роста мирового спроса на нефть на этот год на 180 тысяч баррелей в сутки. Это следует из октябрьского доклада организации, пишет «Коммерсант». Пересмотр прогноза обусловлен главным образом снижением ожиданий по спросу в странах ОСР, включая США и в Китае. Мошенники начали рассылать письма, выдавая себя за представителей Яндекс.Клауд. В теме сообщений говорится о необходимости срочной миграции или блокировки аккаунта, чтобы побудить получателя открыть вложение. В Яндексе рекомендуют не открывать файлы, требующие ввода пароля. Компания также подчеркивает, что Яндекс.Клауд никогда не запрашивает пароли, данные банковских карт и другую информацию через электронную почту. Мировые продажи смартфонов снизились до показателей 2012 года. В третьем квартале было продано на 20% меньше устройств по сравнению с прошлым годом, сообщает издание Counterpoint Research. Увеличение стоимости смартфонов привело к тому, что пользователи чаще сохраняют свои старые телефоны. Падение продаж затронуло всех ведущих производителей. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Dialog FM.
0: Вы слушаете Dialog FM. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания Elko.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Elko и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Elko. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.
5: Доброе утро, Дагестан! Сегодня 14 октября, это значит, что кто-то уже успел выпить кофе с утра, поругаться с будильником, помириться с ним и снова опять уснуть. А кто-то едет на работу с таким лицом, будто его не разбудили, а вызвали на допрос. Как бы там ни было, доброе утро! Мы желаем всем городам вещания нашей необъятной республики. Вы слушаете «Утро» на Диалог FM. Меня зовут Расим Загиров, а это значит, что утро официально можно считать начавшимся. Даже если ваш организм пока категорически отказывается подписываться этот документ. У микрофона Расим Загиров. Будем вместе просыпаться, узнавать новости, проверять погоду и делать вид, что с вами очень бодрые мы, энергичные и вообще жаворонки. Хотя лично я считаю, что жаворонки — это люди, которые просто не знают, что такое поспать до обеда. Итак, Дагестан, доброе утро, мы начинаем.

Ну и при постоянном представительстве Дагестана при президенте России в Москве впервые создадут молодежный совет. Он объединит активных и инициативных молодых дагестанцев, которые живут в столице. Совет создается по поручению временно исполняющего обязанности главы республики Федора Щукина. Ну и передвижной музей «Поезд Победы» прибыл в Махачкалу. Выставку можно посетить с 10 утра до 7 вечера, об этом сообщает Минмолодежи Дагестана. 10 тематических вагонов посвящены событиям Великой Отечественной войны, а историю реальности воссоздадут с помощью дополнительной реальности. Ну и Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммадом бен Заидом аль-Нахайном. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. Одной из тем стали договоренности Москвы и Вашингтона по поставкам российского дизельного топлива. Ранее я напомню, что Россия и США согласовали поставки на американские и мировые рынки. Вашингтон временно вывел такие операции из санкционных списков. Кроме того, Владимир Путин и президент Объединенных Арабских Эмиратов обсудили

0: 37-летний местный житель, управляя автомобилем «Лада Гранта», совершил наезд на трех детей, которые находились на проезжей части. Пострадавшие 2015, 2016 и 2019 годов рождения были оперативно доставлены в медицинское учреждение. После тщательного осмотра и оказания необходимой помощи врачи отпустили детей домой. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. Сотрудники полиции Махачкалы сейчас устанавливают все обстоятельства инцидента. 37 детских садов в Дагестане станут пилотными площадками для изучения родных языков. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы республики Федор Щукин. В пилотном режиме дети будут изучать 6 языков. Это аварский, даргинский, кумыкский, лакский, лезгинский и табасаранский. Основное внимание уделяют речевому развитию детей дошкольного возраста. В число пилотных площадок вошли образовательные организации, уже имеющие опыт сохранения национальных культур и традиций народов Дагестана. Они расположены в 24 районах республики. Научно-методическое сопровождение педагогов обеспечит Дагестанский научно-исследовательский институт педагогики имени Тахугоди. Щукин отметил, что задача с раннего возраста – помочь детям слышать родную речь. Ну а если в аварии виноваты оба водителя, это еще не повод отказываться от страхового возмещения. Об этом сообщается на сайте «Аргументы и факты». Участники рынка страхования рассказали изданию, что выплату рассчитывают с учетом степени вины, установленной судом. Но осложнить получение денег могут действия самого клиента. Например, срочный ремонт после происшествия. Если работы необходимы, чтобы не допустить дальнейшего ущерба, эксперты советуют сначала согласовать их со страховой компанией. Но россияне стали реже путешествовать. По данным аналитиков, минувшим летом количество купленных туристических услуг на одного путешественника сократилось на 2,5%. При этом расходы продолжают расти из-за подорожания билетов и других услуг. Средняя стоимость авиабилета летом достигла 22 тысячи рублей. Это на 11,5% больше, чем годом ранее. Ну и курьерская доставка, комплектация заказов и работа в общепите могут стать дополнительным заработком при основной занятости. Об этом nevs.ru рассказала юрист Яна Мас. Тем, кто легко общается с людьми, она предлагает рассмотреть работу консультантом, промоутером или официантом. Среди других вариантов – колл-центры и поддержки пользователей. Эксперты советуют учитывать не только оплату, но и совместимость задания с привычным графиком. До начала работы важно письменно закрепить обязанности, сроки и порядок расчета. Ну и Москва лидирует среди российских городов по оценке карьерных перспектив местными жителями. По данным опроса «Суперджоп» для РИА Новости, 66 работающих и ищущих работы москвичей считают столицу лучшим местом для роста в должности и доходах. В Казани и в Петербурге такого мнения придерживается только 49% опрошенных. Управление Федеральной антимонопольной службы по Дагестану признало медицинский центр «Лекарь» в Махачкале нарушившим закон о рекламе за акции «Чекапы» со скидкой до 40%. В рекламе медицинского центра «Лекарь» не указали условия скидки, сроки акции, категории пациентов, на которых она распространяется, и другие ограничения. Из-за этого фраза «скидка до 40%» создает у потребителя ложное впечатление, что скидка доступна всем. Служба признала сейчас медицинский центр «Лекарь», нарушившим законодательство о рекламе, и выдала предписание об устранении этого нарушения. Но и наши дата-центры после атаки на Яндекс переводят в защищенный режим. Особый режим секретности, перенос под землю, релокация и своя система ПВО. Эксперты продолжают обсуждать возможные меры защиты дата-центров после атаки на инфраструктуру Яндекса. Ранее стало известно, что совместно с Минцифрой прикрытием таких объектов займется и Минобороны. Тему продолжат мои коллеги.
1: Прилеты по дата-центрам Яндекса вызвали серьезную дискуссию, как защитить инфраструктуру и почему это не было сделано раньше. Данные о расположении, в том числе крупных ЦОДов, есть в открытом доступе. Киев называл атаку по объектам российского IT-гиганта ответной. Больше 80% коммерческих инфраструктурных проектов сосредоточены в европейской части России, прежде всего в Москве и области, указывали источники «Коммерсанта» и сам глава Минцифры. Минобороны поможет прикрыть эти объекты, но не буквально, рассуждает основатель группы компании «Инсек» Алексей Бега.
2: Вот эти упоминания Минобороны, они говорят именно учет опыта, который на сегодняшний день накопился у подразделений Минобороны для защиты значимых объектов от физического воздействия. Выпускаются различные методические документы, достаточно оперативно учитываются те реалии, которые на сегодняшний день у нас есть. Новые варианты интеграции ведомств как раз и вызваны тем, чтобы устранить те решения, которые неэффективны, не заменить их более эффективными.
1: Минцифры также прорабатывает концепцию строительства изначально защищенных дата-центров. В профессиональном сообществе допускают, что одним из решений здесь может быть размещение ЦОДов под землей. С одной стороны, они помещаются на невысоких серверах, а с другой, такое расположение еще и упростит их охлаждение. Но как прикрыть

0: полностью уязвимые места по выводу тепла и обеспечить их связью неясно. Плюс переезд и подготовка утопленных в земле помещений потребуют времени и серьезных инвестиций. А главное, не устранит риски на 100%, отмечает гендиректор группы компаний STIT Антон Аверьянов.
1: От легких дронов, скорее всего, это будет защищать, но если это какие-то будут пусковые установки или более сильные заряды, которые несут БПЛА, они могут и пробить земляной слой, повредив инфраструктуру. Минобороны может помочь с нескольких точек зрения. Предоставление средств противовоздушной обороны и предоставление, возможно, каких-то подразделений, которые могут ручных пусковых устройств дроны сбивать. Но опять же, к какому числу ЦОДов это возможно будет сделать? Их порядка 250. Вопрос опять-таки в оперативности этой помощи.
0: Еще один дискуссионный сценарий – релокация мощности в дружественные юрисдикции. Тем более у того же Яндекса есть ЦОД в Казахстане. Но здесь есть серьезные барьеры, говорит партнер и руководитель технологической практики в Comply Сергей Сайганов.
2: Требования локализации – одна из ключевых мер, которая мешает полноценно пользоваться инфраструктурой, размещенной где-либо, кроме Российской Федерации. Кроме персональных данных, у нас есть достаточно много других режимов информации, плюс различные отраслевые требования, пачка законов о суверенном интернете. Юридических барьеров тут достаточно много. Если бы их и не было, страны, которые готовы активно сотрудничать с российскими компаниями, к сожалению, в этих странах не такая большая инфраструктура ЦОДов.
0: В целом, защита дата-центров едва ли отличается от принимаемых мер безопасности для крупных инфраструктурных объектов или складов маркетплейсов, говорят эксперты. В арсенале ПВО, системы РЭП, перехват дронами, металлические решетки и другие. Комплексная защита крупному объекту может обойтись минимум в сотни миллионов, указывали ранее собеседники Коммерсант ФМ. Но пока одни игроки только озадачились вопросом защиты, другие уже стали закупать спецоборудование, продолжает гендиректор группы компании STIT Антон Аверьянов.
1: Конечно, это добавит огромную нагрузку, плюс это увеличивает инвестиционные риски центров обработки данных. Конечно, такие риски никогда не учитывались, и в сообществах программистов уже ходят шутки, что скоро при собеседовании на определенные должности будут спрашивать, а куда вы будете размещать ПВО при разработке дата-центра. В целом уже все понимают, что возможна угроза, и начинают уже закладывать это в экономику.
0: До конца года Минцифры разработает меры поддержки строительства дата-центров и в регионах. Среди них, в частности, льготные кредиты.
3: Ну и, друзья, я напомню, что с 1 сентября этого года у нас появилась возможность оплатить товары и услуги цифровыми рублями. Буквально минут через 10 в утреннем эфире «Диалог ФМ» на эти другие вопросы про цифровой рубль, мы часто о нем говорили здесь в эфире «Диалог ФМ», ответит заместитель управляющего отделением Банка России в Республике Дагестан Джамиля Алиева. Поэтому, друзья, минут так через 10 здесь в программе «Утро» на «Диалог ФМ». Сейчас за окном в Махачкале плюс 18 градусов выше нуля. Сегодня температура воздуха прогреется до плюс 23 градусов, так обещает гидрометцентр Дагестана. В общем, октябрь у нас пока не решил, что на октябрь продолжает изображать сентябрь. Небо будет преимущественно облачным, ветер умеренный, так что тяжелую зимнюю одежду пока мы убираем. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.
2: Студии Расим Загиров, и есть такая прекрасная новость о том, что с 1 сентября этого года у нас появилась возможность оплатить товары и услуги цифровыми рублями. Граждане нашей республики и страны в целом могут открыть по желанию цифровой кошелек и переводить безналичные рубли в цифровые. Жители нашей страны, я напомню, что проявляют интерес к новой форме рубля. По данным Банка России, за 3 недели после запуска было открыто почти 200 тысяч счетов цифрового рубля. В их число растет именно этих самых счетов. Помимо граждан, счет цифрового рубля открыли 8 тысяч компаний и индивидуальных предпринимателей. Чем цифровой рубль отличается от тех, что мы привыкли видеть в кошельке или на карте? Как открыть цифровой кошелек и где его использовать? На эти и другие вопросы здесь в эфире студии Диалог FM ответит заместитель управляющего отделения Банка России по Республике Дагестан Джамиля Мухумаевна.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Джамиля Мухумаевна, спасибо большое за то, что пришли. И, знаете, вот такой вот вопрос от народа сразу. Мы привыкли к наличным деньгам, безналичным деньгам. Что такое вообще цифровой рубль? Объясните нам доступным языком.
3: Цифровой рубль – это новая форма национальной валюты. По сути, это тот же самый рубль, к которому мы привыкли в повседневной жизни, только в цифровом виде. У нас есть наличные – это монеты и банкноты в кошельке. Есть безналичные, это счета на банковском счете. А также есть еще и цифровой рубль, это кошелек на платформе Банка России. Цифровой рубль выпущен не взамен наличных или безналичных денег. Это дополнительное средство для платежей и переводов. И выбор, какой именно формой пользоваться, решает сам человек. Без его желания, без его согласия счет не может быть открыт.
2: Джамиля Мухумаевна, вопрос как бы такой вот от меня. Чем отличается все-таки цифровой вот этот рубль от безналичной системы расчетов? Для меня это что-то такое, знаете, как безналичная система.
3: Безналичные рубли, они хранятся на счетах в коммерческих банках. А счет цифрового рубля, он открывается на платформе Банка России. Там же проводятся все операции с цифровыми рублями. И их сохранность гарантирует Банк России. Еще одно отличие – это тарифная политика. Для граждан нет никаких комиссий, все операции, они бесплатные. И также они могут свободно распоряжаться своими деньгами. На платформе цифрового рубля нет никаких ограничений и лимитов по переводам. Если мы будем говорить о бизнесе, до конца этого года действует такой льготный период, в течение которого комиссии тоже с них за вот эти операции не взимаются. А с 1 января 2027 года будут установлены минимальные комиссии по сравнению с такими банковскими тарифами на аналогичные операции. Здесь бы я еще отметила, что сама технология цифрового рубля, она создает условия для развития смарт-контрактов. Когда участники сделки заранее определяют условия свои, и платежи приходят автоматически после его выполнения. Ну, к примеру, если, допустим, оптовый покупатель подтверждает поступление товара на склад, вот моментально уже сам поставщик, он получает деньги за этот товар. Поэтому, когда покупатель и продавец имеют кошельки на единой платформе Банка России, у них есть возможность определять различные варианты и условия вот эти сделки и проводить расчеты без посредников.
2: Джамиля Мухмайна, спасибо за ответ. Вопрос такой: как открыть все-таки цифровой кошелек? Это первое. И вы сказали, что он именно к Банку России относится. Получается, нужно ли какое-то отдельное мобильное приложение для этого?
3: Нет, устанавливать отдельное приложение, скачивать какие-то программы не нужно. Цифровой кошелек можно открыть через мобильное приложение любого банка, клиентом которого вы являетесь, но при условии, что этот банк, он является участником платформы цифрового рубля. Ну и кроме этого, вы должны быть совершеннолетним гражданином Российской Федерации, у вас должна быть подтвержденная учетная запись на госуслугах, ну и вот то, что я повторюсь, я говорила, вот этот банк, клиентом которого вы являетесь, он должен быть участником платформы цифрового рубля. Кроме того, счет цифрового рубля, он не привязан ни к какому коммерческому банку. Я уже говорила, он на платформе Банка России находится. И поэтому клиент нескольких банков, участников вот этой платформы цифрового рубля, он может видеть свой счет и совершать операции в мобильных приложениях каждого из них. То есть у вас цифровой кошелек один, а вы можете совершать операции через мобильные приложения вот любого из банков, если они подключены вот как раз-таки к платформе цифрового рубля. Пополнить баланс цифрового рубля можно со своего банковского счета. И это можно сделать в мобильном приложении, как я говорила. Но здесь вот как раз единственный есть такой лимит, вообще здесь лимит, это вот 300 тысяч рублей в месяц именно на пополнение с банковского счета на ваш цифровой кошелек. Вот. Но такой лимит установлен для физических лиц, но при этом тратить и переводить граждане могут любую сумму, которая у них будет на счете цифрового рубля, без ограничений. А само пополнение счета цифрового рубля, оно похоже на то, как вот вы обычно переводите деньги между своими счетами. То есть вы в приложении банка выбираете вкладку с цифровым рублем. Но я здесь вот скажу, что если вот ваш банк участник этой программы, у него появляется такой логотип «цифровой рубль». И вот как раз вы заходите вот в эту вкладку, выбираете опцию «пополнить», и далее выбираете счет в этом банке, с которого хотите перевести деньги. И после того, как вы подтверждаете операцию, ваши безналичные деньги, они становятся у вас цифровыми.
2: Так, подведем, так сказать, ответ ваш. Я правильно понимаю, что во всех банках отображается именно мой цифровой кошелек?
3: Да.
2: В любом абсолютно, хоть
3: да.
2: Я даже клиент разных банков.
3: Но в банке, который является участником этой платформы.
2: Понятно. А если у меня наличные, как пополнить все-таки?
3: Если у вас наличные, сначала вы кладете их на счет в банке, как обычно. То есть вы можете через банкомат это сделать или через кассу. А затем вы уже в мобильном приложении переводите уже эти деньги на счет цифрового рубля.
2: Джамиля Мухумаевна, вопрос такой, я извиняюсь, буду копаться. А если, допустим, у меня вот есть цифровой кошелек, там есть баланс, как обналичить это все, вот наличные?
3: Ну, это уже в обратном порядке.
2: Да,
3: вот
2: да.
3: Я сейчас говорю, это в обратном порядке, надо зайти в приложение банка, и ваши цифровые рубли нужно перевести уже на ваш банковский счет, а затем уже как, ну, традиционно вы пойдете там в банкомат или в кассу банка и можете их обналичить.
2: Где все-таки можно расплачиваться цифровыми рублями?
3: Ну, у нас есть сейчас организации, которые с 1 сентября, они обязаны принимать оплату цифровыми рублями. Но это относится к крупным торговым компаниям с годовой выручкой более 120 миллионов. Но речь идет это о сетевых супермаркетах, аптеках, станциях техобслуживания. Ну, понятно, да, что первое время никто, ну, вообще никто не будет вывешивать на входе...
2: Что принимаем цифровые рубли?
3: Нет, это не будет вывешивать. Они будут вывешивать, какая у них годовая выручка, да? То есть они это не будут вывешивать, и поэтому в первое время, наверное, нужно на кассе спрашивать, принимаете ли вы оплату цифровыми рублями. Я наоборот думаю, что бизнес будет заинтересован информировать покупателей, если они такую услугу предоставляют, наоборот, они будут заинтересованы и будут информировать покупателей, потому что это значительно, оплата цифровыми рублями, она снижает их издержки.
2: Так что, друзья, в нашей стране есть наличная форма оплаты, безналичная и теперь цифровая. А можно ли отправить цифровые рубли, допустим, своей маме, родственнику, если у нее, например, кошелек не открыт, или ей надо обязательно открывать?
3: Нет, для того, чтобы вы можете отправить любому человеку, но только при условии, что у него открыт счет цифрового рубля. И отправить это тоже очень просто в мобильном приложении, то есть выбрать перевод цифровых рублей, указать получателю сумму. Ну, то есть это, в принципе, несложно. И моментально эти деньги уйдут ему на счет без всяких комиссий. Но перевести, если у него нет счета цифрового рубля, это будет невозможно, а перевести напрямую, допустим, цифровые рубли на чужую банковскую карту, ну или вот в чужой банковский счет, нельзя. Вот для того, чтобы вы перевели эти деньги, вам придется перевести вначале их на свой банковский счет, то есть вы переводите их на свой банковский счет, а потом уже со своего банковского счета обычным способом уже переводите деньги на карту получателя.
2: Скажите, пожалуйста, а можно ли с помощью цифрового рубля брать ипотеку, кредиты, займы, вот это все?
3: Нет.
2: Открывать вклады, допустим?
3: Нет, цифровой рубль, он предназначен для платежей и переводов, и вклады в цифровых рублях на платформе Банка России открываться не будут, и кредиты тоже выдаваться не будут. Это сфера деятельности коммерческих банков.
2: Джамиля Мухамаевна, сейчас время такое, вот экономически, да, вот если брать все, криптовалюты, криптокошельки, биткоины, все практически, насколько я знаю, Мосбиржа сейчас с 1 декабря вообще на торгах криптобиржу запускает. Так вот, вопрос такого характера. Когда мы слышим о цифровых деньгах, мы сразу вспоминаем криптовалюту, ну, в моем таком мозгу. В чем принципиальная такая разница между цифровым рублем и этим самым криптокошельком,
3: дядь? Но цифровой рубль и криптовалюта – это совершенно разные вещи. И вот самое такое ключевое и существенное различие – это то, что у криптовалюты нет единого эмитента, который бы нес обязательства по ним на государственном уровне. А я уже говорила, да, что цифровой рубль – это форма это национальной валюты, и выпускает цифровые рубли Банк России, и за сохранность их тоже отвечает тоже Банк России.
2: Вот этот вопрос у меня был под конец все-таки, да, цифровой рубль – это все-таки деньги на платформе, как вы сказали, Центробанка. Они не относятся ни к одному банку, это деньги Центробанка. Насколько они надежно защищены?
3: Безопасность и надежность – это один из ключевых принципов данного проекта. Все операции с цифровыми рублями, они проводятся на платформе Банка России. Эта платформа создавалась с учетом самых высоких стандартов информационной безопасности, операционной надежности и киберустойчивости. Помимо этого, персональные вот эти данные вот пользователя, они защищены с помощью криптографии и банковской тайны, то есть на тех же принципах, что и традиционные банковские карты. Ну и кроме того, вот очень важно, как и со случаем с банковскими картами, соблюдать кибергигиену. То есть нельзя никому сообщать свои конфиденциальные данные, пароли из приложений, коды из СМС и никому не оставлять свой разблокированный, да, телефон.
2: Я напомню, что у меня сегодня в гостях здесь был заместитель управляющего отделением Банка России по Республике Дагестан Джамиля Мухумаевна Алиева.
4: Российский бизнес все активнее страхуется от валютных рисков. До этого импортеры и экспортеры использовали форварды – специальные договора, которые позволяют не зависеть от курсовых колебаний. В первом полугодии компании оформили около 18,5 тысяч таких соглашений. Это вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. В денежном выражении объем форвардов увеличился примерно в полтора раза – с почти 14 миллиардов до 21 миллиарда. Об этом подсчитал Центробанк.
5: Форвард работает просто. Предположим, вы знаете, что вам нужно будет заключить контракт на поставку товара из-за рубежа через 3 месяца. Сейчас курс хороший, но есть все основания полагать, что в ближайшее время рубль ослабнет. Чтобы не терять деньги, можно зафиксировать текущие котировки. Вы обращаетесь в банк и договариваетесь об условиях. Забронировать курс можно на любой срок, хоть на пару дней, хоть на год вперед. Но вы берете обязательство, что в установленный момент в будущем купите валюту. Такой контракт – один из самых эффективных способов защитить потребителя от рыночной волатильности, отмечает гендиректор и основатель компании АСТ Леонид Рафаилов.
6: Конечно, достаточно сложно поймать самый хороший курс, и на самом деле мы не стремимся к этому. Мы используем форвардные сделки для того, чтобы зафиксировать курс в больших контрактах и гарантировать нашим покупателям, что на протяжении условно 6 месяцев или 9 месяцев цена на определенную продукцию для них будет неизменна. К сожалению, на цену влияют также пошлины, изменения налоговой базы, но, по крайней мере, от колебаний курса рубля мы можем таким образом застраховаться.
5: Форварды важны для импортеров и экспортеров по еще одной причине. Они позволяют бороться с неопределенностью. Ведь при заключении договора с зарубежным партнером поставка зачастую происходит не мгновенно. Сначала предоплата, потом товар производится и отгружается, затем проходит таможню. При пиковых колебаниях курса валюты в этом году ожидание порой увеличивало стоимость контракта на четверть. Но важно понимать, что кредитные организации фиксируют курс не просто так, предупреждает президент кондитерской фабрики «Победа» Виталий Муравьев.
7: за то, что банк купил валюту сегодня и отгрузит тебе ее через 3 месяца, он возьмет процент. Этот процент будет определяться через ставку ЦБ. И тут вопрос, есть ли смысл платить проценты и слабнет ли рубль на эти проценты, или он окрепнет. Если бы ставка была в 4%, то в такой ситуации, ну, наверное, можно хеджироваться. Ты не так дорого обойдется, но при этом ты приобретаешь какое-то спокойствие и возможность прогнозировать.
5: Чем контракт длиннее и объемнее, тем выше комиссия. Рассчитывать выгоду в таком случае приходится индивидуально под каждую экспортную или импортную поставку. И это еще при том, что ее сроки из-за санкций могут сдвигаться, а дату покупки или продажи валюты поменять нельзя. Так что гарантированно застраховать от убытков валютный форвард не способен. Впрочем, все зависит от масштаба бизнеса и скорости торговли, говорит гендиректор акционерного общества «Спектролинк» Дмитрий Славашевич.
8: Когда оборачиваемость по бизнесу высока, к примеру, несколько недель или месяц, тогда, наверное, этот инструмент был бы очень удобен. В нашем случае, когда сделка длится 3-6 месяцев, зачастую комиссия за такое вот страхование по курсу, оно стоит безумных денег, 5-10% от стоимости контракта. И работая в современных реалиях бизнеса, где маржинальность все меньше и меньше, лишний раз будешь задумываться о том, нужно ли такой инструмент, или ты все-таки возьмешь этот риск на себя.
5: К тому же форварды все реже помогают бизнесу сдерживать рост цен. Особенно показателем пример конца года. По ожиданиям аналитиков, в оставшиеся 2 месяца рубль будет колебаться максимум в пределах 3-5%. А вот расходы импортеров, по их собственным признаниям, могут увеличиться на все 10-15%.
4: Ну что, друзья, 14 октября на календаре. Вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ. Именно в этот день, в 1666 году, произошла битва при Гастингсе. То бишь, 14 октября состоялась знаменитая битва, в которой Вильгельм Завоеватель победил английского короля Гарольда II. Представляете, сколько людей тогда опоздали на работу из-за исторических событий. Хотя, конечно, в 11 веке начальник мог и не спросить, почему вы задержались. Мог просто отправить вас на битву. В 1926 году первое появление Винни-Пуха. Именно 14 октября вышла книга Алана Александра Милна «Винни-Пух», который познакомил читателей с медвежонком и его друзьями. Вот человек понимал жизнь. Пока все куда-то бегут, Винни-Пух думал о меде. Возможно, это и есть главный секрет душевного равновесия, друзья. В 1947 году человек преодолел звуковой барьер. Американский летчик-испытатель Чак Йегер на экспериментальном самолете Bell X-1 впервые преодолел скорость звука в пилотируемом горизонтальном полете. А кто-то сегодня преодолевает звуковой барьер исключительно в попытке объяснить домашним, почему проспал. Ну что, 14 октября, сегодня также отмечается Всемирный день стандартов. В этот день отмечается вклад специалистов, которые разрабатывают международные стандарты. Они, кстати, помогают обеспечить совместимость техники. А вот стандарты человеческих отношений пока, конечно, никто не утвердил. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусно, союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Арендаторы земельных участков в Дагестане погасили более 4 миллионов рублей задолженности после того, как Минимущество подало в суд 41 иск против должников, об этом сообщает пресс-служба министерства. Долги закрыли арендаторы по 13 договорам. Еще по 15 арендаторам материалы готовятся для суда. Их задолженность превышает 30 миллионов рублей. Минимущество намерено усилить работу по взысканию задолженности за аренду госимущества. Новым руководителем корпорации развития Дагестана стал Гайдар Гаджиев. Его представил коллективу временно исполняющий обязанности первого заместителя председателя правительства Дагестана Руслан Алиев. Алиев отметил важную роль корпорации в экономическом развитии Дагестана и призвал сотрудников поддержать нового руководителя. Но в России досрочно перечислят пенсии в связи с празднованием Дня народного единства, который ежегодно отмечается 4 ноября. Согласно данным соцфонда, изменение графика коснется всех видов пенсионных выплат, включая страховые, социальные и накопительные пенсии, а также выплаты по старости и инвалидности. Пенсионеры, которым средства обычно поступают 4 ноября, получат их на банковские карты на день раньше 3 числа. После праздничной даты перечисленные выплаты через банки продолжатся в обычном режиме с 5 ноября. Минимальный размер оплаты труда в России необходимо как можно скорее повысить до 35 тысяч рублей. Об этом ТАСС заявил глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике, делам ветеранов Элеонора Ковшар. Сейчас достижение этой отметки запланировано только к 2030 году. Кроме того, Ковшар считает необходимым повысить прожиточный минимум как минимум до 30 тысяч рублей для пенсионеров и трудоспособных граждан. Я напомню, что с 1 января этого года минимальный размер оплаты труда в России составляет более 27 тысяч рублей. Ну и при выборе товара на маркетплейсе стоит оценивать не только количество положительных отзывов и на то, как покупатели рассказывают об использовании покупки. Об этом газете.ру заявил президент Ассоциации цифровых платформ Арас Дурьев. Он отметил, что отзывы помогают сравнивать товары со схожими характеристиками. Фотографии и видео позволяют увидеть детали, которые сложно оценить по описанию продавца, а опыт других пользователей – понять, как вещь ведет себя после покупки. Парламент Дагестана анонсировал дату публичных слушаний по проекту закона республики о бюджете Республики Дагестан на 2027 год, а также на плановый период 2028 и 2029 года. Мероприятие пройдет 12 ноября в Махачкале, оно состоится в 11 утра в Доме правительства в зале заседаний Народного собрания Дагестана. Для личного участия в публичных слушаниях необходимо предварительно зарегистрироваться. Я напомню, что прием заявок продлится до 8 ноября этого года. Оборот обрабатывающих производств в Дагестане за январь-август увеличился на 21% и достиг 55 миллиардов рублей. Наиболее высокий рост показали предприятия по выпуску резиновых и пластмассовых изделий, прочих транспортных средств и оборудования, а также пищевых продуктов. Производство резиновых и пластмассовых изделий выросло на 94%. Оборот в производстве прочих транспортных средств и оборудования увеличился на 50%. Осенью число психологических консультаций для российских школьников выросло вдвое по сравнению с летом, об этом пишет «Известия». Около 73% обращений приходится на подростков от 12 до 16 лет. Среди основных трудностей – тревожность, низкая самооценка, перепады настроения и проблемы сообщения со сверстниками. Ну и российские банки пожаловались на резкий рост запросов судебных приставов о должниках, об этом пишет «Коммерсант». По данным Национального совета финансового рынка, один региональный банк за день получил почти 13 миллионов обращений, обычный объем за месяц. Банкиры говорят, что не успевают отвечать в установленный трехдневный срок и рискуют получить штрафы. Центробанк пообещал сейчас рассмотреть обращения банков. Яндекс продолжает устранять последствия атак на дата-центры, а вопрос возможных компенсаций пользователям пока обсуждается. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Повреждения инфраструктуры привели, я напомню, что к перебоям в работе сервиса, в том числе при заказе Яндекс.Такси. При этом в компании заверили, что деньги клиентов Яндекс.Пэй находятся в безопасности, несмотря на технический сбой. А юридические документы, которые подготовлены нейросетями, требуют профессиональной проверки. Об этом московскому комсомольцу рассказал юрист Иван Соловьев. По его словам, ИИ может ошибаться, ссылаться на несуществующие судебные решения. Эксперт также отмечает риски при подборе персонала, будто способны отсеивать подходящих кандидатов из-за слишком жестких настроек. Сказать пока нечего, так в Кремле прокомментировали перспективу энергетического перемирия. Ранее напомню, что Дональд Трамп заявил, что Россия и Украина согласны прекратить взаимные удары по энергообъектам. В Киеве сообщили, что ничего об этом не слышали, но подобный вариант поддерживают, если Москва сделает то же самое. Политический обозреватель Дмитрий Дрезе считает, что миротворческие усилия главы Белого дома вновь оказались под большим вопросом. Тему продолжит сам Дмитрий Дрезе.
1: Практически сразу после заключения дизельной сделки с Россией Дональд Трамп объявил, что стороны конфликта украинского готовы заключить энергетическое перемирие. Президент не стал вдаваться в подробности, что сходу вызвало массу вопросов. В частности, какие объекты подпадают под гипотетическое соглашение, в Киеве заявили, что ничего об этом не слышали. Кремль ответил более уклончиво, но по сути точно так же. Мол, на сегодня сказать особо нечего. Переговоры продолжаются. Поскольку в мире уже привыкли к манерам 47-го президента Соединенных Штатов, многочисленные наблюдатели сочли это очередной вербальной интервенцией в ответ на поднявшуюся бурную волну критики. Не всем понравилось вот такое вот неожиданное потепление с Москвой. И это очень мягко сказано. Конгрессмен, республиканец Брайан Фицпатрик в соавторстве с коллегой по партии Доном Беконом объявили о намерении внести законопроект под официальным названием «Закон Рональда Рейгана о мире через силу». Суть документа в том, чтобы запретить покупки российских нефти и нефтепродуктов. Собственно, такой запрет уже действует с 2022 года решением Конгресса. Естественно, что жесткую позицию против российского дизеля поддерживают и демократы. Плюс неоднозначная общественная реакция и даже комментарии на ресурсах про трамповского Fox News, не говоря уж о Европе, которая откровенно обвиняет Трампа в предательстве. Короче говоря, дело пахнет большим скандалом. Белый дом нарушение законодательства отвергает и заявляет, что в отличие от отступников и популистов, заботится о простом народе. Между тем, в большом недоумении пребывает так называемое нефтяное лобби. Зачем Белый дом допускает на рынок конкурентов? Не лучше было бы, скажем, расширить бурение, объявить о масштабной программе инвестиций в нефтепереработку. А это, между прочим, корневой электорат действующего главы государства. Что же в сухом остатке? Противостояние вокруг Украины продолжается. Похоже, что энергетическое перемирие всерьез не воспринимается. И это, опять же, мягко сказано. Есть только дизельная сделка и очередной скандал с союзниками. В Европе и внутри самих Соединенных Штатов. Все это происходит на фоне войны на Ближнем Востоке, которая видится бесконечной, и высоких цен на нефть, которые не думают снижаться. Попытки обвинить во всем происходящем Владимира Зеленского и заставить его провести президентские выборы были и раньше, и ни к чему особо не привели. Можно рискнуть сказать, что они приведут и сейчас. Мир в 24 часа в очередной раз не случился. Выборы в Конгресс неуклонно приближаются, перспективы действующей администрации выглядят туманными. Впрочем, возможно, Трамп сможет еще всех удивить неким козырем и одержать неожиданную большую и убедительную победу.
0: Но и энергетическое перемирие могло бы стать значимым дипломатическим прорывом в преддверии зимы, об этом пишут аналитики в западных СМИ. Можно было бы рассчитывать на прекращение огня между Россией и Украиной, а также по другим инфраструктурным объектам, включая нефтедобывающие промышленности. Подробнее далее в обзоре иностранной прессы на Диалог ФМ.
2: «Энергетическое перемирие вступает в силу немедленно. Обе стороны согласны. Не нарушайте», — написал Дональд Трамп в воскресенье в Truth Social. Как объяснил представитель Белого дома в интервью Axios, Трамп ожидает от Зеленского уступок. И если удары по НПЗ прекратятся, следующим шагом может стать отказ от атак на электростанции и объекты энергетической инфраструктуры. Для Владимира Зеленского это стало вторым подряд сюрпризом от Дональда Трампа, отмечает Рейтер. В субботу американский президент предупредил своего украинского коллегу, что ему, цитата, «чертовски лучше прекратить атаки на российские НПЗ». Заодно он призвал украинцев и сменить главу государства, поскольку Зеленский упустил уже несколько возможностей погасить конфликт. Отношения президентов сейчас в низшей точке с момента их перепалки в Белом доме в феврале прошлого года, считают обозреватели. Bloomberg отмечает, что Зеленский все больше рискует вступить в конфликт с Трампом, поскольку продолжает отвечать на российские атаки обстрелами нефтеперерабатывающих заводов. И это очень опасная тактика для Украины. Страна зависит от поставок американского оружия, которое закупают у США союзники по НАТО. Но есть угроза еще более серьезная. Ее американцы озвучили в пятницу на встречу переговорщиков в Майами. Стивен Уиткоф и Джаред Кушнер предупредили украинскую делегацию, что Киеву не следует предпринимать действия, которые наносят ущерб американским потребителям. К ним относятся и удары по российским НПЗ. Financial Times пишет, что это было воспринято как завуалированная угроза прекратить предоставление разведданных. Эта встреча закончилась досрочно, второй день переговоров и вовсе отменили, а Кушнер и Уиткоф отложили запланированный визит в Москву. Они прилетят после того, как добьются ответа от Киева и Брюсселя, поддержат ли они новый проект мирного предложения. За день до объявления энергетического перемирия Дональд Трамп договорился с Владимиром Путиным о восстановлении экспорта дизельного топлива. Как пишет Wall Street Journal, сенаторы-демократы назвали сделку предательством Украины и европейских союзников. Они заявили, что так президент пытается исправить собственную ошибку, которую он совершил, начав войну с Ираном. Именно она и вызвала резкий рост цен на топливо в США.
0: Сейчас за окном в Махачкале плюс 18 градусов выше нуля. Сегодня температура воздуха прогреется до плюс 23 градусов, так обещает гидрометцентр Дагестана. В общем, октябрь у нас пока не решил, что на октябрь продолжает изображать сентябрь. Небо будет преимущественно облачным, ветер умеренный, так что тяжелую зимнюю одежду пока мы убираем. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог.ФМ.

О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Развеян самый популярный миф о флешках. Перед извлечением USB-флешки не обязательно предупреждать об этом компьютер. Далее подробнее. Специалисты назвали утверждение о том, что перед извлечением флешки обязательно нужно выполнять команду «Безопасное извлечение устройства» самым популярным мифом о USB-накопителях. При этом авторы уточнили условия, при котором просто вытащить накопитель из порта компьютера может быть опасно. В заметке говорится, что раньше Windows могла временно хранить копируемые на накопитель файлы в оперативной памяти. Полоса загрузки исчезала раньше, чем завершалась фактическая запись на накопитель. Поэтому преждевременное извлечение устройства могло убить накопитель. В Windows 10 и более поздних версиях в операционной системе начала работать функция «быстрое удаление». Это подтверждает документация Microsoft. При этом вытаскивать накопитель, если еще не завершилось копирование или сохранение файлов, по-прежнему нельзя. Также безопасное извлечение потребуется, если пользователь самостоятельно включил для устройства режим повышенной производительности. Журналисты объяснили, что эти правила работают и в случае Mac OS и Linux. Также специалисты рассказали, что USB-флешка не подходит для вечного хранения информации. Поэтому ценные данные лучше хранить сразу на нескольких накопителях. На этом пока все. Услышимся!

0: В Дагестане 11 часов. Время «Диалог ФМ». Кратко, по делу. Новости на «Диалог ФМ».
1: Народный фронт направил свыше 46 миллионов рублей на помощь пострадавшим от паводка в Дагестане. К инициативе ОНФ «Дагестан, мы с тобой» присоединились жители десятка регионов, тысячи волонтеров, предпринимателей и организаций. В общей сложности было совершено более 26 тысяч переводов. Поставки топлива в регион в настоящее время стабилизировались, дефицита нет, об этом сообщил глава правительства Дагестана Магомед Рамазанов. Для улучшения контроля за ситуацией была введена ежедневная передача данных о работе автозаправочных станций в Центральное диспетчерское управление ТЭК Минэнерго России. Около 300 АЗС предоставляют регулярные отчеты. На участке 37-го километра автодороги Кизилюрт-Дубки Новый Черкей с подъездом к селу Миатли возобновлено движение после капремонта моста через реку Сулак, который играет важную роль в транспортной инфраструктуре. Мост является дублером участка федеральной трассы Р-217 «Кавказ» и открывает доступ к популярным туристическим достопримечательностям, таким как Сулакский каньон, Старый Зубутли и комплекс «Главрыба». В третьем квартале этого года мировые продажи автомобилей BMW снизились на 6% и составили 551 тысячу машин, сообщает агентство Reuters. Основным фактором, повлиявшим на снижение, является значительное уменьшение продаж в Китае на 25%, что привело к реализации 114 тысяч автомобилей. В Китае зафиксировано повышение цен на ноутбуки на 10%. По данным «Известий», подорожание затронет практически все бренды и ценовые категории в первом квартале следующего года. Ключевыми факторами, способствующими росту цен, стали увеличение стоимости компонентов и удорожание логистических услуг. Власти России и Кении рассматривают возможность запуска прямых авиарейсов между Москвой и Найроби, об этом заявил посол Кении в России. Он отметил, что прямое авиасообщение с Найроби будет способствовать росту турпотока в Кению. В настоящее время добраться до африканской страны можно только с пересадками в Стамбуле, Дохе и Аддис-Абебе. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.

0: Новости спорта.
1: Хоккеисты «Северстали» стартовали в КХЛ в этом сезоне крайне неубедительно. В 6 первых турах 5 поражений. Вдруг произошло какое-то невероятное преображение. В следующих 10 матчах 9 побед. Во вторник в Череповце вновь обыгран СКА. Теперь со счетом 2-0. Напомним, что эти команды несколько дней назад встречались в Петербурге. Тогда хоккеисты «Северстали» тоже выиграли. Ближайшие 3 матча у «Северстали» домашние. Правда, ближайший соперник – действующий обладатель Кубка Гагарина «Локомотив». В молодежной хоккейной лиге обладатель кубка тоже ярославский «Локо», только здесь кубок Харламова. «Локо» и сейчас один из лидеров регулярки. Ярославцы в этом туре переиграли 5-2 сахалинских «Акул» в Южно-Сахалинске. У футболистов московского «Локомотива» дела в чемпионате не ладятся, поэтому им явно не до кубка, в котором железнодорожники проиграли 4-й матч подряд. В этом туре они принимали тольяттинский «Акрон», первыми открыли счет в начале второго тайма, но преимущество не удержали и пропустили в середине второго тайма 1-1, а по пенальти «Акрон» был точнее 3-1. Уже в ближайшую субботу в чемпионате «Локомотив» на своем поле сыграет с Краснодаром. Эта встреча важнее, ведь москвичи стоят на вылет. Кстати, о Краснодаре южане впервые проиграли в этом розыгрыше кубка, причем «Факелу» 0-2 на своем стадионе. Состоялся и кубковый матч двух команд из первой лиги, которые играют на вылет. Это так называемый «путь регионов». Костромской «Спартак» взял верх 1-0 над Челябинском и вышел в следующий раунд. Бывший игрок «Локомотива», а ныне футболист «Галатасарая» Алексей Батраков вышел в стартовом составе в домашнем матче Лиги чемпионов против «Барселоны». «Галатасарай» не смог удержать преимущество и проиграл 1-4 на 28-й минуте. Батраков открыл счет в этой игре. Это первый гол за турецкий клуб Батракова. Отметим и первую историческую победу в Лиге чемпионов клуба «Сабах» из Баку, в котором играют несколько российских футболистов. Бакинцы дома смогли добиться успеха 2-0. Во встрече с пражской «Славией». Следующий матч у «Сабаха» тоже дома против дортмундской «Боруссии». На теннисном турнире в Шанхае Карен Хачанов добраться не смог до четвертьфинала, проиграв 9-й ракетке мира Алексу де Минору 3-6-4-6. Теперь австралиец сыграет с Александром Зверевым из Германии, который выиграл в 3 партиях у Александра Бублика из Казахстана. В Минспорта Татарстана подтвердили, что Камила Валиева выступит на Гран-при России в Казани. Эти соревнования стартуют 17 октября. 20-летняя фигуристка занимается сейчас в команде Татьяны Навки под руководством Светланы Соколовской. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Ярак Казмаляр. Село в Магарамкентском районе Республики Дагестан. Оно расположено на границе Дагестана и Азербайджана на северном побережье Самура. Основной частью населения Ярак-Казмаляра является выходцы из ныне покинутого селения Верхний Ярак. Ярак располагается на южно-восточном склоне лесистого холма. Ввиду того, что село имело благоприятное географическое расположение, оно, как и Касумкент, занимало центральное положение в экономической, культурной и политической жизни кюринцев. По воскресеньям из различных торговых центров Восточного Кавказа на Иракский базар приезжали купцы. Иракцы торговали древесным углем, дровами, зерном, фруктами и так далее. Женщины занимались домашним хозяйством, ткали пестрые паласы и хурджины. В 1928 году бурные воды Самура затопили село. Иракцам пришлось в третий раз менять место жительства. На новом месте был организован колхоз «Бахар». Также построили новую школу. Позже, в 1935 году, в колхозе построили свою гидроэлектростанцию. Известно, что в годы Великой Отечественной войны более 80 иракцев погибли на полях сражений. Возле Ярака-Казмаляра имеются родники, которые обеспечивают водой жителей села. Село газифицировано, улицы покрыты асфальтом. Сейчас иракцы разбросаны по всей России. Среди них есть врачи, ученые, строители, банкиры и журналисты.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Говорим по делу. Звучим для души. Радио. Диалог.

0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
1: Аналитики оценили ущерб от сбоя сервисов Яндекс в эти выходные. Я напомню, что 11 октября объект компании во Владимире подвергся атаке беспилотников. Этот удар стал последним за предыдущую неделю. Инженеры в первую очередь восстанавливают наиболее востребованные сервисы, об этом сообщил представитель Яндекса. Доступ возвращается к колонке «Алиса», поиску Яндекс.Картам, такси и почте. Однако часть возможностей приложения пока остается недоступной для некоторых регионов. В результате ударов работа Владимирского дата-центра была полностью остановлена, что привело к сбою. По данным сервиса мониторинга «Сбой РФ», проблемы затронули практически всю экосистему. Это приложения «Яндекс.Гов», «Яндекс.Еда», «Delivery Club», «Яндекс.Пэй», «Яндекс.Музыка» и «Кинопоиск». Сбои также коснулись сторонних платформ, которые зависят от инфраструктуры Яндекса. Пользователи жаловались на проблемы с доступом к маркетплейсам «Валберис», «Циан», «Автору» и сетям «Пятерочка», «Магнит» и «Вкусно» и «Точка». Пользователи из московского региона, Санкт-Петербурга, Свердловской, Новосибирской и Самарских областей делились последствиями сбоя. Собеседники газеты «Ведомости» отмечали, что в приложении «Яндекс.Го» пассажиры и водители перестали видеть друг друга, а заказы зависали. Также зафиксированы проблемы с оплатой. Транзакции не приходили с первого раза, а телевизоры со встроенной «Алисой» выдавали сообщения об ошибке. Представитель Яндекса подчеркнул, что пострадавших в результате атак на инфраструктуру нет. Точных данных о масштабе, приостановке работы и конкретных сервисов в публичном поле нет. Представитель Яндекса воздержался дополнительных комментариев по ущербу. Мы, в свою очередь, Диалог ФМ ознакомились с этим, и по данным Общественного совета по развитию такси, в прошлом году объем рынка таксомоторных перевозок, я напомню, что превысил 1 триллион рублей.
0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
2: Натуральный витамин.
1: Папа вкусный сок томатный.
3: Да чего же он приятный.
1: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
4: дайте сок любого вкуса. Он полезный и очень вкусный.
5: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного. Взгляни, повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
6: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут вмиг вкусней и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен.
1: Выбирайте для семьи теперь все от Кикуни.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.
7: Простым языком об экономике в программе. Кошелек.
8: Комитет Госдумы по экономической политике поддержал проект федерального бюджета на 2027 год и плановый период 2028-2029 годов. Документ предусматривает продолжение социальных программ, обновление инфраструктуры и расширение промышленной поддержки, сообщает Дейта.ру со ссылкой на парламентскую газету. В числе основных социальных расходов – материнский капитал, семейная ипотека и социальные контракты. Приоритет при заключении таких контрактов сохранят за многодетными семьями. При этом проект не предусматривает новых выплат. Речь идет о финансировании уже действующих мер. Отдельные средства направят на систему долговременного ухода. Пожилые люди и инвалиды, которым требуется постоянная помощь, смогут получать поддержку в повседневной жизни, а их родственники – снизить нагрузку по уходу.
9: Деньги дороги, как память.
8: Проезд по московскому скоростному диаметру проиндексируют с 16 октября, сообщает столичный департамент. Стоимость проезда по каждому участку трассы в загруженные часы вырастет на 6 рублей с 19 до 25. Это касается проезда по будням с 7 до 11 и 16 до 20 часов. Проезд останется бесплатным 70% времени суток в будни, а также в выходные и праздники. Стоимость транзитного проезда не изменится – 950 рублей, говорится в сообщении. Это второе повышение стоимости проезда по диаметру в 2026 году. Как писала парламентская газета, с 10 апреля цена выросла с 15 до 19 рублей. Таким образом, в этом году подорожание составит 67%.
9: Экономика должна быть экономной.
8: Эксперты Авито зафиксировали взрывной рост спроса на гири. Их поиски выросли в 3 раза год к году. При этом чаще всего ищут гири весом 16-24 килограмма. Также в 2 раза вырос спрос на разборные гантели. Обычные стали искать чаще на 24%, и на 59% выросло количество поисков блинов для штанг. Рост спроса повлек за собой и увеличение продаж. Силовой инвентарь и тренажеры в третьем квартале 2026 года в целом стали покупать на 22% чаще, чем годом ранее. Заметнее всего выросли продажи гирь на 55%. Их в среднем покупали за 3200 рублей. На 32% чаще стали покупать гантели. Они в среднем обходились в 3700. Продажи штанг выросли на 4%. Их средняя цена составила 5700 рублей. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
9: Кошелек.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: В России за неделю выявили более 665 тысяч случаев ОРВИ, гриппа и COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора. По данным ведомства, показатель незначительно ниже аналогичного за прошедшую неделю. Специалисты уточнили, что среди циркулирующих сегодня вирусов преобладают риновирусы, парагрипп и вирусы гриппа. Кроме того, встречается свиной грипп и гриппы Б и С. Регулярно проветривайте помещение, чаще мойте руки с мылом или обрабатывайте их антисептиком. При первых симптомах респираторного заболевания оставайтесь дома и обращайтесь за медицинской помощью, говорится в сообщении. Четких критериев включения нового слова в словари литературного языка не существует. Решающую роль играет общественное признание. Слово должно перестать восприниматься как пришедшее из низов, из просторечия или жаргона. Об этом газете «Ру» рассказал лингвист, доктор филологических наук Максим Кронгаус. Если мы говорим о словарях литературного языка, то слово должно включаться в словарь, когда его используют образованные люди. А если говорить о словарях сленга, то, конечно, все эти слова давно уже должны быть там, пояснил он. Чем нейтральнее и привычнее слово, объяснил Кронгаус, тем выше его шансы войти в словарь. Пока же слово остается модным, экспрессивным и эмоциональным, вокруг него неизбежно раскалывается языковое сообщество. У него появляются и сторонники, которые используют его с удовольствием, и критики, которые не принимают его. Именно критики препятствуют включению слова в словарь. И в завершении выпуска режиссер Сергей Минаев взялся за экранизацию древнерусского эпоса «Слово о полку Игореве». Полнометражный фильм выйдет в широкий прокат осенью 28 года. Картина расскажет о походе князя Игоря Святославовича против половцев. Для Минаева экранизация станет продолжением работы с исторической тематикой. Он создал документальные проекты «История России», «90-е», «Нулевые», «Цвет истории» и «Уроки войны». Книжная полка мировых героических эпосов, дошедших до нас через века, очень небольшая, и, конечно же, туда входит наше слово о полку Игореве. Идея вызревала, обсуждались образы героев, драматургические линии, и вот мы, наконец, решились начать, поделился режиссер. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
0: Будете вы спике, не забудьте включить приемник на частоте 103.9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Диалог FM. Это этикет.
1: Крем-суп. Это блюдо нежной консистенции. Его следует есть с особым изяществом, аккуратно поднося ко рту ложку с бокового края. А далее, как бы выпивать его. Это поможет избежать неприятных ситуаций, когда капли могут остаться на губах или разлиться по тарелке.
0: Диалог FM. Это этикет.

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 8. Дорожные новости.
2: На экзамене на права начнут фотографировать кандидатов. Об этом не только в нашем выпуске, и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Полис ОСАГО в России в среднем стоит 7 877 рублей. По данным маркетплейса «Финуслуги», это заметно дороже, чем в прошлом году, на 16%. Ситуация по регионам не одинакова. Дороже всего страховка обходится жителям Новосибирской области – 30 тысяч рублей. Здесь высокая аварийность и много проблем с мошенниками. А дешевле всего страховка в Ненецком автономном округе – 5 400 рублей. Тут мало машин и аварий. На экзамене на права начнут фотографировать кандидатов. С 1 марта следующего года в аудиториях поставят средства аудио- и видеорегистрации. В кадр обязательно попадут рабочие места экзаменаторов и кандидатов. Систему защитят от несанкционированного доступа. Изменятся и правила с медицинской справкой. Если сведения о ней есть в единой базе, бумажный документ требовать не будут. А если срок справки истечет во время экзаменов, сдать их разрешат, но права не выдадут. Альфа-банк признали нарушителем из-за скандальной рекламы полиса ОСАГО. В июне и июле на телевидении и радио шла реклама страховки от банка. В сопровождении использовали переделанный трек рэпера Нагана. В строчках текста скрываются нецензурные слова, которые маркетологи Альфа-банка еще и выделяли визуально. ФАС предписала прекратить распространение рекламы с бранными выражениями. Но вопрос штрафов пока решается. По факту, пока Альфа-банк не наказывали. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
1: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
2: Игорь Рыбаков, российский предприниматель, миллиардер.
3: Если у тебя нет автомобиля, желательно иномарки, ты просто никчемный пенек, и звать тебя никак, и вообще. Вот это типичная фразеология, которую я слышу, и я вижу, как она поддерживается во многих таких сообществах. Почему-то записывается ощущение, что если у тебя это есть, ты там успешный, ты удачный. На самом деле это просто билет быть членом этого общества. 10 лет назад я видел, это было практически статус-кво. Если у тебя там какой-то Мерс, БМВ, там у тебя статус, значит, и так далее. И люди за это очень сильно держались, шли на такие жертвы, кредиты брали, что-то закладывали. То есть они жили на съемной хате, но у них, например, были BMW, вот эти вот пятерки, там самые там все навороченные, там, каждая из которых стоила 50-60 тысяч долларов минимум. Вроде на первый взгляд это глупо. Но для этих людей, которые были в определенной тусе, это был способ удерживаться в этом сообществе на определенном уровне. Это осталось, значительно происходит, но это потеряло былую, такую ярость, что ли. То есть появились многие другие способы, чем можно отличаться и отстраиваться от других людей. На самом деле успех, удача и твоя результативность никак не связана с теми артефактами, которые ты владеешь. До тех пор, пока каршеринговые компании, например, в Москве, борются за доминирование над рынком, то на такси кататься в Москве, если в пределах Москвы, на каршеринге или на такси, минимум в два раза выгоднее, чем иметь свою машину. 30% бюджета содержания машины – это штрафы, которые в Москве на каждом углу. То за парковку, то за какую-то скорость, то там какой-то знак нарушил и так далее. И это будет еще дальше повышаться. Поэтому, например, в Москве безальтернативный общественный транспорт и вот эти все такси, каршеринг и так далее будет нарастать. Не исключено, что в какой-то момент времени просто машина будет иметь, просто запредельно дорого. Если ты очень богатый человек, и тебе, пофиг, ты имеешь. Но если ты хоть чуть-чуть считаешь деньги, то вопрос, а зачем? И многие мои знакомые избавились от машин и вдруг удивились, что, оказывается, они до этого, последние 5-7 лет владели машиной исключительно из, по привычке. Поэтому все люди, которые сейчас чем-либо владеют, они должны задуматься. Они этим владеют по привычке, выполняя указания великого властелина, общественное мнение, или воспитание, которое в них пришло, или они этим владеют, потому что это средство производства или актив. Окей, если я владею активом, и мне актив дает деньги, я хочу им владеть. Но если я чем-то владею, и он постоянно высасывает из меня деньги, высасывает мое время на ремонт автомобиля, еще на что-то, он высасывает мою жизнь. Я рекомендую от этого избавляться, причем нещадно.
1: Мысли вслух.
2: Игорь Рыбаков, российский предприниматель.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Здравствуйте, с вами Брайан Трейси, и сегодня я хочу поделиться с вами некоторыми секретами, как ускорить ваш личностный рост. Если хотите достичь чего-то значительного в карьере или личной жизни, то прилагайте значительные усилия в своем саморазвитии. Любой человек на Земле имеет свой уникальный путь. Чрезвычайно важный аспект на этом пути — личностный рост. И, как и почти все в жизни, ваш личностный рост требует усилий. Прежде чем начать, давайте поговорим о том, что, собственно, такое саморазвитие и почему вообще это так важно. Никто не рождается совершенным, и совершенства нельзя достичь, как бы мы ни старались. Тем не менее, если вы сосредоточитесь на саморазвитии, то сможете постоянно приближаться к идеальному образу самого себя. Личностный рост — это процесс совершенствования сознания и формирования вашей идеальной личности. Максимизация ваших талантов и потенциала и внесение необходимых перемен в вашу жизнь и в мышление, которые помогут вам достичь самых важных целей и жить максимально приятной и насыщенной жизнью. Саморазвитие чрезвычайно важно, потому что это ключ к раскрытию вашего максимального потенциала и к возможности жить так, как вам всегда хотелось. Если представить ваш разум и тело как единственные инструменты для достижения ваших целей, то можно считать, что саморазвитие — это процесс настройки и заточки этих инструментов, чтобы они как можно лучше подходили для решения поставленных задач. Существует множество способов непрерывного и ускоренного саморазвития, но я предлагаю вашему вниманию четыре основные стратегии, которые можно применять уже сегодня. Первое. Убедитесь в том, что вы выходите из зоны комфорта. Сложно развиваться как личность, никогда не бросая себе вызов и не выходя далеко за пределы своего комфорта. В конечном счете, личностный рост в основном происходит благодаря тому, что вы раздвигаете устоявшиеся границы и пробуете что-то новое. Это может быть путешествие в какую-то страну, где вы раньше не были. Новое хобби или изучение новых областей знаний, открытие нового бизнеса или практически любая новая деятельность. Так же, как уголь под давлением превращается в алмаз, так и смелость выйти из зоны комфорта и попробовать что-то новое может быстро сделать вас лучше, способнее к достижению наиболее важных целей. Другая стратегия, способствующая личностному росту — вдохновляйтесь другими людьми. Если вы поймете, насколько много полезного можно почерпнуть от других, вы сделаете большой шаг на пути своего развития. Если вы хотите расширить свои знания и кругозор, вдохновляйтесь и учитесь на примере жизни других. И это лучшее, с чего можно начать свое саморазвитие. Вы можете найти людей из своего окружения, черпая вдохновение из жизни друзей или родственников, или изучать жизнь выдающихся личностей прошлого и настоящего, учась на их успехах. Пожалуй, мой самый любимый совет — никогда не прекращайте учиться. Непрерывное обучение и саморазвитие дополняют друг друга, как сыр и масло в бутерброде. В конечном итоге личность не может развиваться, если вы не учитесь чему-то новому. Но если в своей жизни вы найдете место непрерывному обучению, то вы автоматически будете расти, расти и расти. Мы живем в мире, в котором знания и информация стали доступнее, чем когда-либо в истории. Сегодня даже 100 жизней не хватит, чтобы хотя бы начать изучать все то, что нам достойно. Так что возможности сейчас поистине безграничны. И мой последний совет по личностному росту — выделите время на саморазвитие. Мы все постоянно заняты. Можно легко затеряться в ежедневной суете и отложить саморазвитие на «когда-нибудь потом». Если вы хотите расти как личность, вам нужно выделить в своем расписании время, когда саморазвитие будет в центре вашего внимания. Это время, когда вы целенаправленно читаете или изучаете что-то новое. Время на общение с кем-то, кого вы уважаете, и у кого хотите чему-то научиться. Время на какое-то новое и сложное занятие и тому подобное. В зависимости от ваших целей, это может быть полчаса в конце дня или... Если расписание позволяет, это может быть целый день, который вы посвящаете изучению нового навыка. Самое главное — создать систему управления временем для саморазвития и следовать ей. Предположим, вы уже начали следовать некоторым из этих советов. Надеюсь, вы так и сделаете. Но как можно оценить свой прогресс? Отслеживание прогресса — это важная составляющая достижения любой цели. Однако измерить прогресс в саморазвитии — непростая задача. Но, к счастью, существуют методы оценки личностного роста, с помощью которых можно отслеживать, насколько меняется ваша жизнь после того, как вы начали движение по пути саморазвития. Чтобы помочь людям по всему миру начать свое саморазвитие и отслеживать его результаты, я разработал детальный план личностного роста, который поможет вам на каждом этапе этого процесса. Обязательно скачайте сегодня этот бесплатный документ в описании под видео и начинайте движение к жизни, о которой вы всегда мечтали.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Ни один луч солнца не пропадает зря, но зелени, которую он пробуждает ото сна, необходимо время, чтобы прорасти. И сеятель не всегда будет награжден зрелищем урожая. Труд ценен лишь тогда, когда человек трудится с верой. Альберт Швейцер. Немецкий и французский теолог, философ, гуманист и врач.
0: Мысли вслух.

0: Дагестане 12 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: На Красном мосту продолжаются работы по восстановлению. На стройплощадке завершен демонтаж бетонных плит одного из пролетов. В настоящее время проводятся мероприятия по укреплению объекта. Кроме того, начат процесс демонтажа железобетонных плит второго пролета моста. В Каспийске планируется снести незаконные мосты через ручей Моисеевский, которые могут привести к подтоплениям во время осенних дождей. Сотрудники городской администрации и представители Дакмелиоводхоза провели обследование ручья и обнаружили 4 самовольные переправы в районе кемпинга. Мосты препятствуют естественному течению воды и могут вызвать затопление близлежащих домов. В Рио министра природных ресурсов и экологии Дагестана Ратмир Расулов посетил стройплощадку мусоросортировочного комплекса в Хасавюртовском районе. На объекте сейчас работают 4 инженера, 14 рабочих и 5 единиц техники. Производительность комплекса составит 250 тысяч тонн отходов ежегодно. ОПЕК уменьшила прогноз роста мирового спроса на нефть на этот год на 180 тысяч баррелей в сутки. Это следует из октябрьского доклада организации, пишет «Коммерсант». Пересмотр прогноза обусловлен главным образом снижением ожиданий по спросу в странах ОСР, включая США и в Китае. Мошенники начали рассылать письма, выдавая себя за представителей Яндекс.Клауд. В теме сообщений говорится о необходимости срочной миграции или блокировки аккаунта, чтобы побудить получателя открыть вложение. В Яндексе рекомендуют не открывать файлы, требующие ввода пароля. Компания также подчеркивает, что Яндекс.Клауд никогда не запрашивает пароли, данные банковских карт и другую информацию через электронную почту. Мировые продажи смартфонов снизились до показателей 2012 года. В третьем квартале было продано на 20% меньше устройств по сравнению с прошлым годом, сообщает издание Counterpoint Research. Увеличение стоимости смартфонов привело к тому, что пользователи чаще сохраняют свои старые телефоны. Падение продаж затронуло всех ведущих производителей. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L0TU0500449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Развеян самый популярный миф о флешках. Перед извлечением USB-флешки не обязательно предупреждать об этом компьютер. Далее подробнее. Специалисты назвали утверждение о том, что перед извлечением флешки обязательно нужно выполнять команду «Безопасное извлечение устройства» самым популярным мифом о USB-накопителях. При этом авторы уточнили условия, при котором просто вытащить накопитель из порта компьютера может быть опасно. В заметке говорится, что раньше Windows могла временно хранить копируемые на накопитель файлы в оперативной памяти. Полоса загрузки исчезала раньше, чем завершалась фактическая запись на накопитель, поэтому преждевременное извлечение устройства могло убить накопитель. В Windows 10 и более поздних версиях в операционной системе начала работать функция «быстрое удаление». Это подтверждает документация Microsoft. При этом вытаскивать накопитель, если еще не завершилось копирование или сохранение файлов, по-прежнему нельзя. Также безопасное извлечение потребуется, если пользователь самостоятельно включил для устройства режим повышенной производительности. Журналисты объяснили, что эти правила работают и в случае Mac OS и Linux. Также специалисты рассказали, что USB-флешка не подходит для вечного хранения информации. Поэтому ценные данные лучше хранить сразу на нескольких накопителях. На этом пока все. Услышимся!

0: Цифра дня. О чем говорят цифры?
1: Погрузка экспортных грузов за январь-август 2026 года на станциях Северокавказской железной дороги для перевозки по западному маршруту Международного транспортного коридора «Север-Юг» составила около 400 тысяч тонн. Об этом сообщает телеграм-канал «Экономика Дагестана». Отдельно отмечается, что в августе погрузка на железной дороге в Дагестане выросла на 5,5%. Основную долю в структуре погрузки в СКФО заняли зерно, на которое пришлось 53%, минеральные удобрения с долей только 13%. Также в этом направлении осуществлялись поставки продуктов перелома, жмыхов, промышленного сырья и нефтеналивных грузов. Кроме того, по нашей железной дороге перевозились каменный уголь, черные материалы, сахар и строительные грузы и химикаты.
0: Цифра дня. О чем говорят цифры?

0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
2: 14 октября 1827 года в России оформили первый страховой полис. Жена графа Мордвинова застраховала домовладение на 120 тысяч рублей. В те времена это была крупная сумма, а страхование каменных домов – инструмент для состоятельных людей, чтобы не потерять все из-за пожара. Сегодня мы смотрим на это иначе. Управление рисками не про «если вдруг», а про «когда». Пожар, кибератака, срыв поставки, уход ключевого сотрудника – любой из этих сценариев может остановить работу. И здесь важно не путать страхование и внутренние контрольные процедуры. Это не статья расходов, а инвестиция в устойчивость. Простой пример. В логистике резервирование маршрутов и страховка груза снижают не только возможные потери, но и стоимость финансирования. Банки и инвесторы спокойно относятся к компаниям, у которых есть понятные меры защиты. То есть риск-менеджмент напрямую влияет на доступ к деньгам. Так что история первого полиса – это про то, что предсказуемость можно планировать.
0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
3: Реклама на Диалог FM.
4: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова 55 и в торговом центре Седьмой континент на проспекте Яракского 30. Попробуйте кикуни. Глоток солнечного настроения.
3: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Студентов, отчисленных из вуза, планируют ограничить в приеме в это же учебное заведение. Об этом говорится в проекте приказа Минобрнауки Российской Федерации, с которым ознакомился ТАСС. Лица, отчисленные из организации в связи с применением к ним отчисления как меры дисциплинарного взыскания, не подлежит приему в эту организацию в течение 5 лет после отчисления, говорится в документе министерства. Накануне глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что с 2025 года число платных мест в российских вузах по 40 специальностям сократилось на 97 тысяч. При этом, по его словам, регулирование платных мест не затронуло инженерно-технический профиль подготовки. В России вводят новый ГОСТ, регламентирующий производство овощных пюре и паст. Соответствующее решение было закреплено приказом Росстандарта в сентябре этого года. Правила распространяются на продукцию из запеченных или отварных овощей, в частности тыквы, кабачков и моркови, включая товары для детского рациона. В документе описаны требования к качеству консервов, приготовленных как из свежего, так и из предварительно заготовленного сырья. Внедрение единого ГОСТа призвано систематизировать производство. До настоящего момента изготовители ориентировались на индивидуальные технические условия или различные разрозненные нормативы. И в завершении выпуска. Расслабляющая фортепианная музыка помогает организму быстрее восстановиться после стресса, чем звуки дождя, ручьев и водопадов. Она способствует улучшению настроения, снижению пульса и потоотделения, а также влияет на взаимодействие мозговых сетей, связанных со слухом и регуляцией состояния организма. К таким выводам пришли исследователи из Института психологии Китайской академии наук. В эксперименте участвовали 120 молодых людей. Сначала добровольцы выполняли сложные математические задания на время. После теста участники слушали либо спокойную фортепианную музыку, либо звуки воды. Ученые оценивали их настроение, измеряли частоту сердечных сокращений, потоотделения и уровень кортизола, гормона стресса. Результаты показали, музыка, которую включали после напряженного задания, помогала участникам восстанавливаться эффективнее, чем звуки природы. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.

0: В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Сегодня мы поговорим о, пожалуй, самом тропическом, сочном и освежающем продукте консервного завода Кикуни – натуральном ананасовом соке под брендом Сильбеси. Давайте разбираться, чем он так ценен для нашего здоровья. Главный секрет ананаса – это вещество под названием бромелайн. Только представьте, это не один фермент, а целый комплекс протеолитических ферментов, то есть разрушителей белка. Белки представляют собой длинные цепочки аминокислот, которые довольно сложно поддаются расщеплению. А бромелайн – это словно ножницы, которые разрезают эти самые белковые цепи. В итоге облегчается переваривание плотной пищи, особенно мяса и рыбы, и никакой тяжести после еды. Еще у бромелайна есть такие свойства, как противовоспалительное, он уменьшает боль и отек после травм, и иммуномодулирующее. И интересный факт, именно благодаря этим свойствам бромелайн изучают как потенциальное поддерживающее свойство в онкологии. Ананасовый сок – отличный источник витамина С, стакан сока может покрыть значительную часть дневной нормы, марганца. Этот микроэлемент часто остается в тени, но он критически важен. Марганец участвует в формировании костей и соединительной ткани, метаболизме углеводов и аминокислот и даже защищает клетки от повреждений. Ананас – один из лидеров по его содержанию среди фруктов. Меди и витамина В1 поддерживают энергетический обмен и здоровье нервной системы. Ананасовый сок достаточно кислый, поэтому людям с гастритом, язвенной болезнью желудка или 12-перстной кишки, рефлюкс и эзофагитом не стоит его употреблять. Пациентам с инсулинорезистентностью и сахарным диабетом строго контролировать количество. Разумная порция этого напитка – 150 мл. Друзья, употребляйте его умеренно, выбирайте качественный продукт, и пусть этот тропический вкус приносит вам не только удовольствие, но и пользу. А консервный завод Кикуни поможет вам в этом. Благодарю вас за внимание, будьте здоровы!
1: Будете в Кочубее? Не забудьте включить приемник на частоте 102.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Аджуз ламрал айда ахта. На слабого осла двое садятся. Аджуз ламрал айда ахта. Акунани лах, акуначни апарар мир. Увидел, скажи. Не увидел, не лги. Акунани лах, акунашни апарар мир. Акунар халидни дад бурандин. На вид дыня, на вкус тыква. Акунар халидин дад бурандин. Акурдовни катайдов агадай затни авач. С увиденным и познанным ничего не равнится. Акурдовни катайдов агадай затни авач. Акурди ахквада, хахайди гахкада. Увиденное увидишь вновь, потерянное найдешь снова. Акурди ахквада, хахайди гахкада.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Притчи народов мира.
1: Однажды царь поинтересовался у ремесленника-кузнеца его проблемами. Тогда кузнец начал сетовать на свою работу. «О, великий царь, мое ремесло мне не по нраву, потому что работа трудна, она не приносит много денег, и за нее меня не уважают соседи. Я бы хотел другое ремесло». Царь подумал и сказал: «Ты не найдешь подходящей для себя работы. Она трудна, потому что ты ленив. Она не приносит много денег, потому что ты жаден, и не приносит уважения соседей, потому что ты тщеславен. Убирайся с глаз моих». Кузнец ушел, понурив голову. Через год царь опять бывал в тех районах и с удивлением обнаружил там того же кузнеца, только довольно богатого, уважаемого и счастливого. Он спросил: «Не ты ли тот обиженный жизнью кузнец, который сетовал на свое ремесло?» «Я, великий царь, я по-прежнему кузнец, но меня уважают, и работа мне приносит достаточно денег, и она мне нравится. Ты мне указал на причину моих проблем во мне, и я их устранил. Теперь я счастлив».
2: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
0: Притчи народов мира.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Государство на северо-востоке Африки и Синайском полуострове в Азии. Официальное название – Арабская Республика Египет. Традиционной формой приветствия в Египте как между мужчинами, так и между женщинами является рукопожатие. Консервативные мусульмане не обмениваются рукопожатиями с представительницами противоположного пола. Рукопожатие не должно быть крепким и энергичным, скорее слабым, но не коротким, а несколько продолжительным. Приветствуя женщину, дождитесь, когда она сама протянет вам руку. Если она этого не сделает, достаточно наклонить голову в знак приветствия. Во время рукопожатия важно поддерживать зрительный контакт, что рассматривается как знак честности и искренности. Иногда взгляд, обращенный к собеседнику, может быть несколько интенсивный. Если гость заходит в комнату, ожидается, что мужчины, находящиеся в ней и в данный момент сидящие, встанут для приветствия. При встрече с египтянином можно использовать приветствие на арабском языке «салам алейкум», что означает «мир вам». В ответ вы услышите «ва алейкум ассалам», что означает «и вам мир». Иностранцам не возбраняется приветствовать собеседников на арабский манер.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: В рамках программы «Деньги для миллениалов» Роберт Киосаки проводит важные уроки финансового образования. И сегодня мы поговорим о том, как богатые не работают за деньги. Мы с вами знаем, что наши учителя ничего не знают про деньги, и это действительно негативно влияет на жизнь людей, поскольку, закончив учебу, люди начинают искать работу, говорит инвестор. В 9 лет, когда Роберт Киосаки жил в Хило на Гавайях, его богатый папа начал его обучать, потому что Роберт спросил у своего учителя 4 класса, что они будут учить по предмету «деньги». Киосаки ответили, что у них нету такого предмета. Тогда инвестор подумал, что это глупо, ведь как можно учиться и найти работу, ничего не зная о деньгах? Метод преподавания Роберта заключается в том, чтобы заставить человека сомневаться, подвергнуть человека сомнению его системы убеждений. Возможно, впоследствии, считает Роберт, человек будет верить во что-то другое. Роберт Киосаки выучил урок его богатого папы о том, что богатые не работают за деньги. Он думал так: у него стабильная работа, он зарабатывает хорошие деньги, но вопрос, который себе задавал Роберт, был таким: что дальше? В этот момент и требуется образование. Финансовое образование предназначено для того, чтобы не работать за деньги. Один из вопросов, который Роберт задал богатому папе, был такой: когда ему больше не понадобится зарплата? Киосаки не собирался на Луну или лечить рак, ему только нужно было знать, когда ему больше не понадобится зарплата. Поэтому, когда Роберту было около 25 лет, его целью стало то, чтобы зарплата ему больше не понадобилась. Ни от кого, даже от государства. Ему не нужно здравоохранение, социальное обеспечение, пенсия военного пилота. Тогда Роберт сказал: сами получайте пенсию, ему это не нужно. И разница была в том, что он никогда не хотел работать за деньги и получать зарплату. А теперь перейдем непосредственно к уроку. Фундаментальная ошибка, которую совершают люди, такова: все идут учиться, чтобы найти работу. Первый пункт расходов – это налоги. Недавно, заметил Роберт, президент Трамп снизил налоги, но есть маленькое уточнение – налоги были снижены не для обычных людей. Правила пишутся для богатых, правила диктуют богатые. Золотое правило – те, у кого золото, диктуют правила, отметил Киосаки. Поэтому налоги были снижены для таких людей. Вот для чего работает Роберт. Он предприниматель, у него есть различные бизнесы. Далее идет недвижимость. Затем идут бумаги, акции, облигации, паевые и индексные фонды и так далее. Роберт отметил, что у него ничего такого нету. Но это то, что есть у большинства людей, которые отучились и нашли работу. Последнее – это биржевые товары. Активы различных видов – это золото, серебро, нефть, земля, вода и продукты питания. Вот на что работает Роберт. Когда Киосаки бросил школу, то вместо работы за зарплату и за деньги, ему пришлось учиться больше, чем просто найти работу. У Роберта была хорошая работа, но когда он бросил учебу, первое, на чем он сосредоточился, были биржевые товары. В 1972 году Роберт начал покупать золото, а следующим товаром была нефть. И все это из-за налога, ведь нет никаких налоговых послаблений на владение нефтью на бумаге, но зато существуют огромные налоговые послабления на владение реальной нефтью, отмечает инвестор. Затем Роберт занялся недвижимостью, потому что он мог использовать заемные средства, чтобы покупать ее. А если он использует заем, то он не платит налоги. И, наконец, Роберт открыл свой первый реальный бизнес. Он занялся нейлоновыми кошельками на липучках. Киосаки сразу начал продавать кошельки по всему миру, но проблема была в том, как говорит сам предприниматель, он был идиотом, поскольку бизнес вырос и потерпел крах. Выжить ему позволили недвижимость и биржевые товары. Роберту не нужно то, что называют зарплатой, ему нужен денежный поток. Вот что он имеет в виду, когда говорит, что богатые не работают за деньги. Киосаки нужен денежный поток, с которого платятся очень маленькие налоги, и он может использовать заемные средства в очень больших объемах. Обычный человек, который отучился, говорит инвестор, несет большие обязательства по займам на учебу. Такой займ, считает Роберт, это худший вариант долга, потому что по нему невозможно объявить себя банкротом. Затем можно попытаться купить дом и назвать его активом, но, как мы помним, это пассив, потому что деньги текут в этом направлении. Ваш дом стоит вам денег, то же самое и со съемным домом, а затем вам, например, понадобится хорошая машина. Проблема большинства людей, считает Роберт, в том, что они учатся, затем ищут работу. У многих из них есть займ на учебу, затем они женятся и покупают дом и машину, а затем у них появляется долг по кредитной карте. У них нет шансов перейти в эту сторону. Когда говорят, что богатые не работают за деньги, Киосаки подразумевает то, что они не хотят зависеть от зарплаты. Нет работодателя, нет государства. Они хотят быть свободными людьми. Богатые не работают за деньги, деньги просто работают за них. Поэтому основной посыл этого урока именно такой. Богатые не работают за деньги. Роберт Киосаки никогда не работает за зарплату. Он хочет использовать займы. Он хочет платить минимум налогов.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: В Дагестане 13 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Ленинском и Кировском районах столицы специалисты «Газпром» газораспределения «Махачкала» успешно завершили реконструкцию участка газопровода. В рамках проекта были использованы современные полиэтиленовые трубы вместо стальных. Они обладают улучшенными характеристиками. Трубы более устойчивы к коррозии и имеют более длительный срок службы. Прокуратура Советского района Махачкалы утвердила обвинение против директора коммерческой организации в мошенничестве и подделке документов. В 2022-2023 годах руководитель, выполняя контракт на строительство школы в селе Кумли, вносил ложные данные об объемах и стоимости работ, что привело к хищению более 2,5 миллионов бюджетных средств. В течение первых 9 месяцев этого года в регионах Юга и Северного Кавказа число закрытий предприятий общественного питания возросло на 39% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В 2025 году на каждые 100 новых открытий заведений приходилось 62 закрытия, теперь уже 80. Данные были предоставлены в исследовании «Контурфокуса». В России рассматривают введение налога на сладкие продукты. Как сообщает Shoppers, идея обсуждалась в рамках подготовки к форуму «Деловая Россия». Власти намерены исключить сахар, в том числе тростниковый, из списка товаров со льготной ставкой в 10%. Кроме того, планируется ввести акцизы на шоколадные и нешоколадные конфеты. В России рассматривается возможность использования криптовалюты в ломбардах. Один из крупных игроков на рынке уже направил соответствующее предложение в Центробанк. Согласно инициативе, клиенты смогут брать займы под залог цифровых активов, рассчитывая на их рост в будущем. В случае просрочки возврата средств, криптовалюта будет немедленно реализована для покрытия задолженности. За первые 9 месяцев этого года в России было возбуждено более 1600 дел о банкротстве строительных организаций, пишет РИА Новости. Наибольшее количество таких дел было зарегистрировано в Москве, Санкт-Петербурге, Московской области, Татарстане и Краснодарском крае. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале dialogfm.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Новости спорта.
1: Представляющий Германию Александр Зверев вышел в четвертьфинал теннисного турнира категории «Мастерс» в Шанхае. За 2 часа 38 минут Зверев со счетом 7-6, 4-6, 7-6 обыграл Александра Бублика из Казахстана. Теперь встретится с австралийцем Алексом Де Минором. Благодаря успешным выступлениям в этом сезоне, напомним, Зверев обеспечил себе звание первой ракетки мира по итогам 26 года. В футбольной лиге чемпионов во втором туре зафиксировано много любопытных результатов. «Интер» проиграл дома со счетом 3-4 Брюгге. Норвежский «Викинг» потрепал нервы Баварии у себя дома. Хозяева вели со счетом 2-0 после первого тайма. Во втором Бавария благодаря дублю Харри Кейна игру перевернула и повела с разницей в один мяч, но за 16 минут до финального свистка удален у немецкого клуба «Алиса», и норвежцы счет сравняли и сыграли 3-3. Мадридский «Атлетико» взял верх 2-0 на своем стадионе над «Манчестер Юнайтед». Тут Вильяреал добился успеха в игре с Наполи 3-1, а Спортинг обыграл в гостях 2-0 Ланс. Два матча из двух выиграл Барселона, тоже победив в Турции 4-1 Галатасарай, имеет 100% результат. Главный тренер дортмундской Боруссии Ника Ковач подписал новый контракт с футбольным клубом. Ковач возглавил Боруссию в прошлом году, подписав договор на 1,5 года. Новое соглашение будет действовать до 30 июня 2029 года. Как главный тренер он дважды выигрывал Кубок Германии с Айнтрахтом и Баварией. И еще, опять же, с Баварией выиграл чемпионат и Суперкубок Германии. В Бундеслиге дортмундский клуб после 5 туров делит первое место вместе с Фрайбургом. Еще одно примечательное футбольное событие. Клуб «Хетафе» заключил контракт с чемпионом Европы защитником Карвахалем. Договор рассчитан до 30 июня 2027 года. Карвахалю 34 года. С 2013 года он выступал за испанский «Реал». В составе команды футболист провел 451 матч, забил 14 мячей и сделал 66 результативных передач. В Евролиге баскетболисты Валенсии, наверное, сами не ожидали от себя таких результатов. Все 4 матча на старте команда выиграла. Но в этом туре испанцы играли с действующим чемпионом турнира Олимпиакосом, вели в матче, но в овертайме проиграли 97-102. И Панатинайкос после успеха в игре на выезде с Партизаном 72-55 стал единоличным лидером. Мадридский «Реал» после 3 поражений подряд потихоньку выправляет турнирную ситуацию, добившись 2-й победы к ряду. В этом туре «Реал» в гостях переиграл со счетом 98-89 итальянскую «Олимпию». Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: речкой Дарган. Существует несколько версий происхождения названия этого аула. В литературе по топонимии Аварии приводится версия. Название села произошло от слова «гор», что на аварском означает «река», то есть «у реки». Вторая версия исходит от слова «гири». С кесерского диалекта аварского языка это слово переводится как «надгробная плита», которую, если верить местным преданиям, добывали в месте, где расположено село. Сохранившиеся в ауле старинные могильники, четыре крепостные, сторожевые, сигнальные и оборонительные башни с подземными сообщениями также говорят о древности поселения. Вплоть до вхождения в северокавказский имамат здесь действовали свои писаные законы. Так, если одно село нападет на другое, то с него взыскивались 30 овец. С человека, укравшего с пастбища что-либо, независимо от цели, 5 овец и возвращение украденного. За разжигание вражды предусматривался штраф в размере 100 овец. То есть основным видом наказания был штраф, который применялся с целью компенсации причиненного ущерба и дальнейшего недопущения правонарушения. В годы Кавказской войны жители села приняли активное участие в деятельности трех имамов. В 1844 году Ириб стал резиденцией наместника Шамиля в Южном Аваристане Даниялбека Илисуйского. Почти одновременно здесь было построено сильное укрепление и размещен крупный воинский гарнизон, который, по признаниям современников, составлял лучшее войско Шамиля.
1: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Махачкале? Не забудьте включить приемник на частоте 104.8. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
1: 14 октября 1860 года открылся Мариинский театр, названный в честь императрицы Марии Александровны. Само имя сразу задавало уровень. Это не просто площадка, а статусное место с высокими ожиданиями публики. Сегодня это звучит как управление брендом, название, айдентика и позиционирование сами по себе становится активом. Мариинка – это не только здание, это обещание качества, которое десятилетиями конвертируется в доверие и спрос. Для бизнеса урок следующий. Сильный бренд снижает издержки на привлечение клиентов и дает право на премиальную цену. Простой пример. Когда клиент видит знакомый логотип на маркетплейсе, он чаще нажимает «Купить», даже если цена чуть выше. То есть бренд экономит время и деньги на убеждения. История Мариинского театра напоминает: инвестируйте в репутацию. Она работает годами.
0: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
2: Реклама на Диалог ФМ.
3: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
2: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.
4: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
5: Осеннюю хандру поможет победить ограничение времени на соцсети, а также прогулки на свежем воздухе и перенос новых проектов с осеннего периода на другое время, рассказала психолог Елена Шпагина. Феномен осеннего выгорания или стресса начала осени – это реальное психофизическое состояние, уточнила психолог. Во-первых, сказывается синдром последнего отпускного дня, когда люди пытаются успеть реализовать все незавершенные планы года в последние теплые дни. Таким образом, начинается гонка, из-за которой мы приходим к сентябрю уже уставшими. Во-вторых, с детства сентябрь ассоциируется с началом чего-то нового, а соцсети и медиа усиливают такое давление на нас. Люди начинают думать, что необходимо сделать резкий рывок, а не соответствие между ожиданиями и ресурсами приводит к выгоранию. Эксперт предупредила, что необходимо вовремя заметить признаки начинающегося истощения, такие как усталость, раздражительность и цинизм, а также трудности с концентрацией, нарушение сна и постоянное чувство вины за то, что не успел насладиться летом и не готов к осени. Психолог дала несколько советов для плавного и спокойного перехода в осень. Откажитесь от концепции «успеть все» и сместите фокус с результата на процесс. С этим отлично помогут медленные прогулки. Не ставьте все дедлайны на сентябрь. Дайте себе время на раскачку и ограничьте время в социальных сетях, чтобы значительно снизить тревожность от сравнения себя с другими.
4: Рубрика «Про здоровье». Все о наболевшем.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Россияне могут вернуть до 19,5 тысяч рублей в год в качестве налогового вычета за оплату обычного лечения, за дорогостоящее лечение 13%, но не более уплаченного за год НДФЛ. Об этом РИА Новости рассказал депутат Госдумы Алексей Куриный. По обычным лечебным процедурам можно вернуть до 19,5 тысяч рублей в год. По дорогостоящему, включающему сложные операции ЭКО, имплантацию или гемодиализ, 13%, но не более уплаченного за год НДФЛ, сообщил парламентарий. Чтобы получить налоговый вычет за лечение, в том числе за платные анализы и работу стоматолога, должны быть выполнены некоторые условия. Гражданин должен быть налоговым резидентом России и должен отчислять НДФЛ в том же году, когда оплачивал медицинские услуги. Оформлять вычет можно ежегодно или раз в 3 года, отметил депутат. На задачи, связанные с покупками, приходится 12% запросов в чате с Алисой AI. Среди регулярных пользователей, возвращающихся в чат несколько раз в неделю, 9 из 10 обращаются к сервису для подбора и покупки товаров. Каждый пятый из этой группы использует чат для сравнения вариантов и поиска различий между товарами. Чаще всего помощь требуется при выборе аптечного ассортимента, электроники, продуктов и автотоваров. Стоимость покупок варьируется примерно от 300 до 100 тысяч рублей. Средний чек заказов у постоянных пользователей составляет 7035, хотя чаще всего встречаются покупки до 500 рублей. Пользователи могут сначала разобраться в характеристиках в чате, а затем найти магазин через поиск. И в завершении выпуска премьера «Битвы моторов» с Юрой Борисовым и Иваном Янковским возглавила кинопрокат в России и СНГ, заработав 283 миллиона рублей за прошедший уикенд, сообщает портал кинобизнес.ком. Второе место занимает еще одна премьера – перевыпуск «Сумерки. Сага. Новолуние». Киносборы за уикенд составили 93 миллиона рублей. «Приключения мамонтенка в поисках мамы» заняли 3-ю строчку, собрав за уикенд 77 миллионов 800 тысяч рублей. Лидер прошлых недель, фантастический блокбастер «Девятая планета» с Юрой Борисовым в главной роли, опустился на 4-ю позицию. За уикенд он заработал 61 миллион 200 тысяч рублей. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
0: Будете в Рутуле? Не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

Добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами Салихова Асия Темирхановна, врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Сегодня мы поговорим о, пожалуй, самом тропическом, сочном и освежающем продукте консервного завода Кикуни – натуральном ананасовом соке под брендом Сильбеси. Давайте разбираться, чем он так ценен для нашего здоровья. Главный секрет ананаса – это вещество под названием бромелайн. Только представьте, это не один фермент, а целый комплекс протеолитических ферментов, то есть разрушителей белка. Белки представляют собой длинные цепочки аминокислот, которые довольно сложно поддаются расщеплению. А бромелайн – это словно ножницы, которые разрезают эти самые белковые цепи. В итоге облегчается переваривание плотной пищи, особенно мяса и рыбы, и никакой тяжести после еды. Еще у бромелайна есть такие свойства, как противовоспалительное, он уменьшает боль и отек после травм, и иммуномодулирующее. И интересный факт, именно благодаря этим свойствам бромелайн изучают как потенциальное поддерживающее свойство в онкологии. Ананасовый сок – отличный источник витамина С, стакан сока может покрыть значительную часть дневной нормы, марганца. Этот микроэлемент часто остается в тени, но он критически важен. Марганец участвует в формировании костей и соединительной ткани, метаболизме углеводов и аминокислот и даже защищает клетки от повреждений. Ананас – один из лидеров по его содержанию среди фруктов. Меди и витамина В1 поддерживают энергетический обмен и здоровье нервной системы. Ананасовый сок достаточно кислый, поэтому людям с гастритом, язвенной болезнью желудка или 12-перстной кишки, рефлюкс эзофагитом не стоит его употреблять. Пациентам с инсулинорезистентностью и сахарным диабетом строго контролировать количество. Разумная порция этого напитка – 150 мл. Друзья, употребляйте его умеренно, выбирайте качественный продукт, и пусть этот тропический вкус приносит вам не только удовольствие, но и пользу. А консервный завод Кикуни поможет вам в этом. Благодарю вас за внимание, будьте здоровы!

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Расскажу вам не тая. Тикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
2: Натуральный витамин.
1: Папа вкусный сок томатный.
3: Да чего же он приятный?
1: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
4: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
5: Здесь кроме соков тикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
6: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в них вкусней и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен.
1: Выбирайте для семьи теперь все от Кикуни.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8.
7: Притчи народов мира.
8: Человек проделал долгий путь по суше и по морю, чтобы самому убедиться в необычных способностях мастера. «Какие чудеса сотворил твой мастер?» — спросил он одного ученика. Смотря что называть чудесами, в вашей стране принято считать чудом, если Бог исполнит чью-то волю. У нас же считают чудом, если кто-то исполнил волю Бога.
9: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
7: Притчи народов мира.

0: Цифра дня. О чем говорят цифры?
1: Погрузка экспортных грузов за январь-август 2026 года на станциях Северокавказской железной дороги для перевозки по западному маршруту международного транспортного коридора «Север-Юг» составила около 400 тысяч тонн. Об этом сообщает телеграм-канал «Экономика Дагестана». Отдельно отмечается, что в августе погрузка на железной дороге в Дагестане выросла на 5,5%. Основную долю в структуре погрузки в СКФО заняли зерно, на которое пришлось 53%, минеральные удобрения с долей только 13%. Также в этом направлении осуществлялись поставки продуктов перелома, жмыхов, промышленного сырья и нефтеналивных грузов. Кроме того, по нашей железной дороге перевозились каменный уголь, черные материалы, сахар и строительные грузы и химикаты.
0: Цифра дня. О чем говорят цифры?

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Приветствую вас, друзья. Как часто, когда у вас есть выбор между вредным и полезным, вы выбираете вредное? Например, между газировкой и водой вы выбираете газировку, просто потому что ничего страшного, ты ведь не растолстеешь резко на 10 килограмм и не проснешься завтра с диабетом, верно? Примерно так мы все и любим думать. Нам нравится жить в иллюзии, где успеха можно достичь только в результате каких-то массивных, важных действий. Так, словно успех – это эдакий крепкий орешек, на который нужно просто посильнее нажать. Мы думаем, что в один момент можно просто сделать что-то большое и хорошее, и на тебя резко упадут все блага мира. Например, съесть особую большую перуанскую морковку за 100 тысяч рублей, и впитав все ее чудесные соки, стать невероятно здоровым, цветущим человеком. Но до тех пор можно пить газировку вместо воды, просто потому что это вроде как не превратит тебя в больного человека. Так что здесь возникает небольшой парадокс. С одной стороны, ты прав, маленькие решения не имеют особого эффекта. Просто выпив стакан газировки, ты не испортишь свое здоровье. Но с другой стороны, маленькие решения – это единственное, что важно, ведь ты будешь результатом каждого своего малюсенького действия. Эти малюсенькие действия очень легко выполнять. Выпить воду вместо газировки – на это способен каждый. Но поскольку их так легко выполнять, их также очень легко не выполнять. Но что если вы все-таки решите делать эти маленькие действия правильно? Да, выпив стакан воды вместо газировки, вы не станете здоровым человеком, но через год в сравнении с другими вы будете значительно здоровее. Сегодня вечером у вас будет выбор – почитать перед сном книгу или провести это время в социальных сетях. Очень легко прочитать 10 страниц перед сном, но поскольку это так легко, мы без угрызений совести от этого отказываемся. Да, эти 10 страниц текста не сделают из тебя просветленного мудреца, но в масштабах 5 лет это минимум 50 книг. Другие в этот момент сидят в социальных сетях, ведь это вроде как не сделает их неожиданно глупее, чем они уже есть. Не сделает. Но на их фоне ты неожиданно начинаешь чувствовать свой интеллект. Это касается всех сфер нашей жизни. Питания, саморазвития, спорта, отношений с людьми. Не существует никаких больших, массивных действий. Это миф. Бывают только маленькие, ежедневные решения, которые приводят к большому результату. Нет лекарства от всех болезней, нет книги, которая всему научит. Нельзя получить идеальное тело за месяц, если ты всю жизнь сидел на диване. И ни одно место в мире не сделает тебя счастливым, если ты привык негативно воспринимать мир. Только ты каждый день решаешь, вредить себе или помогать. Бог в деталях. Конечно, не всегда получается действовать идеально, слабости свойственны людям, но у меня есть видение, кем я хочу быть через 10 лет, поэтому каждый раз, делая маленький выбор, я спрашиваю себя, приближает ли это меня к моей цели. Таким образом, через 10 лет я точно буду знать, что неплохой метаболизм ответственен за мой лишний вес, а сумма моих ежедневных выборов. Не существует таланта, есть предрасположенность, и только вам решать, реализовывать свой потенциал или нет. Чести и удачи.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Личный коуч.
1: Современный работающий человек находится в постоянном стрессе. Дел много, времени на отдых нет, а платят меньше, чем хотелось бы. «Нет, сегодня не могу, у меня совещание. Нужно сдать проект. Сроки горят, все горит». Знакомо? Как только появляется задача, например, написание книги, большинство задается вопросом: «Как я могу это сделать? Как мне решить проблему? Как добиться цели?» С этого момента все идет наперекосяк. Спросите иначе: кто сможет решить эту проблему? Кто знает, как это сделать? Кто может помочь? Вопрос «как?», «каким образом?» звучит для нас естественно. Мы привыкли брать всю ответственность на себя, а потом тонуть в болоте дел и задач. Мы запрограммированы на самостоятельный поиск решения проблемы. Разве это плохо? А что в этом хорошего? К примеру, для предпринимателя неумение делегировать задачи грозит потерей бизнеса. Короткий вопрос: кто сможет сэкономить кучу времени, нервов и денег? Не бойтесь искать помощи. Вы спрашиваете «кто?» и получаете мгновенный доступ к знаниям и опыту, которых вам в настоящее время не хватает. Вы делегируете задачу специалисту в своей области. Это гарантирует качественные результаты и экономит кучу времени. Ваша задача – найти подходящего человека. Ключевая цель каждого предпринимателя – свобода во времени. Вы управляете бизнесом, развиваете его. Для этого нужно много думать. Но как можно сосредоточиться на новых идеях, если вы постоянно суетитесь? Нужно свободное время, время для расслабления. Согласно исследованиям, лишь 16% творческих идей возникают в процессе работы, остальные 84% — во время отдыха. Вас посещают гениальные идеи под теплыми струями душа, в захватывающем путешествии и во время игры в теннис. Найдите для себя время, тогда творческие идеи найдут вас. А для реализации этих идей спросите, кто может притворить их в жизнь? Кто сэкономит ваше время и повысит качество результата? Итак, вы хотите найти помощника. С чего начать? Как определить, в чем нужна помощь? Обратите внимание на те цели и задачи, где вы больше всего прокрастинируете. Может, вы уже несколько лет вынашиваете идею, но постоянно откладываете ее в долгий ящик. Это и есть сигнал о том, что вам нужен помощник. В этом заключается мудрость прокрастинации. Вы хотите написать книгу, открыть собственный бизнес, привести себя в форму, начать вести блог или канал на YouTube, однако что-то всегда мешает вам это сделать. Идеи накапливаются в вашем подсознании, словно груда пыльных мешков. Вы не знаете, с чего начать, и снова прокрастинируете. Это психологический феномен. Вы хотите большего, лучшего, но не обладаете нужными знаниями и возможностями для реализации идеи. Прокрастинация означает, что ваша цель и амбиции велики, но вы не тот человек, который способен их реализовать. Вам нужна помощь со стороны. Найти подходящего человека — это тоже искусство. Делегируя задачи, вы освобождаете не только время, но и ум. Вы сможете генерировать творческие и свежие идеи. Вы позволили другим подготовить сцену для вашего выступления. Вам остается только блистать.

0: Дагестане 14 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Прокуратура Шамильского района выявила дефекты на участке трассы Гунипское шоссе Вантляшевский перевал Кахиб. Отмечается, что из-за ям и просевшего асфальта движение на участке небезопасно. Надзорное ведомство внесло представление Дагестанавтодору и взяло устранение нарушений под контроль. Дата-центр Сбербанка, расположенный в Саратовской области, этим утром стал объектом атаки дронов, о чем сообщили в компании. Первый зампредседателя правления банка Александр Ведяхин заявил, что инцидент не сказался на работе сервисов. Они продолжают функционировать в штатном режиме. Чечня, Краснодарский край и Ингушетия возглавили рейтинг самых некурящих регионов России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Минздрава за сентябрь. В число регионов с наименьшей долей курильщиков также вошли Тува, Дагестан, Янао, Северная Осетия, Мордовия и Чувашия. В России за последний год средний вес порции готовой еды уменьшился на 10%. Об этом сообщает «Коммерсант», ссылаясь на данные НТЭК. Эксперты отмечают, что причиной изменения стало увеличение спроса на легкие перекусы. В первой половине года продажи таких продуктов в денежном выражении выросли на 48%, в то время как продажи основных блюд увеличились лишь на 16%, а продажи салатов и закусок на 14%. Согласно обновленному проекту федеральной образовательной программы, предельный объем внеурочной деятельности для учащихся 10 и 11 классов уменьшился с 700 до 680 часов. Новый стандарт начнет действовать с 1 сентября следующего года. Организация внеурочной деятельности будет осуществляться по 5 основным направлениям. Это спортивно-оздоровительная, духовно-нравственная, социальная, общеинтеллектуальная и общекультурная. В Лас-Вегасе прошло первенство мира по греко-римской борьбе среди юниоров до 23 лет, где победителем стал Абубакар Аслаханов. Уроженец Дагестана завоевал золотую медаль для сборной Белоруссии, за которую выступает. Аслаханов одержал победу в весовой категории до 97 килограммов. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Курах. Село в Дагестане. Административный центр Курахского района. Расположен аул в окружении гор. К юго-западу находится гора Китин-Кил, к западу Царудак, с севера Кикендак и Элквей-Килер. Предание об образовании селения Курах рассказывается, например, что прежде на юго-западной стороне селения находился город Гияр-Шехер, который был разрушен и разорен чужеземцами до основания во времена Средневековья, а население варварски уничтожено. Позже недалеко от этого места из 7 мелких аулов образовалось новое селение Курах. Название Курах по объяснению народной этимологии как раз и связано с тем, что это селение основали пришельцы из разных мест Лезгистана. В Курахе имелись 12 мельниц, 7 зираятов. Каждый квартал имел свою мечеть, а в центре села стояла и поныне стоит Джума-мечеть. Также сохранился мост, который построил Гаджи Юсуф-хан в начале 19 столетия. В 1912 году по распоряжению царского правительства в Курахе открыли двухклассную школу. К занятиям тогда приступили 24 ученика. Проявляя невиданное мужество и храбрость, курахцы шли на самые трудные задания, не давали пощады врагам. Во времена Великой Отечественной войны 500 человек добровольно ушли на фронт, многие дошли до Берлина. 370 патриотов полегли на полях сражений.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Кизилюрте? Не забудьте включить приемник на частоте 105.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Один человек рассказывает: «Я ехал на поезде. Напротив меня сидели старик и его сын, которому было примерно 25 лет. Он выглядел

0: сын много лет назад потерял зрение и не мог видеть, пока ему не сделали операцию на глаза. К нему вернулось зрение, и он снова стал видеть. И спутнику стало очень стыдно за поспешные выводы и за те слова, что сказал отцу про парня.
1: Притчи народов мира.

0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
1: 14 октября 1851 года Пауль Юлиус Рейтер основал в Лондоне информационное агентство. Его главная цель была предельно прагматичной – доставлять биржевые котировки быстрее всех. И он не стеснялся инструментов – телеграф, курьеры, даже почтовые голуби. Для трейдеров того времени лишние сутки задержки означали потерю прибыли или прямой убыток. Сегодня это звучит как базовый принцип дата-драйвен бизнеса. Преимущество получается.

0: получает не тот, у кого в целом хорошие данные, а тот, кто видит их первым и умеет быстро действовать. В логистике это прогноз пробок и распределение маршрутов в реальном времени. В ритейле – мгновенная реакция на всплеск спроса. Но в финансах – алгоритмы, которые обрабатывают котировки быстрее человеческого глаза. История Рейтер – это напоминание: скорость обработки данных – такой же ресурс, как деньги и люди. Если в вашей компании отчеты собирают по понедельникам, а решения нужны каждый день, значит, где-то теряется конкурентное преимущество. История Рейтер напоминает: ценность информации определяется не ее объемом, а тем, насколько вовремя она попадает к тому, кто принимает решение. Подумайте сегодня, в каком одном процессе в вашей компании можно сократить задержку данных хотя бы на час и какой эффект это даст.
1: Значимо, важно. Диалог FM. Это день.
2: Реклама на Диалог FM.
3: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас в сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Новости страны и мира. О главном.
4: Минимальный размер оплаты труда в России необходимо как можно скорее повысить до 35 тысяч рублей. Об этом заявила в интервью ТАСС глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Элеонора Кавшар. По ее словам, часть депутатов давно выступает за установление МРОТ на таком уровне. Сейчас достижение этой отметки запланировано только к 2030 году. МРОТ – это такая базовая категория, от которой зависят другие различные пособия, выплаты, заработная плата и так далее, сказала депутат. При этом запланированное на 2027 год повышение МРОТ почти до 29 тысяч рублей она назвала приближением к целевому уровню. Россияне не могут погасить задолженность по кредитным картам из-за налоговых долгов, поскольку внесенные деньги банки автоматически направляют на погашение обязательств перед Федеральной налоговой службой. Об этом сообщает газета «Известия». По ее данным, подобные случаи участились весной 2026 года. Клиенты банков пополняют кредитные карты, рассчитывая восстановить доступный лимит. Однако средства списываются в счет налоговой задолженности. В результате долг перед банком сохраняется, а заемщикам продолжают начислять проценты и штрафы за просрочку кредита. В Федеральной налоговой службе пояснили, что банки обязаны соблюдать установленную законом очередность платежей. Налоговые обязательства имеют приоритет перед кредитной задолженностью. И в завершении выпуска актер Михаил Боярский, прославившийся ролью Д'Артаньяна в советских фильмах о мушкетерах, сыграет в новом спектакле по произведениям Александра Дюма. Об этом сообщает газета «Ру». Боярский выступит в качестве рассказчика в постановке «Три мушкетера» или «Подвески королевы» в театре имени Комиссаржевской Санкт-Петербурга. Отмечается, что голос артиста создает связь новой постановки с фильмом «Д'Артаньян и три мушкетера», где он играл главную роль. В основе лежит не политика и даже не карьерный путь Д'Артаньяна, а история королевы и подвесок, связанных с интригой кардинала и Бекингема. Это скорее любовная история на фоне исторических событий, обернутая в юмор и радость, рассказал режиссер постановки Роман Габриа. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
2: Будете в Карабудах-Кенте? Не забудьте включить приемник на частоте 103.1. Радио Диалог FM. Говорим по делу.

Добрый день, дорогие радиослушатели! Меня зовут Салихова Асият Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Сегодня хочу рассказать вам о пользе натурального продукта консервного завода Кикуни в морковно-абрикосовом соке. Морковно-абрикосовый сок – это настоящий солнечный эликсир. С одной стороны, морковь – чемпион по содержанию бета-каротина, который в нашем организме превращается в витамин А. С другой – абрикос – источник витаминов С и Е. Вместе они защищают зрение, особенно актуально при нагрузках от экранов, укрепляют иммунитет, помощь в борьбе с сезонными вирусами, поддерживают здоровье кожи и слизистых, способствуют обновлению клеток, защищают от сухости и повреждений. Это как внутренний уход за кожей. Абрикосы – хороший источник железа, необходимого для переноса кислорода и борьбы с усталостью. А морковь с ее жирорастворимым витамином А выступает природным усилителем усвоения этого железа. Сок помогает эффективнее использовать поступающее железо, поддерживая энергию и бодрость. В этом дуэте, особенно в абрикосе, есть важный минерал – калий. Калий помогает регулировать артериальное давление, поддерживать нормальный ритм сердца, балансировать жидкость в организме. Антиоксиданты из обоих компонентов защищают стенки сосудов от повреждений свободными радикалами. Пектин и растворимые пищевые волокна способствуют росту болезненных бактерий в кишечнике, то есть несут пребиотический эффект и помогают поддерживать регулярный мягкий стул. Таким образом, морковно-абрикосовый сок – это вкусный способ получить мощный заряд витаминов, и пусть он станет приятным бонусом к вашей сбалансированной тарелке. Рекомендуемая безопасная и полезная норма приема морковно-абрикосового сока – 150-200 мл. С осторожностью принимать пациентам с сахарным диабетом и при предиабете, обострением заболевания желудочно-кишечного тракта, панкреатите и склонности к диарее. Друзья, благодарю за внимание. Будьте здоровы. До следующих встреч в эфире.

том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Развеян самый популярный миф о флешках. Перед извлечением USB-флешки не обязательно предупреждать об этом компьютер. Далее подробнее. Специалисты назвали утверждение о том, что перед извлечением флешки обязательно нужно выполнять команду «Безопасное извлечение устройства» самым популярным мифом о USB-накопителях. При этом авторы уточнили условия, при котором просто вытащить накопитель из порта компьютера может быть опасно. В заметке говорится, что раньше Windows могла временно хранить копируемые на накопитель файлы в оперативной памяти. Полоса загрузки исчезала раньше, чем завершалась фактическая запись на накопитель. Поэтому преждевременное извлечение устройства могло убить накопитель. В Windows 10 и более поздних версиях в операционной системе начала работать функция «быстрое удаление». Это подтверждает документация Microsoft. При этом вытаскивать накопитель, если еще не завершилось копирование или сохранение файлов, по-прежнему нельзя. Также безопасное извлечение потребуется, если пользователь самостоятельно включил для устройства режим повышенной производительности. Журналисты объяснили, что эти правила работают и в случае macOS и Linux. Также специалисты рассказали, что USB-флешка не подходит для вечного хранения информации. Поэтому ценные данные лучше хранить сразу на нескольких накопителях. На этом пока все. Услышимся!

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Диалог FM. Это этикет.
1: Опрятный внешний вид и личная гигиена всегда ценятся. При этом в каждой компании может действовать свой дресс-код, предписывающий те или иные элементы одежды. Например, для верхнего гардероба базовым в деловом этикете считаются нейтральные темные цвета. Светлые и пастельные подбирают для рубашек и летних костюмов. А вот яркие оттенки допустимы в аксессуарах в небольшом количестве.
0: Диалог FM. Это этикет.
2: Диалог FM. О самом главном, нужном и важном.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Мы не можем гарантировать себе успех, если начинаем какое-то дело, но можем значительно увеличить шансы, если идем по жизни в правильном сочетании трех базовых компонентов. Эти компоненты – вдохновение, стремление и мотивация. Вдохновение. Вдохновение – это то, что побуждает нас на желание деятельности. Это наша вера в успех. Она основана на прошлом опыте, поэтому в нашей тройке она означает прошлое. Вопрос, соответствующий вдохновению, это «почему?». Почему вы хотите сделать то или это? Почему вы считаете, что это возможно? Почему вы смотрите на мир именно так? Вдохновением могут служить другие люди, достигшие успеха. Например, меня вдохновляет успех многих предпринимателей, достигших высот финансовой пирамиды, начиная с самых низов. Вдохновлением также может служить ваш прошлый опыт и ваши личные успехи в каком-то деле. Например, если вы уже успели доказать себе, что на многое способны, это будет вдохновлять вас на достижение новых высот в будущем. Одно лишь вдохновение не сослужит вам большую службу, поэтому подключается второй фактор. Стремление. Стремление – это наша сила, энергия и намерение, исходящие из того, кем мы являемся на данный момент. Поэтому в нашей тройке оно означает настоящее. Вопрос стремления – это что? Что вы хотите изменить? Что для вас имеет значение? Стремление – это готовность делать, это непреодолимое желание стать лучше. Это когда мы признаем свое настоящее положение и хотим его изменить. Но даже связка стремления и вдохновения не способны привести вас к успеху, если нет мотивации. Мотивация – это будущее, ее вопрос – зачем? Это финиш, некий физический результат, конечная точка. Зачем вам начинать бизнес? Зачем вставать рано утром? Зачем ежедневно медитировать? Очень часто меня спрашивают о том, как повысить мотивацию, но одна лишь мотивация ничего не решает. Будущее не имеет силы без настоящего и прошлого. Поэтому первым делом необходимо вдохновить себя, основываясь на своем и чужом прошлом. Затем важно осознать, где ты находишься сейчас, в данный момент, честно признаться себе в настоящем положении вещей и пробудить в себе намерение действовать. И, наконец, только после этого мотивировать себя конечным результатом. Приведу очень простой пример. Банкротство – это ситуация, ваше вдохновение в ней – это то, что вы когда-то уже были богатым человеком. Вы знаете, каково это, и что вы способны на достижение любых высот. Именно поэтому большинство миллиардеров были банкротами по крайней мере один раз, но каждый раз снова выбирались наверх. Желание изменить свое финансовое положение – это стремление, а пачка купюр на переговорном столе бизнесменов – это мотив. Важны все три компонента. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Цитаты, высказывания, мысли вслух.
1: Джордан Питерсон, канадский клинический психолог, профессор психологии.
2: Если спросить несговорчивого человека, чего он хочет, он сразу скажет. Он знает, чего он хочет и как этого добиться. А сговорчивые, особенно очень сговорчивые люди, часто даже не знают, чего хотят. Они настолько привыкли жить для других, привыкли определять желания других людей и подстраиваться под них. Поэтому им сложнее понять собственные желания на своем жизненном пути. И иногда это играет им на руку. Но это точно не будет полезно, если попытаться построить карьеру. Так не получится. Итак, хотя в среднем мужчины и женщины не настолько разные в плане сговорчивости, если взглянуть на крайности, то они очень разные. Самые сговорчивые люди — это женщины, а самые несговорчивые люди — мужчины. Суть в том, что крайности чаще важнее, чем средняя величина. Кстати, в обществе это можно увидеть. В тюрьмах намного больше мужчин. А самая очевидная черта, ведущая к тюремному сроку — несговорчивость. Она ведет к безжалостности. Какова противоположность вежливости и состраданию? Вот вам ответ. Если вы сговорчивы, будьте осторожны. Вас могут эксплуатировать. И вы не должны это допускать. Думаю, причина в том, что еще в детстве вас этому научили. В реальном мире это не так хорошо работает. И я учу сговорчивых людей, особенно добросовестных, говорить правду, говорить, что они думают. Сговорчивые люди не прямолинейны, потому что не любят конфликты. Вообще, они все сглаживают. И их легко можно понять согласно гипотезе, которую я выдвигаю. При детях конфликты не нужны. Это слишком опасно. Нельзя ругаться. Никак нельзя нарушать относительное спокойствие. И если ты подвержен физическому вреду и, вероятно, эмоциональному, ты также можешь бояться вступать в напряженные конфликты, чтобы решить краткосрочные проблемы. Чтобы решить проблемы быстро, необходимо идти на серьезные конфликты. И все может так завертеться, что будет даже опасно, если за этим не следить. В краткосрочной перспективе бывает безопаснее не мутить воду и вообще не вступать в конфликтные ситуации. Но в долгосрочной перспективе эта стратегия не сработает, потому что зачастую разногласия нужно обсуждать. Они же не испарятся. Преимущество хорошо социализированного несговорчивого человека в том, что он преодолевает препятствия. Поэтому если социализировать несговорчивого ребенка, он может стать успешным человеком. Потому что несговорчивые люди очень целеустремленные, и их трудно остановить. Но если не получится успешно их одомашнить, укоротить, грубо говоря, к 4 годам их отвергнут сверстники. Это большая проблема. Задача родителя — к 4 годам сделать ребенка социально привлекательным. Вы должны выжечь это на своей подкорке. Мало кто это знает. Это ваша задача. Вот почему. Если хорошо подумать, ответ прост. Представьте, что у вас 3-летний ребенок. Это где-то середина периода первой социализации. Вы с ним в общественном месте. Итак, чего вы хотите для ребенка? На вас наплевать. Чего вы хотите для ребенка? Вы хотите, чтобы он мог общаться с другими детьми и взрослыми. Чтобы дети радовались ему, улыбались и хотели с ним играть. И чтобы взрослые были рады его видеть и хорошо к нему относились. А если ваш ребенок – маленький монстр, потому что вы боитесь или не умеете его воспитывать, тогда ваш ребенок будет видеть от других детей только отторжение, а от других взрослых – фальшивые улыбки. И вы отправите ребенка в мир, где каждый встречный будет либо враждебным, либо лживым. А это вряд ли хорошо повлияет на психическое здоровье и благосостояние ребенка. Если он выучит пару простых правил поведения, к примеру, не перебивать болтливых взрослых, быть внимательней, не бить других детей машинкой по голове чаще, чем это необходимо, а также делиться и играть по правилам, то ребенок будет знакомиться. Он будет играть с другими детьми. И если несколько игр пройдут хорошо, то дети продолжат общаться и дальше. Так и будет. Потому что с 4 лет и далее главная социализация детей происходит среди других детей. И если дети сразу не начнут общаться, их не закрутят по этой спирали развития, и они отстанут. Представляете, как это ужасно? 4-летний ребенок не будет играть с развитым на 2 года. 5-летний ребенок точно не будет играть с развитым на 2 года, потому что пробел становится слишком большим. Если ребенок отстает с самого начала, сверстники оставляют его позади. И затем такие дети становятся изгоями и всю жизнь не общаются со сверстниками. Такие люди становятся антисоциальными. Они уже агрессивны, ниже уже некуда. Поэтому мужчины становятся преступниками с 16 до 25. Кстати, это совпадает с графиком креативности. Креативность среди мужчин взлетает с 16 до 25, потом спадает. График преступности почти полностью совпадает. Это круто. В общем, из-за уровня тестостерона среди мужчин возрастает средний уровень агрессии. Это доминантность, а не агрессия. Тестостерон не только вредит. В 25-26 его уровень спадает, и обычно мужчины начинают раньше ложиться, перестают столько пить, устраивают себе карьеру и берут на себя груз ответственности, связанный с серьезными отношениями и семьей. Очень полезно изучать с точки зрения, противоположные вашим. Благодаря им вы не только узнаете что-то новое, но еще и посмотрите на этот мир с других сторон. Также у них есть навыки, которых у вас нет, но их можно развить. Например, если вы интроверт, вам будет полезно наблюдать за экстравертом, потому что экстраверт умеет общаться так, как не умеете вы. Вы можете развить новый навык. А если вы несговорчивы, для вас полезнее всего было бы, особенно если несговорчивость отдаляет вас от других людей, может, люди считают вас эгоистом, потому что это так и есть. Что же с этим делать? Один из самых многообещающих, скажем, подходов раз в день помогать другим людям.
1: Джордан Питерсон, канадский клинический психолог, профессор психологии.
0: Мысли вслух.

0: В Дагестане 15 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Ленинском и Кировском районах столицы специалисты «Газпром» газораспределения «Махачкала» успешно завершили реконструкцию участка газопровода. В рамках проекта были использованы современные полиэтиленовые трубы вместо стальных. Они обладают улучшенными характеристиками. Трубы более устойчивы к коррозии и имеют более длительный срок службы. Прокуратура Советского района Махачкалы утвердила обвинение против директора коммерческой организации в мошенничестве и подделке документов. В 2022-2023 годах руководитель, выполняя контракт на строительство школы в селе Кумли, вносил ложные данные об объемах и стоимости работ, что привело к хищению более 2,5 миллионов бюджетных средств. В течение первых 9 месяцев этого года в регионах Юга и Северного Кавказа число закрытий предприятий общественного питания возросло на 39% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В 2025 году на каждые 100 новых открытий заведений приходилось 62 закрытия, теперь уже 80. Данные были предоставлены в исследовании «Контурфокуса». В России рассматривают введение налога на сладкие продукты. Как сообщает Shoppers, идея обсуждалась в рамках подготовки к форуму «Деловая Россия». Власти намерены исключить сахар, в том числе тростниковый, из списка товаров со льготной ставкой в 10%. Кроме того, планируется ввести акцизы на шоколадные и нешоколадные конфеты. В России рассматривается возможность использования криптовалюты в ломбардах. Один из крупных игроков на рынке уже направил соответствующее предложение в Центробанк. Согласно инициативе, клиенты смогут брать займы под залог цифровых активов, рассчитывая на их рост в будущем. В случае просрочки возврата средств, криптовалюта будет немедленно реализована для покрытия задолженности. За первые 9 месяцев этого года в России было возбуждено более 1600 дел о банкротстве строительных организаций, пишет РИА Новости. Наибольшее количество таких дел было зарегистрировано в Москве, Санкт-Петербурге, Московской области, Татарстане и Краснодарском крае. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L номер ТУ 0500449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Новости спорта.
1: Хоккеисты «Северстали» стартовали в КХЛ в этом сезоне крайне неубедительно. В 6 первых турах 5 поражений. Вдруг произошло какое-то невероятное преображение. В следующих 10 матчах 9 побед. Во вторник в Череповце вновь обыгран СКА. Теперь со счетом 2-0. Напомним, что эти команды несколько дней назад встречались в Петербурге. Тогда хоккеисты «Северстали» тоже выиграли. Ближайшие 3 матча у «Северстали» домашние. Правда, ближайший соперник – действующий обладатель Кубка Гагарина «Локомотив». В молодежной хоккейной лиге обладатель кубка тоже ярославский «Лока», только здесь кубок Харламова. «Лока» и сейчас один из лидеров регулярки. Ярославцы в этом туре переиграли 5-2 сахалинских «Акул» в Южно-Сахалинске. У футболистов московского «Локомотива» дела в чемпионате не ладятся, поэтому им явно не до кубка, в котором железнодорожники проиграли 4-й матч подряд. В этом туре они принимали тольяттинский «Акрон», первыми открыли счет в начале второго тайма, но преимущество не удержали и пропустили в середине второго тайма 1-1, а по пенальти «Акрон» был точнее 3-1. Уже в ближайшую субботу в чемпионате «Локомотив» на своем поле сыграет с Краснодаром. Эта встреча важнее, ведь москвичи стоят на вылет. Кстати, о Краснодаре южане впервые проиграли в этом розыгрыше кубка, причем «Факелу» 0-2 на своем стадионе. Состоялся и кубковый матч двух команд из первой лиги, которые играют на вылет. Это так называемый «путь регионов». Костромской «Спартак» взял верх 1-0 над Челябинском и вышел в следующий раунд. Бывший игрок «Локомотива», а ныне футболист «Галатасарая» Алексей Батраков вышел в стартовом составе в домашнем матче Лиги чемпионов против «Барселоны». «Галатасарай» не смог удержать преимущество и проиграл 1-4 на 28-й минуте. Батраков открыл счет в этой игре. Это первый гол за турецкий клуб Батракова. Отметим и первую историческую победу в Лиге чемпионов клуба «Сабах» из Баку, в котором играют несколько российских футболистов. Бакинцы дома смогли добиться успеха 2-0. Во встрече с пражской «Славией». Следующий матч у «Сабаха» тоже дома против дортмундской «Боруссии». На теннисном турнире в Шанхае Карен Хачанов добраться не смог до четвертьфинала, проиграв 9-й ракетке мира Алексу де Минору 3-6, 4-6. Теперь австралиец сыграет с Александром Зверевым из Германии, который выиграл в 3 партиях у Александра Бублика из Казахстана. В Минспорта Татарстана подтвердили, что Камила Валиева выступит на Гран-при России в Казани. Эти соревнования стартуют 17 октября. 20-летняя фигуристка занимается сейчас в команде Татьяны Навки под руководством Светланы Соколовской. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.
1: Россияне пожаловались на блокировки при пополнении кредитных карт из-за долгов по налогам. Об этом сообщает «Известия» со ссылкой на сообщение пользователей Банки.ру. Многие клиенты пытаются пополнить кредитку через банкомат или онлайн, но сталкиваются либо с заморозкой операции, либо со списанием денег в счет налоговой. В итоге на карте формируется просрочка, так говорится в материале. Проблема затронула не только физические лица. В апреле этого года налоговая служба наложила арест на расчетные счета ИП, а затем на кредитку предпринимателя. В результате любые пополнения кредитки приводили к автоматическому списанию средств в пользу Федеральной налоговой службы. ФНС пояснили, что такой порядок предусмотрен законом. Банк обязан соблюдать очередность платежей, где взыскание налоговых долгов по поручению ФНС относится к третьей очереди, а к погашению кредита только к пятой.
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
2: 14 октября 1926 года в Лондоне вышла книга Алана Милна «Винни-Пух». Милн написал сказку для сына и вряд ли думал о бизнес-модели. Но именно эта книга стала одним из самых прибыльных литературных проектов в истории. Дело не в тиражах, деньги в производных продуктах. Игрушки, одежда, мультфильмы, лицензии. Дисней купил права в 1961 году и превратил медвежонка в глобальный бренд. Только лицензионные платежи приносят сотни миллионов в год. Для бизнеса это мощный кейс про монетизацию интеллектуальной способности. Книга – это ядро, а прибыль в том, что можно масштабировать почти без дополнительных издержек – методику, дизайн, контент, бренд, технологию. Простой пример – фитнес-клуб, который упаковал свою методику тренировок во франшизу. Или IT-команда, которая продала свой внутренний инструмент как SaaS-продукт. В обоих случаях ядро уже существует, нужно только найти способ его лицензировать. Так что главный вывод для бизнеса такой. Интеллектуальная способность – это не про оформить и забыть, это активный актив. Если у вас уже есть наработки, методики, дизайн, контент, софт, самое время посмотреть на них как на отдельный продукт, что можно лицензировать, упаковать во франшизу или вывести на внешний рынок. Потому что прибыль часто живет не в самом ядре, а в том, как вы его масштабируете.
0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: В России за неделю выявили более 665 тысяч случаев ОРВИ, гриппа и COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора. По данным ведомства, показатель незначительно ниже аналогичного за прошедшую неделю. Специалисты уточнили, что среди циркулирующих сегодня вирусов преобладают риновирусы, парагрипп и вирусы гриппа. Кроме того, встречается свиной грипп и гриппы Б и С. Регулярно проветривайте помещения, чаще мойте руки с мылом или обрабатывайте их антисептиком. При первых симптомах респираторного заболевания оставайтесь дома и обращайтесь за медицинской помощью, говорится в сообщении. Студентов, отчисленных из вуза, планируют ограничить в приеме в это же учебное заведение. Об этом говорится в проекте приказа Миноборнауки Российской Федерации, с которым ознакомился ТАСС. Лица, отчисленные из организации в связи с применением к ним отчисления как меры дисциплинарного взыскания, не подлежит приему в эту организацию в течение 5 лет после отчисления, говорится в документе министерства. Накануне глава Миноборнауки Валерий Фальков заявил, что с 2025 года число платных мест в российских вузах по 40 специальностям сократилось на 97 тысяч. При этом, по его словам, регулирование платных мест не затронуло инженерно-технический профиль подготовки. И в завершении выпуска премьера «Битвы моторов» с Юрой Борисовым и Иваном Янковским возглавила кинопрокат в России и СНГ, заработав 283 миллиона рублей за прошедший уикенд, сообщает портал кинобизнес.ком. Второе место занимает еще одна премьера – перевыпуск «Сумерки. Сага. Новолуние». Киносборы за уикенд составили 93 миллиона рублей. «Приключения мамонтенка в поисках мамы» заняли третью строчку, собрав за уикенд 77 миллионов 800 тысяч рублей. Лидер прошлых недель фантастический блокбастер «Девятая планета» с Юрой Борисовым в главной роли опустился на четвертую позицию. За уикенд он заработал 61 миллион 200 тысяч рублей. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Меня зовут Салихова Асиат Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы запускаем рубрику обзора на продукцию консервного завода «Кикуни». И в первую очередь хочется начать с его визитной карточки – абрикосового нектара. Абрикосовый нектар – это кладезь витаминов, микроэлементов и минералов. Но хочется отметить его пользу прежде всего за счет высокого содержания калия, витамина А и бета-каротина. Калий поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы, нормализует ритм сердца и артериальное давление, предотвращает задержку жидкости, помогает справляться с отеками. Бета-каротин – это предшественник витамина А, то есть из него уже в организме образуется витамин А. Это он окрашивает фрукты в ярко-желтый или оранжевый цвет. В чем же его польза? Он обладает мощными антиоксидантными свойствами, то есть защищает клетки от повреждения свободными радикалами. Очень полезен для здоровья глаз, профилактика снижения зрения и развития катаракты, кожи, способствует увлажнению и защите от вредного воздействия солнечных лучей, иммунной системы, укрепляет иммунитет и повышает сопротивляемость организма к инфекциям. Чем еще богат абрикосовый нектар? Витаминами С и Е – это тоже антиоксиданты, так же, как и бета-каротин. Они защищают наши клеточки и укрепляют иммунитет. Витаминами группы В – это здоровье нервной системы, хороший обмен веществ, участие в процессах кроветворения. Витамин К – необходимый для свертывания крови и здоровья костей. Минералами – медью, марганцем, магнием и фосфором. А еще в нем очень много клетчатки, пищевых волокон, которые так полезны для пищеварения. Абрикосовый нектар будет полезен людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а именно пациентам с артериальной гипертонией, тахикардиями и аритмиями. Отлично подойдет для пациентов, страдающих запорами, анемией, беременным, детям и пожилым. Это вкусный освежающий напиток, который придает сил, энергии и настроение. Друзья, надеюсь, эта информация была интересной для вас, и вы сможете по достоинству оценить вкус и пользу этого замечательного напитка. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч на Диалог FM.
1: Будете в Сергакале? Не забудьте включить приемник на частоте 96.4. Радио Диалог FM. Говорим по делу. По делу.
2: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог FM». Аварская пословица.
3: Ахику бакраан рокоемир бакулы. Раньше огонь разведешь, больше золы будет. Ахику бакраан рокоемир бакулы. Рокобхелику котибан кику. Дома петух, на улице курица. Рокобхелику котибан кику. Зиндиргурат чухул ибель, чьярат бестал ибель. Своя земля мать родная, чужая земля мачеха. Зиндиргурат чухул ибель, чьярат бестал ибель. Хехапшим растаси шулару. Быстрая вода до моря не дошла. Хехапшим растаси шулару. Боцук умру бичуге, чадих намус. Пичуге. За благо мирские жизни не отдавай, за хлеба кусок совесть не продавай. Боцу кумру бичуге, чадих намус бичуге.
2: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог FM».

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог FM.
2: Друзья, мы поговорим про одну уникальную компанию, которая называется DNS. Уверен, многие из вас про нее слышали, но не понимают, как эта компания в короткое время стала одним из лидеров всего российского нон-фуд ритейла. И у меня в гостях глава этой компании и совладелец, сооснователь Дмитрий Алексеев. Спасибо тебе огромное. Спасибо тебе огромное, что ты в плотном графике вообще нашел время. Я сразу для нашей аудитории скажу, что это компания из города Владивостока. Такая уникальная история, как региональная, да, по сути, компания сумела завоевать рынок. Поэтому наша задача будет вообще понять, как ты вот это хакнул, эту огромную индустрию электроники. И давай вначале просто для нашей аудитории немножко о цифрах. То есть какой у тебя оборот, скажем, в этом году планируется? Количество сотрудников, городов, магазинов?
3: Во-первых, да, спасибо, что позвали. Мне, как этому глубокому провинциалу, очень приятно находиться в Москве и общаться с такими уважаемыми людьми. А тем более, что еще нас посмотрит не меньшее количество уважаемых людей. К цифрам. В прошлом году у нас был оборот 860 миллиардов примерно. В этом году будет, наверное, чуть-чуть больше, но, наверное, не сильно больше. Там посмотрим, как год кончится.
2: За 900 перевалишь?
3: Если очень сильно повезет, но вряд ли. У нас примерно, 1200 городов, наверное. Ну, даже не городов, в России всего 1100 городов, населенных пунктов, где мы работаем. То есть у нас география очень широкая, мы этим гордимся. Есть только один город, который я знаю, в котором нет ДНСа.
2: Только один город, в котором нет ДНСа? Анадырь. Из-за логистики или?
3: Ну да, то есть там логистика сложная, приз небольшой, но мы думаем перечить об этом. А так, ну там на Сахалине, на Курилах, везде, где можно, мы есть.
2: То есть еще раз я хочу уточнить, из 1100 городов в России в каждом из них присутствует магазин ДНС?
3: Да.
2: Это фантастика. Я думаю, ни один нон-фуд-ритейлер таким даже близко похвастаться не может.
3: Вообще в стране сейчас самая большая сетка физических присутствия у Озона.
2: Если рассматривать ПВЗ Озон как магазин.
3: У них примерно, если у нас там 2500 магазинов, в принципе, мы даже там в двадцатку сетей с покрытием, мы, ну, по количеству, да. У нас география широкая, но по количеству мы в двадцатку не войдем. Ее Озон начинает, там у них, по-моему, около 50 тысяч заявленных. Потом там есть Wildberries, у Почты России, по-моему, 40 тысяч. Ну и дальше там, понятно, есть X5, Магнит, есть сетки аптек. Ну, они все нас существенно больше по присутствию. Но у нас география очень большая.
2: Понятно. То есть более 1000 городов присутствия, оборот порядка 900 миллиардов и еще какие-то цифры.
3: Ну что там, людей, ну, наверное, около 30, наверное, тысяч в сумме.
2: Я правильно понимаю, что с оборотом 900 миллиардов, если взять за скобки маркетплейсы, то ты в нон-фуде ритейлер номер один? Примерно, вот, я думаю, вы боретесь с Leroy Merlin, который сейчас стал Lehman Pro.
3: Не боремся, то есть они меньше.
2: Они меньше.
3: Существенно.
2: Да, существенно меньше. Давай так, у тебя уникальный кейс, потому что ты начал бизнес, насколько я понимаю, в 98-м году, правильно?
3: Старт большого ритейла все-таки дал кризис 98-го года. То есть если мы посмотрим даже на вот нынешние сетки «Магнит», «Пятерочка», это же все рожденное вот, вот тогда. И в принципе, может быть, как раз нам и тоже отчасти помогло. Ведь в бизнесе тоже же история, что не всегда важно быть прям самым-самым первым. Потому что, ну вот посмотри на ту же банковскую область, да, отрасль. Мы видим, насколько продвинутая банковская сфера в России. Поздний старт позволил стартануть на совершенно другом технологическом уровне. То же самое, наверное, можно и сказать про нас. Потому что мы, как бы, мы же программисты, которые пришли в ритейл совершенно случайно. И в 98-м году уже тот набор технологий, который там существовал и был распространенным, он уже был. В 93-м году его не было. С самого первого дня все наши магазины, все всегда работали, мало того, что в единой базе, так еще и в онлайн-базе. И если бы мы начинали бы раньше, может быть, этого было бы там физически сложно делать. Потому что в 98-м году интернет был, а в 94-м году интернета не было. Поэтому тут тоже такая штука.
2: Понятно. Где первый магазин ДНС вообще был открыт?
3: В Владивостоке.
2: В Владивостоке. Это как было? Вот,
3: Красного здания 59, адрес, да, был на 7-м этаже магазин.
2: На 7-м этаже?
3: Да.
2: Да, лифт ходил туда?
3: Ходил.
2: Сколько метров?
3: 25, может.
2: 25 квадратных комнатка, метров. Да. Ребят, вот так бывает. С 25 квадратных метров, даже не в гараже, а где-то на 7-м этаже, можно построить компанию с оборотом 900 миллиардов.
3: Слушай, магазин существует, можно сходить.
2: Магазин. Ну, надо в музей уже его превращать, правильно?
3: Зачем?
2: Ну, как, просто вот здесь вот эта вот легендарная компания, которая создала 30 тысяч рабочих мест.
3: Понимаешь, это как только мы начнем вот сами себе рассказывать про легендарную компанию, то это очень вот путь, мне кажется, немного не туда.
2: Боишься забронзоветь?
3: Да.
2: Есть много фильмов про предпринимателей, и там обычно такой кинематографический прием, что вот как-то все шло-шло, а потом вдруг как-то раз и вот посыпалось на тебя, вот что-то такое произошло. Вот у тебя был в бизнесе такой момент, когда ты как-то развивался, Владивосток, вот как-то, а потом вдруг ты понял, что можно построить действительно большую федеральную компанию и вот стать номер один игроком на рынке?
3: Ну, про номер один мы особо никогда не думали. Потому что, ну, это тоже не очень правильная история мериться рейтингами, оборотами. Ну, мы пытаемся делать дело, которое у нас получается, делать его хорошо. Ну да, это важная история, да, смотреть, ну, как бы соотноситься, насколько ты хорошо делаешь это дело, но это не самоцель. Не надо путать, как бы, цели, целевые показатели, да. Все-таки мы хотим делать хороший бизнес, там, мы ДНС – компания, которая меняет мир к лучшему. Мы считаем, что самый наш большой вклад в изменение мира к лучшему то, что вот вся география России, то есть практически в любой точке, мы там, где живут люди, уровень сервиса и доступа к цифровым технологиям примерно везде одинаковый. Вот это наш вот, там, самый главный вклад, мы вот этим занимаемся.
2: Супер. Но все-таки был какой-то момент, когда вот какой-то рывок вы сделали?
3: Был.
2: Вот, знаешь, когда как-то вот развивались, потом все, вот стало понятно, все, надо везде развиваться. Не просто вот где-то, где там близко к Владивостоку, а как-то...
3: Все верно,
2: вот,
3: да. Был такой момент, мы когда открыли магазин в Хабаровске, то есть с Москвы глядя это как бы близко, это все примерно в одном месте, а на самом деле от Владивостока до Хабаровска примерно лететь час, это примерно 700 километров. Но тогда самолеты как-то, кстати, не помню, ну, по-моему, регулярного рейса даже не было. Так, ночь на поезде надо было, это не очень близко. Да. И тогда, когда у нас, в общем-то, получился бизнес, пусть с проблемами, много было нюансов организационных, структурных, но мы понимали, что это летит. Вот когда там стало получаться, то мы вот в этот момент, кажется, что поняли, что уже все. Дальше будет только проще. И реально после открытия Хабаровска дальше уже было все более-менее по накатанной. Чем ближе к Москве, тем проще делать бизнес.
2: Ну, то есть на вот этой траектории успеха такая первая важная критичная точка была выход за периметр Владивостока.
3: Да,
2: этим
3: да.
2: городом стал Хабаровск.
3: Да.
2: Вы фактически смогли на примере Хабаровска понять, что модель масштабируемая, и дальше был уже
3: вопрос времени.
2: Чисто
3: масштабирование, да, стало понятно. Да что же, есть же такие, ну, как бы не очень очевидные вещи, например, не то, чтобы прям очень умный. Это ты с физтеха, элита страны, да. Там, ну,
2: может, вот начинается деревня, разговор, да. Ты знаешь, я на фоне тебя всегда чувствую, и не один я, кстати, всегда себя чувствую каким-то избалованным наглым москвичом. Вот. А тут такие скромные, классные ребята, обаятельные, из Владивостока такие.
3: Но не очень мудрые, да. Как-то безумие, отвага иногда, да, помогает. Мы все методом проб и ошибок. Во-первых, это неочевидная история, что надо было сетью быть. Потому что на каком-то этапе казалось, что это хорошая идея, там, пытаться разные ниши, что-то мы там выдумывали, какие-то там ересь. Вот. А потом была неочевидная история, что, ну, как бы надо делать распределительный склад. Как не считаешь распределительный склад, да, он добавляет там день, вот при самом лучшем раскладе, день в логистике, там 1.5% затрат. Ну, типа, не надо делать. Uh-huh. Мы все пытались как-то обходиться до последнего. А потом просто стало понятно, что это, ну, ты, да, жертвуешь немножко эффективностью, но ты выигрываешь в масштабировании. И вот эта вот история, что это всегда вот этот бизнес-баланс, ты в чем-то ты проигрываешь, а в чем-то выигрываешь, это, ну, такая вещь, до которой надо дойти. И потом, когда мы смогли растягивать инфраструктуру на Хабаровск, которая абсолютно, вот, то есть ты существующую инфраструктуру не можешь ее вписать никак, и ты ее научился масштабировать, создавать отдельно, то все, ты уже дальше понимаешь, что в любом другом, как бы, городе или регионе страны все будет то же самое работать. И в этот момент, да, поехал. В Москве можно было этого не делать. Ты в Москве, которая покрывается больше регион страны фурой, ну, типа, что считать, зачем считать? У тебя можно будет делать один склад в Москве и все развозить из этого самого, из центра. А у нас так не работает. И нам нужно было выстраивать эту инфраструктуру, которая как раз заточена на широту страны. Дальше уже без разницы.
2: Мы сейчас говорим про то, что атака охватом с флангов эффективнее, чем лобовая атака в центр?
3: По-разному. То есть это, ну, вот как бы нам повезло, да, потому что мы смогли в тех нишах, которые были не выжжены конкуренцией большими деньгами. То есть, понятно, лобовую конкуренцию мы бы, ну, ни с кем бы не выдержали. А мы, да, мы, ну, так повезло то, что конкуренция была не лобовая, и мы зашли немножко сбоку через периферию, а на самом деле суммарно от периферии в России больше, чем Москва.
2: Конечно.
3: И по мере того, как развивалась инфраструктура, оно и перетягивало.
2: ДНС как-то расшифровывается название?
3: Нет.
2: Никак. Вот я читал в Википедии, написано Digital Network System.
3: Это кто-то придумал.
2: Где-то написано, ну, не про вас, а просто как аббревиатуру, знаешь, это написано Domain Name System. Там какой-то
3: это
2: протокол.
3: Ближе, это ближе,
2: да, это ближе
3: к названию.
2: Я думал, что это там, не знаю, три основателя. Дима, Николай и Сергей, например. Нет? Не так. Просто, вот, просто три буквы так взяли, придумали и все.
3: Ну, почти, да, почти. Там какой-то смысл в начале там существования еще до 98-го года, может быть, в этом и был, но сейчас... Это я всегда люблю приводить пример, что это отвечать на этот вопрос так, что это пример того, насколько нейминг ничего не значит в бизнесе. То есть более дурацкого названия придумать сложно. Ну, все, работает, никому не мешает.
2: Кстати, я как-то спрашивал тебя про маркетинг. Ты сказал, что у нас нет маркетинга. Такое было.
3: Он заводится периодически, мы с ним боремся. Давай я сразу оговорю, что мы просто ребята, кто так или иначе у нас в компании относится к тому, что может пониматься как маркетинг, обычно на меня обижается в этот момент, когда я начинаю стебаться про маркетинг. У нас прекрасные люди работают. Просто, понимаешь, я все время борюсь с примитивным восприятием маркетинга. Под маркетингом часто понимают замутить какую-нибудь акцию, что-нибудь прорекламировать или, не знаю, там, бренд поменять, да, давай вот займемся этим. Вот мне кажется, что это не про маркетинг на самом деле. Кажется, что для нашего клиента реклама не является ценностью. Мы сидим в том рынке, а мы все-таки, ну, как бы хотим смотреть на клиента и пытаться ну, на него играть. И тут же, видишь, какая штука. Есть области, где реклама является ценностью. Если бы не было бы продвижения там, не знаю, бриллианты навсегда, да, то рациональными вопросами, ну, как бы рациональными резонами объяснить, почему у каждой молодой человек, делая предложение девушке, должен на кольце иметь кусочек этого прозрачного материала, нет в этом никакого этого самого
2: рационального. Тем не менее, это знаменитый кейс компании De Beers, про которую ты сейчас говоришь, который и один из лучших в мире рекламных слоганов в истории.
3: Вложил.
2: Да, Diamonds are forever.
3: Да, это... да, да. Ну и для этого там и фильмы снимали, да, и продвигали. Но я о чем говорю, что есть рынки, где вот эта штука вложения добавляет ценность в продукт. Но наш продукт – это магазины, и в него то, что мы вложимся в, как бы, в его продвижение, ну, не добавит. Людям по барабану, куда они пойдут покупать. Они ходят не в магазин, они ходят за товаром. И зачем тогда мы в это дело будем вкладываться? Поэтому я не отрицаю, как бы, маркетинг. Я говорю о том, что не надо примитивизировать эту штуку. А кажется, что это часто очень, как бы, происходит. Маркетинг – это про то, про понимание клиента и про как раз про угадывание того, что ему нужно, да, и как твой продукт реализует вот, вот эту вот необходимость. Понятно. Наш продукт – это магазины. В магазины реклама не добавляет ценности. Если рядом будут два магазина, и в одном будет на, там, мы вложим 5% от оборота в рекламу и поднимем на 5% цену, то будут ли у нас больше покупать, когда магазины будут рядом? Ну, кажется, что нет. Мы пробовали, не работает.
2: Если я одним словом попрошу тебя описать ДНК, ДНС, какое это будет слово?
3: Гибкость.
2: Гибкость. Супер. Какие вызовы ты сейчас видишь в бизнесе основные?
3: Мне кажется, что у нас все так же нету стабильности в истории, ну, понимание, не то, что стабильность, понимание того, как будет выстроена логистика, финансы, само товародвижение, вот буквально, что будет завтра.
2: То есть цепочки товародвижения, платежи,
3: все так же, все
2: это
3: так
2: сейчас
3: же
2: номер один, как бы, вызов для,
3: ну, тебя. В широком смысле, вот сама индустрия, она все так же стоит под риском. И эти риски за последние там 3 года, они постоянно реализуются, меняются, борются. Вот это вот.
2: Но это за счет того, что импортный товар, правильно?
3: Ну да, ну понимаешь, мы живем в глобальном мире, и найти чистую историю, где не было бы вообще влияние импортного товара, мне кажется, уже сложно.
2: Насколько реально перенести вот производство
3: абсолютно
2: как раз в Россию?
3: Нереально. Абсолютно,
2: абсолютно нереально.
3: Мы живем в глобальном мире. Можно перенести, не вопрос, на самом деле ничего сложного нету. Мы можем делать все, что угодно, просто вопрос цены. Можно это все сделать, но мы тогда окажемся там на 100 лет назад. Ну, я вряд ли думаю, что кто-нибудь захочет жить так, как жили 100 лет назад.
2: Низкая безработица является сейчас для тебя вызовом?
3: Нет. Я вообще вот считаю, что если есть что-то хорошее в России сегодняшнее, так это то, что эти все процессы, они могут быть локально болезненными. Но в целом то, что в России будут вынуждены считаться с людьми, понимать их ценность, это очень здоровая тенденция. Я готов потерпеть какие-то издержки, которые с этим делом связаны.
2: Знаешь, в твоем телеграм-канале, про который мы потом поговорим отдельно, я прочитал, я прям дословно себе записал это твоя цитата. Может, мне это и почудилось, а может, Россия впервые находится в том состоянии, когда люди, как дешевый расходный ресурс, заканчиваются, и, наконец, начинает цениться человек. Это вот как раз про низкую безработицу, правильно?
3: Понимаешь, вот еще 100 лет назад, просто вот я всех... Кто хочет разобраться в теме, понять, есть прекрасный это демограф Ракша, он во многих его записях на YouTube он рассказывает демографическую историю России. Вот там за 100 лет, и это прям настолько, ну, вот, крутая штука, через которую ты понимаешь, вот как оно, ну, обуславливает демография, то, как мы живем, в каком обществе. 100 лет назад в России рождаемость была там еще 6 детей на женщину. У нас было, как сейчас в Афганистане, половина населения – это молодежь там, от 16 до 25. И понятно, что вот, Россия всегда жила в условиях, когда вот эти вот люди были, ну, дешевым ресурсом, расходным материалом. Как создавались? Вот по Уралу поездишь, как эти все заводы там на Урале, там, особенно там, на Северном Урале, все города – это просто завод, и туда императрица, матушка, пришли-ка нам три деревни этих самых крепостных, вот их туда. Никто никогда не считался, не разбирался, что там прислали и так далее. И в советские времена, только как после войны, когда коммунисты наистребляли такое количество людей в разной форме, ну, начали понимать, что все-таки надо, например, считаться с учеными, надо считаться с инженерами, да, надо, что там, не знаю, выпускники МФТИ – это элита страны, да, например. И это, ну, как бы чувствовалось, с ними считались. Их там не сажали, не самооплатили, не издевались и так далее. Ну, и я надеюсь, что мы сейчас... Ну, как не надеюсь, это никуда не денемся. Мы живем в той ситуации, когда все, вот закончился расходный материал. И не будет этих самых молчаливых курьеров, которые будут носить, гарсон, стопку водки. Да? Ну, нет, этого не будет.
2: Это заставит компании быть эффективнее, думать о том, как повысить производительность, какие-то, наверное, более трудоемкие модели будут себя хуже чувствовать.
3: 100%. Сто процентов, и мы как раз в этом... Вот, поэтому я не верю вот в этот онлайн-бизнес, который сейчас так расцветает.
2: Мы сейчас об этом поговорим обязательно. Значит, еще такой у меня вопрос. Как ты видишь, сейчас меняется потребительское поведение?
3: У людей появились больше денег, тех, у кого их было меньше раньше.
2: Ну, такой новый средний класс фактически появился, даже такой термин употребляют.
3: Да,
2: за счет людей, которые связаны или напрямую с СВО, или с ВПК.
3: В нынешней ситуации так неожиданно, может быть, получилось, что бенефициарами ситуации оказалось большое количество людей. Не брать, если, психологические, морально-нравственные истории, то материально выиграло от этого дела много, да. Ну, и они, понятно, в розницу уходят тоже. Это меняет многое.
2: С точки зрения модели потребления, еще раз, сейчас Центробанк поднятием ставок пытается охладить нашу перегретую экономику.
3: Кажется, да? Что в нашей отрасли это получается.
2: То есть ты видишь замедление?
3: Да. Мы понимаем, что если там, в 23-м году все перло, у нас, в принципе, уже довольно давно мы видим то, что денег несут к нам меньше.
2: Потому что все-таки сдерживают высокие депозиты или...
3: Не знаю. Возможно, как монетарные методы работают. Они просто в разных отраслях работают по-разному. В нашем, в электронике бытовой техники оно явно работает.
2: Но получается, если ты по оборотам примерно на уровне прошлого года и особо тоже не инвестируешь в открытие новых магазинов, значит, полочная инфляция в электронике в районе нуля.
3: Слушай, инфляция в нашей отрасли довольно такая штука лукавая. Знаешь, у нас же постоянно функциональность растет. И мы, если рассматривать инфляцию за ту же функциональность, то да, она нулевая, может быть, даже отрицательная. Но все-таки потребление есть еще и постоянный тренд по апгрейду функциональности.
2: Понятно. То есть 42 дюйма поэтому будут менять на 50 дюймов.
3: Да.
2: В ту же цену, условно.
3: Да. А если она не будет в ту же цену, то не будут менять.
2: То не будет, да.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ. В Дагестане 16 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог-ФМ.
4: Прокуратура Шамильского района выявила дефекты на участке трассы Гунипское шоссе Вантляшевский перевал Кахиб. Отмечается, что из-за ям и просевшего асфальта движение на участке небезопасно. Надзорное ведомство внесло представление Дагестан-Автодору и взяло устранение нарушений под контроль. Дата-центр Сбербанка, расположенный в Саратовской области, этим утром стал объектом атаки дронов, о чем сообщили в компании. Первый зампредседателя правления банка Александр Ведяхин заявил, что инцидент не сказался на работе сервисов. Они продолжают функционировать в штатном режиме. Чечня, Краснодарский край и Ингушетия возглавили рейтинг самых некурящих регионов России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Минздрава за сентябрь. В число регионов с наименьшей долей курильщиков также вошли Тува, Дагестан, Янао, Северная Осетия, Мордовия и Чувашия. В России за последний год средний вес порции готовой еды уменьшился на 10%. Об этом сообщает «Коммерсант», ссылаясь на данные НТЭК. Эксперты отмечают, что причиной изменения стало увеличение спроса на легкие перекусы. В первой половине года продажи таких продуктов в денежном выражении выросли на 48%, в то время как продажи основных блюд увеличились лишь на 16%, а продажи салатов и закусок на 14%. Согласно обновленному проекту федеральной образовательной программы, предельный объем внеурочной деятельности для учащихся 10 и 11 классов уменьшился с 700 до 680 часов. Новый стандарт начнет действовать с 1 сентября следующего года. Организация внеурочной деятельности будет осуществляться по 5 основным направлениям. Это спортивно-оздоровительная, духовно-нравственная, социальная, общеинтеллектуальная и общекультурная. В Лас-Вегасе прошло первенство мира по греко-римской борьбе среди юниоров до 23 лет, где победителем стал Абубакар Аслаханов. Уроженец Дагестана завоевал золотую медаль для сборной Белоруссии, за которую выступает. Аслаханов одержал победу в весовой категории до 97 килограммов. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Dialog.fm.
0: Вы слушаете Dialog.fm. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
5: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
6: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
7: Для детей старше 12 лет.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Часто люди пренебрегают замачиванием фасоли, риса и гороха перед приготовлением блюд. По мнению доцента кафедры индустрии общественного питания, гостиничного бизнеса и сервиса университета Росбиотех Дмитрия Быстрова, эта оплошность может быть опасной для здоровья. Эксперт напомнил, что в цельных зернах и бобовых содержится фитиновая кислота, связывающая фосфор, поэтому при попадании в организм он неправильно всасывается. Из-за недостаточной обработки бобовых и зерновых фитиновая кислота соединяется в кишечнике с магнием, кальцием, железом, медью и цинком, препятствуя их усвоению и приводя к нарушению кальциево-фосфорного обмена. При замачивании подобные риски нивелируются. Продолжительное нахождение в воде позволяет энзимам, лактобактериям и другим микроорганизмам расщепить и нейтрализовать часть фитиновой кислоты. Оставшаяся нейтрализуется при варке. Замачивать нужно в теплой воде. Это способствует выработке энзимов, посоветовал Быстров. Действие этих микроэлементов повышает количество витаминов, особенно витаминов группы В. Ну а время замачивания различается в зависимости от вида зерна.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Салта, Гунибский район. Одним из главных видов промыслов у салтинцев была обработка кожи. Этим ремеслом в конце 18 века занимались около 25 хозяйств. Каждую пятницу в Салта на базар собирались люди из окрестных сел. Торговлю вели по нескольким дорогам. Одна из них была проложена в 60-х годах 18 века. Эта дорога протяженностью 144 версты шла из Гуниба и через Салтинский мост, Хаджал-Махи, Леваши, Автеврхан-Шуру и Порт-Петровск. В конце 19-го, в начале 20-го салтинцы стали выезжать в промышленные города Кавказа и нефтепромыслы города Баку. В 1899-1901 годах в селе построили большую джума-мечеть. Ее строили всем селом. Салта все сельчане подчинялись старшине Бегаулу, который выбирался общим собранием жителей села, руководствуясь сводом законов, утвержденных джаматом. После Октябрьской революции, когда в стране началась гражданская война, а также иностранная военная интервенция, почти все салтинцы, за исключением немногих, среди которых особо выделяется Узун Хаджи, перешли на сторону советской власти.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Сухокумске? Не забудьте включить приемник на частоте 101.2. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

Обязательно попадут рабочие места экзаменаторов и кандидатов. Систему защитят от несанкционированного доступа. Изменятся и правила с медицинской справкой. Если сведения о ней есть в единой базе, бумажный документ требовать не будут. А если срок справки истечет во время экзаменов, сдать их разрешат, но права не выдадут. Альфа-банк признали нарушителем из-за скандальной рекламы полиса ОСАГО. В июне и июле на телевидении и радио шла реклама страховки от банка. В сопровождении использовали переделанный трек рэпера Нагана. В строчках текста скрываются нецензурные слова, которые маркетологи Альфа-банка еще и выделяли визуально. ФАС предписала прекратить распространение рекламы с бранными выражениями. Но вопрос штрафов пока решается. По факту, пока Альфа-банк не наказывали. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все, хорошей дороги.

0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
2: 14 октября 1827 года в России оформили первый страховой полис. Жена графа Мордвинова застраховала домовладение на 120 тысяч рублей. В те времена это была крупная сумма, а страхование каменных домов – инструмент для состоятельных людей, чтобы не потерять все из-за пожара. Сегодня мы смотрим на это иначе. Управление рисками не про «если вдруг», а про «когда». Пожар, кибератака, срыв поставки, уход ключевого сотрудника – любой из этих сценариев может остановить работу. И здесь важно не путать страхование и внутренние контрольные процедуры. Это не статья расходов, а инвестиция в устойчивость. Простой пример. В логистике резервирование маршрутов и страховка груза снижают не только возможные потери, но и стоимость финансирования. Банки и инвесторы спокойно относятся к компаниям, у которых есть понятные меры защиты. То есть риск-менеджмент напрямую влияет на доступ к деньгам. Так что история первого полиса – это про то, что предсказуемость можно планировать.
1: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
3: Реклама на Диалог FM.
4: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
5: Натуральный витамин.
4: Папа вкусный сок томатный.
6: Да чего же он приятный?
4: Я пью яблочко.

0: сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
1: «Дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный».
2: «Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни! Повидло яблочное для выпечки сказочное, томатная паста для супа прекрасна!
3: И в салат, и в маринад, уксус яблочный всем рад, с ним любые блюда ваши станут вмиг вкусней и краше». Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен.
0: Выбирайте для семьи теперь все от Кикуни.
4: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: В России за неделю выявили более 665 тысяч случаев ОРВИ, гриппа и COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора. По данным ведомства, показатель незначительно ниже аналогичного за прошедшую неделю. Специалисты уточнили, что среди циркулирующих сегодня вирусов преобладают риновирусы, парагрипп и вирусы гриппа. Кроме того, встречается свиной грипп и гриппы Б и С. Регулярно проветривайте помещения, чаще мойте руки с мылом или обрабатывайте их антисептиком. При первых симптомах респираторного заболевания оставайтесь дома и обращайтесь за медицинской помощью, говорится в сообщении. Четких критериев включения нового слова в словари литературного языка не существует. Решающую роль играет общественное признание. Слово должно перестать восприниматься как пришедшее из низов, из просторечия или жаргона. Об этом газете «Ру» рассказал лингвист, доктор филологических наук Максим Крангаус. Если мы говорим о словарях литературного языка, то слово должно включаться в словарь, когда его используют образованные люди. А если говорить о словарях сленга, то, конечно, все эти слова давно уже должны быть там, пояснил он. Чем нейтральнее и привычнее слово, объяснил Крангаус, тем выше его шансы войти в словарь. Пока же слово остается модным, экспрессивным и эмоциональным, вокруг него неизбежно раскалывается языковое сообщество. У него появляются и сторонники, которые используют его с удовольствием, и критики, которые не принимают его. Именно критики препятствуют включению слова в словарь. И в завершении выпуска режиссер Сергей Минаев взялся за экранизацию древнерусского эпоса «Слово о полку Игореве». Полнометражный фильм выйдет в широкий прокат осенью 28 года. Картина расскажет о походе князя Игоря Святославовича против половцев. Для Минаева экранизация станет продолжением работы с исторической тематикой. Он создал документальные проекты «История России», «90-е», «Нулевые», «Цвет истории» и «Уроки войны». Книжная полка мировых героических эпосов, дошедших до нас через века, очень небольшая, и, конечно же, туда входит наше слово о полку Игореве. Идея вызревала, обсуждались образы героев, драматургические линии, и вот мы, наконец, решились начать, поделился режиссер. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: В эфире рубрика «Вкусно-полезно». В этой рубрике я продолжаю обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня речь пойдет о настоящем жидком солнышке на нашем столе, об апельсиновом соке под брендом «Сильбейси». Этот яркий напиток является одним из самых популярных, и это не просто вкусная привычка. Давайте разберем, почему же апельсиновый сок заслуживает места в вашем рационе. Во-первых, витамин С – это, пожалуй, самая известная его заслуга. Один стакан натурального апельсинового сока покрывает практически всю потребность взрослого человека в витамине С. А этот витамин – наш главный защитник. Он укрепляет иммунную систему, помогая бороться с простудами и инфекциями, является мощным антиоксидантом, нейтрализуя вредные свободные радикалы, и ключевой игрок в синтезе коллагена – это белок, отвечающий за молодость кожи, здоровье суставов и сосудов. Апельсиновый сок – отличный источник фолиевой кислоты или витамина В9. Этот витамин абсолютно незаменим для нормального кроветворения, профилактики анемии и, главное, для здоровья сердечно-сосудистой системы. Он помогает регулировать уровень гомоцистеина – аминокислоты, высокий уровень которой связан с риском инфарктов и инсультов. Также фолаты критически важны для женщин, особенно планирующих беременность, и в первом триместре для правильного развития нервной трубки плода. Калий – это минерал, антагонист натрия, соли. Он помогает контролировать артериальное давление, снижая негативное воздействие соли на сосуды. Калий жизненно важен для нормальной работы всех мышц и для передачи нервных импульсов. Помимо витамина С, апельсиновый сок содержит целый спектр других биологически активных веществ – флавоноиды, гисперидин, нарингин, каротиноиды. Это мощные антиоксиданты и противовоспалительные агенты. Они работают синергично, усиливая защиту клеток от окислительного стресса, который лежит в основе старения и многих хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые и некоторые виды рака. А еще апельсиновый сок – это быстрый источник энергии и гидратации, то есть способствует поддержанию водного баланса организма. Но и у всего хорошего есть мера. Один стакан 200-250 мл – это разумный дневной максимум. Также не стоит пить его натощак, так как он может раздражать слизистые желудка. Людям с сахарным диабетом, гастритом, с повышенной кислотностью, язвенной болезнью в стадии обострения, а также при аллергии на цитрусовый, апельсиновый сок употреблять не рекомендуется. Друзья, пейте этот напиток осознанно, будьте здоровы и полны энергии. Благодарю вас за внимание, до скорых встреч в эфире.
1: Будете в Терекли? Не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
0: Реклама на Диалог-ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Титул, степень, звание или даже профессиональная квалификация свидетельствуют о статусе человека в египетском обществе, поэтому крайне важно их правильно использовать в речи, общаясь с тем или иным лицом. Это является показателем уважения к нему. Египтяне, находясь в деловых или иных формальных отношениях, как правило, обращаются друг к другу, используя степень, звание, должность или профессиональную квалификацию и имя, не фамилию собеседника. Если собеседник не располагает какими-либо регалиями, то следует использовать распространенные в мире формы обращения – мистер, миссис для замужних женщин или мисс для женщин, чей семейный статус неизвестен собеседнику. За этой формой обращения также следует имя, а не фамилия человека. Если собеседник располагает академической степенью кандидата наук или доктора медицины, к нему следует обращаться следующим образом – доктор, а затем имя, а не фамилия. Общаясь друг с другом, египтяне нередко называют регалию другого человека, даже если они много лет знакомы. Подобная традиция не распространяется на иностранцев. Даже при условии достаточно длительного общения с египетским партнером, не переходите на «ты» и не опускайте соответствующую степень, звание, должностную позицию, профессиональную квалификацию, обращаясь к нему.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Сегодня я хочу поговорить о том, почему тяжелый труд не обязательно приведет вас к успеху. Всегда ли тяжелый труд приводит к успеху? Он может являться его частью, но одного лишь упорного труда недостаточно. Довольно сложно принять тот факт, что, несмотря на все ваши старания, вы так и не достигли своих целей. Возможно, у вас есть установка, что если будешь много работать, то обязательно всего добьешься. Это правда лишь в том случае, если вы усердно работаете над нужными задачами, в правильном порядке, для продвижения в сторону правильной цели. Когда я был молодым, я работал на ферме. Я вставал в 5 утра, когда было еще темно. Выходил на поле с рассветом и работал до заката. Я очень-очень тяжело работал в поле, но так и не заработал много денег. И, конечно, я не развивался, и, конечно, не выстраивал карьеру. Поэтому одной тяжелой работы мало. Нужно работать над нужными задачами и продвигаться в правильном направлении. Ведь даже если вы усердно работаете над своей целью, одного лишь тяжелого труда недостаточно. Итак, гарантирует ли тяжелый труд успех? В целом, нет. Поэтому я хотел бы поделиться с вами парой советов, чтобы вы смогли направить энергию в нужное русло для достижения ваших целей. Во-первых, четко определите свою цель. Обозначьте финальную точку, и из этой точки продумайте шаги в обратном направлении до вашего сегодняшнего положения. Достижение цели можно сравнить с карабканием по лестнице. У вас есть определенные шаги. Обязательно запишите их на бумаге. Всегда переносите свои мысли на бумагу. Думайте на бумаге, размышляйте на бумаге. Чем больше времени вы отведете на планирование, тем больше и быстрее вы достигнете в жизни. Есть такое правило 10 к 1. Каждая минута, которую вы потратите на планирование своих шагов, сэкономит вам 9 минут при их воплощении. А значит, есть смысл потратить как можно больше усилий на планирование, прежде чем приступать к действиям. Недавно я прочитал одну историю об Эйнштейне. Его спросили: если бы у вас был один час, чтобы разрешить великую задачу, скажем, вам надо предотвратить конец света, и у вас на это всего час, как бы вы им распорядились? И он отвечает: первые 55 минут я бы изучал задачу и только 5 минут действовал. То есть большую часть времени он думает над проблемой, прежде чем решает ее. Так и нужно поступать, когда хотите достичь цели. Второй мой совет – придерживайтесь наилучшего плана. Обычно цель можно достичь несколькими способами. Ваша задача – выбрать наилучший план. Старайтесь работать с умом, а не до ночи. А какой же путь наиболее эффективный? Можно спросить совета у знакомых, чтобы точно быть уверенным, что вы планируете все сделать правильно и вовремя. Мой третий совет. Не забывайте контролировать процесс и ищите новые способы улучшить ваши методы работы. Так вы всегда сможете понять, что сбились с пути, если чувствуете, что стали больше и тяжелее работать, а продвижения никакого нет. Не стоит слепо преследовать цель. Нужно адаптироваться к каждому новому уровню. Недавно в Институте менеджмента было проведено исследование, в результате которого стало понятно, что приспособляемость — это самое важное качество, которое нужно развивать, чтобы стать успешным. Будьте гибкими, адаптируйтесь, открывайтесь новому. Внедряйте в работу новые методы и подходы.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Личный коуч.
1: Думайте о людях правильно. Относитесь к ним по-человечески. Существует одно правило, без соблюдения которого успех невозможен. Выучите его наизусть. Успех зависит от поддержки окружающих. Руководитель отдела зависит от служащих, выполняющих его указания. Если этого не происходит, глава фирмы уволит не служащих, а руководителя. Каждый день в тысячах разных мест одновременно происходит одна и та же сцена. На заседании решается, кто получит повышение по службе, новую работу, награду, кто станет членом клуба, новым президентом компании, начальником отдела, торговым менеджером. Исключительно важное наблюдение. В 9 случаях из 10 в первую очередь упоминаются личностные качества, а именно, ладит ли кандидат с людьми. Как правило, этот фактор имеет больший вес, чем технические показатели. Свойства характера зачастую оказываются ценнее профессионализма. На более высокий уровень выдвигают нас те, кому мы нравимся, кто видит в нас привлекательную и представительную личность. Каждый новый сторонник, каждый новый друг — это маленький шаг наверх. Преуспевающие люди целенаправленно выказывают симпатию к другим. Те, кто достигли вершин успеха, не склонны обсуждать свою технику правильного отношения к людям. Вы, наверное, удивитесь, но у многих из них существует четкий, детально разработанный, даже письменно изложенный план, согласно которому они строят свои отношения с людьми. Умейте относиться к людям по-человечески. Проявляйте инициативу. Вы обращали внимание, как люди ожидают лифта? Они стоят, не говоря друг другу ни слова, если только они не стоят вместе со знакомыми. В наши дни многие считают, что это не очень вежливо – заводить разговор с незнакомыми, но, тем не менее, большинству людей это нравится. К тому же это полезно и для вас, и для собеседника. Когда вы говорите незнакомому человеку что-нибудь приятное, у него улучшается настроение и самочувствие, отчего вы тоже начинаете чувствовать себя лучше, напряженность исчезает. Сказать другому что-нибудь приятное – все равно, что сказать это себе. Доброе слово возмещается сторицей. Важно брать на себя инициативу при знакомстве. Вот 4 способа это сделать. Первый. Используйте каждую возможность представиться. На собраниях, вечеринках, в самолете и поезде, на работе, словом, везде и всюду. Второй. Убедитесь, что тот, кому вы представились, правильно услышал и имя, и фамилию. Произносите имя и фамилию человека именно так, как он произносит их сам. Так вы проявите уважение и заинтересованность в собеседнике. Записывая имя собеседника, убедитесь, что делаете это правильно. Люди болезненно относятся к ошибкам в написании их имен и фамилий. Способ третий. Если чувствуете, что вам следует познакомиться с человеком поближе, напишите ему личное письмо или позвоните. Четвертый. Говорите незнакомым людям добрые слова. Это улучшит ваше настроение и поможет в предстоящем деле. Личный

0: В Дагестане 17 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Семья Ахметпаши Гаджиханова и Аиды Тагаевой из Буйнакска заняла первое место во всероссийском конкурсе «Семья года» в категории «Молодая семья». Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда Республики. На конкурсе в разных номинациях победили 89 семей. Торжественное вручение наград состоялось в Большом Кремлевском дворце. Минцифры обратилась к операторам связи с просьбой не блокировать звонки от банков, не имеющие специальной маркировки, до ноября. Хотя большинство банков уже оформили соответствующие соглашения, некоторые, включая системно значимые учреждения, все еще находятся в процессе их заключения. Отсрочка необходима для урегулирования оставшихся вопросов. Казахстан принял решение о внедрении системы электронных разрешений для иностранных граждан, включая россиян, которые смогут въезжать без виз. Это следует из официального постановления. Процедура получения электронного разрешения будет бесплатной. Она вступит в силу с 1 июля следующего года. До этой даты въезд останется без ограничений. Эксперты предупреждают, что из-за слов «взятка», «откат» и «общак» в комментариях к переводам банки могут заблокировать карты. Отмечается, что алгоритмы не различают шутки, а у каждого банка есть свой список стоп-слов. Регулярные переводы одной и той же суммы одному человеку с пояснениями вроде «за маникюр» также могут вызвать подозрения. Поэтому специалисты рекомендуют не заполнять поле комментария. За последний год акции ведущих модных брендов потеряли 350 миллиардов долларов рыночной капитализации из-за резкого падения спроса, об этом пишет Reuters. По сравнению с показателями 2024 года, весь сегмент потерял почти половину своей капитализации. Единственной компанией, идущей против тренда, остается швейцарская Richemont. Коронавирус лишил людей радости и мотивации. Исследователи обнаружили, что вирус разрушает дофаминовые рецепторы. Причем, чем тяжелее проходила болезнь, тем сильнее были повреждения. На данный момент ученые не могут сказать, способны ли эти рецепторы восстанавливаться. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания Elko.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Elko и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Elko. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Новости спорта.
1: Представляющий Германию Александр Зверев вышел в четвертьфинал теннисного турнира категории «Мастерс» в Шанхае. За 2 часа 38 минут Зверев со счетом 7-6, 4-6, 7-6 обыграл Александра Бублика из Казахстана. Теперь встретится с австралийцем Алексом Де Минором. Благодаря успешным выступлениям в этом сезоне, напомним, Зверев обеспечил себе звание первой ракетки мира по итогам 26 года. В футбольной лиге чемпионов во втором туре зафиксировано много любопытных результатов. «Интер» проиграл дома со счетом 3-4 Брюгге. Норвежский «Викинг» потрепал нервы Баварии у себя дома. Хозяева вели со счетом 2-0 после первого тайма. Во втором Бавария благодаря дублю Харри Кейна игру перевернула и повела с разницей в один мяч, но за 16 минут до финального свистка удален у немецкого клуба «Алиса», и норвежцы счет сравняли и сыграли 3-3. Мадридский «Атлетико» взял верх 2-0 на своем стадионе над «Манчестер Юнайтед». Тут Вильяреал добился успеха в игре с Наполи 3-1, а Спортинг обыграл в гостях 2-0 Ланс. Два матча из двух выиграл Барселона, тоже победив в Турции 4-1 Галатасарай, имеет 100% результат. Главный тренер дортмундской Боруссии Ника Ковач подписал новый контракт с футбольным клубом. Ковач возглавил Боруссию в прошлом году, подписав договор на 1,5 года. Новое соглашение будет действовать до 30 июня 2029 года. Как главный тренер он дважды выигрывал Кубок Германии с Айнтрахтом и Баварией. И еще опять же с Баварией выиграл чемпионат и Суперкубок Германии. В Бундеслиге дортмундский клуб после 5 туров делит первое место вместе с Фрайбургом. Еще одно примечательное футбольное событие. Клуб «Хетафе» заключил контракт с чемпионом Европы защитником Карвахалем. Договор рассчитан до 30 июня 2027 года. Карвахалю 34 года. С 2013 года он выступал за испанский «Реал». В составе команды футболист провел 451 матч, забил 14 мячей и сделал 66 результативных передач. В Евролиге баскетболисты «Валенсии», наверное, сами не ожидали от себя таких результатов. Все 4 матча на старте команда выиграла. Но в этом туре испанцы играли с действующим чемпионом турнира «Олимпиакосом», вели в матче, но в овертайме проиграли 97-102. И Панатинайкос после успеха в игре на выезде с «Партизаном» 72-55 стал единоличным лидером. Мадридский «Реал» после 3 поражений подряд потихоньку выправляет турнирную ситуацию, добившись 2-й победы к ряду. В этом туре «Реал» в гостях переиграл со счетом 98-89 итальянскую «Олимпию». Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Селение Хив. Одно из древнейших табасарано-лезгинских селений, история которого до сих пор мало изучена. Время образования селения неизвестно, но по некоторым данным на его месте находился город Гердишан. Известно, что Хив неоднократно подвергался нашествию иноземных захватчиков. Так, во время прихода Нарича в 1239 году монголы разрушили мечеть возле минарета и разорили село. Также через Хив прошли войска Надиршаха, опустошая и разоряя все на своем пути. Оставшиеся в живых хивцы построили небольшое село. Дата начала строительства, естественно, неизвестна. Однако палеографические материалы, сохранившиеся в виде надписей на могильных памятниках, дают возможность раскрыть некоторые тайны истории села. На восточном кладбище села Хив в марте 1966 года была обнаружена самая ранняя датированная эпитафия Северного Кавказа. Это могила, принадлежащая некому хаджи, который умер в 320 году. В селении было около 10 тухумов. Наиболее крупными и влиятельными из них были семьи Сейдяр, Газияр, Кафхяр, Бастяр, Рягим и Ханяр. Представители этих тухумов имели много земель в своем владении. Из своей среды они и назначали главу села. Пастбища были общественными. Все имели одинаковое право на пользование ими. А вот сенокосные участки были и частные. В селении жили умелые мастера – плотники, каменщики, кузнецы и специалисты других ремесел. Некоторые результаты их труда сохранились и до наших дней.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Ищешь особый подход? Слушай «Радио Диалог». «Радио Диалог».

0: самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
1: Аналитики оценили ущерб от сбоя сервисов Яндекс в эти выходные. Я напомню, что 11 октября объект компании во Владимире подвергся атаке беспилотников. Этот удар стал последним за предыдущую неделю. Инженеры в первую очередь восстанавливают наиболее востребованные сервисы. Об этом сообщил представитель Яндекса. Доступ возвращается к колонке «Алиса», поиску Яндекс.Картам, такси и почте. Однако часть возможностей приложения пока остается недоступной для некоторых регионов. В результате ударов работа Владимирского дата-центра была полностью остановлена, что привело к сбою. По данным сервиса мониторинга «Сбой РФ», проблемы затронули практически всю экосистему. Это приложения «Яндекс.Гов», «Яндекс.Еда», «Delivery Club», «Яндекс.Пэй», «Яндекс.Музыка» и «Кинопоиск». Сбои также коснулись сторонних платформ, которые зависят от инфраструктуры Яндекса. Пользователи жаловались на проблемы с доступом к маркетплейсам «Валберис», «Циан», «Автору» и сетям «Пятерочка», «Магнит» и «Вкусно» и «Точка». Пользователи из московского региона, Санкт-Петербурга, Свердловской, Новосибирской и Самарских областей делились последствиями сбоя. Собеседники газеты «Ведомости» отмечали, что в приложении «Яндекс.Гоу» пассажиры и водители перестали видеть друг друга, а заказы зависали. Также зафиксированы проблемы с оплатой. Транзакции не приходили с первого раза, а телевизоры со встроенной «Алисой» выдавали сообщения об ошибке. Представитель Яндекса подчеркнул, что пострадавших в результате атак на инфраструктуру нет. Точных данных о масштабе, приостановке работы и конкретных сервисов в публичном поле нет. Представитель Яндекса воздержался дополнительных комментариев по ущербу. Мы, в свою очередь, Диалог FM ознакомились с этим, и по данным Общественного совета по развитию такси, в прошлом году объем рынка таксомоторных перевозок, я напомню, что превысил 1 триллион рублей.
0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса». Реклама на Диалог FM.
2: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Студентов, отчисленных из вуза, планируют ограничить в приеме в это же учебное заведение. Об этом говорится в проекте приказа Минобрнауки Российской Федерации, с которым ознакомился ТАСС. Лица, отчисленные из организации в связи с применением к ним отчисления как меры дисциплинарного взыскания, не подлежит приему в эту организацию в течение 5 лет после отчисления, говорится в документе министерства. Накануне глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что с 2025 года число платных мест в российских вузах по 40 специальностям сократилось на 97 тысяч. При этом, по его словам, регулирование платных мест не затронуло инженерно-технический профиль подготовки. В России вводят новый ГОСТ, регламентирующий производство овощных пюре и паст. Соответствующее решение было закреплено приказом Росстандарта в сентябре этого года. Правила распространяются на продукцию из запеченных или отварных овощей, в частности тыквы, кабачков и моркови, включая товары для детского рациона. В документе описаны требования к качеству консервов, приготовленных как из свежего, так и из предварительно заготовленного сырья. Внедрение единого ГОСТа призвано систематизировать производство. До настоящего момента изготовители ориентировались на индивидуальные технические условия или различные разрозненные нормативы. И в завершении выпуска. Расслабляющая фортепианная музыка помогает организму быстрее восстановиться после стресса, чем звуки дождя, ручьев и водопадов. Она способствует улучшению настроения, снижению пульса и потоотделения, а также влияет на взаимодействие мозговых сетей, связанных со слухом и регуляцией состояния организма. К таким выводам пришли исследователи из Института психологии Китайской академии наук. В эксперименте участвовали 120 молодых людей. Сначала добровольцы выполняли сложные математические задания на время. После теста участники слушали либо спокойную фортепианную музыку, либо звуки воды. Ученые оценивали их настроение, измеряли частоту сердечных сокращений, потоотделение и уровень кортизола, гормона стресса. Результаты показали, музыка, которую включали после напряженного задания, помогала участникам восстанавливаться эффективнее, чем звуки природы. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.

0: В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Это рубрика об обширном разнообразии натуральных продуктов консервного завода Кикуни. И сегодня она посвящена соку манго под брендом Сильбеси. Сок манго имеет богатый тропический вкус и аромат с освежающими кисло-сладкими нотками. Чем же так ценен этот солнечный напиток? Манго – абсолютный чемпион по витамину А и его предшественниками – бета-каротинам. Всего один стакан сока может покрыть добрую часть вашей дневной нормы. А это здоровье глаз, сильный иммунитет, красивая и упругая кожа. В манго содержатся уникальные вещества – полифенолы, особенно мангиферин. Они работают как мощные природные противовоспалительные воины. Это значит поддержка суставов, защита сердца и сосудов от повреждений, помощь организму в борьбе с хроническими процессами. А еще эти вещества помогают нам лучше справляться со стрессом на клеточном уровне. Манго содержит особые ферменты, например, амилазы, которые помогают нашему желудку и кишечнику расщеплять белки и улучшать пищеварение. Он мягко стимулирует работу желудочно-кишечного тракта. Также в соке манго содержится витамин С, Е, витамины группы В и К. Как правильно принимать сок манго? Один стакан в день, 200-250 мл – это оптимальная порция. Лучше пить его в первой половине дня или после физической активности. Идеально сочетать с источником белка или полезных жиров, например, с горстью орехов или ломтиком сыра, чтобы сгладить скачок сахара в крови. Манговый сок – идеальная основа для смузи. Добавьте к нему горсть шпината – источник витамина К и железа, пол банана – это калий, ложку семян чиа – они содержат омега-3 и клетчатку, и немного натурального йогурта. Йогурт – источник белка и пробиотиков. Получится суперполезный и сытный коктейль. Не рекомендуется употреблять сок манго пациентам с аллергией, сахарным диабетом, заболеваниями желудочно-кишечного тракта, заболеваниями почек и в период грудного вскармливания. Манговый сок – это концентрат тропических витаминов, антиоксидантов и противовоспалительных веществ. Включайте этот солнечный эликсир в свой рацион разумно и наслаждайтесь его пользой и вкусом. На сегодня все. Будьте здоровы, друзья, и выбирайте вкусную пользу. До новых встреч в эфире.
1: Будете в селе Ахты? Не забудьте включить приемник на частоте 102.8. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Кесип фии хамам ди мурк куна. Когда бедняк зашел в хамам, и вода замерзла. Кесип фии хамам ди мурк куна. Тур види, гордан зидия, меч твой, шея моя. Тур види, гордан зидия. Чирвал мухман, акул есия, знание гость, ум хозяин. Чирвал мухман, акул есия. И чикапуни гзафван, пустая посуда громче звенит. И чикапуни гзафван. Фиқи не кайхаит анижеда, и тим хунух герек. Каждый может стать мулой, но не каждый мужчиной. Фиқи не кайхаит анижеда, и тим хунух герек.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.
2: Простым языком об экономике в программе. Кошелек.
3: Комитет Госдумы по экономической политике поддержал проект федерального бюджета на 2027 год и плановый период 2028-2029 годов. Документ предусматривает продолжение социальных программ, обновление инфраструктуры и расширение промышленной поддержки, сообщает Data.ru со ссылкой на парламентскую газету. В числе основных социальных расходов – материнский капитал, семейная ипотека и социальные контракты. Приоритет при заключении таких контрактов сохранят за многодетными семьями. При этом проект не предусматривает новых выплат. Речь идет о финансировании уже действующих мер. Отдельные средства направят на систему долговременного ухода. Пожилые люди и инвалиды, которым требуется постоянная помощь, смогут получать поддержку в повседневной жизни, а их родственники снизить нагрузку по уходу.
2: Деньги дороги, как память.
3: Проезд по московскому скоростному диаметру проиндексируют с 16 октября, сообщает столичный департамент. Стоимость проезда по каждому участку трассы в загруженные часы вырастет на 6 рублей с 19 до 25. Это касается проезда по будням с 7 до 11 и 16 до 20 часов. Проезд останется бесплатным 70% времени суток в будни, а также в выходные и праздники. Стоимость транзитного проезда не изменится. 950 рублей, говорится в сообщении. Это второе повышение стоимости проезда по диаметру в 2026 году. Как писала парламентская газета, с 10 апреля цена выросла с 15 до 19 рублей. Таким образом, в этом году подорожание составит 67%.
2: Экономика должна быть экономной.
3: Эксперты Авито зафиксировали взрывной рост спроса на гири. Их поиски выросли в 3 раза год к году. При этом чаще всего ищут гири весом 16-24 килограмма. Также в 2 раза вырос спрос на разборные гантели. Обычные стали искать чаще на 24% и на 59% выросло количество поисков блинов для штанг. Рост спроса повлек за собой и увеличение продаж. Силовой инвентарь и тренажеры в третьем квартале 2026 года в целом стали покупать на 22% чаще, чем годом ранее. Заметнее всего выросли продажи гирь на 55%. Их в среднем покупали за 3200 рублей. На 32% чаще стали покупать гантели. Они в среднем обходились в 3700. Продажи штанг выросли на 4%. Их средняя цена составила 5700 рублей. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
2: Кошелек.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Гибкость, терпеливость и открытость – вот что важно, если вы хотите сотрудничать с турецкими компаниями. Первые встречи обычно носят формальный характер. Даже если у вас уже сложились личные взаимоотношения с их участниками, атмосфера не должна быть слишком дружеской и непринужденной. Лишь в редких случаях на первых встречах принимают важные решения. Их основная цель – познакомиться друг с другом. Поэтому обсуждения могут затрагивать не только бизнес. Турецкие партнеры могут разговаривать о спорте, а также спрашивать о вашей семье, интересах, культуре и истории родной страны. Не бойтесь задавать те же вопросы. Туркам нравится говорить о своих близких и личных интересах. Во время разговора поддерживайте зрительный контакт, чтобы завоевать доверие собеседника. Мужчин приветствуют крепким рукопожатием, а чтобы поздороваться с женщиной, следует подождать, пока она первой подаст вам руку. Светская беседа – хороший способ начать разговор, прежде чем переходить к бизнес-вопросам. На встречах важно придерживаться официального протокола и повестки дня. Тем не менее, это не всегда строго соблюдается, поэтому право вести дискуссию лучше предоставить турецким партнерам. Презентации должны быть краткими и включать только самую важную информацию. Сократите объем текста и добавьте больше визуальных элементов, таких как диаграммы и графики. Важные материалы стоит перевести на турецкий язык. Коммерческое предложение также должно быть четко структурировано и наглядно показывать, какие взаимные выгоды и прибыль принесет соглашение или партнерство. Планируя встречу, важно учитывать несколько факторов. Заранее выбирайте день и время, не менее чем за 1-2 недели, и подтверждайте их по электронной почте или телефону. Старайтесь не назначать встречи во время турецких праздников. Изучите, какие должности занимают участники встречи и что входит в их обязанности, а также как правильно произносить их имена. Обращаться к человеку можно по названию его должности. Первое знакомство должно проходить через третью сторону, которая пользуется большим уважением. Контакты тех, кто может познакомить с деловыми партнерами, могут предоставить торговые выставки, посольства и банки. Большинство представителей бизнеса в Турции немного знают английский, французский и немецкий языки. Тем не менее, рекомендуется предварительно выяснить, потребуется ли переводчик. Будьте пунктуальны. Если опаздываете, то заранее позвоните и объясните причины. Познакомьтесь с теми, кто работает в организации потенциального делового партнера, и выясните, какое место эти люди занимают в управленческой иерархии.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Представьте, что вам удалось прочесть все самые известные и популярные книги о финансах. То есть, по сути, вы смогли бы узнать важнейшие денежные советы, которые на протяжении многих лет приводят людей к заветному богатству. А что если я вам скажу, что во всех этих книгах есть 9 наиболее важных правил, которые, собственно, и сделали людей богатыми? Я прочитал более сотни книг по финансам и собрал для вас в одном месте все главные уроки и буквально-таки вывел формулу богатства, о которой будем говорить дальше. Начать, пожалуй, стоит с того, что вы должны знать свой начальный финансовый уровень, так сказать, отправную точку. Внимательно изучите ваши счета, кредиты и активы, а затем подсчитайте, какой ваш баланс – положительный или отрицательный. Иными словами, либо вы находитесь в плюсе, либо в минусе. По-другому это еще называют собственным капиталом. Не переживайте, если вы определили, что у вас отрицательный собственный капитал. Многие имеют кредиты и другие виды задолженности. С этим мы обязательно разберемся. Главное – понять, где вы находитесь в финансовом плане прямо сейчас. Теперь очередь за резервным фондом, а точнее за тем, что каждому необходимо иметь финансовую подушку безопасности. И да, с этим согласны все финансовые эксперты. Чрезвычайный фонд – это деньги, которые отложены для использования в случае крайней необходимости. Идеально, когда вам нужно будет удержаться на плаву, вы используете именно резервный фонд, вместо того, чтобы влезать в долги. Если вы попали под сокращение на работе, у вас сломалась машина или что-то в квартире, или необходимы средства для операции, в этих и других подобных случаях чрезвычайный фонд будет кстати. Мнения экспертов по финансам касательно размера фонда разные, но если вывести средний число, то это будет примерно 3-6 ваших месячных окладов. Важно, чтобы эти деньги были в легком доступе для вас, а не инвестированы, например, на фондовый рынок. Вместе со всем этим не забывайте о вашем бюджете. Независимо от того, сколько вы зарабатываете, вам крайне необходимо вести учет финансов. Многие ненавидят понятие бюджет. Для меня, например, это казалось синонимом к лишению радости и проведению дней и ночей, составляя таблицы расходов и доходов. Часть людей считает очень утомительным следить за каждой копейкой, и я вас понимаю. Однако осознайте главную суть составления бюджета. Так вы позволяете себе тратить деньги на то, что действительно ценно в вашей жизни, а не сливать свои честно заработанные куда-нибудь, не имея четкого плана. Существуют разные методики составления бюджета. Распространенной тактикой является правило 50-30-20. Его суть заключается в том, что 50% вашего дохода направляется на постоянные расходы, аренда, еда, коммунальные услуги и так далее, 30% на развлечения и 20% на сбережения. Помните, наличие плана гарантирует, что ваши деньги пойдут на лучшее для вашей жизни. Стать богатым нельзя, просто сократив расходы. Многим не понравится эта истина, но увы, это так. Безусловно, экономии денег в финансовой литературе отводится отдельное важное место. Но большинство экспертов сходятся в мысли о том, что недостаточно просто экономить, чтобы стать поистине богатым. Не менее важным аспектом является увеличение сбережений с помощью повышения ваших заработков, создавая таким образом профицит. Простыми словами, превышая доходы над расходами. Тщательно продумайте, как вы будете экономить, инвестировать и тратить ваши излишки каждый месяц. Причем лучшим способом будет воедино соединить эти три понятия и таким образом увеличить поступление ваших накоплений. Приобретать товары по скидкам, использовать кэшбэк, сокращать расходы мобильной связи или домашнего интернета, отказаться от латте по утрам в кофейне – это все хорошие варианты, как начать экономить. Но гораздо важнее понять, где вы можете заработать больше, чем это делаете сейчас. Когда вы осознаете, что в других местах вам могут платить больше, вы изначально договоритесь на достойное жалование и перспективу его роста, а еще и вдобавок займетесь дополнительным заработком в нерабочее время, ваши сбережения увеличится в разы. И тогда уже не надо будет жертвовать чашечкой латте по утрам из любимой кофейни. Концентрация на росте доходов – вот что может принести вам гораздо больше пользы и денег. Теперь поговорим о диверсификации доходов. Эта тема хорошо дополняет предыдущий пункт. Наряду с активным увеличением прибыли не забывайте вкладывать ваши ресурсы в различные активы. Не держите яйца в одной корзине. Например, можно создать дополнительный небольшой бизнес на основе имеющихся у вас профессиональных навыков, а более продвинутый уровень инвестирования в недвижимость. Цель заключается в том, чтобы начать получать доход помимо вашей основной работы. Почему это важно? Дополнительные средства могут обеспечить безопасность в нестабильные экономические времена, помочь накопить на отпуск или свадьбу, дополнить ваш чрезвычайный фонд или инвестиции. Очень хорошо помню свою ситуацию с неожиданным сокращением. Благодаря дополнительному заработку, который был у меня вне моей основной работы, я смог сохранить свой привычный образ жизни в течение нескольких последующих месяцев, пока не нашел новую работу. Еще один распространенный урок – не все долги плохие. Когда я впервые столкнулся с этим тезисом, меня крайне удивило в принципе его существование. Но чем больше книг, статей и интервью богатых и успешных мне удалось повидать, везде говорилось, что не все долги плохие. Поэтому запоминайте. Существует плохой и хороший долг. Хороший долг, например, ипотека на жилье или кредит на покупку магазина. Квартира будет с годами дорожать как для продажи, так и для аренды. А магазин, конечно, если он востребованный, будет приносить доход. Плохой долг – это просроченные задолженности по кредитной карте за одежду, технику, свадьбу и так далее. Плохие долги не помогут вам в долгосрочной перспективе. Если у вас имеется плохой долг, прежде всего не корите себя за это. Сконцентрируйтесь на том, чтобы погасить его как можно раньше. Эксперты советуют сначала закрыть долг с более высокой процентной ставкой, а затем переходить к долгу с более низкими процентами. Следующая отправная точка для нашего с вами богатства заключается в том, чтобы устанавливать финансовые цели. Большинство экспертов сходятся во мнении, что постановка четких целей в отношении денег имеет решающее значение. Это не значит, что вам необходимо спланировать следующие 5 лет своей жизни, но наличие общего плана поможет принять лучшие решения. Планируете свадьбу через 1 или 2 года? Тогда вам стоит начать откладывать деньги на сберегательный счет под высокие проценты. Но советую держать средства подальше от фондового рынка, чтобы вам не пришлось уйти в минус во время падения. Подумываете о приобретении недвижимости? Если не имеете ни малейшего понятия, как добиться этого с нынешней зарплатой, обратитесь к консультантам в данной сфере, изучите все вопросы, попросите повышения заработной платы на основной работе и так далее. По итогу, любая из стратегий, которую вы придумаете, не сработает, если у вас нет мотивации для ее реализации. И как раз-таки цели, которые вы установите, обеспечат эту мотивацию. Думайте о своем будущем так, как вы думаете сейчас о настоящем. Как только вы освоите основы основ, проанализируйте свой собственный капитал, сформируйте бюджет и создадите резервный фонд, самое время выйти на новый финансовый уровень. Следующий ключевой аспект любого пути к богатству – инвестирование. Инвестиции – это отличный инструмент, который может помочь жить безбедно по выходу на пенсию, обеспечит стабильность после рождения детей и другие долгосрочные цели. Чем раньше вы начнете инвестировать, тем больше времени у ваших денег будет на накопление сложных процентов. Вот где действительно происходит волшебство инвестирования. Для тех, кто не в курсе, сложный процент – это процент, который начисляется на начальную сумму вложений, а также на проценты, накопленные за предыдущие периоды. Альберт Эйнштейн называл сложные проценты самой могущественной силой во Вселенной, а Джон Рокфеллер считал их 8-м чудом света. В общем, чем дольше вы позволите своим деньгам расти, тем больше у вас их будет, когда они вам понадобятся. Именно здесь и кроется истина того, что важно думать о будущем. Пожалуй, самая тонкая и важнейшая нить, которая тянется по всем финансовым книгам, касается важности позитивного денежного мышления. Наши отношения с деньгами частенько бывают сложными. Если вы росли без особого достатка в семье, вам может быть трудно представить, что вы можете иметь ресурсы для инвестирования или создания резервного фонда. Помню, как сам мог мыслить именно так, думая, что большие суммы мне не подвластны. Но чем больше я изучал финансы и их возможности, тем больше убеждался, что богатство доступно каждому. Думайте об этом только позитивно. А еще положите одну из книг по финансам в том месте, где вы чаще всего находитесь или проходите. Таким образом, эта денежная Библия будет постоянно у вас на виду. Вы чаще сможете брать ее в руки, изучать и черпать что-то новое. А после прочтения заменяйте эту книгу другой работой. Начать можно с «Думай и богатей» Наполеона Хилла или «Разумный инвестор» Бенджамина Грэма.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ. Диалог ФМ. Все время по делу.

0: И станет 18 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Пожар на свалке в Черкес-Кутане полностью потушен. Благодаря совместным усилиям мэрии Махачкалы и Минприроды Дагестана возгорание было ликвидировано. На месте продолжаются работы по подсыпке, чтобы предотвратить новые очаги огня. В Дербенте городские власти проводят текущие и капитальные ремонтные работы на 61 улице. Об этом сообщил мэр Ханвар Пашабеков. Большинство проектов планируется завершить до конца года. Ранее городская администрация объявила о планах отремонтировать 50 улиц, но после дополнительного анализа финансирования удалось увеличить их количество до 61. Участник республиканского кадрового проекта «Команда Дагестана» Ризван Зайнулабидов получил назначение на должность в Министерстве по национальной политике и делам религии региона. Перед этим он успешно прошел многоэтапный конкурс, который включал очное собеседование с временно исполняющим обязанности главы Дагестана Федором Щукиным. Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что до 2032 года необходимо привлечь в российскую экономику 12 миллионов человек, чтобы заполнить новые рабочие места и заменить тех, кто выходит на пенсию. Согласно последним данным Росстата, уровень безработицы остается на рекордно низком уровне и составляет 2,2%. Миноборнауки намерена учитывать результаты олимпиад при поступлении в вузы только для учащихся 10 и 11 классов, поскольку уровень сложности заданий в этих соревнованиях соответствует университетскому, подчеркнул Валерий Фальков. Кроме того, министр науки сообщил о планах ввести единый стандарт для вузовских олимпиад, аналогичный Всероссийской олимпиаде школьников. Сейшелы стали популярным направлением для российских туристов. По итогам года Россия заняла второе место по количеству отдыхающих, уступив лишь Германии. С начала года на остров прибыло более 33 тысяч россиян, что почти на 10 тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года, отметили в Ассоциации туроператоров России. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.
5: Территория сделки. Передача, где недвижимость перестает быть загадкой. Вместе с Муслимом Багаровым разбираем все. Как проверить документы и не попасть в ловушку? На что смотреть при продаже квартиры, чтобы не потерять деньги? И как вывести на чистую воду недобросовестного застройщика? Не верьте на слово. Проверяйте факты. Территория сделки. На Диалог ФМ.
6: Ассаламу алейкум, приветствую вас, дорогие друзья, в эфире программа «Территория сделки». Программа о недвижимости и о людях, которые так или иначе связаны с недвижимостью. И мы продолжаем говорить об этом рынке, где цена одного решения может измеряться миллионами рублей, и одна ошибка покупателя, продавца или профессионального участника способна дорого обойтись. Сегодня мы попробуем разобраться не только в том, что происходит на рынке, но и в том, кто формирует его правила, как принимаются решения и что на самом деле отличает профессиональный подход от простого участия в сделке. С вами я, ведущий программы Муслим Багаров. К сожалению, с нами нет сегодня нашего дорогого Фаруха Абдурахманова. Приболел наш брат. Прошу Всевышнего исцелить его. И наш гость Меликов Вифадер Аминович, основатель клуба недвижимости «Вектор», маркетолог с многолетним практическим опытом, генеральный директор компании «ЦСИМТ». Человек, чью профессиональную деятельность мы сегодня рассмотрим через три призмы: бизнес, маркетинг и развитие рынка недвижимости. Вифадер, ассаламу алейкум. Благодарю тебя за то, что ты принял наше предложение. По традиции попрошу тебя немного познакомить нашу аудиторию, наши слушатели с собой. Расскажи, пожалуйста, немного о своем пути. Сколько лет ты в теме? Как ты вообще к этому пришел?
7: Ассаламу алейкум, дорогие друзья. На самом деле в маркетинге я постольку-поскольку. Я всю жизнь был в журналистике, в пиаре. Но последние годы, несколько лет уже занимаюсь и маркетингом в том числе. Проучился в ДГУ на факультете востоковедения. Проходил практику в зарубежных странах. И проработал много лет главным редактором федеральных изданий с франшизами в Республике Дагестан. И в недвижке я уже 11 лет. Все это я делаю параллельно. Занимался позиционированием нескольких компаний, выведением их на региональный рынок, на федеральный уровень и где-то даже на международный уровень. Ну и, соответственно, появилась некая такая идея образовать наш доблестный клуб «Вектор».
6: Угу. Кстати говоря, вот про «Вектор», поговорим мы сегодня о нем. Это достаточно. Для тех, кто не знает, совсем недавно в Махачкале прошел масштабный форум недвижимости, если правильно, наверное, сказать.
7: Форум-выставка
6: недвижимости «Вектор». Справочку зачитаю вам. Форум-выставка «Вектор» в Махачкале объединила более 600 участников девелоперские и строительные компании, банки и представители государственных структур. В числе участников были представители других регионов России и Азербайджана. Все-таки, Вифадер, это клуб, это вот что за организация, объединение? Расскажи, пожалуйста, немного вот о самом «Векторе».
7: Предисловие было такое. Года три назад мы с компанией дагестанской, которую я сопровождаю в качестве маркетолога, приняли решение поездить по всяким выставкам на федеральном уровне. Я решил показать эту компанию, вывести уже за пределы республики. Проучаствовали мы трижды на жилконгрессе. Это федерального масштаба мероприятие, тоже выставочная и форумная часть. И на форуме движения. Набрались опыта и решили с компаньонами, а почему бы нечто такое не провести у нас в регионе. Если на самом деле сесть поразмыслить, такого рода мероприятий у нас никогда не было. Мы куда-то все время ездили, участвовали, показывались, но организовать нечто такое и форумную часть, и выставочную часть в республике, у нас такого опыта еще не было. Долго думали, под каким соусом все это начать, сделать. Познакомившись с теми же ребятами из жилконгресса, которые нам помогали и опытом, и советами, и наставлениями, решили провести такое мероприятие у нас. Времени было на самом деле мало, за неполных 3 месяца. Подобрали площадку и начали предлагать участникам. То есть это застройщики, девелоперы, банки. Первое время в нас мало кто верил, получится у нас или нет, объединить разрозненный рынок недвижимости Дагестана. Каждый сам по себе здесь конкурент, каждый сам по себе играет на своих инструментах и пользуется одними и тем же инструментами, да, иногда даже поливая грязью другого.
6: Да, есть такое, к сожалению.
7: Да, но форум-выставка «Вектор» стал именно той площадкой, где мы собрали ключевых игроков рынка недвижимости Дагестана, показать их на одной площадке, познакомить их лицом к лицу друг с другом, и при этом чтобы они ознакомились еще и с продукцией друг друга. Мы не хотели брать географию только Республики Дагестан, решили сделать ее югом России. разослали приглашение по многим компаниям, начиная от Ростова, Ростов, Астрахань, Волгоград, Краснодар. Из каждого из этого региона представители были. В том числе были представители из Екатеринбурга. Мы вышли далеко за пределы.
6: То есть это, можно сказать, на самом деле федеральный масштаб, да?
7: Да, из Екатеринбурга, из Казани, из Тюмени. То есть мы не ожидали, что будет такой интерес к рынку недвижимости Дагестана. Самым ключевым, скажем так, интересным моментом у нас было, когда банк Дом.РФ решил стать генеральным банком-партнером нашего мероприятия. И плюс компания Сибриз, это азербайджанская компания имени Агаларова, она вошла у нас генеральным спонсором. А титульным спонсором была компания АРДВ, дагестанская компания. То есть, соответственно, вкупе двух крупных девелоперов и одного из банка-лидера страны мы смогли создать такое ключевое мероприятие, которое показало уже уровень доверия, уровень некой такой профессионального подхода нашего. И имея за плечами таких амбассадоров, в нас поверили и спикеры. В первое время спикеров мы искали, спикеров по теме недвижки, но видя, как мы начали раскручиваться,
6: спикеры сами уже начали, да, заходить?
7: Да, после этого уже спикеры начали предлагать сами свои услуги, просто прийти выступить. Соответственно, мы уже выбирали, кого пускать на площадку. В общем, количество стендов у нас было 1200 квадратных метров. Со стендами выставились 28 компаний, из которых из Чеченской Республики было, по-моему, 3 компании, 15 дагестанских компаний, остальные из разных регионов. Мы были приятно удивлены количеством людей, которые посетили мероприятие. На второй день, это еще с учетом того, что 30% людей не регистрируются. У нас была и онлайн регистрация, и офлайн регистрация. Сидели девочки, заполняли. И к нашему удивлению, 1311 человек за два дня только зарегистрированных. То если прибавить к этому процентов 30 тех, кто не регистрировался, то это за 2000, можно сказать, что за 2000 перевалило количество участников. Но мы так не объявляли, мы говорили, что 1500.
6: То есть та цифра, которую я сейчас процитировал, она гораздо занижена получается, в 600.
7: Да, 600 это занижено. 1300 у нас только зарегистрированных людей, которые оставили данные и контактные номера.
6: А слушай, вот ты сказал про ключевых игроков, которые участвовали в форуме. Кто подразумевается? Ключевые игроки – это только девелоперы, застройщики, либо остальные участники, такие как агентства, риэлтора, юристы, возможно?
7: Вот в предыдущем спиче я говорил про участников, которые зашли со стендами. Ага. Да? Если говорить уже о другой части людей, то это больше все-таки были риэлторы, люди, которые помогают проектировать, аудитория, которая помогает строить, и аудитория, которая помогает продавать, это риэлторы, аудитория, которая помогает строить, аудитория, которая предлагает им стройматериалы. То есть здесь весь рынок недвижимости, начиная от строительства, заканчивая до реализации. Строительство, финансирование, реализацию. Вот весь этот поток был создан, был созван на площадке Вектора. Самое интересное, на площадке Вектора были люди еще обучающие. Это и была форумная часть.
6: Такой вопрос у меня. На какие три основных боли вопрос отвечает вот сам организация самого форума? Все-таки вот три основные.
7: Первое — не закрывайтесь в своей скорлупе, не нужно жарится в стенах своего офиса. Выходите, смело заявляйте о себе. Для меня было очень приятно удивлен, как чеченские компании, вот недавно они большие проекты, да, запустили в Чечне, мы об этом знаем, это Триумф и Фаворит 13.
8: Да, это... очень такие тоже масштабные и красивые.
7: Да. Мне очень понравилось, как они смело заявили о себе и приехали в Дагестан. И первая задача — это...

0: достучаться до потребителя. Я думаю, в процентов на 80-90 эти задачи мы закрыли. Соответственно, одной выставкой мы не завершаем нашу историю. Вектор, он станет ежегодным. Мы тоже планируем, как и остальные федеральные проекты форумной выставочной части, делать вектор два раза в год. Это осень и весна. Вот. Ну, иншаллах, и с вашей помощью.
1: Иншаллах. Выходит, что удалось объединить интересы застройщиков, агентств, банков и покупателей. Или все-таки каждый при своем каком-то этом остался? То есть какие-то результаты есть? Вот, польза какая-то? Отзывы, обратная связь все-таки, наверное.
0: После проведения мероприятия я дал задание ребятам своим узнать обратную реакцию. Да? В большинстве своем мы получили позитивные отзывы. Что касается практической части, в кулуарах мы узнали о том, что участники Вектора, то есть девелоперы Вектора, успели за дни форума закрыть 16 сделок.
1: Это наши девелоперы, дагестанские, или мы говорим
0: и вообще? Дагестанские, и чеченские, и Сибриз, и все, кто съезжались туда. Там ведь был очень красивый проект с Краснодара тоже, да? Они закрыли 16 сделок за 2 дня. Я думаю, это хороший показатель.
1: Да. То, что вообще там что-то происходило подобного рода.
0: Да, там еще были продажи. Там еще происходили продажи. То есть там же люди не просто ходили, знакомились, интересовались, получали эксклюзивные предложения. Каждая компания, которая приходила туда, она приходила с неким таким эксклюзивным предложением, как для девелоперов, так и для покупателей простых.
1: Ну, эта история, короче, если так в сухом остатке брать, больше про, я так вижу, так называемый нетворкинг, про знакомство. Вот. А говоря о спикерах, кого бы ты выделил из спикеров? И я так понимаю, эти спикеры больше были для участников рынка, которые непосредственно занимаются реализацией. То есть для отделов продаж, для агентств и для частных риэлторов.
0: Не скажу. Процентов 80, возможно, да. Но у нас были спикеры настолько мощные, прокачанные. Та же самая Наталья Девяткова, да, она президент клуба, инвестиционного клуба «Деньги в квадрате». Это человек, который помогала, была помощником мэра Москвы Собянина. Она помогала отстраивать Москву. Человек с богатым опытом. Она помогала проектировать Тюмень.
1: Сам город.
0: Сам город. Все, что вот происходит в Тюмени, вся эта новая Тюмень, это благодаря Наталье Девятковой. Это одна из таких хедлайнеров мероприятия. Вторым хедлайнером мероприятия был Валентин Бирюлин. Человек, который в продажах, в обучении, в практике уже более 20 лет. Очень многие дагестанцы подписаны на него, покупают его курсы. А тут вдруг мы его привели на 2 дня, по 2 часа каждый день. Он бесплатно рассказывал, обучал, отвечал на вопросы.
1: Я так понимаю, был аншлаг.
0: Это был аншлаг. Зал был на 260 посадочных мест. Ну, человек 40 еще стояли, потому что мест не хватало. То есть мы спешно пытались там организовать посадочные места.
1: Ну, на самом деле я считаю, что такого рода мероприятия, они, это благо то, что они появились у нас, такой форум. Потому что на самом деле у нас большая проблема, когда мы говорим о некой конкуренции среди тех же девелоперов, среди тех же агентств недвижимости, частных риэлторов. Как ты в самом начале сказал, это очень такая разнузненная история. Мы все вот пытаемся как-то там объединиться и так далее, но нам чего-то как будто бы не хватает. Я сейчас веду к теме, немного поговорим об этом, попытки организации гильдии риэлторов Дагестана. Первое наше с тобой знакомство как раз таки было на одном из видеосозвонов, вот, где ты знакомился с этой идеей. В тот момент, по-моему, ты в Татарстане находился, когда с этим вопросом решал. И еще два раза я присутствовал в Министерстве

0: процессе строительства, именно по, это после событий известных нам печальных, которые там произошли на рынке недвижимости, какая-то активность пошла и что-то там попытались сделать. Я лично считаю, что эта история очень нужная, потому что она очистит рынок от тех людей, которые опосредственно относятся к деятельности. Это достаточно серьезный момент. Люди должны грамотно подходить, это должны быть специалисты. Ну, собственно, вопрос у меня, как на сегодня дела обстоят именно с организацией гильдии риэлторов Дагестана? Нужна ли она вообще? Или получится ли у нас собрать вот в одно единое целое вот всех участников этой стороны рынка?
1: История с образованием гильдии риэлторов Республики Дагестан, она чуть-чуть похоже на историю, когда разрозненный рынок недвижимости зашел банк и навязал нам 214 ФЗ.
0: Ага.
1: Если мы сами не сможем это сделать, то придут сторонние люди и скажут, работаем вот по таким правилам. Гильдии риэлторов во всех регионах есть. То есть все смогли договориться. Два года назад, когда вот как раз таки ты тоже присутствовал на этих мероприятиях, да, собраниях, когда я предсказывал, ребята, давайте очистим этот рынок от, я извиняюсь, проходимцев, создадим некие такие условия и для обучения, и для роста, и для позиционирования риэлторов, и для очистки слова риэлтор. Сейчас слово риэлтор чуть ли не равно процентов 80-90 ребят, которые, ну, реально, они помогают.
0: Да.
1: Они помогают, они работают на этом рынке и помогают честно. Честно свой кусок хлеба зарабатывают. Я прошу прощения. Вот. За эти два года, что мы начинали, были разные истории, с кем это делать, как это оформить. Были варианты автономной некоммерческой организации создать или там ООшку создать. Вот сейчас, после Вектора, мы вплотную этим занялись. И, скорее всего, это будет некая такая ОНОшка, автономная некоммерческая организация. Будет свой сайт, будет обучение. Мы возьмем самые лучшие практики, которые есть в стране. Это и первая гильдия риэлторов появилась в Питере. В стране, потом уже в Москве. Их опыта наберемся, получим, расскажем, сделаем. Но это такая монотонная работа, больше она не принесет, если сказать честно, она большую, это не коммерческая история.
0: Ну,
1: это вообще не коммерческая история, это будет больше такая история, как вам сказать правильно?
0: О профессионализме больше.
1: Да, это больше некий такой профессиональный подход и профессиональное выстраивание работы благонадежных риэлторов.
0: Вихадар, вот смотри, ты вот озвучил то, что эта работа достаточно такая емкая, тяжелая, непростая, скажем, да? Плюс тут еще надо добавить, я думаю, что это, скорее всего, к нашему рынку относится, именно к нашему региону, вернее, скепсис. Есть некий скепсис относительно вот этих вот гильдий. Я пытался вступить в гильдию риэлторов России. Я зашел посмотреть, там есть аттестационные вопросы. Я не знаю, как что-то из этого выбирается, но там число этих вопросов было 300. И они из разных сфер. То есть это юриспруденция, психология даже там, и так далее, и так далее, и так далее. С чем связан скепсис? Есть некие сборы. И опять же, я ни в одной из гильдий там не участвовал, не знаю. Это все как бы такая инсайдерская информация о том, что ведется просто какой-то сбор, но польза от этих сборов вообще никакой. То есть говорят, да, что это будет обучение, это профессиональный рост, это там условно там какая-то там какое-то удостоверение, которое ты показываешь, и это лимит доверия дополнительно вызывает. Так ли это на самом деле? Или

0: вы учитываете вот этот скепсис при организации именно вот этой гильдии здесь в республике?
1: Смотри, скепсис он однозначно будет. Это все равно, что вот есть камеры дорожного движения.
0: Да.
1: Кто против камер?
0: Те, кто нарушает.
1: Те, кто нарушает, и лихачи, да? Вот здесь то же самое будет. Если человек осознанно уже подразумевает, что на этом рынке он будет вести себя нечестно, да, он будет против этих правил. Мы же все договариваемся, и мы договариваемся большинством. То есть мы собираемся и договариваемся. Ребята, будем делать вот так? Давайте брать процент с продажи только от покупателя. Или мы решили брать от покупателя и от продавца. Или от кого мы берем? Это я говорю единично, один из вопросов, да? Никто же пока четко не говорит это.
0: Да.
1: Да? Да. Есть некое правило? Я не риэлтор. Есть правило, у кого брать этот процент?
0: Четкого установлено, скажем так, нету. Но чаще всего
1: почему?
0: Бывает...
1: Потому что нету совершенно некой договоренности, да?
0: Да.
1: Можно же договориться. Ребята, мы у кого этот процент?
0: В большинстве берет? Своем получается, что решает каждый сам для себя,
1: да.
0: Как он берет.
1: А иногда они берут и у того, и у другого.
0: Да.
1: Это нечестная история.
0: Я считаю, знаешь, как не то чтобы нечестно, наверное, это должно быть аргументировано. Это вот история уходит, немного сейчас погрузимся в этот момент. Это для меня, например, болезненная тема. Аренда. Аренда жилого помещения. У нас на рынке так сложилось, что платит тот, кто ищет. И,
1: то есть бремя ложится и аренды, и еще за то, что
0: совершенно
1: ему нашли.
0: А там еще надо добавить, что нередко бывает, что надо заплатить залог там первый, последний месяц, и эта сумма троекратно увеличивается.
1: Для человека, который
0: ищет.
1: Который не имеет своего жилья.
0: Совершенно верно. И зарабатывать при этом в среднем, пускай будет, дай бог, 70 тысяч рублей. Дай бог.
1: Да, из которых 50% он будет вынужден отдавать за
0: совершенно
1: аренду.
0: Верно. Опять же, одно дело, когда это все аргументировано со стороны риэлтора. То есть, за что я... Правильный вопрос возникает. За что я плачу тебе? Просто за то, что ты на классифайдере разместил, я к тебе позвонил, ты мне приехал, показал. Либо это какая-то ответственность должна быть на специалисте, который на дистанции пока снимает, пока арендует это жилье арендатор, он его сопровождает и гарантирует ему решение каких-то там вопросов в рамках договора. Вот ввиду того, что этого нету, возникает вот этот вот негатив. И то же самое по отношению двухсторонней комиссии.
1: Ты заметил, мы уже перешли на практический вопрос.
0: Да, да, да. Двусторонней комиссии, я считаю, что это не столько нечестно, сколько просто чаще всего это не аргументировано. То есть, ну, логичный вопрос. Окей, одно дело тебе, тот, кто заказал музыку, как говорится, да, платит. Пусть это будет покупатель, либо это там продавец. Но
1: другое дело, когда довольный продавец просто решил отблагодарить.
0: Да, совершенно
1: верно. Покупатель.
0: Или покупатель, да. Не навязанная история.
1: Да.
0: Но если я говорю, я принял объект в работу, я его продаю, я договариваюсь о том, что выполняя определенные условия договора, я получаю там определенный процент с продажи. Приходит покупатель. Я ему говорю, с тебя вот столько. Логичный вопрос, за что? И вот настолько, насколько я смогу до него донести пользу того, что я для него делаю, что я не просто разместил, и ты пришел, а я проверил эти документы, я юридически сопровождаю тебя, я гарантирую юридическую чистоту самого объекта, самой сделки, плюс ко всему постобслуживание. Вполне возможно, что тогда эта история будет более в позитивных красках встречаться клиентами, которые, ну, скажем так, сегодня вынуждены платить. Но особенно болезненная тема это вот как раз таки с арендой. Вот нам надо в этой части менять рынок. Не хочет собственник давать тебе в работу, это сейчас больше обращаюсь к риэлторам, это опять же мое субъективное мнение, не хочет давать, да ради бога, не выпрашивает у него, пусть сам сдает. Немало историй, немало случаев, когда сдав квартиру, ты просто не успеваешь за всем следить. И на моей практике было, когда мне человек говорил, я сдал квартиру, ее вынесли просто. Вот представь, я говорит, прихожу, квартира пустая. Как быть в таком случае? Может быть, это больше для тех собственников, у которых несколько квартир. В таком случае, возможно, давайте тогда поговорим о доверительном управлении, где подписываются, опять же, там ряд договоров.
1: Фото, видео, фиксация.
0: Совершенно верно. Ну, тогда понятно будет, да, вот для арендатора, за что он платит. Ну, опять же, я считаю, что размер той же комиссии, ну, это неправильно.
1: Дело чести.
0: Ну, куда? 100% за то, да, что да. Это сделал. Я представляю, что сейчас после эфира, скорее всего,
1: захейтят.
0: Да, захейтят, но тем не менее, опять же, ну, вот мое мнение такое, я считаю так, но это не вина конкретного, может быть, риэлтора из моего окружения, это рынок, вот, это не одним годом он так формировался, это, наверное, 5-7-10 лет, вот так вот, причем это не только у нас, это и в центральной части России то же самое наблюдается.
1: Знаешь, что бы я предложил риэлторам? Все-таки риэлторы больше зарабатывают на купле-продаже, чем на сдаче в аренду, да? Может услугу сдачи в аренду просто как некое такое?
0: Я согласен с тобой. Я согласен с тобой, Федор. Но в таком случае, это знаешь, это будет такой переходный момент, в который будет пауза, пустота настанет. И, возможно, собственники в этот момент увидят, что есть реальная польза от специалиста, которому я передаю, за которым я отдаю в виде комиссии размер одного ежемесячного платежа, но зато я спокоен, есть ответственность у него, есть какие-то гарантии от него и так далее и тому подобное. Поэтому переходный момент вполне возможно будет, да, болезненным.
1: Услуга риэлтора, она должна стать такой же честной, как ты, по сути. Когда тебе нужна машина, и ты не хочешь сам заниматься подбором, ты же берешь автоподборщика.
0: Совершенно верно, да.
1: Брат, проверь мне эту машину, скажи, стоит ли ее брать или нет. И он там часа 3-4 возится, проверяет, мотор проверяет, ходовку, там покрашен, не покрашен. Угу. И ты прекрасно понимаешь, он потом резюме дает. Брат, вот здесь вот такие-то моменты, косяки, ты сам решаешь, брать или не брать. И ты прекрасно понимаешь, за что ты платишь.
0: Да.
1: Вот на рынке нужно некое такое объяснение. Но по большей части риэлторы берутся продавать или предлагать недвижку, как у нас говорят, накидывать на то, чего действительно не стоит. Да? То есть ты начинаешь, грубо говоря, позиционирует продукт, жилье или недвижимость свыше того, что
0: есть на самом деле.
1: Есть на самом деле, да. Рассказывая о том, что будет, рассказывая о том, что через 10 лет это будет так, через 5 лет это будет так. И сверх рынка продавать еще.
0: Вот как раз вопрос следующий. Несколько вопросов у меня по этой теме. Часто слышим, что недвижимость дорожает, и поэтому нужно покупать сейчас. Но если покупатель не может продать объект, не получает ожидаемый доход или переплачивает на входе, можно ли вообще считать такую покупку выгодной? Ты, наверное, так или иначе, рынок вторичный тоже мониторишь, смотришь. Как сейчас относятся цены в объявлениях, вот реальные цены сделок и возможности покупателя? Как считаешь? Вот?
1: Все зависит от способа оплаты, от скорости принятия решений, в том числе. У нас до сих пор любят наличку. Если ты проходишь с наличкой, цена, скажем так, ну, минус 10% точно будет. Как бы деньги на капоте, торг у капота,
0: да, да.
1: Это всегда играет решающую роль. Рассрочка, она дорогая. Ипотека, она дорогая. Потому что это обслуживание, это еще человек, который привязан к тебе, отслеживает твои циклы внесения денег. Это все аккумулируется, отвозится в банк. То же самое и с ипотекой, да? Вот. Наличка чуть дешевле. Что касается рынка, ты когда-нибудь слышал, что в прошлом году было дороже, чем в этом?
0: Нет, скорее нет.
1: Рынок монотонно растет. И это зависит не от застройщика. Очень хорошо истории с удорожанием рынка недвижимости показывает социальные сети. Да? Иногда даже со стёбом. Угу. Когда кафельщик ложится, или там кафельщика приезжают, забирают на Роллс-Ройсе. Или там ему шашлыки жарят, лишь бы он там один квадратный метр. Погонный метр, кафель раньше считали квадратным метром, да? Там сколько у тебя квадратных метров? А теперь в эту стоимость добавили затирку отдельно, погонный метр углы, погонный метр того, того, того. У тебя стоимость одной ванной комнаты обходится 300-400 тысяч. Маленькая, вроде там, да, 1.5 на 1.5 или 2 на 2.
0: Это при условии, что ты недорогую плитку выбрал.
1: Да, это, да, это просто за работу. Кто это поднимает цену? Застройщик? Нет. Это мы говорим сейчас только про кафель. Монолитчики. Если раньше монолит стоил 600 рублей, так, сейчас меньше 1100, меньше 1200 ты не найдешь, а то и 1600. Металл подорожал, стоимость работ подорожала.
0: Логистика.
1: Логистика, кладка, да? Все подорожало, но мы по обыкновению идем и ругаем конечного застройщика. Ты почему, гад, мне дорого продаешь? Ну, он же тоже цены берет вот от этих. Ты никогда не скажешь: Магомед, ты почему в прошлом году кладку делал за 900, а в этом году за 1300? Mm-hmm. Кому застройщик должен эти 300 рублей прибавить? Конечно же, клиенту своему, да? Арматура строила 64 рубля, а в этом году она стоит 75-80. Кому он эту разницу добавит? На квадратный метр. Логистику. Угу. Бетон стоил 4800, сейчас 5200. Кому он это добавит? Сюда же добавит.
0: Конечно, конечно.
1: Да, но при этом ни один человек не говорит: почему у тебя подорожало вот это, почему то, то, то, то. Все же это ложится в стоимость квадратного метра.
0: А слушай, а скажи, а есть у застройщиков, наверное, будем говорить в частности, в рамках вот того проекта, в котором ты сегодня, механизмы, которые позволяют на общем фоне удорожания там материалов, всего, что мы сейчас перечислили, немного сдержать рост цены на квадратный метр именно в их проектах? И если есть, на какой дистанции у них это получается сделать?
1: Ровно стоимость инфляции. Угу. Общая инфляция по стране. Ты можешь с этим поиграть. Застройщик по большому счету так много не зарабатывает. Это может быть там процентов 10-15. Мы никогда не скажем честно друг другу, почем ты купил землю.
0: Да.
1: Там есть кадастровая стоимость, есть реальная стоимость. Ни один застройщик тебе не скажет, почем он реально эту землю купил. Потому что мы все прекрасно знаем, чем это закончится, да?
0: Да, да, есть такое. Да.
1: Куда он положит эту стоимость? Опять-таки на квадратный метр. Стоимость жилья от чего зависит? Если ты покупаешь далеко, она дешевле. Там и земля изначально была дешевле. Если ты покупаешь в центре, здесь и земля изначально дорогая. Соответственно, угу, здесь и стоимость будет дороже. Мы же не хотим в магазин на машине ехать. Мы хотим выйти и сразу прогуляться в парке. Мы хотим выйти в магазин пройтись. А те, кто берут далеко, они едут.
0: Да, да. А как ты вообще, вот, наблюдая за рынком новостроя, вот ты как считаешь, мы в плане качество строительства, в плане наполнения организации инфраструктуры, мы растем, и куда чаще, на кого ориентируются наши ребята, вот девелоперы, застройщики? Мы говорим сейчас, давай мы будем говорить про комплексные застройки, все-таки про этот бардак с точечным застройкам пока отставим. Там понятное дело, что по сути негде там эту инфраструктуру даже сделать.
1: Ага. Когда я говорю про цены, я всегда сравниваю разные мобильные телефоны. Вот есть на российском рынке телефон Poco.
0: Да.
1: Слышал, да?
0: Да, да, да.
1: Он стоит 10-12 тысяч.
0: 6 камер.
1: Да.
0: Огромный монитор.
1: Да.
0: Но стоит 6 тысяч.
1: 6-7 тысяч, там 10 тысяч стоит. Он снимает? Да.
0: Да.
1: По нему можно дозвониться? Можно. Поговорить можно? Да. Социальные сети есть там? Все есть. Но стоит он 6 тысяч. Но все выбирают продукцию.
0: Да. Яблоко.
1: Яблоко. Так же?
0: Так.
1: Почему?
0: Имидж.
1: Нет.
0: Нет?
1: Качество.
0: Качество.
1: Качество. В первую очередь это качество. Если у тебя телефон Poco зависнет? Зависнет.
0: Ты данные, скорее всего, окончательно потеряешь, да?
1: Да. Но ты от него ничего и не ждешь. Этот Poco, он как бы вторым-третьим телефоном идет всегда. Ты даже не разочаруешься, ты даже не будешь сожалеть. Ну, ну испортился, я за него заплатил 6 тысяч. А если вот он зависнет, ты поднимешь хай, ты поднимешь шум. За 100 тысяч я его купил, а он нагревается, гад. Этот хоть сгорит, ты за него 6 тысяч дал. Ну, другое дело, и у этого есть покупатель, и у этого есть покупатель. Здесь покупает человек с изыском, он хочет качество, а здесь покупает человек, которому, ну, я извиняюсь, ну, пофиг
0: да.
1: на качество, да. Теперь, перенося все это на рынок недвижимости, спрос рождает предложение. Когда ты говоришь про инфраструктурные развитые объекты, они рассчитывают на клиентов, которые ездят на хороших машинах и выбирают себе яблоко. Даже?
0: Да.
1: Но при этом есть аудитория, которая им достаточно квадратные метры. Дай мои 40 квадратных метров и все. Он из подъезда может выйти на проезжую часть, зато у него квадратные метры.
0: У него есть куда прийти спать лечь.
1: Да, просто спать лечь.
0: Yeah.
1: Мы продаем образ жизни, мы продаем инфраструктуру. Условно на 2,5 гектаров того же жилого комплекса Ботаники, да, там, то есть 3,5 гектара, можно посадить 2 дома, остальное дать под инфраструктуру. Детские площадки, там зона отдыха,
0: прогулочная
1: зона, подземный паркинг сделать, все.
0: Угу.
1: Другое дело, можно посадить там 4 дома, да, продавать там не по 150-160, а продавать по 100. Я человек, который ищу для своей семьи качественное жилье, я куплю вот в нынешней Ботанике, потому что она мне импонирует, мне она симпатизирует, мне она нравится. А ну, человек, которому как бы, ну, без разницы, где его семья будет жить, он пойдет покупать вот в этих друг за другом
0: построенные дома. А как быть с теми, кто понимает всю эту историю, да, поддерживает, хочет, но покупательская способность у него слабая, но он хочет в эту Ботанику зайти. Я так понимаю, каждодневно, наверное, обсуждаются какие-то варианты, условия, возможности, где предоставить можно приобрести так или иначе.
1: Ты знаешь, я с 16 лет хочу Rolls-Royce.
0: Угу.
1: Да?
0: Да.
1: Сказать, что я не стремлюсь к этому, я стремлюсь. Я хочу Porsche Macan.
0: Да, почему бы нет?
1: Да, почему бы нет, да? А что я сделал для того, чтобы получить? Mm-hmm. Я двигаюсь, я стараюсь. Такие проекты, крутые проекты, он в первую очередь рождает в тебе желание стать лучше. Человек с бедным мышлением, бедное мышление, бедный карман. Согласен?
0: Есть такое.
1: Да. Я думаю, его даже не стоит туда пускать. Я, конечно, многих сейчас обижу. Ну, так скажу, да? Стремись жить в таких проектах. Стань лучше. Будь достоин этого. Создавай. Но я пока не могу себе позволить Rolls-Royce. Но я приду к этому. Когда-то. Когда я стану лучше. Когда я буду мыслить лучше. И могу себе позволить там. И смогу себе позволить не только... вот все сливки собрались в этом... как этот город? Самый дорогой город. Дубай. Мира. Нет, нет.
0: Где-то в
1: Монако. Ага. Да? Я тоже хочу, но я пока не могу себе позволить, да? Есть там... Придумывают они условия, чтобы бедняки туда попали? Я думаю, нет. Так же?
0: Да.
1: Возможно, в качестве рабочей силы пришли, уехали, поработали, ушли. Но стремятся ли богачи попасть туда?
0: Конечно.
1: Это уровень жизни другой. Вот что нужно сделать, чтобы попасть в Монако? Поменять в себе, в голове, лучше работать, лучше принимать решения, зарабатывать больше, и ты попадаешь туда. Это ли не сподвигнет рынок, покупательский рынок? А пока ты покупаешь квадратные метры, ты и будешь таким на уровень ниже. Надеюсь, я ответил на твой вопрос.
0: Ок, принято. Давай немного про маркетинг. Насколько рынок недвижимости сегодня профессионален именно в плане маркетинга, по твоему личному мнению и с твоих наблюдений?
1: Если сравнивать в среднем по рынку недвижимости России, то в Дагестане рынок именно видеоконтента, он очень креативный. Видеоконтента, но не более видеоконтента. Когда нам говорят, вот у нас очень креативный маркетинг, и начать копаться, это по сути прикольные видосики, прикольные там ролики, но они большинством не продающие.
0: Развлекающие.
1: Развлекаловка, да, развлекаловка. Не хочу этих ребят обидеть, но вот есть эти блогеры, которые там подрались в магазине там, или там что-то. Какую-нибудь продукцию ты запомнил, что они рекламируют?
0: То есть ты ведешь к тому, что они как таковую основную задачу не выполняют, лидогенерацию?
1: Да, абсолютно. Там нет лидгена, есть... Ну, просто пришли, подрались в магазине.
0: А маркетологи съезжают именно на этом, да? Говорят, что, ну, вот мы вам просмотры же увеличили.
1: Просмотр не всегда равен...
0: ну, да, согласен.
1: ...покупке. Если хочешь хороших просмотров, то иди на запрещенные сайты. Есть же такие сайты,
0: да,
1: где всякая грязь. Там миллионные просмотры. Размещая свой баннер, набираешь миллионные просмотры. Будет ли оттуда литген? Не будет, но просмотры будут.
0: Просмотры будут, да. Вначале, перед эфиром я тебе говорил, что задам тебе обязательно вопрос, который для меня очень интересен, важен. Если бы сегодня тебе дали управление агентством недвижимости в Махачкале или Каспийске, у которого минимальный бюджет, какие три главные вещи ты бы сделал в первую очередь?
1: В первую очередь я бы начал с позиционирования. Именно брать сложные проекты, разбираться и рассказывать, почему он сложный, и давать некое свое решение, как это исправить.
0: Говоря про проекты, ты имеешь в виду...
1: Жилые комплексы в том числе, или не состоявшиеся истории с продажами, покупками. То есть ты, кто такой риэлтор, кто такой агент недвижимости? Угу. Это человек, который из проблемы находит решение. Чем профессиональнее ты находишь эти решения, чем быстрее ты их находишь, чем быстрее ты находишь, сводишь к общему знаменателю покупателя и продавца, тем ты лучше, тем ты профессиональнее.
0: Согласен, я в этом лишний раз убедился, проводя крайнюю сделку, которая завершилась у нас недавно. Мы продавали коммерческую недвижимость. у нас был собственник.
1: Сливки.
0: Да. Собственник у нас был иностранец, причем который находился на момент проверки всего этого за границей. Покупатель у нас здесь, достаточно взрослый человек, профессор, издатель там, почти 20 книг. Такой своеобразный, тоже достаточно сложный. И вот это вот языковой барьер. Этот на своем языке доносит мысль, этот на своем языке. По сути, говорят об одном и том же. Два месяца работы. Два месяца, я клянусь, это реально работа была. Доходило до такого, что уже на тонах начинали разговаривать. И просто приходилось себя в моменте останавливать, анализировать, возвращать себя к той мысли, что это твоя работа. Ты для этого здесь и есть. Да. Как ты вот сейчас сказал, чтобы две стороны остались в конечном итоге довольными.
1: Идеально довольных не будет, но общий знаменатель ты все равно приводишь.
0: Совершенно верно. Была такая же еще одна сделка, где три стороны участвовали, где за час до сделки мне звонит человек, говорит, я отменяю сделку, я не буду ее там ввиду того-то, того-то, того-то. Приходилось задействовать административный ресурс, звонить, просить, дайте эту справку, короче, ну как-то вот. Я думаю, что, опять же, возвращаясь к теме форума «Вектор», вот такого рода мероприятия, клуб ли это, либо это просто площадка какая-то, она, иншаллах, должна облагородить нашу среду, облагораживая среду именно риэлторов. Будем сейчас пока про них говорить, да, так как я риэлтор, не девелопер больше. Будет облагораживаться, соответственно, и покупатель тоже, который, у которого будет четкое понимание того, кто перед тобой стоит, почему ему стоит доверять. Тут же мы уходим немного в историю про гильдию, потому что предполагается, что участник гильдии, он...
1: Некий проверенный уже.
0: Да. Как это правильно сказать?
1: Аккредитованный.
0: Совершенно верно. Аккредитованный, он аттестованный. Да. Этому есть подтверждение на условно определенном сайте, куда человек может зайти, посмотреть, кто такой муслим, почему ему стоит доверять.
1: Сколько звездочек у муслима.
0: Во, да. Там даже, по-моему, и бывают рейтинги.
1: Да,
0: Какие и сколько, и какие сделки он проводил там в последнее время и так далее. У нас вообще, по-моему, да, это риэлторская деятельность, она в России достаточно молодая, особенно в Дагестане. Да. Это в Америке, по-моему, 200 лет этой деятельности. Там у них вообще совершенно...
1: У нас раньше это называлось даже посредники просто. Риэлторы, агенты недвижимости – это понятие последних нескольких лет. До этого просто называли посредники.
0: Да. Да. А сейчас это... Ну, друзья, вот обращаюсь к слушателям. На самом деле... Специалистом по недвижимости, наверное, может считаться человек, который очень разноплановый. Это и подкован в части юриспруденции. Не обязательно, что он должен все знать, но он должен хотя бы, как минимум, уметь читать выписку. Ты часто сталкиваешься с таким, что не умеют читать выписку из ИГРН. Это должен быть, опять же, психолог. А вообще... Было бы здорово, чтобы мы доросли до такого, когда риэлтора становились бы семейными. Вот как есть врачи семейные. Угу. Вот так, чтобы было. И это, но это был бы совсем другой уровень, мне кажется. Семейный риэлтор. Я надеюсь, что, опять же, «Вектор» и подобного рода, пусть еще появляются такие же форумы, такие же площадки. Таким образом мы только растем. Для нас это лучше. И я надеюсь, что это будет помогать нам расти в профессиональном плане.
1: Очень надеюсь.
0: Итак, друзья, сегодня мы с вами постарались разобраться в вопросах того, кто и как будет влиять на рынок недвижимости Дагестана. Поговорили о таком мероприятии, оказывается, как для меня удивление стало, что это федерального уровня форум, выставка «Вектор», на котором были собраны все участники, ключевые участники рынка. Надеюсь, что также получилось дать понимание того, кто в очередной раз, кто такой все-таки специалист по недвижимости. И что, к слову, риэлтор нужно, наверное, уже привыкать с другой точки зрения, с точки зрения какой-то порядочности, какой-то лимит доверия увеличивать. Мы будем стараться, в свою очередь, как риэлтора, как специалисты по недвижимости, расти в этом направлении, быть полезными для вас, как покупателя, так для продавца, ну и для наших основных партнеров, для девелоперов. Вифадер, еще раз баракала за то, что принял приглашение. На самом деле огромное количество вопросов было, как я тебе и сказал. Мы с тобой, наверное, даже и я прогнозировал, что 10%, мы и 5% не смогли с тобой за этот час обсудить. И я надеюсь,
1: тема такая разношерстная.
0: Да, я надеюсь, что это у нас не крайняя встреча будет. Вот, и, возможно, не в студии, но будем садиться, общаться на эту тему, вот, развивать, облагораживать рынок наш. Друзья, спасибо вам, что были с нами этот час, что слушали нас. Всех благ, до новых встреч.
1: Спасибо большое всем. Мустин, спасибо за приглашение. Очень полезная передача. Надеюсь, всем было полезно. Спасибо большое, ребята.
0: Ассаламу алейкум.
2: Территория сделки. Передача, где недвижимость перестает быть загадкой. Вместе с Муслимом Багаровым разбираем все. Как проверить документы и не попасть в ловушку. На что смотреть при продаже квартиры, чтобы не потерять деньги. И как вывести на чистую воду недобросовестного застройщика. Не верьте на слово. Проверяйте факты. Территория сделки. На Диалог FM.

0: В Дагестане 19 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Дагестане разрабатывается и возводится инженерная инфраструктура для гостиницы на 120 мест. Об этом сообщили в правительстве России. Кроме того, на Северном Кавказе в стадии реализации находится еще 30 объектов и проектов. В селе Балахани в Унцукульском районе была обнаружена незаконная майнинг-ферма. В ходе проверки на одном из частных объектов специалисты Дагенерго нашли 16 специализированных установок для добычи криптовалюты. Совокупная мощность устройств составляет примерно 56 киловатт. Все оборудование было изъято до выяснения обстоятельств. В Дагестане утвердили программу «Активное долголетие», рассчитанное на период с 26 по 30 годы. Подпись под документом поставил премьер-министр республики Магомед Рамазанов. Программа направлена на улучшение медицинского обслуживания, в том числе на дому. Также она предусматривает расширение социальных услуг, содействие занятости и добровольчеству, а также вовлечение пожилых людей в культурные, образовательные и спортивные мероприятия. В Дагестане состоится фестиваль культуры и спорта народов Юга России. С 30 октября по 1 ноября в республику прибудут делегации из 19 субъектов Российской Федерации. В рамках фестиваля пройдут спортивные соревнования, культурные программы и знакомство с обычаями народов юга страны. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила с инициативой временно приостановить процесс лицензирования частных высших учебных заведений. Она подчеркнула, что в последние годы в России возникло значительное количество частных образовательных учреждений, которые лишь формально предоставляют образовательные услуги. Экономист Андрей Бархота рекомендует россиянам иметь запас наличных средств на случай атак на дата-центры банков. Он советует иметь запас на неделю или месяц, чтобы минимизировать риски. В случае сбоев в работе банковских приложений гражданам также стоит распределить свои деньги по разным банкам. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
3: Сколько вы отдельно платите за интернет, а теперь за мобильную связь и телевидение? А если все объединить, с тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.

0: волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Один богатый человек решил раздать милостыню так, чтобы об этом никто не знал. Вышел он ночью на улицу, встретил женщину и дал ей деньги. Утром, узнав, что это была очень плохая женщина, он расстроился. Следующей ночью он тоже вышел и отдал деньги бедному на вид человеку. Утром, услышав, что тот оказался богачом, снова расстроился. Третий раз он вышел в надежде встретить, наконец, действительно нуждающегося человека и дал деньги одному мужчине. Утром услышал в селе разговоры о том, что кто-то дал деньги вору. Злой на себя и расстроенный, он обращается ко Всевышнему. «Я хотел раздать деньги нуждающимся, чтобы никто об этом не знал, но дал тем, кто не нуждался и не был их достоин». Ночью во сне к нему пришел человек красивой наружности и произнес: «Не расстраивайся, добрый человек, Всевышний принял твой благой поступок, видя твое намерение, и деньги твои пошли на пользу всем, кому достались. Плохая женщина раскаялась в своих поступках. Богач, который был очень жадным, получив твои деньги, почувствовал стыд за свою скаридность, раскаялся и стал раздавать средства нуждающимся. Вор перестал воровать. Доброе намерение приносит только пользу».
1: Притчи народов мира.

О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Развеян самый популярный миф о флешках. Перед извлечением USB-флешки не обязательно предупреждать об этом компьютер. Далее подробнее. Специалисты назвали утверждение о том, что перед извлечением флешки обязательно нужно выполнять команду «Безопасное извлечение устройства» самым популярным мифом о USB-накопителях. При этом авторы уточнили условия, при котором просто вытащить накопитель из порта компьютера может быть опасно. В заметке говорится, что раньше Windows могла временно хранить копируемые на накопитель файлы в оперативной памяти. Полоса загрузки исчезала раньше, чем завершалась фактическая запись на накопитель, поэтому преждевременное извлечение устройства могло убить накопитель. В Windows 10 и более поздних версиях в операционной системе начала работать функция «быстрое удаление». Это подтверждает документация Microsoft. При этом вытаскивать накопитель, если еще не завершилось копирование или сохранение файлов, по-прежнему нельзя. Также безопасное извлечение потребуется, если пользователь самостоятельно включил для устройства режим повышенной производительности. Журналисты объяснили, что эти правила работают и в случае Mac OS и Linux. Также специалисты рассказали, что USB-флешка не подходит для вечного хранения информации. Поэтому ценные данные лучше хранить сразу на нескольких накопителях. На этом пока все. Услышимся!

какой-то аспект жизни к лучшему, сделайте это сразу, хотя бы отчасти. Завтра будет лень. Ум занят проблемой. Это не метафора. Пропускную способность мышления легко ослабить. Сведите к минимуму все, что отвлекает вас от важного. Плюсы дефицита. Он лишает выбора, и иногда это помогает, например, на диете. Важные несрочные дела обходятся дороже всего, если мы их откладываем. Оборотная сторона нехватки – изобилие. И оно делает нас беспечнее.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: На вопрос, волнующий пациентов с впервые выявленным хроническим панкреатитом, ответил кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов. В частности, врач объяснил, нужно ли при таком диагнозе принимать ферменты и как проявляется опасная стадия недуга. По словам специалиста, на ранних этапах хронического панкреатита ферменты обычно не нужны, однако со временем они могут стать обязательными. И, скорее всего, навсегда, отметил Сергей Вялов в своем телеграм-канале, добавив, что ферменты назначаются в той ситуации, если на фоне панкреатита развилась так называемая внешняя секреторная недостаточность. Иными словами, речь идет о разрушении поджелудочной в такой степени, что она не вырабатывает необходимое для переваривания еды количество ферментов. Это случается, когда разрушено более 90% паренхимы поджелудочной железы. От развития заболевания до этого момента проходит минимум несколько лет, а чаще несколько десятилетий, уточнил гастроэнтеролог. Назначенные же ферменты, скорее всего, не получится отменить, так как для этого у человека должна вырасти новая функционирующая поджелудочная железа вместо почти разрушенной. При этом надо ограничить пищу, усиливающую функциональную нагрузку на поджелудочную. Это прежде всего жирная, жареная, очень соленая и острая еда. На плохое состояние органа обычно указывают диарея, потеря веса и метеоризм. Также люди жалуются на бурление в животе. Сильная боль в животе, тошнота и рвота – это проявление острого панкреатита, требующие срочного обращения к врачу.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
2: Радио Диалог ФМ. Послушал, подумал, принял решение.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: В ближайшее время мы все уйдем в постоянный онлайн. Это становится очевидно, если взглянуть на то, как мы живем уже сейчас. Общаемся, смотря в экран, заказываем еду и одежду через приложения и не представляем жизни без интернета. Онлайн-технологии будут настолько развиты и внедрены в повседневность, что мы со смехом будем вспоминать, как потешно смотрелись железки в наших руках, которые мы называем смартфонами. Вообще, взгляните на мир вокруг вас. Не кажется ли он вам излишне громоздким? Например, я пишу этот текст на клавиатуре, и она кажется вопиюще большой и неуклюжей для современного уровня технологий. Очень скоро всем клавиатурам придется исчезнуть. То же самое произойдет с мышками и даже мониторами. Да, эти большие странные пластмассовые штуки пропадут из наших жизней. Смартфоны также исчезнут, как и наушники. Все это заменят вживленными в ухо звуковыми аппаратами. Экран мы будем видеть с помощью контактных линз, а печатать текст силой мысли. В интернет уйдет все. Вся реклама будет там, вся информация, все сервисы и все удовольствия. Заказ еды и одежды онлайн – это только начало. Скоро весь бизнес будет там. Но все мы, включая самых успешных миллиардеров, совершенно недооцениваем те возможности, что у нас есть. Ведь мы живем в эру действительно неограниченных возможностей, эру зарождения чего-то принципиально нового. В будущем не будет банкиров, посредников, риэлторов и всех тех, кто стоит между потребителем и его товаром. В мире будущего выживут только те, кто способен дать реальную ценность – информацию, услугу или товар. Знаете, что будет объединять эти три вещи? Социальные сети. Уже сейчас они стали домом многих бизнесов и профессионалов, но скоро абсолютно все – ваша личность, деньги и работа – будут неразрывно связаны с социальными сетями. А сейчас мы как раз наблюдаем рождение этого нового мира. Наши потомки будут смотреть в прошлое и удивляться, как можно было упустить столько возможностей. Мы до безобразия недооцениваем силу интернета на его зачаточном этапе. Сейчас нет никакой конкуренции, и мы живем в большой куче незанятых ниш, за каждую из которых люди будущего готовы будут продать свою душу. Деньги и возможности словно сыпятся на нас с небес, а мы открываем зонтик. Итак, будущее за социальными сетями. Но с чего начать? Начни давать людям ценность, лучшее, что у тебя есть. Расскажи о своем деле. Ты художник? Покажи, как рисуешь, какие краски используешь и почему, что у тебя за бумага, откуда ты берешь идеи и так далее. Ты строитель? Расскажи о разных материалах, о чертежах, о домах и банях, о нюансах строительства. Покажи другим, что ты разбираешься в своем деле и у тебя не будет отбоя от клиентов. Любишь читать книги? Рассказывай о книгах. Почему все литературные критики сидят на форумах? Нравится дизайн? Говори об этом. Увлекаешься наукой? Расскажи о своих открытиях. Такие социальные сети, как YouTube, просто загибаются из-за недостатка хорошего контента. В российском интернете вообще нет занятых ниш. Все они свободны, конкуренция отсутствует. Отели не рассказывают о своих отелях. Рестораны почему-то не делают свои YouTube-каналы. А строительные компании вообще об этом не размышляют. Но это ненадолго. Скоро до всех дойдет, что это необходимость. И желательно бы вам понять это раньше других. Валюта будущего – это ваше влияние в социальных сетях. И именно в нее нужно вкладываться. Сарафанное радио будет работать на чистоте интернета. А сейчас каждый, просто занимаясь любимым делом, может набрать аудиторию, за которую огромные корпорации будущего будут отдавать миллионы. Сейчас все проще, чем когда-либо было и будет. Дай людям ценность. Найди то, что тебе нравится, делай это и показывай другим. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Дорожные новости.
1: На экзамене на права начнут фотографировать кандидатов. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Полис ОСАГО в России в среднем стоит 7877 рублей. По данным маркетплейса «Финуслуги», это заметно дороже, чем в прошлом году, на 16%. Ситуация по регионам не одинакова. Дороже всего страховка обходится жителям Новосибирской области – 30 тысяч рублей. Здесь высокая аварийность и много проблем с мошенниками. А дешевле всего страховка в Ненецком автономном округе – 5400 рублей. Тут мало машин и аварий. На экзамене на права начнут фотографировать кандидатов. С 1 марта следующего года в аудиториях поставят средства аудио- и видеорегистрации. В кадры обязательно попадут рабочие места экзаменаторов и кандидатов. Систему защитят от несанкционированного доступа. Изменятся и правила с медицинской справкой. Если сведения о ней есть в единой базе, бумажный документ требовать не будут. А если срок справки истечет во время экзаменов, сдать их разрешат, но права не выдадут. Альфа-банк признали нарушителем из-за скандальной рекламы полиса ОСАГО. В июне и июле на телевидении и радио шла реклама страховки от банка. В сопровождении использовали переделанный трек рэпера Нагана. В строчках текста скрываются нецензурные слова, которые маркетологи Альфа-банка еще и выделяли визуально. ФАС предписала прекратить распространение рекламы с бранными выражениями. Но вопрос штрафов пока решается. По факту, пока Альфа-банк не наказывали. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все, хорошей дороги.

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Маргулан Сисимбаев, инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
2: Все люди смотрят на вас как на источник денег, и вы теряете ощущение жизни. Дело в том, что по мере роста вашего благосостояния и по мере того, как вы становитесь богатым человеком, каждый человек хочет от вас что-то получить. В результате вы перестаете видеть истинное лицо людей, и вы не понимаете, кто враг, а кто друг. Вы не понимаете реально, кто достоин, кто недостоин и так далее. И сопутствующая к этому проблема состоит в том, что вы начинаете терять ощущение жизни. Почему это происходит и к чему это приводит? Это приводит к тому, что богатые люди начинают сторониться людей. Они становятся более циничными. У них появляется определенная черствость и пропадает чувствительность к нуждам, заботам или бедам людей. Это не из-за того, что они жадные, а из-за того, что очень много людей у них что-то просят. И очень многие из них просят не на настоящую проблему. Они не по-настоящему нуждаются. На самом деле богатые люди, они как бы живут в этой оболочке обмана. И в результате, когда к ним обращаются реально нуждающиеся люди, они зачастую отказывают. Люди со стороны думают, что они просто жадные. На самом деле богатые люди становятся более циничными, и они предпочитают одиночество, чем общение с другими людьми. А это приводит к еще одной проблеме. Из-за вот этого ореола обмана, который находится вокруг богатого человека, богатые люди начинают терять ощущение реальности. Они не получают реальную, правдивую обратную связь от этого мира. А отсутствие реальной обратной связи приводит к ошибкам в принятии решений. И эти ошибки в принятии решений приводят к потере этого богатства. Помимо этого, богатые люди теряют мотивацию. У них пропадает желание что-либо делать. Ну, за исключением, конечно, некоторых богатых людей, которые изначально целились не на богатство, которые изначально увлеченно занимались любимым делом. Именно поэтому я постоянно призываю с самого начала, когда начинаете заниматься бизнесом, сначала выбрать любимое дело, а потом топить в этом деле всю жизнь. И это дело скорее приведет вас к богатству, и когда вы станете богатым человеком, вы не столкнетесь со всеми этими проблемами. Самое главное, вам нужно понимать такую вещь, как в исламе говорится, держите деньги в кулаке на расстоянии вытянутой руки. Что это значит? Это значит не подпускать и не запускать деньги в сердце, держать их в кулаке и не расслаблять свой кулак. Вот это оптимальное соотношение и оптимальное отношение к деньгам. Деньги, вы должны помнить, сами по себе не приносят счастья, но они помогают пережить несчастье.
1: Маргулан Сисимбаев, общественный деятель и бизнесмен.
0: Мысли вслух.

0: Личный коуч.
1: Лидер – тот, кто говорит.
2: За каждым действием человека лежит слово. Убеждение, которое становится импульсом к изменениям. Лидеры формируют убеждения. Они выбирают цели, говорят с людьми и убеждают их вместе двигаться в определенном направлении. История знает немало примеров, когда речь лидера изменяла реальность страны и мира, сплачивала, направляла, вдохновляла, поддерживала и помогала целым народам добиваться непростых целей. Если вы хотите вести людей к верным целям, научитесь вкладывать в их души нужные слова. Неважно, на каком уровне вы лидируете, ведете вперед страну или управляете небольшой командой, вам нужно уметь говорить.
1: Захват внимания.
2: Жизнь людей полна проблем. И чем они серьезнее, тем активнее люди ищут лидера, который сможет понять их положение и предложить решение. Каждое выступление начинается с того, чтобы показать себя таким лидером.
1: Увеличьте масштаб.
2: Чтобы завоевать внимание аудитории, нужно сразу установить высокие ожидания от встречи. Найдите реальные детали, которые выделяют события из ряда ему подобных. Но будьте реалистичны.
1: Создайте чувство общности.
2: Подчеркните общность интересов и проблем. Предложите объединяющую идею, которая усилит это чувство. Пусть эта идея будет трансформирующей.
1: Проявите эмпатию.
2: Вы знаете проблемы своей аудитории. Скажите людям об этом. Я знаю, через что вы проходите. Я понимаю вашу боль. Я веду такую же битву. Эти формулы покажут слушателям, что вы понимаете их ситуацию, потребности и желания. Подкрепите эти слова конкретными деталями, чтобы слушатели видели, вы не обманываете их.
1: Задайте «да» вопросы.
2: Опишите положение дел через вопросы, на которые аудитория ответит утвердительно. Люди должны почувствовать, что вы действительно глубоко погружены в их проблемы, эмоции и надежды.
1: Признайте горькую правду.
2: Это дает ощущение полной открытости, честности и доверия и приковывает внимание. Не закрывать глаза на трудности значит быть лидером, которому доверяют.
1: Говорите о боли.
2: Этот прием так привычен, что им часто пренебрегают. И напрасно, потому что он обеспечивает активное внимание аудитории. Проблема — это внешние обстоятельства. Боль — то, что происходит внутри. В вашей речи нужно отразить и боль, и проблемы.
1: Укажите на несправедливость.
2: В людях заложено чувство справедливости. Мы испытываем сильные эмоции, когда видим, что творится нечто неправедное. Мы стремимся к тому, чтобы добро победило зло, и верим тем, кто обещает добиться правды. Инструмент, к которому прибегают многие политики. Помещая аудиторию в позицию жертвы, они избавляют ее от ответственности за негативные события и получают поддержку. Этот прием состоит из трех этапов. Обозначить агрессора. Представить аудиторию в роли жертвы. Подчеркнуть свое намерение добиться справедливости.
1: Усильте авторитет.
2: Надежный способ подчеркнуть свою компетентность – поменять диагноз. Расскажите о проблеме с другой, более широкой точки зрения. Укажите на неочевидные нюансы. Объясните непонятное. Вы думаете, это проблема X? На самом деле это проблема Y. Говорите вы, и ваши слушатели понимают. Перед ними человек, который глубоко разбирается в теме и видит даже то, что скрыто от них.
1: Предъявите механизм.
2: Расскажите о том, что стоит за проблемой, предметом или явлением. Описав в таком ключе ситуацию, идею или предмет, вы заставите людей чувствовать значимость текущего момента и темы, которую обсуждаете.
1: Расскажите историю.
2: История, связанная с проблемой аудитории, помогает слушателям ощутить эмоциональную связь с вами и лучше понять ваше основное послание. В истории легко показать причину и следствие, транслировать ценности и взгляды на мир. История – естественная для человечества форма передачи знаний. Поэтому она удерживает внимание от начала до конца. Самая простая структура истории.
1: Покажите чудо.
2: Выберите нечто, что кажется аудитории привычным и само собой разумеющимся, и смените оптику. Продемонстрируйте, что с точки зрения других людей это событие выдающееся и замечательное.
1: Дайте ясное обещание.
2: Обещать что-то значит создать чувство предвкушения, как будто вы выдали чек на крупную сумму, который можно будет обналичить. Психологически для человека сумма чека важнее, чем срок его оплаты. Ясная и великая цель воодушевляет, даже если она далека. Обещания обладают магической властью, потому что представляют собой передачу уверенности, веры. Самые мощные по воздействию обещания. Достижение цели. Получение выгоды. Защита от врага.
1: Измените перспективу.
2: Восприятие событий зависит от временной перспективы. То, что выглядит ужасным сейчас, может быть не таким страшным в длительном контексте. Покажите это аудитории, чтобы успокоить и вдохновить ее. В 90% случаев большая перспектива более оптимистична, чем малая.
1: Используйте декларативный каскад.
2: Это череда утверждений, бьющих в одну точку. Такой прием создает сильные эмоции, демонстрирует всесторонний подход оратора к проблеме и закрепляет внимание слушателей. Особенно мощно работают каскады, которые начинаются с одних и тех же слов и имеют одинаковую грамматическую структуру. Последняя фраза каскады отличается от других и становится самой запоминающейся, ударной.
1: Подчеркните решающий момент.
2: Каждый человек знает эти моменты, когда нужно принимать решение. Это приковывает внимание, будоражит, волнует. Когда человек волнуется, в его мозге контроль переходит от фронтальной коры к амигдале. В такой момент люди особенно готовы откликнуться на решение, которое им предлагают.
1: Еще несколько приемов на первом шаге.
2: Показать, как сегодняшний день влияет на будущее. Рассказать о трудностях, которые ожидают аудиторию. Сосредоточиться на текущем моменте.

0: Разные мысли.
1: Свобода – главная ценность, и она всегда рождается внутри. Настроение, которое сопутствует этому дню – ваш выбор. Фокусируйтесь на поводах для радости и благодарности, а не на минусах. Если боитесь потери, проанализируйте все минусы, которые могут вас поджидать, а потом не менее тщательно изучите список плюсов. Если боитесь тягот незнакомого дела, вспомните, сколь многими навыками смогли овладеть на сегодняшний момент. Во всякую минуту можно выбрать одну из ролей. Режиссер, наблюдатель, воин, лидер, страж, любящий. Осознанный выбор роли возвращает контроль над жизнью. Избегайте людей тревожных, безвольных и злобных. Если избежать не удается, не верьте им на слово. Пробудить мотивацию помогут амбиции и упование. Поддержать мотивацию помогут фокусировка и усилия. А чтобы укрепить мотивацию, нужно определиться с жизненной позицией и окружить себя целеустремленными, оптимистичными людьми. Сохраняйте фокус на настоящем моменте. Прошлое и будущее безжизненны. Если мы не определяем повестку дня, это охотно сделает за нас кто угодно. Сомнение или вера, отсрочка или действие, разделение или любовь. Выбор совершается ежедневно. Единственный секрет счастья в его осознании. Проживайте дни интенсивно, но не торопите их. Освойте технику глубокого размеренного дыхания. Уделяйте каждому чувству и ощущению чуть больше внимания, чем обычно.

0: В Дагестане 20 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Семья Ахмедпаши Гаджиханова и Аиды Тагаевой из Буйнакска заняла первое место во всероссийском конкурсе «Семья года» в категории «Молодая семья». Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда Республики. На конкурсе в разных номинациях победили 89 семей. Торжественное вручение наград состоялось в Большом Кремлевском дворце. Минцифры обратилась к операторам связи с просьбой не блокировать звонки от банков, не имеющие специальной маркировки, до ноября. Хотя большинство банков уже оформили соответствующие соглашения, некоторые, включая системно значимые учреждения, все еще находятся в процессе их заключения. Отсрочка необходима для урегулирования оставшихся вопросов. Казахстан принял решение о внедрении системы электронных разрешений для иностранных граждан, включая россиян, которые смогут въезжать без виз. Это следует из официального постановления. Процедура получения электронного разрешения будет бесплатной. Она вступит в силу с 1 июля следующего года. До этой даты въезд останется без ограничений. Эксперты предупреждают, что из-за слов «взятка», «откат» и «общак» в комментариях к переводам банки могут заблокировать карты. Отмечается, что алгоритмы не различают шутки, а у каждого банка есть свой список стоп-слов. Регулярные переводы одной и той же суммы одному человеку с пояснениями вроде «за маникюр» также могут вызвать подозрения. Поэтому специалисты рекомендуют не заполнять поле комментария. За последний год акции ведущих модных брендов потеряли 350 миллиардов долларов рыночной капитализации из-за резкого падения спроса, об этом пишет Reuters. По сравнению с показателями 2024 года, весь сегмент потерял почти половину своей капитализации. Единственной компанией, идущей против тренда, остается швейцарская Richemont. Коронавирус лишил людей радости и мотивации. Исследователи обнаружили, что вирус разрушает дофаминовые рецепторы. Причем, чем тяжелее проходила болезнь, тем сильнее были повреждения. На данный момент ученые не могут сказать, способны ли эти рецепторы восстанавливаться. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Аул Иштибури расположен у подножия горы Арахмер в 25 километрах от райцентра Унцукуль. О его древних корнях свидетельствует кладбище с языческими, христианскими и мусульманскими захоронениями и множество прорытых вручную террас в окрестностях. Жили здесь люди охотой в ближних лесах и доходами от полеводства и скотоводства. Выращивали пшеницу, картофель, кукурузу, держали коров, овец и коз. Предание гласит, что в глубокой древности аул был захвачен Суракат-ханом из хунзахского Тануси, после чего прислали 8 семей стражников, старший из которых, Бури, поселился в сторожевой башне на окраине. О бунте в ауле или о приближении к нему врага Бури сообщал свистом на сторожевую башню соседнего аула, и тогда оперативно прибывала помощь от хана. В 1936 году бедняки и средняки аула Иштибури объединились в колхоз имени Молотова под руководством Гулдача Магомедова, Гусейна Гаджимурадова и других. Хозяйство крепко встало на ноги, благодаря чему в домах колхозников прижилось благополучие. Качественно улучшились жилища и появились даже не снившиеся удобства быта. Позже, во времена Великой Отечественной войны, около 30 иштибуринцев ушло на фронт. Потом началась трагедия длиною в 13 долгих лет. Иштибуринцы не согласились добровольно отселиться в Чечню. Власть была неумолима. Очевидцы тех событий рассказывают, что жители села погнали пешком в сторону Харибского перевала. Они добрели до ножа Юртовского района Чечни. Засеять поля на новом месте не успели. Начался голод. Только на третий год они научились обрабатывать землю на новом месте и смогли досыта наесться хлебом. Через 13 лет тех иштибуринцев, что пожелали возвратиться на дедовскую землю, довезли на автомашинах до села. В ауле не нашли ни одного целого дома. Но в наше время Иштибури уже живет спокойной, размеренной жизнью. От года к году расширяется площадь пашни, во многих дворах содержит десятки голов крупного скота.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Гунибе? Не забудьте включить приемник на частоте 104. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: В деловой практике Египта принято обмениваться визитками во время представления в рамках первой встречи. Текст визитки должен быть выполнен на арабском языке, точнее его египетском диалекте, либо на одной из сторон визитной карточки, либо на отдельной карточке. При получении карточки следует обратить внимание на информацию, указанную на ней, прочитать, либо даже просто посмотреть. При передаче визитки важно держать ту ее часть, которая выполнена на арабском языке, таким образом, чтобы собеседник мог видеть арабский текст. Особого ритуала при передаче визитной карточки в египетской деловой практике не существует. Египтяне считают, что легкая беседа, например, перед началом деловой встречи или переговоров, может способствовать развитию более тесных взаимоотношений. Взаимоотношениям с партнером в деловой практике Египта придается очень большое значение. Вы привлечете внимание потенциального партнера из Египта, если в разговоре проявите подлинный интерес к его стране или к тем или иным реалиям арабской жизни. Предпочтительные темы. Любые темы, связанные с вашей профессиональной деятельностью, компанией, которую вы представляете, или даже с вашей страной. Темы личного характера, например, семья или времяпрепровождение с семьей. Отдых и хобби, кино, поездки. Позитивные высказывания о Египте и его культуре, например, достопримечательности, пляжи, природа, архитектурные памятники. Или об арабском языке, особенно его египетском диалекте. Различные виды спорта, особенно футбол, теннис, конный спорт. Темы табу. Следует избегать обсуждения политических тем. Не стоит делать критических высказываний в адрес Египта или жизни в этой стране, даже если ваш потенциальный египетский партнер позволяет себе нечто подобное. С новыми знакомыми в египетском обществе не следует обсуждать личные темы, и уж тем более не задавайте вопросы о жене и детях вашего нового партнера.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимым.

0: Знание мастеров, но настоящее мастерство достигается опытом. «Не стыдно не знать, стыдно не учиться», — сказал им главный ювелир. «Учиться никогда не поздно», — согласился один из молодых мастеров. Он был родом из семьи строителей, работал только с полудрагоценными камнями. «Не надо учить орла летать», — пробормотал второй. Этот был сыном ювелира и с раннего детства видел, как обрабатываются драгоценные камни. Его отец закрыл свою мастерскую из-за болезни, и юноша мечтал снова открыть ее, как только встанет на ноги. Оба молодых мастера усердно трудились. Постепенно им стали доверять сложную работу, с которой и тот, и другой отлично справлялись. Молодой ювелир из семьи строителей постоянно задавал вопросы. Чаще всего он спрашивал о тонкостях изготовления уникальных украшений, которые делали старые мастера. Второй молодой мастер никогда ни о чем не спрашивал. Он удивленно говорил своему товарищу: «Зачем ты постоянно спрашиваешь? Ты же мастер, а не ученик. Не учись до старости, а учись до смерти», — смеясь, отвечал юноша. Однажды главный ювелир поручил мастеру из семьи строителя изготовить бриллиантовое колье. «Почему вы дали этот заказ не мне? Я лучше знаю, как работать с бриллиантами», — обиженно воскликнул второй молодой мастер. «Если будут трудности, этот юноша обязательно посоветуется и не испортит работу. А ты боишься спрашивать. Не бойся, что не знаешь. Бойся, что не учишься. Иначе не станешь настоящим мастером», — объяснил главный ювелир.
1: Притчи народов мира.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: За последний год популярность Эндрю Хубермана возросла в десятки раз. И это неспроста. Хуберман – нейробиолог, профессор нейробиологии и офтальмологии Стэнфордского университета. Он просто и доходчиво объясняет сложные процессы в нашем организме с научной точки зрения, доказывая, что именно они влияют на наши возможности. Так Хуберман доказал, что некоторым людям достаточно проводить 20-30 минут на солнце, чтобы взять под контроль свою жизнь, а кому-то достаточно будет употребления жирной кислоты омега-3, то есть простого рыбьего жира. А еще Эндрю поделился своим главным ультра-алгоритмом, который состоит из 9 шагов. Он выводит человеческие возможности на новый уровень благодаря элементарным регулярным действиям. Об этом мы сейчас и поговорим. Переключитесь в режим особой готовности. Активируйте свою нейропластичность, то есть способность мозга изменять свою структуру и функции для адаптации к новому опыту. Чтобы это сделать, необходимо мобилизовать свое сознание, а для этого требуется простимулировать быстрое насыщение крови адреналином. Самый простой способ это сделать – воспользоваться специальной дыхательной техникой. Совершите 20-30 дыхательных циклов, обязательно делая глубокий вдох через нос, а затем выдох через рот. Выдохнув в последний раз, задержите дыхание на 25-60 секунд. Хуберман объясняет, что благодаря недостатку кислорода у вас резко активизируются лобные доли и произойдет выброс адреналина. Затем сделайте вдох и снова задержите дыхание. Используя подобную практику каждый день, вы сможете перенастраивать ваш мозг и тело на быстрое выполнение задач, которые вам встретятся на пути. Сфокусируйтесь. Теперь самое время научиться концентрировать свое внимание на задаче, чтобы быстро и качественно ее выполнить. К примеру, сделать просчеты бюджета, определить цели на ближайший месяц и так далее. Чтобы эффективно сфокусироваться, в буквальном смысле сделайте это на каком-то объекте в течение 30-60 секунд. Это может быть фоторамка или цветок. В момент фокусировки в вашем мозге начинают работать нейронные цепочки, обеспечивающие выброс нейромедиатора ацетилхолина, ускоряющего обмен сигналами между нервными клетками, объясняет Хуберман. Как только отведенное время прошло, приступайте к работе. Возможно, поначалу вам будет сложно сосредоточиться, но попытайтесь пользоваться данной техникой каждый раз, когда начинаете выполнять новое действие. Уже через неделю вы заметите, как четко и быстро вы концентрируетесь на определенных задачах. Обязательно повторяйте. Это относится не только к информации, которую нужно запомнить – доклад на семинаре, подготовка к экзамену и так далее. Но также важно повторять действия, которыми вам необходимо овладеть. В вашей работе важнейшая часть – это переговоры с иностранными партнерами. Разговаривайте на их языке не только во время конкретной встречи, а практикуйтесь и повторяйте эти действия настолько часто, насколько это важно для вашего карьерного роста. По сути, повторение – это все та же тренировка. Хуберман объясняет, что главное определить сферы, где вам необходимо преуспеть. Ошибаться можно. Ошибки – это мини-стресс, который мобилизирует нейронные связи и сознание. Когда их нет, ваш мозг расслаблен. Не зря большинство успешных людей нашей планеты считают, что ошибки – это лучшие события, которые когда-либо случались в их жизни. Благодаря ошибкам мы становимся намного внимательнее, и когда нагрянет новое испытание, мы уже будем знать, что с этим делать. Запускайте собственное дело, не бойтесь провалиться. Даже если это случится, вы извлечете оттуда самые полезные уроки, которые могли бы быть в вашей жизни. И в следующий раз вас наверняка будет ждать успех. Делайте короткие паузы. В любом деле остановиться не помешает, хотя может казаться, что перерывы замедляют любые процессы. Хуберман убежден, что небольшая пауза, наоборот, ускоряет усвоение информации. Согласно исследованиям, во время 10-секундных пауз, в этот момент важно абсолютно ничего не делать, нейроны в гиппокампе и коре мозга воспроизводят те же действия, что и в процессе обучения, но только в 10 раз быстрее. Подобное также происходит с мозгом в фазе глубокого сна. Поэтому поэтому не стесняйтесь делать короткие паузы, советует Хуберман. Они допустимы даже каждые 2 минуты, а лучше останавливаться на мгновение в разнобой. Особо полезно это будет в том случае, если вы получаете знания, которые могут в корне изменить вашу жизнь. Повесьте над рабочим столом записку о важности коротких пауз. Так вы наверняка будете выполнять это действие часто и добьетесь блестящих результатов. Награждайте себя за проделанную работу. Механизм вознаграждения влияет на нейронные связи, которые тесно связаны с сетями мозга, влияющими на мотивацию и стремление к цели. Но крайне важно, что награда должна быть непредсказуемой и непостоянной. Подобную технику используют в казино, чтобы люди продолжали играть. На первый взгляд кажется, что наградить себя непредсказуемо невозможно. Однако в этом и состоит вызов, говорит Хуберман. Как только вы научитесь это делать, то приятно удивитесь тому, насколько вырастет ваша мотивация. 90 минут – золотая цифра. Исследование Хубермана и других профессоров показало, что основная масса людей сохраняет максимальную концентрацию усилий и внимания не дольше 1,5 часа. Поэтому Эндрю рекомендует по прошествии 90 минут обязательно сделать перерыв. Время отдыха может быть абсолютно разное. Здесь необходимо довериться своим ощущениям, но важно не переусердствовать. Попасть в ловушку полного расслабления очень легко, после чего вернуться к выполнению работы будет намного труднее и даже практически невозможно. Правильный перерыв. Отдых от работы должен быть правильным. Если вы сидели за компьютером, обязательно встаньте и походите. Возможно, даже выйдите на свежий воздух. Если вы много говорили, побудьте в тишине. Никому не звоните в этот промежуток времени. Или наоборот, отвлеките себя легким разговором с другом, если до этого молчали. Кардинально измените действия, которые вы делали во время обучения или работы. Так вы наполнитесь максимальным количеством энергии и сможете эффективно продолжать выполнять все задачи после отдыха. Например, во время тяжелой работы воспользуйтесь правилом глубокой релаксации без сна. Отодвиньте абсолютно все отвлекающие факторы и погрузитесь в состояние медитации на 15-20 минут. После вы гарантированно почувствуете себя полны сил и энергии. Хорошо выспитесь. И все же, несмотря на ранее рассказанные мною приемы расслабления и отдыха, один из главных – это глубокий и полноценный сон. Хуберман говорит, что основная работа по перестройке нейронных сетей для интеграции новых навыков и знаний идет именно во сне. В этот промежуток времени информация поступает не от органов чувств, как во время рабочего дня, а из памяти. Каждую ночь наш мозг анализирует полученную информацию и структурирует ее. Он отсеивает лишнее и связывает нужное. Поэтому хорошенько высыпайтесь для создания успешной карьеры и заработка миллионов.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их. Натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный. Каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусно, союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог FM.
2: Всем привет! Меня зовут Михаил Кучмент. У нас сегодня в студии очень интересный гость Тихон Смыков, президент и совладелец компании Inventive Retail Group, который управляет портфелем розничных сетей. То есть у тебя сразу много брендов.
3: Правильно?
2: Несколько. Да. У тебя такой уникальный кейс. Я так понимаю, ты пришел в компанию почти 20 лет назад на какую-то рядовую позицию в офис, правильно?
3: Да, я был менеджером по оптовым продажам. Компьютер Apple должен был продавать в издательские дома. Вот это был 2005 год.
2: Да, вот, ребят, у Тихона фантастическая карьера. Почему? Потому что человек от рядовой, можно сказать, там, да, позиции в центральном офисе дорос не просто до президента компании, да, крупной, большой компании, которая управляет сетью розничных брендов, но еще стал и совладельцем компании. Вот можешь про этот вот переход, вот, не знаю, там 3-4 ключевые вот точки на твоем карьерном пути?
3: Могу, с удовольствием. Ну, во-первых, мне сильно повезло, и я попал туда, где Apple. Я в 2005 году закончил институт и просто по объявлению попал в компанию, которая была единственным эксклюзивным, по большому счету, на тот момент дистрибутором Apple в России, а Apple был никому не нужной штукой. Тогда iPhone не было, iPod только начинался и очень сильно драйвил бизнес, а Mac были на процессорах PowerPC, и там был совсем, вот все было совсем по-другому, и я оказался в среде, которая очень быстро росла. Понятно, что там бизнес там, да даже не то, что удваивался, он рос экспоненциально.
2: Супер, я вот прям здесь хочу такую сделать пометку, то есть первое, ты оказался в одной из самых быстрорастущих, динамичных компаний. Ну, или
3: абсолютно.
2: Средств. Да. Абсолютно. Но при этом, знаешь, как говорят, что человек, которому повезло, это человек, который делал то, что другие только собирались делать. То есть я считаю, это, безусловно, не везение, а какая-то твоя заслуга. Значит, видимо, ты как-то какой-то интерес к этому проявлял, правильно?
3: Конечно. Хотя попал я совершенно случайно. Совершенно случайно, ну, а дальше надо было оставаться на волне и быть готовым брать на себя ответственность, при этом не теряя рамок, да, главным образом в общении с старшими товарищами и начальниками. Ну, в 2008 году я стал заместителем генерального директора Restore, в 2009 году я Restore возглавил, и тогда же начались очень активные движения по диверсификации бизнеса и запуску вот всего, что не Restore. Запуску всего, что не Restore. В 2012 году начали работать с Nike. У меня был в какой-то момент опцион на то, чтобы купить, ну да, и именно купить долю в компании, что я в 2019 году и сделал.
2: Получается, что ты не просто как бы стал еще раз руководителем компании, ты стал совладельцем компании.
3: Да.
2: Размер пакета твоего можно спросить?
3: Он миноритарный.
2: Миноритарный. Ну, цифру ты не хочешь озвучивать.
3: Не хотелось бы вдаваться в специфику, но это там как бы double digit,
2: скажем так. Да, double digit, супер. Да. Ну, вот это нет, это очень важно. То есть это не просто там, что у тебя там один или там 0.5%, правильно? У тебя
3: нет, у меня не
2: цифра,
3: один,
2: которая
3: не
2: больше либо равна 10, если ты говоришь, что это двузначный пакет. Здорово. То есть это у тебя как бы на самом деле существенная доля в компании. И получается, ну, в принципе, если дела будут хорошо, я так понимаю, ты как акционер компании будешь зарабатывать больше, чем как президент компании?
3: Конечно.
2: То есть у тебя уже мотивация, как бы она лежит в плоскости увеличения акционерной стоимости компании.
3: Конечно.
2: Какими брендами, какие вообще компании у тебя есть в портфеле?
3: Ой, в 2021 году все было, конечно, почти так же, но сильно по-другому. У нас был тогда, ну и есть сейчас на самом деле, портфель процветающих розничных сетей. У нас есть три основных направления, в которых мы работаем. Есть электроника. И там у нас сеть магазинов «Рестор». Это магазины, которые продают технику Apple, iPhone, главным образом, про которые знают, я думаю, практически все. Есть сеть монобрендовых магазинов Samsung. У нас есть магазины Xiaomi. Прекрасный китайский бренд. На самом деле прекрасных китайских брендов очень мало. Это прям один из немногих хороших китайских брендов. У нас есть спортивный дивизион. Мы называем направление бизнесами дивизионами. В спортивном дивизионе тогда была огромная сеть монобрендовых магазинов Nike, которую мы с тех пор, к сожалению, закрыли. Uh-huh. Вот. И сеть магазинов Streetbit. Мы занимаемся детскими товарами. У нас были магазины Lego, которые пришлось трансформировать в то, что сейчас называется «Мир кубиков». И было некоторое количество сопутствующих бизнесов. У нас была компания, есть на самом деле, которая является провайдером по управлению интернет-магазинами. Тогда этим очень активно пользовались западные бренды. Мы обслуживали, в частности, Philips. Мы что-то даже для Cartier возили. Вот такой довольно большой был бизнес по онлайн. И у нас было несколько бизнесов B2B, которые были ориентированы на продажу смартфонов организациями. Вот. Но ядро – это розничная сеть.
2: Я так немножко хотел сказать в сторону, вот обратиться к аудитории. Мне кажется, идеальный кейс, который показывает, что как важно иметь диверсификацию бизнеса. Мы здесь все время говорим про масштабирование, масштабирование, но мы часто забываем, что можно условно масштабировать один и тот же бренд, да? А можно масштабировать бизнес, развивая портфель розничных брендов.
3: И, ну, плясать от аудитории.
2: Да, а да, плясать от аудитории, да. То есть у тебя как бы замечательный кейс, бренда. Потому что у тебя есть аудитория, ты понимаешь, какая потребность нужна этой аудитории, ты предлагаешь ей разные продукты. По сути, то есть я так понимаю, твоя синергичность, она заключается в том, что ты той же аудитории, правильно,
3: да,
2: предлагаешь разные продукты.
3: Да, и у меня магазины в одних и тех же торговых центрах. Понятно, что есть общие IT-системы, общие логистические системы, но в основе лежит то, что в целом общность аудитории есть. Понятно, что клиентские базы там даже не на 50% совпадают, но они пересекаются.
2: То есть для тебя вот этот эффект economy of scale, так называемый, да, экономии на масштабе, он заключается, первое, что ты работаешь с той же аудиторией,
3: да,
2: правильно?
3: Да.
2: То есть ты не ищешь какие-то новые сегменты аудитории. У тебя есть, скажем так, сила в отношениях с арендодателями, потому что у тебя сразу...
3: Она есть, да, у меня,
2: портфель,
3: да, есть торговые центры, где у меня по 7 магазинов.
2: По 7 магазинов, да. То есть ты уже переговариваешься от лица как бы 7, там, да, условно,
3: да,
2: магазинов. Какие еще есть такие вот синергии, которые позволяют тебе иметь экономический эффект от масштаба?
3: Все, что в целом принято в бизнесе называть бэк-офисом, финансы, IT-системы там не на 100%, но на 80% совпадают, логистические системы, они все общие, кадры, подбор персонала, все виды учета. Понятно, что большая финансовая синергия по финансированию, потому что у бизнесов и сезонность разная, и в целом дела могут идти очень сильно по-разному. Вот вполне синергично получилось.
2: Ну и вот как раз получается яркий пример того, что у тебя есть портфель брендов.
3: Да.
2: Скажем так, у тебя значительная часть этих брендов, она, ну, просто будущее как бы непонятно подвисла. Там, не знаю, Рестор непонятно, что с поставками. Лего, понятно, то же самое становится, там, Мир кубиков и так далее. Но при этом у тебя есть Streetbit,
3: да,
2: который, в принципе, является в каком-то смысле бенефициаром того, что происходит, когда ведущие там спортивные сети, такие как Adidas и Nike, уходят полностью с российского рынка, закрывая свою розницу, правильно?
3: Правильно. Чуть сложнее, да, потому что, если говорить про рынок спортивной одежды и обуви, это суперинтересный рынок, и у него есть несколько характеристик, которые его с другими рынками роднят. В отличие от рынка модной одежды, он суперконсолидирован. Вот есть огромный Nike номер один, да, есть огромный Adidas номер полтора. А дальше через запятую есть несколько таких больших грандов. Это Puma, это New Balance, это Under Armour, это Asics. А вот такие вот компании, у них всех многомиллиардный оборот.
2: И, кстати, очень интересная вот мысль, что этот рынок гораздо более консолидирован, чем условно там одежда. Да?
3: Вот можно... Рынок одежды в принципе не консолидируется. Ну, да. А в рынке спорта так получилось, что брендам удается достигать колоссальной маркетинговой силы на сотрудничестве с глобальными селебами. Ну, Джордана помним, да, у Найка даже подбренд есть Джордана. Вот, ну, это вот так вот делается. Да. У России, в принципе, да, если говорить про ритейл, для среднего класса структура рынка вполне особенная, потому что глобально все эти компании продают через мультибрендовые каналы. В России, ну, на самом деле, руками Adidas, а дальше все должны были этим исследовать, был выстроен монобрендовый рынок. Ага. Была огромная монобрендовая сеть Adidas с Рибаком, и они были лидерами. Nike пошел через партнеров, но тоже монобрендами. У Puma была сеть монобрендовых магазинов, ну и так далее, и так далее, и так далее. Мультибрендовых сетей не было, просто потому что силы поставщика на этом рынке больше, и они решили построить рынок вот так. Стритбит, на самом деле, мы по просьбе Nike построили, это их была идея, потому что, ну, им нужен был такой канал. В 14 году
2: где
3: меня взяли...
2: Мультибренд?
3: Да. Меня взяли за руку, отвезли в Кёльн, поводили по всем этим магазинам, сказали там, Тихон, надо попробовать, мы тебя поддержим. Так это и было. Половина продукции, которая продавалась в 2021 году в Стритбите, это было Nike Jordan. Uh-huh. Jordan, да, это бренд, который принадлежит Nike. Поэтому челлендж-то был очень большой. Но было понятно, куда двигаться, потому что, во-первых, сила брендов никуда не девается. Окей, нет прямых поставок, но кто-то поставляет цивилизованно, что-то можно на оптовом рынке покупать, и что-то удалось заменить. Плюс стало понятно, что надо взрывным образом развивать собственный бренд. И Стритбит, в общем-то, за год с тех пор стал маркой номер один, которая продается в магазинах Стритбит. Вот такая вот возникла вполне понятная эволюционная стратегия. У нас, собственно говоря, продажи-то на этом фоне припали, да и вообще в целом есть ощущение, что аналитики очень мало. Но понятно, что рынок спортивной одежды и обуви в 2022 году сократился, просто потому что ушли эти гранды. Но там возникла колоссальная возможность для замещения. Угу. Вот. Соответственно, этим путем Стритбит и идет. Во-первых, обеспечить востребованный ассортимент международных брендов. Эта потребность остается, она никуда не денется при всем изменении цен, при всем пропадании маркетинговой активности на рынке. То есть возможность очень большая, но надо было замещать половину ассортимента очень быстро, не имея компетенции на это вообще никаких.
2: Вот мне кажется, у Стритбита сейчас гораздо больше возможностей, правильно? И в том числе, например, освободились там какие-то суперторговые площади.
3: Да.
2: Вот можно немножко про это? Вот в какой точке вы нажали на педаль газа, и как вы пользуетесь, вот используете эти возможности, связанные с уходом западных брендов?
3: Первое, да, когда мы закрывали магазины Nike, понятно, что самые лучшие площадки мы, вот все, что можно было, да, отдать по Стритбит, мы отдали в Стритбит, и сейчас у Стритбита...
2: Перевели фактически.
3: Да, самый крутой магазин находится в торговом центре Авиапарк, там 800-метровый магазин на третьем этаже, там, где был Nike в самой середине, он огромный дает оборот, на самом деле дает такие же цифры, как Nike давал.
2: Это вот, поразительно. Вот это очень важно.
3: Это поразительно.
2: То есть,
3: это
2: несмотря на то, что нету, вот типа вывеска не Nike, да, которую знают все, и компания 50 миллиардов, а вывеска Стритбит, которая на тот момент...
3: Стритбит состоялся как бренд. Стритбит начался в 2014 году.
2: Но не Nike, согласись.
3: Но не Nike.
2: И тем не менее, поменяв вывеску, то есть вот я знаю много примеров там из других секторов ритейла, когда компании меняли какую-то вывеску узнаваемого бренда на неузнаваемый, сразу минус 30% трафика.
3: Смотри, площадки мы забрали, нам стало необходимо заниматься ассортиментом, и вот вся наша педаль газа была на ассортимент и на разработку собственной продукции. Вот нам удалось в прошлом году сохранить прибыль при некотором сокращении продаж. И я думаю, что в следующем году мы выйдем на обороты, которые были до всех событий, на уровень 2021 года или выше. Прибыльность будет еще выше, и мы начнем очень быстро развивать розничную сеть. Вот с точки зрения развития, мы на газ... Нам сначала надо было наполниться товаром.
2: Просто
3: мы не могли
2: товар
3: вперед по количеству
2: и выйти как бы на те обороты, чтобы уже, вот, скажем так, чтобы модель как бы вернулась на какие-то...
3: Надо было убедиться, что мы сможем Nike заместить.
2: Да, понятно.
3: Условно говоря, да. Сейчас мы уже убедились.
2: То есть с точки зрения развития вы на педаль газа еще не нажимали, пока вы потратили...
3: Мы на нее нажали, мы сейчас ведем... Ну, ты же знаешь, там лаг большой. Там вот решил развиваться, и только через год у тебя магазины пошли. Тут же еще плечо заказа довольно большое в этом бизнесе. Угу. И надо понимать, что мы-то в этой гонке не одни. Есть еще сильные ребята, очень серьезные компании, которые двигаются в похожей концепции, потому что для всех, кто в этом бизнесе, возможность вполне очевидная. Вот. Мне хочется
2: это кто?
3: Верить.
2: Это кто?
3: Ну, например, Superstep, турецкая компания прекрасная. Они двигаются в похожей концепции, и очень хорошо я к ним с большим уважением.
2: Я не видел ни одного магазина.
3: С большим уважением.
2: Пока.
3: А их много.
2: Их много, да.
3: Их десятки, их не менее. Не сильно
2: то есть вот этот рынок спортивных магазинов, он потихонечку, да, я недавно...
3: Там сейчас бурлит, и я на самом деле склонен верить, что наша возможность обусловлена тем, что мы вот с брендом, может быть, чуть лучше поработали вот за предшествующие 10 лет.
2: Я недавно читал в новостях, что LaModa будет открывать магазины LaModa Sport, в том числе и в местах, где были раньше магазины Adidas.
3: Да, этот процесс есть.
2: Насколько ты считаешь вот такое вот, такое вроде решение логичное, да, но тем не менее онлайн-бренд, ну, которому, я так понимаю, все равно высокое доверие, да, вот когда он идет в офлайн.
3: LaModa очень круто.
2: Да.
3: Я думаю, что вот если говорить про саму бизнес-идею, ну, во-первых, там огромное уважение, тревога, LaModa – это очень серьезный конкурент. Идти в офлайн, если уверен, что выстроишь компетенции, наверное, можно. Они на текущий момент последние. Кто это делает, потому что была сеть магазинов Reebok, она превратилась в мультибрендовые магазины Sneakerbox. Есть Superstep, который давно на рынке. Есть мы, скромные ребята. Таких сетей в любой стране мира обычно две, то есть там пять не надо. Пять не надо. Там, знаешь, там как с маркетплейсами. Вот двое добегут,
2: а четыре не надо.
3: Плохо. Не надо четыре. Четыре не надо.
2: То есть, не надо 4, не надо.
3: Суперконкурентный сегмент, и у LaModa довольно большая товарная масса. Если им удастся вот как-то дифференцироваться, будет хорошо.
2: Очень тема такая возникла в последнее время, это рынок подделок. То есть я, насколько понимаю, все-таки вот как раз параллельный импорт и снижение... Ну, вообще, как сказать, уход брендов, которые в каком-то смысле самый заинтересованный такой субъект для того, чтобы контролировать вот рынок подделок, не допускать этого, бороться с этим, да, получается, вот такой вот главный надсмотрщик уходит, вот, и как вот, что происходит вот с, я не знаю, я же вижу, вот есть какие-то кроссовки, они там, не знаю, брендованные, 15 тысяч, вдруг такие же там, не знаю, 3.
3: То есть 3, это, да. На Wildberries, да. Jordan единички, а да. На зоне 4, на зоне дороже.
2: Да, то есть вот можем немножко про это? Как это вообще происходит? Как с этим бороться, может быть?
3: Послушай, это прямой контрафакт, это очень большая проблема. В теории, существует же обязательная маркировка обуви. И как-то не должно вот в системе, где есть обязательная маркировка, не должна туда попадать контрафактная продукция. Однако как-то попадает. То есть, да, большая проблема в том, что наши большие маркетплейсы продают контрафакт. Вся законодательная база, чтобы этого не происходило, существует. Ну, точно так же, как с телефонами. Но все же должны налоги платить, и не все платят. Но огромный оборот контрафактной продукции никуда не девается. И как с этим бороться стратегически, при том, что возникает существенный спрос, я не понимаю.
2: Это подрывает доверие потребителя к каналам, которые продают контрафактную продукцию? Это подрывает доверие потребителя к брендам? Или на самом деле, может быть, потребители, наоборот, рады, что можно, они понимают, допустим, да, это подделка. Мы знаем, кстати, что есть большой рынок подделок на люксовые товары.
3: Конечно.
2: И там ты можешь купить... Очень что-то похожее на Rolex, очень что-то похожее на Louis Vuitton. Все-таки какой сейчас паттерн покупателей, паттерн российского потребителя? Они просто хотят Adidas за 3 и понимают, что это подделка?
3: Очень разные потребители. Потребители не хотят подделки, и потребители подделок боялись всегда. И мы потребителей всегда исследовали, и даже 5 лет назад, вот на вопрос, почему вы покупаете в ресторе или почему вы покупаете в магазине Nike, всегда первый ответ был тут точно настоящее. Ага. Вопрос уже тогда был остро. Сейчас он остров в Кубе. Вот. И, собственно говоря, наш ключевой дифференциатор, наверное, заключается в том, что мы специалисты, мы здесь давно, мы никуда не собираемся, и у нас точно настоящее. Поддельные айфоны тоже есть. Ладно, айфоны, а поддельные аксессуары, там наушники и все такое. Ну, это же даже профессионально этим занимаясь, вот, и опытом закупая, налететь на подделку элементарно. У нас были такие случаи.
2: Есть какой-то скрипт специальный, который, не знаю, продавцы в рознице имеют, когда там, к ним приходит покупатель и говорит, а я такие же видел на Wildberries за 3, которые у вас там 15.
3: Ну, конечно, ребята объяснят, даже без скрипта. Ну, потому что это же объективная реальность. Ну, как может стоить 3, то, что стоит. Ладно, 15, 25.
2: Какая доля в онлайне у Стритбита?
3: У Стритбита, да, уже сильно и устойчиво, больше 20%.
2: Больше 20%?
3: Конечно,
2: да. Это очень много. То есть, очень, в принципе, у вас свой такой.
3: Считаю то, что в магазинах забирают. Онлайн очень сильный. Это важный канал. Это важный канал, и для нас огромный стратегический вопрос, вот насколько мы с точки зрения логистических своих способностей должны уметь бодаться с большими ребятами вроде Озона. Ну, стараемся все время улучшаться.
2: Реклама подорожала же очень сильно.
3: Конечно.
2: Стоимость привлечения онлайн-покупателя очень сильно подорожала. Да, ушел, когда Google, вот этого инвентаря стало меньше и так далее. В общем,
3: да.
2: Цены разгоняются. И, кстати, дальше, мне кажется, этот рост будет. И на самом деле здесь очень интересный вывод, что, возможно, как раз открытие розничных магазинов – это на сегодня один из самых дешевых способов привлечения новых клиентов. То есть все-таки твой онлайн, вот как ты видишь, это больше твои офлайн покупатели, которым просто удобно купить в онлайне? Или вы все-таки целитесь вот в отдельно каких-то онлайн-покупателей, которые
3: не целимся. Мы по идеологии омниканальная компания, и мы же в новейшее время стали Стритбит строить. В 2014 году открылся первый магазин, и онлайн рос просто вот с развитием розничной сети. Это точно взаимосвязанные вещи.
2: Когда я был в Стритбит, знаешь, мне очень понравилась одна такая фишка. Это, как правильно сказать, это сникерс-па. Наверное, вы назвали это кроссовочная химчистка.
3: Да.
2: Мне понравилось. Я прямо это оценил.
3: Я может, кстати, одни из первых это сделали.
2: Да, но мне кажется, кстати, услуга эта востребована. Да, мне очень четко понятно. У меня у самого какие-то кроссовки всегда, которые немножко внешний вид теряют.
3: Присылай.
2: Да, эта услуга, она только для кроссовок Стритбит или она
3: нет,
2: для всех?
3: Она для всех.
2: Для всех.
3: Она для
2: а
3: всех.
2: Можешь, вот смотри, я логику, вот мне просто интересно, как вот идеи из одного бизнеса перетаскиваются в другой бизнес. То есть я так понимаю, у вас есть рестор, в котором значительная часть клиентского опыта и выручки, возможно, формируется за счет монетизации каких-то доп-сервисов, которые вы предлагаете.
3: Абсолютно.
2: И вы, наверное, это мое предположение, стали думать так, а вот мы же не хотим только кроссовки продавать, мы хотим все-таки вот подумать, как еще можно потребителю какую-то доп-ценность предложить, правильно?
3: Конечно.
2: Это вот такой был ход мысли.
3: Конечно. Честно, химчистка не про деньги, она вот...
2: Она про лояльность.
3: Она про лояльность. Она, если аккуратно посчитать, вот спустя лет 5-6, что у нас есть, она выходит в ноль, и там, ну, это маленькие цифры, но это должно быть. Ну, мы специалисты, но должно быть. Это про то, чтобы людям было хорошо, это не то, что монетизируется.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане 21 час. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Пожар на свалке в Черкес-Кутане полностью потушен. Благодаря совместным усилиям мэрии Махачкалы и Минприроды Дагестана возгорание было ликвидировано. На месте продолжаются работы по подсыпке, чтобы предотвратить новые очаги огня. В Дербенте городские власти проводят текущие и капитальные ремонтные работы на 61 улице. Об этом сообщил мэр Ханлар Пашабеков. Большинство проектов планируется завершить до конца года. Ранее городская администрация объявила о планах отремонтировать 50 улиц, но после дополнительного анализа финансирования удалось увеличить их количество до 61. Участник республиканского кадрового проекта «Команда Дагестана» Ризван Зайнулабидов получил назначение на должность в Министерстве по национальной политике и делам религии региона. Перед этим он успешно прошел многоэтапный конкурс, который включал очное собеседование с временно исполняющим обязанности главы Дагестана Федором Щукиным. Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что до 2032 года необходимо привлечь в российскую экономику 12 миллионов человек, чтобы заполнить новые рабочие места и заменить тех, кто выходит на пенсию. Согласно последним данным Росстата, уровень безработицы остается на рекордно низком уровне и составляет 2,2%. Миноборнауки намерена учитывать результаты олимпиад при поступлении в вузы только для учащихся 10 и 11 классов. Поскольку уровень сложности заданий в этих соревнованиях соответствует университетскому, подчеркнул Валерий Фальков. Кроме того, министр науки сообщил о планах ввести единый стандарт для вузовских олимпиад, аналогичный Всероссийской олимпиаде школьников. Сейшелы стали популярным направлением для российских туристов. По итогам года Россия заняла второе место по количеству отдыхающих, уступив лишь Германии. С начала года на остров прибыло более 33 тысяч россиян, что почти на 10 тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года, отметили в Ассоциации туроператоров России. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L-TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Человек может повлиять на свою бодрость даже при недостатке сна. Как это сделать, рассказала терапевт Станислава Чичулина. Одним из самых эффективных способов она назвала прогулку на улице в солнечную погоду. Эксперт объяснила, что мозг воспринимает естественный свет как сигнал к активности, тем самым повышая работоспособность. Лампы с белым светом дома или в офисе заменят зимой прогулку в солнечную погоду, дав тот же эффект. В случае недосыпа терапевт также советует делать легкую разминку, а кофе употреблять в умеренном количестве и в первой половине дня. Также рекомендуется проветривать спальню, вечером использовать мягкий свет и избегать гаджетов за час до сна. Если уснуть не удается в течение 15 минут, врач рекомендует ненадолго выйти из комнаты, чтобы отвлечься или выполнить дыхательные упражнения. Это поможет снизить тревожность и страх перед бессонницей.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Ядром иранского этикета является таароф. Это система поведения, которая предписывает относиться к людям сверхучтиво и настолько предупредительно, что это может показаться неискренним. Таароф не имеет аналога в русском языке. Наиболее близкое значение этого слова – комплимент. Приветствуя иранца, после пожатия руки не забудьте приложить собственную правую руку к сердцу. Этот жест показывает глубокое уважение к собеседнику. Выучите несколько слов на персидском языке. Это очень понравится иранцам. Вас будут долго хвалить и восхищаться, даже если это будет простое приветствие. Пунктуальность не является сильной стороной иранцев. Опоздать на встречу на 15-20 минут считается абсолютно нормальным. В деловой среде Ирана обмен подарками не является обязательным. Однако при первой личной встрече можно преподнести будущему партнеру небольшой памятный сувенир. В иранской культуре не принято открыто говорить «нет» или напрямую отказываться от сделки. Вместо отказа иранец будет долго и витиевато рассказывать о причинах и обстоятельствах, из-за которых решение вопроса следует отложить на потом. Рекомендуемая форма одежды для мужчин в Иране – темный костюм. Мужчины могут одеваться на классический западный манер. Однако не стоит носить короткие шорты или рубашки с короткими рукавами. Кроме того, иранские мужчины не носят галстук и ждут этого от своих иностранных деловых партнеров. Одежда женщин должна быть свободная, с длинными рукавами. Колени, руки и плечи должны быть закрыты. На голову лучше всего повязать платок или накинуть палантин. В Иране не принято курить. Постарайтесь уважать эту местную традицию.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Ранние годы Брайана Трейси практически ничем не отличались от жизни большинства людей. Его отец был рабочим на деревообрабатывающем предприятии, а мама преподавала в школе. Заработной платы родителей едва хватало на то, чтобы прокормить всю семью. Как позже признался Брайан, единственное, что он помнит о детстве, это постоянное чувство голода. Денег для поступления в престижный университет не было, поэтому Трейси решил бросить школу и устроиться на работу. Поначалу он был разнорабочим, а затем, осознав, что таким образом состояние не заработаешь, решил устроиться матросом на судно. 8 лет своей жизни он путешествовал по миру и закалял характер, а вернулся

влияет на достаток. Брайан Трейси считает, что оно имеет решающее значение. Позитивный настрой может помочь нам сохранять мотивацию, преодолевать препятствия и сберечь чувство оптимизма даже в трудных ситуациях. Чтобы настроиться на нужную волну, проделайте несколько важных шагов. Первое – сосредоточьтесь на вещах, за которые вы благодарны. Это поможет сместить взгляд в позитивную сторону. Обязательно запишите их на бумагу, а еще лучше повесьте ее на холодильник, чтобы она всегда была на виду. Второе, столкнувшись с проблемой, вместо того, чтобы зацикливаться на негативных аспектах, сконцентрируйтесь на поиске решения. Это поможет оптимизировать время для решения трудностей. Третье, проводите время с людьми, которые поднимают настроение и вдохновляют вас. Избегайте негативно настроенных людей, которые вас угнетают. Попробуйте составить таблицу с оценкой каждого друга от 1 до 10. После проанализируйте список и решите, с кем, возможно, стоит ограничить общение. Трейси говорит, что многим людям позитивный настрой кажется чем-то призрачным и не влияющим на реальный успех. Но предприниматель убежден, что это именно то, с чего нужно начать свой путь к вершине. Нашел идею? Действуй! За годы своей жизни Брайан Трейси научился одному важнейшему качеству. Если он находил какую-либо идею, то сразу старался ее использовать. Я обнаружил, что практически каждый человек, отыскав интересную идею, абсолютно ничего с ней не делает, а только думает про себя «превосходная мысль». Трейси считает, что это абсолютно неправильно. В любой ситуации, когда вы видите в своей голове необычную идею, не отвлекайтесь, а тут же начинайте ее использовать. Как минимум заведите тетрадь, где вы будете их записывать, и всегда носить ее с собой. Конечно, чаще всего идея не сработает моментально, и вполне вероятно, этого может не произойти во второй и третий раз, но на десятый точно что-то хорошее случится. Расслабьтесь и дайте вашим идеям вывести вас на нужную тропу успеха и богатства. Тайная техника 10 целей. Заведите блокнот и запишите туда 10 целей, которые вы хотите достичь за ближайший год. Очень важно, каждая из них должна быть описана в настоящем времени, начинаться со слова «я» и иметь конкретную дату. К примеру, я хочу купить машину 25 ноября. Теперь блокнот должен стать вашим лучшим другом. Каждое утро берите его, переворачивайте страницу с прошлыми записями, не читая их, и снова начинайте писать свои 10 целей. Такое заполнение блокнота обязательно должно стать вашей ежедневной привычкой. Когда вы это сделаете, то обнаружите, что ваши цели изменились, поменялись слова, которые вы используете, порядок расположения. Но продолжайте не смотреть на прошлые записи. Каждый день новая страница. Трейси уверяет, что занимаясь данным упражнением каждый день в течение месяца, ваша жизнь изменится навсегда. Всякий раз, записывая цель, вы фактически пересылаете ее в свое подсознание. С каждым днем цель погружается в него все больше и больше. Записывая цели, не оглядываясь назад, оказывается, что они постепенно меняются. Цели, которые были записаны в начале месяца, могут вообще исчезнуть, потому что окажется, что были не так важны. В конце концов, вы сможете выгравировать для себя те реальные, нужные и самые важные цели, которые начнете постепенно выполнять. Записывая каждое утро цели, вы программируете себя. После этого перед вами весь день будут открываться различные возможности, приближающие к достижению целей, говорит Брайан Трейси. Закон причины и следствия. Об этом правиле Брайану Трейси рассказал профессиональный продавец. Его суть заключается в том, что если вы хотите добиться целей, то найдите человека, уже покорившего нужную вершину, и постарайтесь сделать все то же, что и он. Да, звучит странно, но только потому, что бедное мышление говорит нам: не воруй чужие идеи, не копируй. Однако это неправда. Идеи могут повторяться. Именно по этой причине существует не один банк, а тысячи, не один ресторан, а сотни тысяч. К тому же, согласитесь, это намного упрощает задачу. Во всем этом, по словам Трейси, и заключается основной принцип богатства. Если вы хотите утроить свои доходы, то отыщите того, чья прибыль превышает вашу в 3 раза, и задайте ему вопрос: как ты это делаешь? Большинство успешных людей охотно рассказывают о своих достижениях, поэтому вам остается лишь интересоваться, искать информацию, наблюдать, проверять, записывать, а после действовать. Смысл закона причины и следствия прост. У всех жизненных и

0: эффектов, будь то финансового благополучия, здоровья, чувства радости и счастья, есть причины, воспользовавшись которыми вы гарантированно придете к нужному результату. Таким примером может стать ваш начальник, знакомый вашего лучшего друга и так далее. Закон веры. Это правило идет рука об руку с предыдущим принципом. Закон веры звучит так: все, во что вы верите, в чем убеждены и искренне уверены, становится вашей реальностью, потому что вы всегда смотрите на мир сквозь призму своей веры. Мы не видим мир таким, каким он является на самом деле. Верование всех людей – это приобретенный навык, ему учат с раннего детства. Если родители с малых лет будут вкладывать в своих детей позитивное мышление о себе, по прошествии лет они будут чувствовать себя уверенными и счастливыми людьми. Так, например, произошло с детьми самого Брайана Трейси. А причиной тому стало как раз то, что их вера, их базовая программа всегда говорила: «Я достигну желаемого, это только вопрос времени». Но в то же время, по словам Трейси, вера может и ограничивать. Если вам постоянно говорили о том, что вы не добьетесь успеха, что вам не стать такими же богатыми, как другие, есть вероятность, что данные убеждения уже засели в вашей голове. Чтобы избавиться от них, начните задавать себе правильные вопросы. Например, почему одни люди успешнее других? Впоследствии окажется, что для вашего успеха не обязательно иметь высшее образование или большие деньги. Практически каждый человек обладает необходимыми навыками, а большинство из них можно и нужно развивать. Проблема негативных установок лишь в том, что это иллюзии, в которые поверило большинство людей на планете.
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Враги сожгли деревню и увели у матери детей. Сама она спаслась чудом, но почернела от горя. Целыми днями женщина сидела возле сгоревшего дома и шептала: «Господи, защити и верни моего сыночка и мою доченьку». Люди пытались увести мать, накормить и успокоить. «Нет», — упрямо отвечала безутешная женщина, «я не смогла уберечь детей от врагов, так пусть моя молитва поможет им». Долго сидела она возле обгоревшего дома и шептала слова молитвы. Вдруг из леса выбежали ее дети. Когда радостные объятия и слезы закончились, мальчик гордо сказал: «Мама, я нашел острый камень, перетер веревку, и мы сбежали. На нас в лесу огромный медведь напал», — сообщила девочка с круглыми от пережитого страха глазами. «Он открыл пасть, а потом вдруг ушел. А в грозу молния нас не убила. Мы под дубом прятались, а молния как ударит! Дуб почернел и рухнул, а мы целы остались», — рассказал мальчик. «Мы даже в речке не утонули», — вспомнила девочка. «Брат думал, там мелко, а там было глубоко. Хорошо, что коряга плыла, я за нее уцепилась». Долго рассказывали дети, все ахали, слушая их. А один старик сказал: «Молитва матери всегда следует за ее детьми и бережет их».
1: Притчи народов мира.

Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода Кикуни. Сегодня хочется рассказать вам об уникальном продукте – натуральном яблочном уксусе. Яблочный уксус от Кикуни заслуживает отдельного внимания благодаря качеству его производства. В первую очередь хочется отметить нюансы его изготовления. Это метод естественного брожения в специальных бочках в течение 9-10 месяцев без добавления сахара и дрожжей. Процентное соотношение у готового продукта 4-6%. Теперь о полезных свойствах самого продукта. Уксусная кислота – это главный компонент. Она замедляет переваривание углеводов и улучшает чувствительность клеток к инсулину. Несколько исследований показывают, что прием 1-2 чайных ложек уксуса, разведенных в стакане воды 200-250 мл, перед едой сглаживают скачки глюкозы после еды, а также помогают в переваривании белковой пищи, расщепляя сложную структуру белка. Сюда же можно отнести метод маринования мяса перед приготовлением. Пациенты со сниженной кислотностью желудка отмечают, что яблочный уксус перед едой помогает им лучше переваривать пищу, уменьшая вздутие и тяжесть. Уксусная кислота усиливает чувство сытости после еды. Некоторые исследования отмечают небольшое снижение веса и жировых отложений в области живота при регулярном умеренном употреблении в сочетании со здоровым питанием. Уксусная кислота обладает антимикробным действием. Она создает среду, неблагоприятную для многих бактерий. Поэтому перед употреблением рекомендуется замачивать фрукты, овощи и зелень в воде с добавлением уксуса. Некоторые данные указывают, что яблочный уксус может оказывать пребиотический эффект, поддерживая полезные бактерии кишечника. Яблочный уксус улучшает вкусовые качества блюд, поэтому успешно используется в кулинарии. Он обладает мягким фруктовым вкусом и ароматом. Часто используется в салатах в качестве заправки и в выпечке. Друзья, обязательно проконсультируйтесь с врачом перед употреблением уксуса натощак и перед едой во избежание возможных осложнений. Противопоказаниями являются гастрит с повышенной кислотностью, язвенная болезнь желудка или 12-перстной кишки, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, панкреатит стадии обострения, цирроз печени, гепатит, мочекаменная болезнь, прием диуретиков, препаратов калия или инсулина, истонченная зубная эмаль и индивидуальная непереносимость. Важное уточнение. Обязательно разбавлять уксус в стакане воды перед употреблением, пить через трубочку и после прополоскать полость рта водой. На сегодня все. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. Благодарю за внимание. До новых встреч!

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Кумыкская пословица.
1: İlmu terek büyüktür, başına çıkan yiğittir. Дерево науки высокое, кто достигнет его вершины, тот герой. İlmu terek büyüktür, başına çıkan yiğittir. Yalnızlı otu yarık yanmaz, у одинокого и огонь горит тускло. Yalnızlı otu yarık yanmaz. Хоншуңну сага сөккен, хоншуңа сени де сөгер. Человек, который жалуется тебе на соседа, будет жаловаться соседу на тебя. Хоншуңну сага сөккен, хоншуңа сени де сөгер. Хоншуну хоразы газдай, датыны гыздай. Петух соседа кажется гусем, а жена девушкой. Хоншуну хоразы газдай, датыны гыздай. Акыл яшта болмай, акыл башта бола. Ум от возраста не зависит. Акыл яшта болмай, акыл башта бола.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Сегодня у нас особенный выпуск, потому что он такой, знаете, концентрация пользы. Особенно для тех, кто интересуется темой увеличения продаж, вообще для предпринимателей, для топ-менеджеров, маркетологов, потому что сегодня мы решили вот с Димой Цаем взять и дать вам жирный контент. Это будет такая, знаете, солянка из таких твердых вещей инструментарных, бизнесовых и креативных, в которых разбираюсь я. Дима, салам.
2: Салам, брат.
1: Да, в общем, давай немножко, чтобы люди понимали, кто ты. Расскажи коротко, просто чтобы было понятно. И потом погнали сразу к мясу.
2: Ну, я с корпоративного сектора в основном, то есть начинал с финансовых институтов, из более громких проектов потом перешел и занимался антикризисным менеджментом в таких проектах, как «Ой, Карагай, лесная сказка», занимался реструктуризацией сети фитнес-клубов FitNation по Казахстану, по России. Помимо этого, ну, собственные бизнесы, то есть я открывал сеть ресторанов, 8 ресторанов, один банный комплекс и одна мини-гостиница. В данный момент IT-проект по управлению коммерческой недвижимостью на рынке США. Да, ну и помимо этого, наверное, нужно добавить, я еще занимаюсь обучением предпринимателей, и у меня 56 проектов по консалтингу.
1: Супер, супер. Ну, понятно, короче, разбираешься ты в бизнесе.
2: Вот чуток.
1: Да, и сколько лет уже этим занимаешься?
2: 13.
1: Окей. Меня зовут Арман Юсупов, я веду блог уже на протяжении 10 лет, стабильно эволюционирую, проходил разные форматы, проекты от вайнов до там ресторанов и вот этих всех потоков, топ-инжиров, которые вы знаете, 400 тысяч клиентов за последние 10 лет, и, в общем, мы решили вот с Димой сейчас вместе вот так хоп собраться и накидать вам суть, и что вы можете вот сразу внедрить для себя своего бизнеса. Погнали?
2: Да, давай, погнали.
1: Давай как теннис сыграем, начинай первый.
2: Да, ну, я, наверное, сделаю такую небольшую огласочку, что это тренды, я буду рассказывать про тренды, и ты, наверное, тоже, исходя из собственного практического опыта, да, то есть, ну, тут нету какой-то претензии на то, что мы говорим, что это тренды во всем мире, да, это вот чисто такие практические темы. Если говорить о трендах, вот что я думаю, что будет стрелять в 2025 году, в первую очередь, я вижу на рынке предпринимательства такую тенденцию, что частично возвращаются классические инструменты дядюшки Котлера. И один из самых таких крутых – это предприниматели, которые заново переучиваются работать с целевой аудиторией. Ну, то есть вот мы же все знаем вот это слово «целевая аудитория». Но по факту предприниматели до этого, в большинстве случаев, они не совсем понимали, как с этим инструментом работать. Да, я могу описать, это там девушка, 18-60 лет, как у нас любят делать, ну и так далее, и так далее. То есть какой-то такой очень широкий образ.
1: Так.
2: А на самом деле информация, которая помогает предпринимателям, это именно точечное изучение вот целевых сегментов. То есть мы берем эту девушку и делим ее там на девушку зумера, на девушку миллениала, да, потому что у них разные модели поведения.
1: Вот разные запросы, боли.
2: 100% разные продукты, которые они потребляют, разные картинки, которые они хотят видеть, разная форма контента, разные каналы коммуникации, все разное. И здесь мне очень нравится, что вот у предпринимателей, у которых получается делать результат с помощью этого инструмента, они научились делать несколько вещей. Первая вещь, когда они изучают целевую аудиторию, они научились понимать боли каждого сегмента.
1: Так, давайте тут все фиксировать начинаем. Первое — это боли.
2: Боль самое важное. От нее отлетает все. Второе — это потребности при использовании продукта. Потребность. Боль, потребность. Третье – это ожидание. Что они ожидают, когда они будут использовать этот продукт? Ну, то есть, вот там, я не знаю, если это будет майка, то это какие-то телесные ощущения, это какое-то вот визуально, как я буду выглядеть и так далее, потребности, да? И вот на фоне вот этих трех ключевых смыслов, вытащенных из анализа целевой аудитории, создается и продукт, и креативы, и уникальные торговые предложения. Супер. Это все является толчком для маркетинга.
1: Супер. То есть получается, можно я на простом языке резюмирую, что, грубо говоря, раньше там люди могли просто создавать продукт и потом на него искать клиентов, а тренд 25-го года — это не делать лишних действий, четко понимать целевую аудиторию, ее боль, ее потребности и что она хочет получить, и просто вот все уже выстраивать на основе этого, правильно?
2: Да, тогда и маркетинг начинает лететь в 10 раз быстрее.
1: Дешевле, быстрее, эффективнее, и все схлопывается.
2: Да.
1: Окей,
2: да.
1: Супер, это первый тренд. Есть ли там какие-то ключевые вопросы, которые надо задавать аудитории?
2: Ключевые вопросы, они строятся, опять же, на трех этих смыслах, потому что есть разные сферы деятельности, но я бы вот ребятам порекомендовал как домашнее такое упражнение зафиксировать для себя, во-первых, определить хотя бы 5 видов целевых аудиторий, которые у них существуют в бизнесе.
1: Okay.
2: Это раз. Второе, созвониться с ними и позадавать им вопросы про боли, про потребности и про ожидания от продукта. Вот, я думаю, они получат колоссальную информацию. Ну, у нас даже на тестовой группе ты сам видел, что ребят это очень сильно порвало.
1: Да.
2: Они пересмотрели весь свой бизнес.
1: Да, окей, супер. А, я думаю, знаешь, что сейчас будет большой тренд на пользовательский контент. User-generated content. То есть, когда не ты создаешь контент, а твой пользователь создает его за тебя. Это
2: кайф.
1: Высший пилотаж. То есть, это значит, что ты создал настолько такой, раскачал такой маятник вокруг своего бизнеса, что уже люди сами хотят быть сопричастны к тебе. И у нас есть классный кейс, вот марафон АЕЛ. У нас там каждый раз в неделю минимум выходит пост, который создают за нас наши клиенты.
2: О, круто.
1: И это не то, что мы такие крутые, мы такие, знаешь, настолько гениальны, что они сами создают. Мы сами эту тенденцию создали.
2: Так.
1: Каким образом? Мы раз в неделю создали рубрику внутри марафона. Называется она «Блогер, фитнес-блогер недели». Мы что делаем? Наши подписчики выкладывают рилсы с отметками нас, и мы их поощряем финансово. Это небольшая сумма, но приятная.
2: Приятно,
1: да, там, тысяч, приятно. 50 примерно, 30, я точно
2: очень
1: не
2: приятно.
1: Знаю. И второе, мы добавляем их рилсы в соавторство на страницу, где там у нас, я не помню, сколько подписчиков, но достаточно неплохо. И они получают там, ну типа, 15-20 тысяч просмотров, а для людей, которых, у которых 800 подписчиков, это как попасть на первый канал там Евразия, да, в наше время. Ну то есть типа это «мама, я на телеке» условно, да. И это создает привязку. То есть те, кто попал к нам в Reels, это все клиент на всю жизнь, 100%.
2: Так.
1: У него, понимаешь, какой эмоциональный взрыв произошел какой. А второе — это пиар. То есть он на свою даже небольшую аудиторию показывает лучше нас, раскрывает наш продукт.
2: Угу.
1: И эти рилсы, они трушные. У нас там есть одна девушка, она рассказывала про то, как ее главная проблема в жизни — это жир. И она так рассказывала сладко об этом, смешно.
2: Ага.
1: И показывала, что у нее не получается. И показывала весь путь, как она сбрасывает вес. И мы по итогу с ней сделали такую коллаборацию, что показывали ее путь сбрасывания веса. И она там делилась тем, как ей, что она там срывается, что не получается, но она в итоге сбросила вес, и по итогу мы сделали вот такой совместный контент. Для нас, как для авторов, это крутая возможность, ну, сэкономить, а второе — это, ну, лучший просто маркетинг, я считаю, именно в контенте.
2: Бесплатный.
1: Поэтому, да. Теперь, как это можно адаптировать условно для какой-нибудь там Айданы, который занимается украшениями, да, допустим, я не
2: так.
1: знаю. Ну, взять какой-то недорогой, ну, там, продукт свой, то есть, допустим, в данном случае Айдане, там, взять, ну, там, брошь какую-нибудь, да, допустим, и клиент, который купил, предложить ему такие условия, что, типа, давайте мы вам подарим вот эту вот брошь, а вы нас отметите у себя в Инстаграме, выложите сторис про нас, расскажете, как у вас, как у нас тут было в магазине, что вам понравилось. И вот такой сделаем с вами обмен. И для клиента приятно, он получает что-то бесплатное для себя. И в то же время для вас создают контент. Поэтому практически прямо сейчас остановите подкаст и прям подумайте, как создать контент за счет ваших пользователей. Мне кажется, это прям, ну, супер история.
2: Забираю однозначно. Вижу у большинства своих друзей, что вот многие начинают вот этот тренд использовать и стараются сделать так, чтобы этот контент стал виральным, да, чтобы вот люди стали участниками твоего же бренда, твои клиенты твоего же бренда.
1: Да.
2: Это вообще такой win-win позиция.
1: Да, да,
2: офигенно,
1: да, супер,
2: офигенно.
1: Окей. Так, окей, что еще? Тренд
2: Ладно,
1: номер три.
2: Давай. Давай. Тренд номер три. Опять же, исходя из моего опыта, наблюдаю, что люди опять пошли в более глубокий конкурентный анализ. Что дает конкурентный анализ? Вообще мы когда-то забыли про этот инструмент, потому что ну, в какой-то момент нас таргет сильно разбаловал. Да? Был период, когда он давал дешевые лиды,
1: да.
2: Это вот сильно продавать не надо было. Теперь все стало сложнее. Теперь нужно изощряться, строить какие-то более сложные маркетинговые воронки и искать стратегию. Вот, стратегию строят в основном на основе конкурентного анализа. Слышал про книгу «Стратегия Голубого океана»?
1: Да,
2: да,
1: да.
2: Вот, все книгу прочитали, все такие, я хочу быть в Голубом океане. Да, как они это делают? Они пытаются создать продукт, угу. который типа будет Голубым океаном.
1: Да.
2: Но как это делать по факту? Нужно, во-первых, посмотреть влево-вправо и понять, что делают твои конкуренты. Какую цену они себе ставят? Какую рекламу они делают, какие продукты, по какой цене они продают, какие уникальные торговые предложения и качество продукта они выдвигают вперед. Теперь, когда у нас есть вот эти все данные, ты можешь четко найти место на рынке своей компании, отпозиционироваться и тем самым перепрыгнуть с вот этого пруда алого океана
1: да.
2: в голубой океан.
1: Да.
2: Понимаешь? То есть, есть там ряд различных примеров, когда компании на фоне одного продукта, изучив конкурентов, поняли там, что нужно там пленку для оклейки привозить вот такую более качественную и дорогую, оказывается, а не ценой демпинговать, да? И вот эти вот все моменты подсказывают о том, что точно нужно делать конкурентный анализ. Это вот как ты едешь на машине, у тебя такое стекло грязное вот сейчас, да? И ты взял его вот так вот, протер, короче, и у тебя все видно стало. Ты весь рынок стал видеть, всех конкурентов стал видеть и стал находить на дороге свое место, по которому ты можешь быстрее
1: супер,
2: втопить.
1: Супер, супер. Какие вопросы позволят вот как раз-таки вот этот вот, отличие найти?
2: Во-первых, опять же, вот я как практику рекомендую ребятам зафиксировать. Оглянитесь вокруг. Найдите хотя бы 5 конкурентов.
1: Супер, первый шаг.
2: Да, второй шаг. Посмотрите их цены, и соотношение их продукта, качества и цены. Раз. Второе. Посмотрите, какую рекламу они делают. Где они ее делают, да? Это вам подскажет, возможно, если у вас крутой конкурент, который хорошо продает, и вы поймете, где он рекламируется, все, там дальше искать не надо. Третьим блоком обязательно нужно изучить уникальное торговое предложение, на которое они давят. Кто-то говорит скидка, скидка, скидка, скидка, скидка. Кто-то говорит качество, качество, качество. Кто-то там еще для себя какой-то оффер придумал. И вот если ты как компания найдешь среди вот этих всех офферов какой-то отдельный, уникальный, вот это вот висит 100 белых маек и одна красная, то однозначно ты дальше сможешь создавать цепляющие офферы с высокой конверсией и низкой стоимостью.
1: Супер, окей, круто. И еще, слава богу, есть чат GPT, который поможет тебе взять вот это все, скопировать туда и сказать, слушай, мне нужно там, первое, как-то от них отделиться, второе, какая тут цена для меня, чтобы я выиграл, и он тебе все выдаст.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане 22 часа. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Дагестане разрабатывается и возводится инженерная инфраструктура для гостиницы на 120 мест. Об этом сообщили в правительстве России. Кроме того, на Северном Кавказе в стадии реализации находится еще 30 объектов и проектов. В селе Балахани в Унцукульском районе была обнаружена незаконная майнинг-ферма. В ходе проверки на одном из частных объектов специалисты Дагэнерго нашли 16 специализированных установок для добычи криптовалюты. Совокупная мощность устройств составляет примерно 56 киловатт. Все оборудование было изъято до выяснения обстоятельств. В Дагестане утвердили программу «Активное долголетие», рассчитанное на период с 26 по 30 годы. Подпись под документом поставил премьер-министр республики Магомед Рамазанов. Программа направлена на улучшение медицинского обслуживания, в том числе на дому. Также она предусматривает расширение социальных услуг, содействие занятости и добровольчеству, а также вовлечение пожилых людей в культурные, образовательные и спортивные мероприятия. В Дагестане состоится фестиваль культуры и спорта народов Юга России. С 30 октября по 1 ноября в республику прибудут делегации из 19 субъектов Российской Федерации. В рамках фестиваля пройдут спортивные соревнования, культурные программы и знакомство с обычаями народов юга страны. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила с инициативой временно приостановить процесс лицензирования частных высших учебных заведений. Она подчеркнула, что в последние годы в России возникло значительное количество частных образовательных учреждений, которые лишь формально предоставляют образовательные услуги. Экономист Андрей Бархота рекомендует россиянам иметь запас наличных средств на случай атак на дата-центры банков. Он советует иметь запас на неделю или месяц, чтобы минимизировать риски. В случае сбоев в работе банковских приложений гражданам также стоит распределить свои деньги по разным банкам. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Болезни сердца и сосудов, злокачественные новообразования, хронические респираторные заболевания и сахарный диабет являются причинами свыше 80% смертей в России. Такие статистические данные озвучил глава Офиса Всемирной организации здравоохранения в Москве Батыр Бердыклычев. В частности, глава офиса ВОЗ в Москве привел статистические данные, согласно которым основное бремя заболеваний в Российской Федерации обусловлено прежде всего неинфекционными хроническими заболеваниями. Это в первую очередь болезни сердца и сосудов, злокачественные новообразования, хронические респираторные заболевания и сахарный диабет. Также он указал на факторы риска развития этих заболеваний, в числе которых злоупотребление алкоголем, табакокурение, а также повышенное артериальное давление, высокий уровень потребления соли, нездоровое питание и загрязнение воздуха. Отметим, что ранее Батыр Бердыклычев заявлял, что уже совсем скоро люди на Земле будут жить более 100 лет.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Друзья, всем привет! Арсен Томский, основатель компании InDrive. Для тех, кто не знает, хочу представить. Значит, компания InDrive – это абсолютный феномен рынка, на мой взгляд, из того, что я изучил. Мы сейчас об этом обязательно еще поговорим. На текущий момент вы работаете в 46 странах, последняя информация, и 779 городов.
2: Верно.
1: Похожая цифра.
2: Да.
1: И, собственно, дальше, что как бы интересно, то, поправь меня, если где-то ошибаюсь, пришел работать в банк, соответственно, построил там систему, которая помогала каким-то образом там оптимизировать, да, искать какие-то ошибки и, собственно, экономить деньги, грубо говоря, и понял то, что, в общем-то, этот софт может быть полезен для других банков. И, собственно, так началась вот как раз вот эта вот коммерческая деятельность. Вопрос следующий. Значит, сейчас вообще в целом программирование и, ребята-программисты, это одна из самых востребованных профессий, мне кажется. Но далеко не все осознают, что они могут, помимо того, что работают в компании, они могут создать что-то еще сами. Почему на тот момент, когда ты внутри компании сделал какой-то продукт, и вот можно было бы просто остаться работать в той же компании и делать там что-то, ты решил, что, оказывается, я вот могу еще и другим этот продукт предлагать и пойти именно в предпринимательскую деятельность и становиться именно человеком, который сам создает свой собственный продукт. Где был этот переломный момент?
2: Дело в том, что я решил это делать для того, чтобы быть свободным, чтобы ни от кого не зависеть. Вот эта свобода тоже одна из наших важных жизненных ценностей. И для меня всегда имела это высокое значение. И я решил, что это путь, чтобы быть свободным и делать то, что мне самому в кайф. Вот. И я стал делать это не из-за денег, не из-за чего-то еще. Но несмотря на это, то я стал, наверное, самым богатым студентом в Якутске. Потому что система была очень такой эффективной, и у меня ее активно покупали.
1: А что помогло создать это? Это какое-то, опять же, какая-то гениальная жилка? Или как получилось так, что в действительности вот родился этот самый первый продукт, который, такой, я так понимаю, достаточно значимую ценность для банков того времени нес?
2: Тогда у меня был наставник. Это человек, который решил себе найти специалистов. И еще, когда я был в школе, он в школу нашу пришел и сказал, что ему нужны сильные ребята, что он готов их взять к себе на стажировки и все остальное. И постепенно вот он стал как бы мой наставник, и он начал работать вот в этом банке. И это, собственно, вот он мне дал эту систему делать. Я, если начинаю что-то делать, то я вникаю во все детали и делаю обычно все отлично. Я в тот раз это и сделал. И потом увидел, что здесь как бы уже для этого банка я уже все сделал. И, соответственно, начал думать, что я бы мог эту систему дать и всем остальным там в Якутске. Тогда на небольшой Якутск было 28 банков. Uh-huh. Вот. Сейчас их там, я не знаю, два, может, осталось, да? Вот. Это был такой самый начальный бум. Вот.
1: Это 96-й год?
2: Да? 93-95 годы. Uh-huh. Начало самое.
1: По поводу вот наставника. Многие же ребята, предприниматели молодые, uh-huh, интересуются, да? Что, как, где найти того самого человека, который тебе подскажет вообще в самом начале пути, чем ты можешь делать. Чем вы на тот момент, не знаю, привлекли, заинтересовали вот этого самого наставника своего, которого вам подсветил, что вот есть такое вот дело, и это можно сделать? Что, почему именно вы? Почему не кто-то из ваших коллег?
2: Сложно сказать, но я думаю, что, может быть, дело в том, что вот он в школе сказал, чтобы дайте мне тех, кто вот силен именно в программировании.
1: Uh-huh. Понял. Давайте немножко еще про Якутск. Якутск, я так понимаю, тех времен это специальное место, скажем так.
2: Это, да, очень опасное место было.
1: Да. Я бы это имел в виду. То есть, да, как бы, это были еще те времена, когда как бы было много всего интересного, произвол разный, и как бы в целом

0: портал здесь. Это же как бы, как будто бы, знаете, немножко не очевидно, не нативно для того времени и для того места. Почему именно эта бизнес-сфера?
1: Да, я всегда делал то, что мне доставляет настоящее удовольствие. И когда вот мой первый бизнес, вот из-за того, что случился дефолт, он был вынужден, я его был вынужден остановить, я начал думать, что делать, и долго не мог понять, что делать. Но потом я увидел сон. Вот, и в этом сне я увидел наш будущий портал, сайт. И это еще совпало с тем, что тогда я уже начал активно использовать интернет, и это, соответственно, совпало с тем, что мне доставляет удовольствие. Я решил, что вот точно вот это стоит нам делать, и мы весной 99-го года стартовали наш небольшой сайт, но он долго не был СМИ. То есть мы сделали попытку сделать СМИ его, да? То есть у нас летом, по-моему, 2001 мы запустили первый новостной сайт, но тогда в Якутске в интернет заходило, наверное, около 1-2% населения, и этот сайт был абсолютно неокупаемый. И мы его быстро остановили и сделали ставку на контент, который создают сами те, кто заходит на этот сайт, да, и UGC. И всерьез новостной сайт мы запустили где-то только вот лет через 7, наверное, 8. И постепенно уже где-то к 2010 он стал действительно ведущим СМИ у нас. И тогда начались всякие вот эти стычки там с какими-то влиятельными людьми, так что это все было намного позже.
0: А UGC в плане, это был формат форума?
1: Форумы.
0: То есть как доски объявлений?
1: Да. Доски, блоги, соцсеть. Мы там сделали много того, что еще не существовало. Да? Вот скажем, мы запустили соцсеть свою еще до того, как это сделали там какие-то там ВКонтакте. Или запустили, я помню, что-то типа ICQ, например. Да? И все это шло наверх. Если бы мы тогда, у нас было желание выйти в мир, мы бы, наверное, что-то сделали. Но тогда вообще это не вызывало никакого у меня лично интереса. Мы сидели, как типичные айтишники, делали то, что нам в кайф, все, в Якутске.
0: А вот в первые эти годы, с момента появления, да, собственно, вы попробовали сделать смену, не пошло, превратились в такую UGC-площадку, да, где пользователи сами генерируют какой-то контент. В чем вообще была модель монетизации? То есть вам-то как бы эти годы нужно было развиваться, расти, на что-то жить, на чем зарабатывали тогда?
1: Долго это не давало никакого существенного дохода. И, соответственно, мы стали веб-студией. Мы делали сайты просто долго. Потом мы еще запустили в 2004, по-моему, два достаточно больших интернет-кафе. Да? И тогда вот у нас наконец-то появился стабильный доход. До этого это было супер нестабильно, и у меня дважды было так, что не хватало денег, чтобы выдать зарплату, и я был вынужден продавать свой автомобиль, например. Да? Вот. И доход постепенно от самого сайта начал в более-менее существенном виде начал появляться только в конце 2000-х. Вот. И постепенно это все стало самоокупаемым. Но это было долго. Я думал, что это случится за год-два. На самом деле, на все это ушло лет там 7, наверное. Вот. Но все, что мы делали, всегда нам доставляло большое удовольствие. Так что я ни о чем не жалею.
0: То есть правильно ли я понял, что вы создавали другие бизнесы для того, чтобы фондировать, собственно, свой YKT?
1: Да.
0: А как бы у меня, знаете, сразу возникает как бы вопрос. То есть, ну, чисто предпринимательский подход. Значит, я запускаю какую-то штуку, я тестирую гипотезу, назовем ее так. Значит, эта гипотеза не заходит полгода, год не заходит, полтора. Ну, то есть, там что-то происходит, какая-то жизнь, какой-то трекшн есть, но денег это не приносит. Соответственно, как бы разум предпринимателя говорит, так, кажется, бизнес-модель нерабочая, видимо, нужно тебе все-таки сменить вектор. Вы же, не бросая это, создаете какие-то другие бизнесы, вкладываете туда силу, время, энергию, чтобы зарабатывать там деньги и вкладывать их в то, что, по сути, как бы не работает. Почему вы так делали? У вас была как бы такая стопроцентная вера, что это в какой-то момент начнет работать, что это станет чем-то большим или как? Или вы воспринимали это просто как хобби? Ну, делаем там что-то и делаем, мы на хобби тратим свои деньги.
1: Здесь, наверное, нужно отметить, что я всегда старался действовать не по стереотипам. То есть это вот нету вот такого, раз это не идет, то значит не стоит делать. Я всегда делал то,

0: что имеет высокое значение и доставляет нам всем удовольствие, делать нас счастливее. И вот это то, что мы делали, нам было очень интересно. И еще мы знали, что постепенно это начнет давать значительные доходы и станет самоокупаемым, потому что было очевидно, что мы работаем там, где постепенно становится больше, больше движения, больше людей и всего остального. Только нужно было ждать.
1: По поводу интереса. Вот это, мне кажется, вот опять же, философия, главное заниматься тем, что интересно, она вот сейчас и в Эндрайве очень активна, и я прям слышу, что это такое, постоянно на языке. Да, и тем не менее, ну, как бы, в моей картине мира для предпринимателя интересно то, что у него получается. Да? Когда у тебя получается, тебе очень это нравится. Если у тебя не получается, тебе это не нравится, потому что ты не можешь как бы обратной связи, скажем так, от мира получить. Да? То есть у тебя как бы, у предпринимателя объективная обратная связь — это ты что-то сделал, у тебя что-то получилось, соответственно, и как бы у тебя показатель просто твоей эффективности в бизнесе — это, например, деньги, которые ты зарабатываешь, да? Или количество довольных клиентов, или там, я не знаю, количество построенных чего-то. То есть что-то, что ты можешь объективно померить. Потому что если нет, то ты можешь просто заниматься огромное количество времени какой-то билибердой и даже не поймешь, что ты куда-то не туда идешь. Вот смотрите, давайте попытаемся вот этот интерес как-то отцифровать немножко, да, чтобы понять, потому что мне это как бы очень резонирует, потому что в целом, когда тебе что-то интересно, это как хобби, да, это как, я не знаю, там, для кого-то пазлы собирать, в компьютерную игру играть или на велосипеде кататься. Тебя часы летят незаметно, ты можешь сколько хочешь времени этим заниматься, посвящать этому все свое свободное время, силы и так далее. Вот как вы оцифровываете интерес? Какой у вас показатель? Я не знаю, что вы с утра встаете, вам весело, классно, или что вы занимаетесь этим, не задумываясь о том, какой доход это принесет, или что такое интерес?
0: Ну, если вспомнить, как мы это делали на старте, вот если мы сейчас говорим о ЯКТРУ, да, то это, наверное, было DAO. Сколько человек к нам заходит в день.
1: Угу.
0: И это было видно, что идет постепенно... наверх идет. И, соответственно, мы видели, что то, что мы делаем, это людям доставляет, ну, какую-то существенную пользу, и они начинают нас использовать с большим удовольствием, и их становится все больше. И там было видно, что мы, например, ну, людям помогаем найти какую-то дополнительную работу, например, да. Или у нас они буквально на сайте создавали семьи, например, и в этих семьях появлялись дети. Это же вообще супер.
1: Знакомство? Как, да, как знакомство. Как продолжили знакомство,
0: да,
1: использовали?
0: Да.
1: Вот где, оказывается, зародилось, да, все это.
0: Или там у нас, скажем, шли активные обсуждения на тему там коррупции, например, да. Угу. И это как-то помогало ее снизить, может быть, да. Или еще что-то. Мы видели, что наша работа доставляет реальную ценность. И это как бы самый сильный кайф был. Да? Вот. И сейчас, я думаю, это примерно то же. То есть мы сейчас ставим целью уменьшать несправедливость, и мы ставим целью через 5 лет влиять на жизнь не менее 1 миллиарда человек. Вот. Вот это, наверное, наш самый основной KPI сейчас. Вот. Тогда это было не так системно все, но как-то мы все равно видели, что люди все чаще нас используйте, мы доставляем им все большую ценность.
1: В какой момент это начало эффективно работать с точки зрения финансов? То есть что, какой, это был какой-то накопленный эффект вот огромного количества пользователей, что, я не знаю, начали размещать рекламу, или что произошло, где вот бизнес, как бы платформа стала бизнесом все-таки уже?
0: Ну, нам надо было дойти где-то до 10-20 тысяч человек в день.
1: Ага.
0: Вот. Тогда это начало давать хоть какие-то доходы.
1: 10-20 тысяч человек на тот момент в день, это было как бы высокий
0: это
1: показатель,
0: много,
1: да?
0: Было, да?
1: Я уже просто не помню.
0: Потом уже постепенно, когда мы дошли до 100 тысяч, например, 200 тысяч, да, это уже стало для Якутска давать очень существенные суммы. Ну, как бы, если сейчас посчитать, может быть, это не такие высокие значения, но это позволяло уже как бы содержать команду человек 150.
1: Угу.
0: Вот. И каждый год эти значения становились у нас все выше и выше. Ну, вот так вот. Но я долго не ставил целью создавать какой-то по-настоящему большой международный бизнес.
1: Угу.
0: Вот. Мы как бы, нам все было окей и так. Да. В Якутске.
1: Еще до момента создания InDrive, то есть, насколько я помню, InDrive, он появился, как бы вытек, по сути, оттуда, да, я знаю эту историю, мы сейчас еще обязательно обсудим, но вот момент, как бы YKT, он в целом, там уже была достаточно большая команда, там в пике, там 100 человек условно работало, да, насколько я понимаю, или даже еще больше.
0: До 200 человек.
1: До 200 человек. Mm. При этом, смотрите, там как бы путь какой был интересный. Значит, школа, университет, уже в университете первый бизнес, потом, соответственно, сразу в ИКТ и так далее. Каким образом... И большая команда сразу. То есть это рост, платформа, какие-то вот эта философия, ценности, команды. Откуда навык управления? Каким образом вообще на тот момент, я не знаю, ты или там вы с коллегами каким-то образом находили этих людей, организовывали их? Потому что одно дело управлять командой из 5 человек, это можно вот со всеми в одной комнате сесть, поговорить. Другое дело 100 человек. Это, может быть, со всеми поговорить еще и можно, но если у тебя не будет как бы правильного менеджмента, то ты только и будешь делать, что со всеми по кругу разговаривать. То есть нужно где-то этому научиться. В тот момент, прям, я не знаю, насколько там, MBA еще как бы в России не особо, скажем так, развит был, да, и каких-то бизнес-школ или еще чего-то тоже не было. Как это получалось? Какая-то бизнес-литература или по наитию просто само как-то происходило? Как менеджмент строился?
0: Да, здесь дело в том, я-то думаю, что во мне обнаружилась некая необычная способность, это создавать какие-то сильные смыслы. То есть я знаю, вот чтобы людей вокруг себя объединить и их вдохновить, нужно давать им смыслы. Я смог это делать. И мы с самого начала делали то, что для нас супер важно. И это действует еще как некий фильтр. То есть те, кому это не заходит, их не цепляет, они потихоньку оттекают. И постепенно остаются только те, для кого это по-настоящему имеет значение. И ты начинаешь работать с настоящими ценностными единомышленниками. Это супер вообще, на самом деле, супер. Вот. И я думаю, что вот это самый сильный скилл, что вот мне помог это сделать. Ну и плюс еще, наверное, вот эта сила, вот то, что мы уже с тобой успели, да, обсудить. И ну, я считаю, что еще нужно иметь достаточно сильный интеллект. И все это даже вот несмотря на то, что у меня всегда был слабый скилл вот к... коммуникабельность. Uh-huh. Я такой был социофобный. Еще с детства достаточно сильно заикаюсь. Вот. И это мне не помешало, в общем-то. Ну, может быть так. То есть это смысл.
1: Это просто про формирование смыслов. То есть... Как бы, когда есть, допустим, компания сейчас, и в ней сколько, 3000 человек работают на текущем
0: уровне? Ну да,
1: примерно,
0: почти, да.
1: Да, порядка 3000 человек. Я немножко представляю, как в этой конструкции формируется вот эта картинка смыслов, да, когда есть какой-то некий топ-менеджмент, вот топ-менеджмент и фаундеры, и акционеры обсуждают эти смыслы, и дальше это начинает через разные каналы коммуникации как-то вот потихонечку прошиваться, и это пронизывает. Другое дело, на своем собственном опыте знаю, когда у тебя там 50-100 человек в команде, и у тебя, как у малого бизнеса, у тебя всегда все горит, у тебя много процессов, у тебя нету как таковой системы, да, которая вот как в корпорации условно большой или как в большой компании в целом, где у тебя есть топ-менеджмент, SEO, SEO-1, SEO-2 и так далее, и так далее, и так далее. Хотя уже какая-то нормальная бюрократия, скажем так. В компании, где, когда у тебя 50-100 человек, у тебя такой немножко контролируемый хаос происходит. И вот по своему опыту знаю, заниматься формированием вот этой культуры, культуры смыслов, как правило, времени нет. И... у тебя всегда встает приоритет. Либо мы сейчас вот тушим пожар, где у нас вот там, я не знаю, клиенты, или что-то нужно, какой-то релиз продукта, или еще что-то. Либо мы садимся и вот обсуждаем смыслы. И всегда вот здесь вот такая некая конкуренция. Каким образом это организовать? То есть для того, чтобы компания выросла наполненной смыслами, и для того, чтобы люди могли вот какую-то нематериальную мотивацию ставить, эти смыслы должны быть с самого начала. Каким образом, когда у тебя все горит, и у тебя 50-100 человек в команде, наполнить людей вот этими смыслами? Как это... пронизывать их, как им это доносить, как вообще повысить приоритет этого всего относительно горящих задач?
0: Это же легче, если у тебя там всего лишь там 50-100 человек. Это в 100 раз легче, чем если у тебя там 2000 человек, 5000 человек.
1: Но у тебя то все есть, горит, у тебя всегда есть что-то более
0: важное. Ты же их видишь, ты с ними там можешь выехать, не знаю, на пикник, например, да? И угу. Вы там можете разжечь костер, сесть и там как бы все вместе по мечтать, например, да, и как-то увидеть, что вас ждет, вот, да. И здесь очевидно, что если ты будешь только пытаться заниматься тем кучкой, только пытаться делать деньги, это неэффективно будет. То есть люди, кто имеют смыслы, они начинают по-настоящему работать. Они начинают работать по 15-17 часов в день. Вот. Неважно, где они, то ли на работе, то ли вне ее, да. Вот. Они начинают постоянно думать, как сделать лучше. А если люди не знают, как бы, в чем смысл всего, что они делают, или это делают за деньги, то они могут сидеть, делать вид, что они что-то делают. Например, вот как ты сказал, что-то тушат. Но они на самом деле ни черта не делают. То есть сидят и ни черта не делают. Там сидят в этом ТикТоке, например, да, или еще что-то такое. Да? Из-за этого надо начать с того, чтобы создать смыслы.
1: Угу. Смыслы создаются фаундером или смыслы создаются
0: лидером?
1: Лидером. Смысл создается...
0: Это или фаундер, или CEO, угу. Ну и...
1: То есть это или создает это один человек, и от него это исходит? Или это команда, ключевая команда создает?
0: Топ-даун. Угу. Один человек.
1: Один человек.
0: Ну или там двое их, может быть, да, там сколько их...
1: Два партнера сели,
0: да.
1: Обсудили.
0: Да.
1: Ключевой вопрос. Когда ты, значит, как бы, когда ты строишь компанию, то есть когда компания, как бы, насколько я понимаю, когда компания из 3000 человек, если у тебя нет смыслов, то это просто держаться не будет. Это такой важнейший клей, да, для того, чтобы это все держалось. Но на старте, опять же, как бы очень сложно увидеть себя где-то далеко. Очень сложно понять, куда ты идешь. То есть тебя тут математика чуть не сходится, тут тебе нужно людей, тут нужно еще что-то. Каким образом сесть, вот нужны лайфхаки, каким образом сесть, и зафиксироваться вообще, куда ты идешь, как вот понять все-таки, вот какая вот, какой вектор, где, какими смыслами он должен быть сопровожден, в какой момент это получилось сделать и с помощью чего?
0: Здесь суть в том, чтобы найти то, что тебя заставляет буквально внутри начать закипать буквально. Что-то такое, что тебя сильно цепляет и очень сильно заводит. И если ты это ощущаешь, что в этом может быть смыслы, в этом может быть большой источник сил. И потом надо оценить, насколько это стабильно, насколько это совместимо с тем, что вы в целом это делаете, и насколько это может подойти всем остальным, кто с тобой работает. Потому что если это цепляет только тебя, то это не будет работать. Вот. И если вам это надо делать системно, то я не знаю, может быть, вам стоит взять и записать на доске, то есть что вас в жизни сильно цепляло, и потом попытаться осознать, в чем дело было, да. И у нас в начале долги это было спасение нашей родины. Я кути, потому что мы считали и считаем сейчас, что где-то лет через 20-40 это может быть очень тяжелая ситуация, потому что она сильно зависит от того, что вы капается из земли.
1: Природные ресурсы.
0: Да. Также на нее может очень сильно повлиять вот это всемирное потепление. Там у нас тонкий слой вот, земли, а там уже гигантский слой льда, и он потихоньку начинает таять, и это может вызвать очень серьезные проблемы. И на это нужно найти какой-то ответ. Там ничего нету больше. Там очень сложно, например, развивать сельское хозяйство, это север. Там нету никаких заводов, нету там. И, соответственно, я думаю, что должен быть ответ какой-то интеллектуальный. И мы поставили цель создать там сильный IT.
1: Угу.
0: И чтобы это сделать, нам нужно было создать какую-то большую успешную IT-компанию, которой на тот момент отсутствовали. Вот. И это нас сильно всех, на самом деле, заводило. Но потом, когда компания стала шире, там многие начали в ней работать, те, кто не из Якутии, это перестало работать, потому что их это уже не...
1: Не могут с собой ассоциировать,
0: касается, да.
1: Угу.
0: И тогда надо нам было найти что-то еще, и мы тогда нашли вот еще один смысл, это уменьшение несправедливости. Вот это уже ценность архетипичная, она уже цепляет всех. Вот. Значит, ну, надо, чтобы это цепляло тебя самого, если ты вот лидер.
1: Угу.
0: И вот меня это цепляет, наверное, потому что я в жизни сейчас с этой несправедливостью лично сталкивался.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Гунип. Аул расположен на Гунипском плато в самом центре Нагорного Дагестана. Гора Гунип имеет вид усеченного конуса, а аул отгорожен от всего мира отвесными скалами и глубокими пропастями. С плато на десятки километров просматривается большая часть Нагорного Дагестана. Даже сейчас Гунип – это естественная крепость, созданная природой миллионы лет назад и защищенная глубокими каньонами двух рек – Кара-Кайсу и Аварская-Кайсу. Археологами на Гунипском плато установлены 6 поселений ганчинской культуры, относящиеся к периоду эпохи бронзы. Кто побывал на этом плато, непременно заметит, что 2 естественных яруса создают мощную защитную круговую стену и удивительно красочную природную панораму. Над Гунибом более 300 дней в году светит солнце. Здесь своеобразный горный микроклимат, богатые леса и луга, редкие виды растительности и деревьев. А посередине плато течет чистейшая родниковая речка Гунипка. В Гунибе была последняя резиденция Шамиля. Он провел здесь заключительные 22 дня Кавказской войны. И это были самые трудные дни его жизни. Путь великого дагестанца как военного и государственного вождя полтора века назад закончился на Гунипском плато. Но до сих пор в памяти народов Дагестана, всего Кавказа, Гунип остается последней резиденцией Шамиля и столицей государства Имамат. Сегодня это один из самых известных уголков Дагестана, по сути, ставший символом нерушимой дружбы народов Великой России.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».

Будете в Дербенте? Не забудьте включить приемник на частоте 93.1. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Жил-был король с очень вспыльчивым характером. В припадке ярости он был страшен. Слуги в испуге прятались по углам, спасаясь от королевского гнева. Только один старый слуга не боялся властителя в такие моменты, доброй улыбкой успокаивая его ярость. Но однажды гнев короля так ослепил его разум, что, услышав шаги старого слуги за спиной, он злобно закричал: «Как осмелился этот раб меня беспокоить, бросить его в подземную тюрьму!» Стража тут же увела слугу и бросила в яму, где сидели страшные преступники, прикованные цепями к стене. Они давно потеряли человеческий облик и были похожи на чудовищ. На следующий день король вспомнил о своем несправедливом приказе и с горечью признался королеве: «Я по глупости потерял лучшего слугу. Разбойники, наверное, убили его. Прикажи поднять его тело и достойно похоронить». Королева передала приказ, но к ее изумлению охранники ответили: «Ваш слуга жив и невредим. Он ухаживает за разбойниками, омывает их язвы и что-то им рассказывает». Слугу подняли наверх, и король с изумлением спросил его: «Как тебе удалось сохранить присутствие духа среди разбойников? Тот, кто добр, свободен, даже если он раб. Тот, кто зол, раб, даже если он король», — с улыбкой ответил слуга.
1: Притчи народов мира.

0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: В начале своего интервью Уоррен рассказал о том, с чего начинал свою бизнес-карьеру. В то время у меня было несколько бизнесов. Лучшим нашим бизнесом были пейнтбол-автоматы. Эти автоматы назывались так же, как и наша школа в Омахе, в которую мы ходили с моим партнером по бизнесу вместе. Когда Уоррен закончил школу, дальнейшая учеба его уже не интересовала. В его школьном альбоме было сказано, что он хочет стать биржевым брокером и что у него отличные знания в математике. В итоге Баффет все же поступил в Уортонскую школу бизнеса, но через год решил бросить ее и заняться бизнесом. Отец предложил попробовать Уоррену поучиться еще один год. Он это сделал, но в итоге через год предприниматель все-таки бросил обучение. Кстати, Баффет хотел поступить в Гарвард и даже подал заявку туда. Просидев 10 часов, ожидая своего приема, Уоррен получил отказ всего лишь за 10 минут своего собеседования. Далее в интервью Баффет рассказал о причинах, которые, по его мнению, сделали его успешным. Первые два варианта. Мы покупали бизнесы, которые казались нам хорошими за выгодные цены, и назначали ответственных, хороших людей для руководства ими. Но также мы покупали ликвидные ценные бумаги. Со временем акцент с ликвидных ценных бумаг сместился на покупку именно бизнесов. Современный мир активно использует компьютеры для определенных расчетов. Вот что ответил Уоррен Баффет на вопрос о том, использует ли он компьютер для подобных операций. «Нет, если мне нужно подсчитать что-то, что касается четырех знаков после запятой, просто забудьте об этом. Используете ли вы компьютеры вообще сегодня? Я использую его для игры в бридж. Я использую компьютер, чтобы что-то искать. То есть в офисе у вас нет компьютера?» «Да, в офисе у меня нет компьютера, он есть у меня дома». «А смартфон? Если с вами кто-то хочет связаться, могут ли вам позвонить на мобильный или смартфон?» «Смартфон для меня это слишком умно». «А компьютер вы используете редко?» Нам с Биллом Гейтсом часто задают вопрос, кто чаще из нас бывает за компьютером, если не считать почты. Ответ будет: «Вполне возможно, что победителем буду я. Я играю в бридж 12 часов в неделю и много времени провожу в поиске». Миллиардер также рассказал, считает ли он Соединенные Штаты Америки идеальным местом для инвестиций. «Это определенно лучшее место, о котором я знаю. Инвестиции в нашей стране всегда были великолепными. Никто не продавал акции из-за паники в 70-м, 76-м, и все наслаждались тем, что произошло после. Но за последние годы рост ВВП упал на 2%. Вы считаете, что при такой экономике он сможет вернуться до прежней отметки и расти быстрее?» На это потребуются некоторые годы, но рост в 2%, если при этом рост населения меньше 1%, значит, что за одно поколение, за 25 лет, мы можем добавить 18-19 тысяч долларов к ВВП на душу населения. За свою жизнь я видел разный рост ВВП. Иногда хотелось, чтобы он был больше, но если есть хотя бы 1% роста ВВП, если экономика является преуспевающей, а у нас самая преуспевающая экономика в мире, если вы не будете останавливаться, то со временем, через 20 лет, люди будут жить намного лучше, чем сейчас. На первом собрании акционеров Berkshire Hathaway количество людей, пришедших туда, составляло 12. Это были дядя и тетя Уоррена и другие родственники. Из чужих людей, по словам самого Баффета, было 2 человека. Сегодня ежегодное собрание акционеров собирает по 40 тысяч человек. Миллиардер рассказал, что не представлял и не планировал, что его ждет такой успех. По его словам, он просто шел шаг за шагом, не заглядывая в будущее. Затем Уоррен Баффет поделился, каким он видит свое наследие. «Я хотел бы стать самым старым из живущих в мире людей. На самом деле мне нравится преподавание. Если я был хорошим учителем, значит, многие студенты получили хорошие знания. За эти годы я часто выступал в университетах». Также Дэвид не забыл спросить Уоррена о том, есть ли у него что-то такое, что бы он хотел сделать, но еще не сделал. На что Баффет ответил, что у него ничего такого нету. Предприниматель считает, что нет никакой пользы в деньгах. Есть польза только во времени. Деньги в виде путешествий, домов и яхт для него не важны. Деньги важны для бедных, считает Уоррен, поэтому он и отдает свое состояние на благотворительность. В конце своего интервью Баффет дал совет молодому инвестору, который хотел бы продолжить его дело. Миллиардер рассказал, как добиться хотя бы близко того, чего добился лично он. «Думаю, что нужно искать работу, которой бы вы хотели заниматься, даже если вам не нужна работа. Скорее всего, мы живем всего один раз. Хотя часто говорят и другое, но скорее всего раз. Не стоит проживать жизнь в кровати. Ведь если вам удастся заработать на 10 или 20% больше, это не так важно, как жениться на правильном человеке и работать на работе, которая бы вам нравилась, даже если бы вы не нуждались в деньгах. Я нашел такую работу, и я работаю половину своей жизни, и мне повезло, что в ранние годы я понял, что именно я люблю делать. Не меняйте это на деньги. Не гонитесь за тем, что на этой неделе или в следующем месяце сможете заработать больше денег.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане 23 часа. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Пожар на свалке в Черкес-Кутане полностью потушен. Благодаря совместным усилиям мэрии Махачкалы и Минприроды Дагестана возгорание было ликвидировано. На месте продолжаются работы по подсыпке, чтобы предотвратить новые очаги огня. В Дербенте городские власти проводят текущие и капитальные ремонтные работы на 61 улице. Об этом сообщил мэр Ханвар Пашабеков. Большинство проектов планируется завершить до конца года. Ранее городская администрация объявила о планах отремонтировать 50 улиц, но после дополнительного анализа финансирования удалось увеличить их количество до 61. Участник республиканского кадрового проекта «Команда Дагестана» Ризван Зайнулабидов получил назначение на должность в Министерстве по национальной политике и делам религии региона. Перед этим он успешно прошел многоэтапный конкурс, который включал очное собеседование с временно исполняющим обязанности главы Дагестана Федором Щукиным. Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что до 2032 года необходимо привлечь в российскую экономику 12 миллионов человек, чтобы заполнить новые рабочие места и заменить тех, кто выходит на пенсию. Согласно последним данным Росстата, уровень безработицы остается на рекордно низком уровне и составляет 2,2%. Миноборнауки намерена учитывать результаты олимпиад при поступлении в вузы только для учащихся 10 и 11 классов. Поскольку уровень сложности заданий в этих соревнованиях соответствует университетскому, подчеркнул Валерий Фальков. Кроме того, министр науки сообщил о планах ввести единый стандарт для вузовских олимпиад, аналогичный Всероссийской олимпиаде школьников. Сейшелы стали популярным направлением для российских туристов. По итогам года Россия заняла второе место по количеству отдыхающих, уступив лишь Германии. С начала года на остров прибыло более 33 тысяч россиян, что почти на 10 тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года, отметили в Ассоциации туроператоров России. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: В Турции переговоры часто длятся дольше обычного. Местные представители бизнеса не любят работать под давлением и устанавливать дедлайны. Проявите терпение и учитывайте, что на их решения влияют не только финансовые, но и нематериальные выгоды, такие как власть, влияние, честь и уважение. Помимо семейного бизнеса, в Турции работает и много крупных транснациональных компаний, где более ярко проявляется корпоративная культура. Турки стремятся сотрудничать с людьми, с которыми можно выстраивать доверительные и долгосрочные отношения. Если им кажется, что человек что-то скрывает, то они с большой вероятностью откажут ему в сотрудничестве. Переговоры обычно начинаются лишь спустя несколько встреч. На первых, вероятно, будут присутствовать младшие члены семьи. Руководители и старшие члены, именно они принимают решение, появятся лишь когда вас посчитают надежным партнером, а ваше предложение – выгодным. Турки используют жесткую тактику ведения переговоров, поэтому будьте готовы к компромиссу на любом этапе. А когда взаимовыгодное решение будет принято, покажите, что выбрали его из уважения к бизнес-партнеру. Чтобы приветствовать турок в профессиональной обстановке, нужно использовать формальное обращение. Если вы говорите на английском языке, не называйте человека только по имени, добавьте к нему мисс или мистер. Например, мистера Бена Смита можно назвать мистером Беном и мистером Смитом, но не просто Беном. Эти обращения можно использовать и по отношению к туркам – мистер Ахмед и мисс Айше. Также допустимы турецкие обращения – Ахмед Бей и Айше Ханым. Если вы общаетесь на турецком языке, то для обозначения второго лица используйте формальную форму глагола «сиз», а не «сен». Сначала в знак уважения следует приветствовать самого старшего человека, а затем здороваться со всеми остальными по отдельности. Самое распространенное приветствие – «мерхаба».
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Уоррен Баффет известен своей простой, но глубокой финансовой мудростью. Он убежден, что люди часто тратят свои деньги на абсолютно глупые и ненужные вещи, таким образом сами себе перекрывают путь к богатству. И если искоренить следующие, самые распространенные финансовые ошибки, вы сможете все кардинально изменить и наконец-то стать богатым. Первое, что делают все бедные люди, это пренебрегают личным развитием. Баффет считает, что лучшее вложение, которое можно сегодня сделать, это инвестировать в себя. Повышение квалификации, получение качественного образования – вот что может значительно увеличить ваш доход. Работодатели ищут людей со знаниями, часто им нет времени заниматься обучением. Они хотят найти того человека, который уже будет знать, что нужно делать. И такому человеку готовы платить приличные деньги. А если вам хочется быть самозанятой личностью, компетентность в бизнесе и его процессах никогда не станут лишними в создании своего дела. Ваши знания и способности – это активы, которые никто и никогда не сможет у вас отнять. Постарайтесь собрать их как можно больше. Использование кредитных карт – это вторая ошибка всех бедных людей. Безусловно, кредитки могут быть удобными и полезными, особенно когда есть желание что-то приобрести, а своих средств пока недостаточно. Но процентные ставки кредитных карт затмевают абсолютно любые преимущества, если вы забываете вовремя заплатить по долгам. Просто сядьте и подсчитайте, сколько на самом деле вы можете потратить за год на то, чтобы закрыть все кредитные долги. Уверен, сумма вас удивит. Уоррен Баффет рекомендует обходить стороной подобную часть расходов. Во-первых, таким образом вы перестанете тратить больше, чем зарабатываете, а во-вторых, сбережете кругленькую сумму, которую можно будет потратить, например, на свое образование. Следующая статья расходов бедного человека – погоня за новейшими технологиями. Новые гаджеты – это всегда приятно. Маркетинговые уловки современного мира умеют сделать так, чтобы люди возжелали свеженький продукт. Но если вы точно решили встать на путь обогащения, начните здраво оценивать ваши возможности и надобность нового гаджета. Вполне вероятно, ваш старый все еще отлично работает и пока не требует замены, а соответственно тратить средства на это не имеет никакого смысла. Например, Уоррен Баффет отдает предпочтение функциональным технологиям. Если он видит, что продукт практически не отличается от того, что у него уже имеется, да, богатейший человек планеты не покупает это устройство. Посещение баров, ресторанов и пабов. Это делают все, а особенно бедные люди. Расходы на ужины в ресторанах и выпивку в барах являются одними из самых проблемных зон человека. Если вы решили стать богатым, стоит забыть о подобного рода роскоши. Особенно на этапе, когда вы двигаетесь к финансовой свободе. Поскольку мы все люди живые, общение и веселье – важная часть нашей социальной жизни. Замените посещение заведений на посиделки дома. Ваше эмоциональное состояние не пострадает, а вот финансовая часть обзаведется сэкономленными средствами. Теперь на очереди перерасход на одежду. Замечали, как одеваются самые богатые люди мира? Большая часть из них отдают предпочтение простоте в гардеробе, в том числе и Уоррен Баффет. Это особенно применимо для тех, кто хочет вырваться из бедности. Забудьте о ярких и дорогих брендах. Зачастую вы переплачиваете лишь за то, что на вашей футболке будет красоваться известное имя. Это всего лишь одежда. Магазины полны альтернативных вариантов, которые во многих случаях не уступают качеству брендовых марок. Неиспользованные абонементы в тренажерный зал – еще одна статья расходов бедного человека. Знаете ли вы, что по статистике 80% тех, кто купил абонемент, бросают спортзал? Сейчас очень распространены выгодные предложения от сетей фитнес-клубов. Мол, покупаешь абонемент на год или полгода по очень привлекательной цене. Однако в конечном итоге большая часть людей перестают посещать тренажерные залы. Казалось бы, вы крупно сэкономили, купив выгодный бесплатный абонемент. Но на самом деле опять потеряли, ведь просто его не использовали. Баффет пропагандирует активный образ жизни, но предостерегает от подобного рода затрат. Если вы из той категории людей, которые уже покупали годовые абонементы, а потом переставали ходить, попробуйте сначала заниматься сами и абсолютно бесплатно дома или на свежем воздухе. Или рассмотрите вариант брать месячный абонемент, но конкретно в тот месяц вы должны оказаться в зале. Услуги подписок тоже являются финансовой ошибкой бедного человека. Регулярно проверяйте и контролируйте, на что и где вы подписаны. Очень часто, предоставляя выгодное предложение, сервисы требуют указывать данные карт, чтобы после окончания бесплатного периода неожиданным образом снять с вашего счета средства. Об этой подписке вы вспоминаете только после транзакции, обещаете отменить любые автопродления, затем снова об этом забываете, с вас опять списываются средства и все идет по кругу. Денег становится все меньше и меньше, а ведь они могли пойти на благие дела. Контролируйте ваши подписки. Если оформили что-то по выгодному предложению, поставьте себе напоминание отключить продление после окончания акции. А лучше сделайте это за сутки или двое, ведь некоторые сервисы любят списывать деньги заранее. Покупка новых автомобилей. Это, по мнению Уоррена Баффета, является серьезной частью расходов, которые стоит избегать. Машины печально известны своим быстрым износом. Миллиардер рекомендует обращать внимание на поддержанные марки и использовать их до тех пор, пока это возможно. И не забывайте, что любой автомобиль в целом требует постоянного осмотра и ремонта. Когда вы планируете такую довольно серьезную покупку, подумайте о том, как вы в будущем будете обслуживать свой автомобиль. А перед этим хорошенько поразмыслите о том, нужен ли он вам вообще, ввиду вашего финансового состояния. Нередко люди покупают подобный предмет роскоши, потому что хотят быть в комфорте, равняясь на других людей, но на самом деле их финансовое положение не позволяет такого рода затраты. И следующая ошибка звучит так – азартные игры. Хоть это может показаться кратчайшим путем к увеличению благосостояния, но Уоррен Баффет подчеркивает важность понимания вероятности того, что вы преуспеете в азартных играх. Миллиардер призывает людей принимать финансовые решения, которые будут благотворно влиять на вашу жизнь в долгосрочной перспективе, нежели обращать внимание на сиюминутные варианты обогащения. Большое количество людей именно на этом и погорело.

0: У любого богатого человека закладывается перед сном. Практически все бедные люди этого не делают. Речь идет о планировании. Каждый вечер перед сном запишите список самых важных дел, которые с утра необходимо выполнить, чтобы приблизиться к желаемым вершинам. Каждый вечер анализируйте проделанный путь за день, делайте выводы, корректируйте свое направление, записывайте задачи, ложитесь спать. А на утро в голове и на листе бумаги у вас будет дорожная карта, готовый план, выполняя который вас ждет несокрушимый успех.
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Притчи народов мира.
1: Давным-давно в небольшой деревне, окруженной горами, жил 24-летний юноша по имени Марко. Марко был очень беспокойным человеком. Его разум целыми днями был переполнен самыми разными мыслями. Эти раздумья приходили и уходили, заставляя

0: его чувствует себя усталым и встревоженным. Он постоянно грустил о своем прошлом и слишком сильно переживал о будущем. Из-за этого в его голове вечно бушевал настоящий шторм. Он никак не мог обрести покой, плохо спал и даже забыл, как искренне улыбаться. Однажды Марко услышал о далекой деревне на холмах. Люди рассказывали, что там живет мудрый старик, который раньше был известным в городе психологом. За свою жизнь он помог многим людям, обучая их находить душевное равновесие. Теперь же, в преклонном возрасте, он оставил суетную городскую жизнь и поселился в тихом месте поближе к природе. Время от времени он давал мудрые советы тем, кто приходил к нему в гости. Марко преисполнился любопытства и надежды. Он решил, что обязательно должен встретиться с этим человеком. Он думал: «Возможно, этот мудрец поможет мне обрести покой». После многодневного долгого и утомительного путешествия Марко наконец добрался до той самой деревни на холмах. Прибыв на место, он увидел маленький домик, обвитый зеленью. На крыльце в тишине сидел старик. Его глаза были закрыты, и он выглядел совершенно умиротворенным. Марко подошел к нему и тихо сказал: «Дедушка, мой разум очень беспокоен. Я не могу перестать думать и очень хочу найти мир в своем сердце. Можете ли вы мне помочь?» Старик медленно открыл глаза и спокойно улыбнулся. Он произнес: «Значит, ты ищешь покоя? Тогда иди за мной. Я дам тебе небольшое задание». Он повел Марко в свой маленький дворик. Там он наполнил стакан водой до самых краев. Стакан был настолько полон, что даже легкое дрожание рук могло привести к тому, что вода выплеснется. Он протянул стакан юноше и сказал: «Дойди отсюда до края деревни, а потом вернись обратно. Но помни, ты не должен пролить ни единой капли». Марко удивленно посмотрел на него, но, желая приложить все усилия, принял этот вызов. Он осторожно взял стакан и двинулся в путь. Дорога была узкой и очень оживленной. Кто-то шел мимо, кто-то бежал, торговцы громко зазывали покупателей, а собаки лаяли на прохожих. Но Марко ни разу не взглянул по сторонам. Его взор был прикован только к стакану. Он шел медленно и осторожно, выверяя каждый шаг. Люди с удивлением поглядывали на него, но никто не решался его беспокоить, понимая, что он проходит какой-то важный урок. Наконец Марко вернулся к старику и радостно сообщил: «Дедушка, я сделал это. Я не пролил ни единой капли». Старик кивнул и улыбнулся. Затем он спросил: «Это хорошо. Но скажи мне, видел ли ты детей, играющих на обочине дороги? Слышал ли ты, как лаяли собаки?» Марко в замешательстве ответил: «Нет, я ничего не видел и не слышал. Я был сосредоточен только на стакане». Старик снова улыбнулся и мягко произнес: «В этом и заключается секрет. Это то, что всегда было внутри тебя, но о чем ты не догадывался. Когда твой разум находится в настоящем моменте, в нем нет места для страха, смятения или лишних мыслей. Ты думал только о воде в стакане. В то мгновение твой разум стал абсолютно спокойным. Ты не грустил о прошлом и не боялся будущего». Постепенно к Марко пришло понимание. Это и был тот самый покой, который он так долго искал. Мир – это не то, что мы находим во внешнем мире. Покой уже живет внутри нас, когда мы учимся жить здесь и сейчас. Марко почтительно склонил голову и тихо промолвил: «Дедушка, теперь я все понял. Если я хочу успокоить свой разум, я должен удерживать его в настоящем моменте. Именно тогда и приходит истинный покой». Старик снова улыбнулся. Солнце уже заходило за горизонт, его последние лучи мягко касались земли, а птицы возвращались в свои гнезда. Марко отправился в обратный путь домой, но теперь это уже не был тот прежний беспокойный юноша. Он полностью изменился. В его душе воцарился мир, потому что теперь он знал, как усмирить свой разум.
1: «Придется ли мне до той поры дожить, когда без притч смогу я говорить? Сорву ли непонимание печать, чтоб истину открыто возглашать?»
2: Притчи народов мира.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Многие люди совершают большую ошибку, исключая жирную пищу, чтобы снизить холестерин. Если бы вы только знали, какое количество моих пациентов отказывались от яиц для того, чтобы холестерин не рос, поделилась гастроэнтеролог и диетолог Ольга Помайнецкая. При этом, отметила врач, на завтрак они ели быструю овсянку на молоке или якобы полезные мюсли с заправкой из фруктового йогурта. В итоге высокий холестерин и триглицериды, отметила врач. Проблему удавалось решить, когда человек убирал сладкие и высокоуглеводные завтраки и возвращал на стол жиры, яйца, немного сливочного масла, а также добавлял клетчатку. Анализы становились лучше. Часто направленные на снижение холестерина диеты ошибочно предполагают сильное уменьшение количества жиров, добавила врач. Она объяснила, что с отказом от жиров блокируется стимулятор желчеоттока. А ведь именно с желчью холестерин покидает печень и выводится из организма через кишечник, напомнила специалист. Диеты, не согласованные со специалистом, приводят к тому, что холестерин только растет, забивая сосуды вместо того, чтобы снижаться. Ольга Помайнецкая добавила в своем телеграм-канале, что важно обеспечить организм нутриентами. Это омега-3, белок, холин и так далее, которые способствуют естественному восстановлению печени, так как 80% холестерина вырабатывается именно печенью, подчеркнула врач.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Лахайди ахмак хайтани, ванхайди махавайди ханаканда. Если говорящий дурак, то слушающий должен быть умным. Лахайди ахмак хайтани, ванхайди махавайди ханаканда.
0: Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Меня зовут Салихова Асиат Тимирхановна. Я врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Сегодня хочу рассказать вам о натуральном и вкусном продукте консервного завода Кикуни – виноградном соке. Виноградный сок – это настоящий эликсир молодости и здоровья. Главным его достоинством является наличие в составе полифенолов и флавоноидов, таких как рутин, кверцетин, ресвератрол и многих других. Их полезные свойства сложно переоценить. Это и антиоксидантная активность, защита клеток от свободных радикалов, из-за атак которых ускоряются процессы старения и развиваются дегенеративные заболевания, такие как Альцгеймера, Паркинсона. А антиоксиданты замедляют эти процессы и восстанавливают поврежденные клетки. Они защищают органы сердечно-сосудистой системы, обладают антитромбоцитарным действием, то есть предотвращают развитие тромбов, противовоспалительным, противораковым, гепатопротекторным, то есть защита печени, иммунотропным, повышение иммунитета, желчегонным, противовирусным, антимикробным и антимикозным, то есть противогрибковым действиями. Употребление виноградного сока положительно влияет на когнитивные функции, улучшается память, внимание и настроение. Виноградный сок снижает уровень так называемого плохого холестерина, липопротеиды низкой плотности, и повышает уровень хорошего, липопротеиды высокой плотности, благодаря чему улучшается липидный профиль. При регулярном употреблении способствует снижению артериального давления. Поддерживает здоровье микробиоты кишечника. Кроме того, полифенолы – это защита от ультрафиолетового излучения. Соответственно, виноградный сок снижает риск развития рака кожи. Также в нем содержатся калий, магний, железо, марганец, цинк, медь, хром, витамины группы В, витамин С и витамин ПП или же ниацин. Таким образом, виноградный сок – это не только вкусный напиток, но и настоящий анти-эйдж-продукт с доказанной эффективностью. Противопоказаниями к применению виноградного сока являются сахарный диабет, аллергические реакции и заболевания органов желудочно-кишечного тракта. Благодарю за внимание. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. До следующей встречи в эфире.
1: Диалог FM. Все время по делу.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Теперь все, вы там упираетесь в потолок. Что дальше?
2: Мы решаемся переехать в новую студию. С 30 квадратных метров мы переехали в 250 квадратных метров студию. Это был там, ну, прям большой шаг. Отдельная комната для готовки десертов, отдельная для живых курсов. И отдельную мы хотели, типа, сделать мини-посадочную зону, чтобы люди могли прийти и покушать десертики. Тупая идея, конечно, была, она так и не реализовалась, но в общем плане контекст был такой. Мы переехали в эту студию, и из-за того, что аренда была в два раза больше, сотрудников мы больше наняли, мы начали выходить по нулям.
1: До этого в плюсе были?
2: До этого, да, там немножко. 30 квадратных метров.
1: 5 секунд побыли в плюсе, и потом снова, да? Примерно так?
2: Да. Ну, у нас до сих пор так, если честно. И так получилось, что я начала запускать онлайн-курсы, офлайн-курсы, марафоны, плюс тортики печь, плюс с кондитерами работать. И в какой-то момент я понимаю, что я умираю просто.
1: Интересно, ты это поняла.
2: Ну, я очень такой человек, который любит себя обесценивать. Поэтому сколько бы я ни делала, я всегда говорю, можно было лучше. Поэтому даже в те моменты мне казалось, что недостаточно хорошо.
1: Надо было больше работать.
2: Да.
1: Супер, окей. Вот тут можно стоп. Интересный момент, наблюдение. Я недавно с одним предпринимателем тоже общался, и он говорит, надо брать на работу людей, которые очень не верят в себя. Я говорю, почему? Он говорит, это бесконечные самоулучшаторы, и они, это просто машины, они просто фигачат. И он говорит, я всех ребят беру таких с очень низкой самооценкой. И я понял, что вот, допустим, у меня всегда так. У меня всегда это... Я там миллиард проработок всех сделал, там сколько часов, и я уже знаю, что у меня есть это, но я не хочу это убирать, короче, потому что я понял, что это очень выгодная травма, потому что ты когда с собой недоволен, но в меру, не когда ты лежишь на кровати и хочешь у себя там, не знаю, там что-то сделать с собой, а именно когда ты такой, можно было и получше.
2: Да.
1: И вот это можно было и получше, я заметил одно из качеств, кстати, вот таких успешных людей.
2: Жестокое качество, правда.
1: Я вот обожаю, когда Карина расстраивается, что у нее 700 тысяч просмотров в сторис, а не 800. И она вот такая, типа, я никому не нужна. Ладно, хорошо.
2: Я понимаю.
1: Рилс не залетел на 5 лямов.
2: Да.
1: Ладно, хорошо. В прошлом выпуске про Рамадан, где участвовала Рая и Оскар, мы подарим от них... От Раи индивидуальный финансовый разбор, а от Оскара получается индивидуальное сопровождение по голоданию, там, правильному питанию и так далее. Вот победили два вот этих человека, поздравляем. И, кстати, участвуйте в этом выпуске, вас ждут очень щедрые и, самое главное, большое количество призов, соответственно, можно выиграть их. Поэтому просто, как всегда, пишите инсайты и как вы будете их внедрять в жизнь. Приятного просмотра. Так, что дальше?
2: Вообще, я с детства пробовала разные бизнесы. Я там в школе сэндвичи продавала, печеньки, пыталась шоколад из России этот заказать, а потом через почту России у себя в городе продавать. И какие-то мелкие попытки, они были, да? И я очень хотела в школе в 9 классе открыть столовые, потому что во всех школах еда была ужасная. И у нас... В городе открылась столовая, буфет называется, и она очень классно залетела у нас в городе. Потом я хотела пончики открыть тоже в школе, пончики открыли. То есть я поняла, что пока я думаю, начать или не начать, кто-то за меня постоянно начинает. И я вспомнила в этот момент выгорания, что я же хотела вот такие же макаронцы сделать. Плюс я была зависима от сладкого, мне они тогда настолько понравились, что я их и сама хотела покушать. Я такая, так, есть две большие причины, почему мне срочно нужно запустить макаронцы в Кыргызстане. На тот момент я уже набрала где-то 150 тысяч подписчиков и прошла курс по сторисам и решила показывать весь процесс, как я делаю эти макаронцы. Сколько было... Макаронцы очень капризный вообще десерт, нереально сложно его приготовить. И я на протяжении 2 месяцев практически каждый день показывала, как я делаю эти макаронцы. Мы запускаем первую партию, я уже в сторис объявляю, типа 17 декабря поступит в продажу первая коробочка, они у нас все еще не получаются. Я вот тыщу.
1: И показывала неудачу.
2: Конечно. В основном, как все, мы это выкидывали, не получалось, как мы кремы тестировали. И 15 декабря ночью вот все уже надо крышки соединять с кремом для того, чтобы они успели пропитаться. Не получается партия. Я кондитеров уже домой отпустила. С Тахиром мы остались. 2 часа ночи, я взбиваю белок, он не получается никак. Я такая, все, он выливается, я кидаю белок в стену, я говорю, все, типа, я отпускаю руки, я больше не могу. Я, короче, плачу, я начинаю уходить, Тахир там моет посуду, и он в какой-то момент просто поворачивается молча и говорит, не пожалеешь? Я назад поворачиваюсь, я плачу, я его материю. Я говорю, зачем ты задал этот вопрос? Я стою обратно, взбиваю белок, и он взбивается. Отправляю в духовку, они выпекаются. Я соединяю с кремом, и вот первая партия на 17 декабря готова. Тогда у меня мысль пришла, что вот момент, когда очень сильно хочется сдаться, и вот прям настолько на грани, что ты вот уже не можешь, в этот момент надо как-то в себе найти силы встать обратно. Вот получается первая партия, прекрасные отзывы, следующая партия 60 коробочек, потом 150, потом 200, и вот макаронцы начинают набирать оборот благодаря сторисам. Я все через сторисы продавала, я говорила, вот у нас 10 утра все раскупили, вот 11 утра, вот у нас на 3 дня вперед уже брони, и вот этот кипиш начал схватываться друг за друга, и сарафанное радио пошло, да, что есть какие-то макаронцы, которые вот за 2-3 дня раскупают, и срочно надо их тоже приобрести.
1: Офигеть, окей, сейчас, подожди, стоп. Интересный момент, что вот здесь вот, да, самое ключевое, наверное, это то, что именно дожать.
2: Да.
1: И вот это качество дожать, вот оно реально отличает лидеров от остальных.
2: Да.
1: Большинство вообще не дожимает людей, они просто сдаются на полпути. И здесь вот есть классный такой термин, я не знаю, то ли Гребенюка, то ли Дашкиева, заманьячить. И не знаешь?
2: Нет.
1: Есть такое понятие заманьячить. И я это узнал, когда заманьячить — это когда у тебя нету плана «Б». И такой пример приводится, там, представь, что твою семью взяли в заложники, а тебе нужно свою, и говорят, если ты не выполнишь сейчас свою задачу, то мы их, ну, там, что-то сделаем плохое, ты бы дожала бы?
2: Конечно.
1: Без вариантов.
2: Да.
1: Но и тут отсюда сразу вопрос, а почему бы этот принцип, если ты понимаешь, что ты, значит, можешь добить,
2: да,
1: почему бы эту логику не применять в каждом действии? Я, короче, для начала решил просто, я люблю такие вещи делать, я вот обучаюсь, допустим, где-нибудь, я беру какую-то идею и сразу ее тестирую в реальности, типа, насколько она реально работает. И я для прикола сделал так, сейчас расскажу свою реальную историю. У нас электрическая машина, и я спустился в паркинг, а у нас зарядка отключилась на паркинге, и машина всю ночь стояла и не заряжалась. А Карина на тот момент только родила, и ей важно было именно ездить на машине с ребенком, чтобы все было комфортно и так далее. И я понимаю, что мне сейчас надо заманечить. И я иду к охраннику и говорю, есть тут электрик? Он говорит, его нет сегодня, он на другом объекте. Я говорю, можете его контакт дать? Он говорит, нет, он на другом объекте, мне некогда. Я говорю, дайте его контакт. Он берет контакт, его дает. Я звоню ему и говорю, можете приехать установить зарядку? Он говорит, нет, не могу, я на другом объекте. Я смотрю на время, и сейчас час. Я говорю, а сейчас же обед, ага, да? Типа он говорит, да, обед. Я говорю, а может быть вы приедете, и я вам оплачу всю туда-сюда поездку, все равно вы на обеде, еще вам обед куплю. Помогите, пожалуйста, у меня супруга только родила, нужно помочь ей.
2: Да.
1: Он уже так, оп, пауза, я чувствую, он так, ну, задумался.
2: Ломается.
1: Я говорю, на каком номере у вас Каспи? Ну, типа, добиваешь, перевод. Да. Он говорит... Эй, 8-700-78. Я ему закидываю деньги, заказываю такси, он приезжает, устанавливает, и пока Карина там сидела дома, только после обеда вышла на машину, в машину села, 100% была зарядка. Okay. И она об этом даже не знала. И я в этот момент для себя зафиксировал, что вот так надо дожимать везде. И с того момента, грубо говоря, вот этот принцип вся команда знает, что... Ну, есть цели, типа, ну, если она адекватна, конечно, да, то нету плана «Б». Мы делаем только так, как мы договорились, и все.
2: Да.
1: Вот, это классное качество.
2: Правда.
1: Слушай, я думаю, что вся твоя история, по сути, доказывает по факту, что ты действительно придерживаешься этого принципа. Именно продолжать, несмотря ни на что. И я желаю тебе всегда продолжать, несмотря ни на что. Ну, конечно... в самом хорошем этом смысле, чтобы спасибо. Там как можно меньше барьеров, и как можно, чтобы все легче происходило, и ты выходила дальше на новый уровень, и вы реально вышли в мир.
2: Спасибо большое.
1: Да, пусть так и будет. Да.
2: Спасибо.
1: Спасибо большое.
2: Вам
1: будет спасибо. Что-то в конце пожелать нашим зрителям, зрительницам, которые начинают также свой путь?
2: Это будет очень тяжелый путь. Ну, реально очень тяжелый. Я желаю вам сил, желаю вам терпения, и желаю вам найти... то самое окружение, наверное, людей, которые смогут вас поддерживать, подбадривать, быть рядом и мотивировать, потому что я всегда говорю, что среда первична, а личность вторична. Это очень важно.
1: Вот так. Все, супер, спасибо большое.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
3: В Дагестане полночь.
0: Время. Диалог ФМ. Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
4: За первые 9 месяцев этого года в регионах Юга и Северного Кавказа было зафиксировано увеличение числа закрытий заведений общественного питания на 39% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В 2025 году на каждые 100 открытых предприятий приходилось 62 ликвидации, тогда как в текущем году показатель достиг 80. Данные были опубликованы в исследовании «Контур фокуса». В Дагестане количество закрытий увеличилось на более чем 57%, с 369 до 582. При этом больше половины новых предприятий общественного питания в Южном и Северном Кавказе сосредоточено в Краснодарском крае, еще 22% в Дагестане. Темпы открытия новых точек общественного питания в республике также замедлились. За 9 месяцев прошлого года число предприятий в регионе выросло почти на 25%, а в текущем году всего на 9%. Несмотря на это, Дагестан остается вторым регионом на юге по темпам роста отрасли, уступая лишь Северной Осетии, и вторым по числу новых предприятий, уступая только Кубани.
0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса». Будете в Акуша? Не забудьте включить приемник на частоте 100.9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: В Индии культура приветствий очень важна, и уважение к статусу тоже играет большую роль. Поэтому при встрече с индийскими деловыми партнерами обязательно нужно поздороваться с самым старшим человеком в группе или высокопоставленным представителем компании, и только после этого можно обращаться к остальным. В Индии уделяется большое внимание одежде, поэтому для деловых встреч лучше выбирать формальный наряд, но не обязательно черный костюм. Одежда должна быть скромной, не слишком яркой и вызывающей. Коммуникации в Индии часто более официальные, чем в других странах, особенно на начальном этапе. Поэтому следует избегать излишних шуток или слишком прямолинейного общения. Также в Индии не принято говорить «нет» напрямую. Лучше использовать мягкие формулировки типа «я постараюсь». Если вы приглашены на обед или ужин, то не стоит отказываться. Это будет восприниматься как неуважение. Но нужно учитывать, что в Индии многие люди придерживаются вегетарианской диеты. Поэтому стоит уточнить, какие блюда подаются на стол, и не забывать про этику приема пищи. Подарки в Индии считаются проявлением уважения и дружелюбия. Но не стоит дарить алкогольные напитки или изделия из кожи. Лучше выбрать что-то символическое, например, сувенир из вашей страны или книгу на тему, которая может быть интересна вашему партнеру. Индия – это многонациональная страна, где каждый регион имеет свои традиции и обычаи. Поэтому, если вы планируете вести бизнес в Индии, важно уважать индийскую культуру, религию и обычаи. Например, не стоит говорить негативно о религии или культуре, не стоит касаться политических тем и конфликтных вопросов. После встречи необходимо отправить письмо или электронное письмо с благодарностью за время и внимание. Это будет проявлением уважения и интереса к продолжению деловых отношений.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Акуша. Административный центр Акушинского района. Расположен на берегу притока реки Акушинки. Высота над уровнем моря около 2000 метров. Название Акуша по преданию произошло от слова «аку» – «высокий» и «иш» – «место», «селение». Некогда в Бутри жил Талкан с четырьмя братьями. Они никак не могли ужиться с бутринцами, постоянно ущемляли их во всем. Наконец, бутринцы не вытерпели и изгнали братьев из аула. Один из них бежал и поселился на территории нынешнего села Акуша. Самым ярким выражением общности Акуша-Даргинских Хуреба были собрания представителей всех селений данной земли, происходившие в 3-4 километрах от села Акуша, рядом с селом Гурги-Макмахи. По преданию, представители Акуша-Дарго, а также некоторых прилегающих сел Каба-Дарго, заполняли равнину, а на холме восседал акушинский кадий. При таком стечении народа на этой равнине открывались прения и тут же принимались решения, касающиеся внутренних отношений даргинских обществ и внешнеполитических акций. Авторитет и влияние акушинского кадия в Дагестане делали его власть в Акуша-Дарго еще сильнее, а столицу федерации аул Акуша – одним из политических центров Дагестана. Таким практически и оставалось селение Акуша и после присоединения Дагестана к России, и в годы гражданской войны, и в период советской власти. Любопытен обычай, связанный с этой местностью. Каждый даргинец старался пройти мимо нее так, чтобы ни в коем случае не взглянуть на расположенный на ней холм. Считалось, что если на холм хотя бы случайно взглянет идущий на базар, то ему не видать удачи и не избежать убытков. Также среди жителей соседних селений до ныне живут легенды, что в холме скрыты сокровища.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике

Будете в Хиве. Не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Ты активно инвестируешь в венчур?
2: Я сейчас сменил вектор. Я все-таки считаю, что тех инвестиций, которые сделали, их достаточно. Нужно их максимально капитализировать. И считаю все-таки, что инвестиция в себя по-прежнему является самой эффективной инвестицией. Что инвестиция в себя имеет, ну, в свою компанию, самую быструю срок окупаемости. Она лучше всего контролируется. Когда ты инвестируешь в ущерб собственным внутренним инвестициям, это создает определенные проблемы. Внешние инвестиции отнимают больше энергии, потому что ты меньше понимаешь, что там бизнес, значит, нужно больше времени тратить на контроль. Поэтому я сейчас развернулся внутрь собственного бизнеса и хочу приблизительно ближайшие 2 года инвестировать исключительно в свою компанию. В удлинение цепочки ценностей для потребителя. Буду расти горизонтально.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Сегодня, разбирая медицинский бизнес, мы обсудим, как вообще устроена экономика клиники, какие самые перспективные направления для инвестирования в медицине, что нужно сделать, чтобы начинающему предпринимателю открыть частную клинику, ну и самое главное, подорожают ли медицинские услуги в следующем году. И сегодня нам всем невероятно повезло, потому что у нас в гостях основной акционер компании EMC Андрей Яновский. Андрей, привет!
2: Приветствую!
1: Очень много вопросов, потому что медицина абсолютно всех интересует. Я думаю, каждый абсолютно из нас просто обязательно обречен на то, чтобы сталкиваться с этим постоянно, хотим мы это или нет. Давай сначала я хотел просто поговорить немножко про твой бизнес вот в цифрах. Что такое EMC, Европейский медицинский центр, сегодня?
2: Давай я сделаю одну единственную оговорочку. Это публичная компания, поэтому у меня есть некоторые рамки. Но для того, чтобы представить размер, это уже значительно больше, чем 25 миллиардов. В этом году
1: выручки,
2: да, рублей, если считать. Это маржинальный бизнес, это 40+%. Я думаю, что да, это...
1: EBITDA,
2: да, EBITDA margin.
1: Я бы сказал, это высокомаржинальный бизнес.
2: Это высокомаржинальный бизнес, а я, в принципе, делаю бенчмаркинг, и это по мировым стандартам хороший бизнес. Ну и, наверное, почему? Потому что работают много врачей, более 650 профессионалов, работает порядка 450 медицинского среднего персонала. Ну и дальше это уже мы, поддерживающие функции. В общем, 2500 сотрудников. При том, что для того, чтобы поддерживать, естественно, высокую маржинальность, мы внимательно нормируем, считаем и стараемся подходить к медицине, что не всегда традиционно в нашей отрасли, как к бизнесу. Это означает, что это четкие KPI, это обсчет, сколько приносит каждая койка, какой на ней должен быть оборот, сколько покупать оборудование, какое оборудование, ну и так далее. В общем, ничем не отличаясь, как это делается в обычном бизнесе.
1: Сколько клиентов у вас ежегодно?
2: В этом году, и так же, как в прошлом, мы в районе 100 тысяч клиентов увидим, обслужим. У них, естественно, разный характер. Разная частота посещения, но, тем не менее, это хорошая сформированная база.
1: Вот это очень интересная история, потому что мы здесь уже неоднократно разбирали, что для того, чтобы построить большой многомиллиардный бизнес, и причем с капитализацией, я так понимаю, тоже десятки миллиардов, я даже хочу уточнить, мы специально посмотрели, на сегодня у тебя капитализация 64 миллиарда. С чем я тебя действительно поздравляю, это блестящий результат.
2: Спасибо.
1: Так вот, для того, чтобы построить такой многомиллиардный бизнес, оказывается, не нужны миллионы клиентов. Достаточно иметь 100 тысяч клиентов, как в твоем случае, но при этом очень лояльных и тех, кто действительно ценит твои услуги. Вот расскажи, чем вы отличаетесь, вообще немножко про свое позиционирование, как вы отличаетесь от других игроков рынка?
2: Одно маленькое отступление. Любой рынок, как правило, делится по ценовой пирамиде. Когда мы пришли в медицину, а никто из нас, акционеров, в тот момент никогда не был медиком или разбирался в этом глубоко, естественно, мы посмотрели на лучшие аналоги всего, что творится вокруг, в мире. И мы сформулировали, что на самом-то деле вся пирамида должна делиться на две части. Это настоящая бескомпромиссная медицина и медицина, в которой появляются различного рода нюансы. Отличаюсь я в первую очередь тем, что моя модель подразумевает лучшие врачи, лучшее оборудование, лучшие самые современные технологии и эффективность управления бизнесом. То есть это то, что позволяет мне всегда находиться на острие. Я объезжаю весь мир, высматриваю все, что рождается в любой точке и комбинирую, что я могу привести, внедрить. Самое главное – внедрить здесь.
1: Это премиум-сегмент, правильно?
2: Это премиального качества медицинская услуга.
1: Премиального качества.
2: Да, при этом, извини, пожалуйста, я договорю, что для меня важно, и я пытаюсь в первую очередь донести это до своих сотрудников. Мы работаем в сервисном бизнесе. И это самое сложное изменение ментальное, которое мне вот как управленцу пришлось вносить. Потому что врачи, как правило, считают, что они оказывают медицинскую помощь, и на этом заканчивается все. А все остальные концы, то есть по пути клиента или, как обычно называют в медицине, пациента, театр начинается с вешалки. И у нас тоже начинается на самом деле все с вешалки. Потому что мы собираем обратную связь и всегда видим, не доработал в любой из точек маршрута, тебе скажут, что медицина была непремиальной.
1: Что самое важное в твоем бизнесе, что помогает тебе завоевывать любовь твоих клиентов?
2: А вот я и думаю, что, опять же повторюсь, из-за обратной связи сейчас самая большая доля всего, о чем говорят люди, это «дайте нам коммуникацию». То есть они уже давно уверены, само понимание бренда сформировано в сознании. Им нужно видеть ценность того, что действительно услуга отличалась, они действительно должны видеть результаты и качество, а это мы доносим только с помощью коммуникации. Поэтому вот все мои усилия последнего там, года, двух и следующих, естественно, 100, я надеюсь, значит, будут посвящены тому, чтобы мы могли донести ценность того, что мы создали. Uh-huh. Не просто создали, продали и забыли. У нас это не так. Мы должны быть с клиентом постоянно на связи, он должен жить с нами, а мы жить для него через слово «забота».
1: Ну, все-таки что определяет вот, с точки зрения клиента вот, формирование этого клиентского опыта? Это врачи?
2: Как правило, это, конечно же, врачи. Но еще раз повторюсь, когда вы закончили общение с врачом, вы же еще совершите несколько шагов. И это формирование счета и удобство пользования любыми сервисами, которые мы создаем вокруг. Ну, вплоть до мобильного приложения. Ведь элементы цифровизации, они все больше и больше проникают. Да, и они должны помогать, а не, например, выносить, как сказать, остатки сознания.
1: Да, ну, да, это немножко... Я хотел бы так это заострить нашу дискуссию, потому что, вот, предположим, я думаю, в какое медицинское учреждение мне обратиться. Ну, наверное, да, у меня в голове будет какая-то многофакторная конструкция. Может быть, даже где-то я буду думать, тут удобные приложения, тут менее удобные. Да. Но, наверное, на первом месте, как мне кажется, все-таки это доверие к врачам, доверие к бренду, это... какой-то личный опыт, рекомендации.
2: Вот, только что прозвучало самое важное, то, чем я занимаюсь. Доверие к бренду. Вот, что я пытаюсь сформировать. Безусловно, мой основной бизнес-процесс, он единственный, собственно, это оказание медицинской помощи. То есть это врачи, это их поиск, отбор, адаптация, естественно, создание всех условий для того, чтобы они могли себя правильно позиционировать. И потом последняя часть – это проверка качества их работы. Вот это сложило бренд. Но надо честно отдать должное и сказать, что EMC часто стоит либо первым, либо последним в ряду при выборе. Почему? Потому что это стоит денег. И выбирая, естественно, человек пытается рассмотреть разные опции. Но в конце концов за нами всегда закреплена одна характеристика. Если никто не помогает, и даже бывает, что и федеральный центр не помогает, то здесь будут биться до последнего. Вот это одна из характеристик, которую мы пытаемся поддерживать и развивать.
1: Как государство регулирует бизнес медицинский в России?
2: Ой, слушайте, мне кажется, что сильнее не контролируется ничего сейчас. Во-первых, ну, вы знаете, что есть законодательные требования, есть органы, которые следят, Роспотреб, Росздравнадзор, и мы сами, что самое главное, потому что, осуществив медицинский процесс, мы тут же начинаем анализировать с помощью искусственного интеллекта сначала, потом с помощью привлечения комиссии профессионалов, что было сделано так в соответствии с нашим же протоколом, что было сделано нет. И мы сдаем всю статистику, и мы реагируем на все обращения, которые делает клиент, и мы реагируем на все обращения снаружи. То есть в месяц это обязательно десяток запросов, которые прилетают на проверку того, что написано в карте неправильно, а может быть это нарушение тех клинических рекомендаций, которые есть и так далее. То есть это весьма жесткая как бы система, и поэтому...
1: То есть эта информация, она оцифровывается и как-то контролируется?
2: Электронная правильно? Медицинская да. карта, да. безусловно, и чтобы у вас не было сомнений, государство работает с этим очень плотно. То есть... Если вы обратитесь в государственную поликлинику, то там все абсолютно цифровизовано уже. Частные медицинские организации, Ну, сколько я сейчас сдаю? Наверное, порядка 300 форм статистических, то есть практически всю информацию. И сейчас готовится законодательство, которое подразумевает, что я буду после каждого вашего посещения передавать информацию. Ну, условно, в обезличенном режиме, но тем не менее. Где обезличенный, там появится и правильный. Ну, смысл в том, что да, супер, понятно, контролируется понятно. Все.
1: Как ваша компания контролирует врачей, которые нас лечат?
2: Все начинается с оценки профессионального уровня подготовки. Это, безусловно, соответствие тому стандарту, который есть. За это отвечает самый главный в специализации, то есть, ну, в нашем случае это там руководитель центра или заведующий отделением. Там, условно, приступив к работе врач, все 100% карт обязательно сдает и их проверяют. Дальше проверяют, если он участвует, например, в хирургических вмешательствах, то все порядок всех действий и результативность этих действий. Это как отче наш. Что еще? В компании есть служба качества, которая тоже разделена на несколько направлений, и она обеспечивает в первую очередь защиту организации, потому что я владелец лицензии. Это означает, что любой материал, который у меня будет запрашивать контролирующий орган, будет соответствовать всему, что необходимо. Служба качества, которая отвечает за клиентский сервис. То есть мы точно выполнили все, что предписано по обслуживанию этого клиента. По выдаче информации, по своевременности выдачи, по полноте выдачи информации и так далее. То есть, когда я формулирую как генеральный директор компании задачу, что такое качество, я говорю, товарищи, это качество медицинской помощи, это качество сервиса и качество коммуникации. Вот три вещи, которые составляют единое целое и оцениваются клиентом.
1: А вот какие KPI существуют у врачей и чем вообще хороший врач вот отличается от среднего, условно?
2: У врача в коммерческой клинике, как правило, KPI состоят из двух частей. Первые могут быть привязаны к коммерческим интересам клиники, вторые, безусловно, должны быть привязаны к качеству. У нас качественные занимают гораздо большую долю, потому что, когда я лучше или глубже разобрался в медицине, я понял, что если выполнить все требования, которые прописаны в стандартах, и выбрать наиболее такой полный, обширный подход к случаю, который есть у клиента, выручки будет сколько хочешь. То есть я иду от обратной части. На стороне KPI, которые коммерческие, я, безусловно, смотрю за тем, чтобы структура себестоимости у меня была постоянно под контролем, там, условно, от систем. Я ничем уже давно не отличаюсь от магазина, где пик-пик на каждый товар, который был отдан клиенту. И формирование себестоимости. То есть для меня это, безусловно, важно. Особенно в современных условиях. Потому что вот когда вы вначале спросили, а чем же она отличается? Ну, наверное, отличается тем, что если у меня стоит американский робот, значит, у меня будут расходники только американские. Потому что, ну, потому что оно должно соответствовать все одному. Если были проблемы с тем, чтобы своевременно доставить какие-то расходные материалы или запчасти, значит, я предпринимал те действия, которые необходимы. Вот так... или так, но я взял перед клиентом обязательство. Я свое качество ни в коем случае не могу уронить.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

о том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Развеян самый популярный миф о флешках. Перед извлечением USB-флешки не обязательно предупреждать об этом компьютер. Далее подробнее. Специалисты назвали утверждение о том, что перед извлечением флешки обязательно нужно выполнять команду «Безопасное извлечение устройства» самым популярным мифом о USB-накопителях. При этом авторы уточнили условия, при котором просто вытащить накопитель из порта компьютера может быть опасно. В заметке говорится, что раньше Windows могла временно хранить копируемые на накопитель файлы в оперативной памяти. Полоса загрузки исчезала раньше, чем завершалась фактическая запись на накопитель. Поэтому преждевременное извлечение устройства могло убить накопитель. В Windows 10 и более поздних версиях в операционной системе начала работать функция «быстрое удаление». Это подтверждает документация Microsoft. При этом вытаскивать накопитель, если еще не завершилось копирование или сохранение файлов, по-прежнему нельзя. Также безопасное извлечение потребуется, если пользователь самостоятельно включил для устройства режим повышенной производительности. Журналисты объяснили, что эти правила работают и в случае Mac OS и Linux. Также специалисты рассказали, что USB-флешка не подходит для вечного хранения информации. Поэтому ценные данные лучше хранить сразу на нескольких накопителях. На этом пока все. Услышимся!

0: Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Игорь Рыбаков, российский предприниматель, миллиардер.
2: Почему 90% людей никогда не станут успешными, а так и останутся неудачниками по жизни? Почему любознательный, активный ребенок превращается уже к 25 годам к брюзгу, который сидит и жалуется на жизнь, и говорит, не мы такие, а жизнь такая? Как это случается? Кто в этом виноват? И как изменить это? Что же влияет на тебя и делает тебя неудачником? Есть всего 5 вещей, зная которые, ты как мишени в тире будешь знать, куда целиться. Семья. Если твои родители пахали на 5 работах и постоянно говорили, что по-другому денег заработать нельзя, и будешь пахать, будешь упаханным, но денег так и не сможешь заработать. Школа. Школа, в которой тебя приучили к послушанию. Школа, в которой преподавал тебе учитель, который ездит на маршрутке в школу, который зарабатывает очень небольшие деньги. Это школа, которая заложила в тебе особенность никогда не заработать значимые для тебя деньги, потому что ты всегда будешь исполнять чьи-то правила и не сможешь выйти за пределы этих правил, чтобы создавать свои правила и достигать что-то выдающееся. Среда. Твой город, который тебе не нравится, но ты в нем продолжаешь оставаться. Драки в клубе, хмурые лица, да? И ты все еще надеешься что-то поменять. Запомни, ты ничего не сможешь здесь поменять, у тебя мышцы еще не накачаны. Среда тебя поменяет, среда перекрасит тебя. Вали. Вали в другое место и качай мышцы в другой среде. Окружение. Помните историю про крабов? Если в ведре лежат более одного краба, например, 2-3 и более, да, то краб, который пытается зацепиться за край ведра и вылезти, никогда не сможет это сделать, потому что другие крабы уцепятся за этого краба, а мощности одной клешни недостаточно у краба, чтобы подтянуться и вылезти из ведра. Все. Поэтому, когда вас душит окружение, когда вы чувствуете удушение, ты обязан быть удобным, точка, понятным, комфортным для них. Да им пофиг на твое внутреннее состояние. Не пропустите момент, когда у вас еще есть силы, чтобы покинуть это окружение и стать участником другого окружения. Если вы пропустите этот момент, все. Учителя. Если ты учишься у людей посредственных, то ты становишься посредственностью. Если ты учишься у людей, которые говорят тебе, что Бог терпел и нам велел, ну, тот, у кого ты учишься, тем ты и становишься. Я назвал 5 причин, по которым ты никогда не станешь удачливым человеком. Но есть факторы, которые зависят от нас. Комбинация этих факторов может скорректировать то, что сейчас тебе не нравится. Ну или ты можешь ничего не корректировать и смириться тем, что жить в заднице или то, как тебе не нравится, это нормально. И искать доказательства, что это нормально, и искать людей, которые поддержат тебя в этой своей уверенности. Перестань растрачивать энергию свою в жалобах, вызывать о помощи, занимать позицию жертвы, страдальца, да, и искать сочувствующих и так далее. Ты тратишь энергию, которую мог бы применить более полезно. Поэтому привычка номер один – не жаловаться на судьбу. Вторая полезная привычка – уясни, что тебе никто и ничего не должен. Твое содержание – то, что ты можешь использовать по-разному. Содержание, которое есть у других – это их содержание, они его могут использовать. Ты можешь сколько угодно просить, требовать государства, прочленные льготы там кого-то, сидеть там, ждать. Ты просто опять прожигаешь свое время, энергию не на то. Есть более полезные направления использования своей энергии. Поэтому уясни на уровне привычки. Тебе никто и ничего не должен. Третье. Если ты хочешь добиться успехов в любой сфере, ты должен идти к людям, у которых уже получается в этой сфере. Иди к ним и учись у них. Перестань читать книги, смотреть фильмы, перестань обсуждать с друзьями эту тему. Просто перестань, просто иди к людям, у которых получается в какой-то сфере. Будь изменчивым. В 18 лет твои приемы и привычки одни, В 28, ну, совершенно другую. В 38, ну, все меняется, будь изменчивым. Если ты постоянно используешь то, что давало тебе выхлоп в 18 лет, а тебе уже 28 или тебе 48, ну, слушай, все, это не актуальные инструменты. Ты и твоя оснастка, да, это есть самый главный инструмент для твоего процветания в жизни. Будь изменчивым на уровне привычки. Привычка хвататься за каждый шанс. Ну вот смотри, тебе подворачивается новый заказ, подряд, предложение какое-то, а ты такой говоришь, ну что-то я не готов, вот там вот. Если ты не схватился, потому что ты, например, не готов или там недообучен по этому направлению, ну окей, этот подряд достался кому? Другому, который тоже не готов и тоже недообучен. А вы отличаетесь только одним, что он смело захватил это, да, а ты в раздумьях, значит, завис и так далее. Туда, куда ты хочешь, хотят очень много людей тоже. Кто первый встал, того и тапки. Поэтому на уровне привычек хватайся за каждый шанс. И запомни, между диваном и твоей задницей доллар не летает.
0: Мысли вслух.
3: В Дагестане час ночи.
4: Время. Диалог FM. Новости из мира финансов. Освещаем важное.
5: Аккорд сообщил о снижении цен на продукты в сентябре. Ассоциация обнародовала данные о том, что минимальная стоимость базовой продовольственной корзины снизилась на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем и на 1,5% в годовом выражении. За год особенно заметно подешевели такие продукты, как сливочное масло почти на 24% и рис на 19%. Кроме того, снизились цены на пшено на 15%, муку на 10%, хлеб, яйца, вермишель и молоко, пишет ТАСС. В сентябре также существенно упали цены на овощи борщевого набора, сезонные яблоки, баранину, подсолнечное масло и сахар-песок. В Аккорд подчеркивают, что средняя наценка торговых сетей на товары самой низкой ценовой категории составила минус 0,3%.
4: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Сильнее всего уровень холестерина повышает кофе, сваренный в кофемашинах. Уровень концентрации дитерпенов кофестола и кохвиола, которые повышают уровень плохого холестерина, зависит от типа машины и того, как в ней чистили фильтры. Как ни странно, но кофемашины, которые регулярно проходят чистку, показали самые плохие результаты, потому что насыщенная вредными веществами вода встречала меньше препятствий на своем пути. Об этом пишет в своем телеграм-канале врач-эндокринолог Зухра Павлова. А вот капсульные кофемашины не отличаются высокой концентрацией дитерпенов. Да и кофестола и кохвиола в кофе из них было тоже мало, как и в напитке, прошедшем через бумажный или тканевый фильтр. Именно он максимально снижает уровень проникновения вредных веществ в напиток, почти в 15 раз по сравнению с кофемашинами. Кофе из френч-пресса и гейзерной кофеварки показал средние результаты, а сваренный на плите был близок к кофе из кофемашины по содержанию дитерпенов.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Всем привет! Сегодня на канале номер один про бизнес и деньги мы поговорим о том, как создавать компанию с нуля. Вот прям с нуля, когда ничего нет, ни капитала нет, ничего нет. А мы об этом сегодня поговорим. И у меня в гостях сегодня сооснователь сети онлайн-гипермаркетов «Все инструменты». И на секундочку, профессор бизнес-практики Шир МФТИ Виктор Кузнецов. Виктор, привет.
2: Привет, Игорь. Рад быть здесь. Спасибо, что позвал.
1: 365 городов в мире, охваченные твоей сеткой. А все начиналось в студенческом общежитии МФТИ. И тогда ты с другом на салфетке, как я знаю, да, писал, рисовал, замысливал. Дай сразу представление нашим зрителям. Как все начиналось?
2: Третий курс Московского физико-технического института. Появилось время на то, чтобы смотреть по сторонам. Как ты помнишь, ты же тоже физтех, кванты, да, заканчивал?
1: Да.
2: Вот. Третий курс.
1: А у тебя какой?
2: Факи. Аэрокосмические исследования. А, космос.
1: Рядышком.
2: Да,
1: трешка.
2: Точно. Вот. Появилось время на то, чтобы смотреть в стороны, хотя я работал с первого курса, но третий уже позволил как что-то запускать. И, соответственно, с партнером, с другом родилась идея. Нужно сделать компанию, да, которая будет передовая, технологичная, потому что в целом нам нравилось IT, нам нравилась технология, и мы понимали, что за этим будущее. С другой стороны, нравился вот такой, знаешь, тоже мужской рынок, как он нам казался. DIY, do it yourself, делай своими руками. Ну и родилась идея сделать интернет-магазин. Соответственно, там не было каких-то исследований, не было какого-то огромного пути. Взяли и сделали. Ну и шаг за шагом дальше, как это всегда бывает, адаптируешь, ищешь модель, меняешься и, соответственно, попадаешь туда, куда ты попадаешь. Сами написали сайт, по ночам сидели, его заполняли. Прям как ночью сидели, цикали товары, характеристики, фотографии. Поэтому, кстати, я очень хорошо понимаю, какая должна быть юзабилити у интернет-магазина, потому что, собственно, первое все делали своими руками. Да, сами стали делать рекламу, маркетинг. Тогда это было просто. Купил в Яндексе, для Яндекса ссылки с главных страниц и других сайтов. То есть купил ссылки с главных страниц других сайтов, и ты в поисковике на первом месте. То есть утром купил ссылки со словом «перфоратор», вечером ты по слову «перфоратор» в Яндексе на первом месте, и к тебе пошел трафик. Сейчас, конечно, все не так. Сейчас уже там нужно годами работать.
1: То есть смотри, давай уточню. Какой капитал стартовый был у вас с другом?
2: Стартовый капитал, он такой был, 1050 рублей. Да. То, что текущее, вот, знаешь,
1: было. Текущий расход, да. 50 тысяч рублей. Какой сейчас оборот твоей компании? Сейчас,
2: по
1: давай.
2: По прошлому году.
1: По прошлый год.
2: 150 миллиардов.
1: 150 миллиардов. Значит, ты долларовый миллиардер.
2: Я думаю, что, знаешь как, по-разному можно это смотреть.
1: Нет, давай, ты не увиливай. Я понимаю, тебя журнал Forbes все еще не посчитал, но я-то, Игорь Рыбаков.
2: Ты знаешь, компания, вот что такое стоимость компании? Да, компания стоит столько, сколько за нее готовы заплатить. А наша компания не продается. Вот мы IPO сделаем, тогда и посмотрим, какая реальная капитализация.
1: Прекрасно понимаю. Окей. То есть ты не просто миллиардер, ты дека-миллиардер. Ты сразу хочешь метить, как Таня Бакальчук, знаешь, мы тоже с ней сидим, и говорю: Таня, ты же миллиардер, что долларовая. Говорит: знаешь, Игорь, и все. И когда Forbes ее первый раз посчитал, то они дали ей там 7 миллиардов или 13, я не помню. Она говорит: Игорь, почему я, говорит, тебе не хотела говорить про это? Я хотела сразу, чтобы было двузначное что-то. Хорошо, ответ принят.
2: Я, кстати, вот про Таню с Владом добавлю. При этом мы когда буквально недавно с ними пили кофе в Старбаксе, и они на двоих взяли одну кружку кофе. Одну кружку. Я говорю: вообще-то можете себе позволить и две.
1: Да-да.
2: На что Таня говорит: а зачем нам две, если нам достаточно одной? Мы же бережем планету. Да, это про то, как они относятся тоже к своим затратам. Ну и в целом вот этот вот подход, да, что как это, не надо ничего лишнего, если мне достаточно, и слава богу.
1: У меня есть на канале интервью с Таней Бакальчук. Она же очень редко раньше давала интервью. Да и сейчас редко
2: дает. С тобой, по-моему, одно из первых такое.
1: Да, первое интервью, поэтому кто не видел, обязательно посмотрите. Так все-таки давай вернемся. Смотри, ты какие чувства тогда испытывал тогда? Может, азарта, может, какого-то горения, рвения? Вот тогда, когда вы там на салфетке что-то рисовали, внедряли, карточки делали. Какие чувства? И, смотри, вот сейчас... У тебя бывают такие моменты, что ты также чувствуешь вот этот вот азарт, горение? Расскажи. Я хочу, чтобы зрители, может быть, подметили, что является драйвером, внутренним драйвером вот этих вот невероятных свершений, которые потом материализуются вот в эти все списки Forbes, в деньги, во влиятельность и так далее. Давай.
2: Я думаю, если говорить про драйвер, то такой ключевой драйвер – это детский комплекс. Да, детский комплекс, где очень хочется... обеспечить себя, людей вокруг, семью, там, команду, быт, и создать что-то великое. Вот это вот такой детский комплекс, который еще идет от родителей. А вот у меня, кстати, родители учителя. По-моему, у тебя тоже учителя.
1: Да.
2: Вообще,
1: педагоги.
2: Да, смотрел тоже твой профиль хорошо. Да. Мы такие стандартные предприниматели. Когда много любви, много вкладываются в развитие, но при этом жутко не хватает... ресурсов. Да. Ты знаешь, что такое там 96-й год, год, когда не платили вообще никакие деньги.
1: Ничего, да.
2: И целый год пришлось там, приходилось заниматься собирательством ягод, грибов и все, что с этим связано. Возвращаюсь. Угу. Да, какие эмоции? Когда мы делали бизнес, мы сразу заложили два ключевых постулата. Нам важно было, чтобы клиенты, люди, которые с нами работают, они понимали, что мы для них надежные партнеры. Uh-huh. Но мы действительно хотели создать что-то такое вот партнерское, и чтобы было взаимное уважение. Второе, это второй постулат, который мы тоже с самого начала заложили, это команда. Да, такая вот, где, во-первых, понимает, зачем он здесь. Имеет возможность развиваться, имеет возможность вкладывать в, приносить пользу людям, помогая делать... мир вокруг себя лучше, да, это наша миссия. Приносить пользу людям, помогает делать мир вокруг себя лучше. Ну и где действительно драйвово, интересно, весело, развиваешься, получаешь достойную оплату, которая при этом быстро растет. Ну вот эти два постулата, клиент и команда, были основой. Потом третий был постулат эффективность. Да, это уже что, быть самой прибыльной и быстро растущей компанией. Но вот ты задал на самом деле крутой вопрос. Я-то говорю про какие-то вещи такие более... сознательно, а ты спросил про чувства.
1: Да.
2: И чувства, они, на мой взгляд, гораздо важнее. Вот я об этом никогда не думал. Сейчас буду здесь сейчас что-то это...
1: Спасибо, что прям включаешься, потому что это действительно самый мощный драйвер, знаешь, чувство, да, или драйвер такой живой жизни, идущий изнутри. Вот поделись им, потому что он действительно... Возможно, нам следует самим его лучше осознавать, но а тем, кто ищет себя, возможно, тоже следует подсмотреть на тех, кто... расскажет об этих чувствах. Пожалуйста, расскажи, поделись.
2: Вспоминаю. Чувство путешествия, приключения было? Точно да. Угу. Чувство того, что ты делаешь что-то великое, такой восторг, такое ликование, точно да. Угу. Чувство безысходности и моменты, когда совсем тяжело, устал, и ты думаешь, что пора все это нафиг бросать, у меня не были, что интересно. Но как я видел, когда были, там у людей рядышком. Ага. Вот. Поэтому,
1: это очень интересно, смотри. То есть у тебя их не было, но ты видел людей, ты их опознавал, у кого были. Ты, может, им помогал или как-то, или видел, что твой азарт их оживлял заново. Или, может быть, ты помнишь вот эти события? Или ты говорил, то, что должно умереть, пусть умирает.
2: Такое. Я давал возможность отдохнуть, и до сих пор вот эта практика есть, когда человеку можем предложить там месяц, три месяца пойти в отпуск, просто вот в хороший, свободный отпуск, в оплачиваемый, для того, чтобы человек перезагрузился и посмотрел потом со стороны. Тогда он через три месяца приходит, или через месяц реально приходит и говорит, слушайте, ребята, я вас так люблю, я все понял, мы классные, вы классные, и так далее. Да? Ну и тогда, значит, все хорошо. То есть все было сделано правильно.
1: Да.
2: Или там был один кейс, когда человек тоже пришел и сказал, я понимаю, что компания, я ее очень люблю, она мне очень много дала и так далее, но вот я дальше не готов в таком ритме, с такой скоростью двигаться. Да, поэтому там, наверное, мне стоит ее покинуть. Это тоже вот так вот. А возвращаюсь назад.
1: Да, давай.
2: Если говорить про чувства, чувство драйва, чувство энергии, чувство такого эгегей, они точно есть, были в самом начале. По поводу того, удалось ли их пронести до сегодня. И да, и нет. Да. Вот,
1: вот давай.

0: Сейчас я понимаю, что жесткий регулярный менеджмент с собой надо уменьшать. Вот то, что я всегда делал, такой сфокусированный, очень целенаправленный, ежедневный, там, тайминг, цели, движение по ним и так далее, вот это надо уменьшать, убирать, изменять творчеством, созиданием, какой-то вот большей такой...
1: проявленностью.
0: Проявленностью, да. Вот. Да. У меня есть линия жизни.
1: Да. Поделись, пожалуйста.
0: Которую я еще стартанул, так повезло, в 13 лет. Да, я в 13 лет прочитал книжку Наполеона Хилла «Думай и богатей». Шикарная книжка. И как она мне зарядила, и написал себе 4 цели. Прямо вот в 13 лет реально написал себе 4 цели на 30 лет. Первая цель была два сына. Мне хотелось очень важно, вот, чтобы...
1: Сколько у тебя сейчас?
0: У меня сейчас два сына. Ну. И первые были два сына.
1: Ну, то есть перевыполнил.
0: Да.
1: Так, окей.
0: Второе — своя компания.
1: Так.
0: Третье — свой загородный дом.
1: Так, дом есть уже?
0: Конечно.
1: Компания есть, дом есть. Так, отлично.
0: И четвертое — BMW X5.
1: Ужасно. Вот. Ты все четыре цели выполнил.
0: На 30 лет.
1: Ты представляешь опустошение человека, который выполнил четыре цели, которые планировал?
0: Ну, слава богу, пока я шел к 30-летию, я доделал линию жизни до 100.
1: Отлично.
0: Поэтому там...
1: Что там сейчас?
0: Давай полностью делиться не буду. Там есть три крупные вертикали.
1: Так.
0: Первая вертикаль — это семейная, родовая. Вторая вертикаль — это бизнесовая. Третья вертикаль — это такая благотворительная, развивающая. Mm-hmm. И там школы, там университет и там медицина. Mm-hmm. Вот, то есть вот три такие крупные вертикали. По каждой вертикали есть четкие конкретные цифровые цели. И, соответственно, что поражает... То, что как-то вот по этим целям жизнь сама ведет. То есть вот она сама дарит, да, вот непосредственно дарит. То есть вот представляешь так же, в 13 лет я эти цели написал, в 30 лет, ровно к 30 годам я их достиг. У меня в 29 я построил свой загородный дом. Mm-hmm. Ну, вот. И единственное, кстати, чего не достиг, BMW X5. Я купил не X5, а X6.
1: Ну, плюс один, да. Давай так. На самом деле... 98% компаний в мире, которые сейчас большие, процветают, они все рождались не на капитале, а на неком построении общества с полем права и общей пользы. Пожалуйста, поразмышляй на эту тему для зрителей, чтобы твой пример стал вдохновляющим примером для тех, кто отправится в путешествие.
0: Да, я думаю, что когда у человека есть деньги для того, чтобы стартовать бизнес, он теряет многое. Почему? Потому что он не создает сам продукт, он его не выстрадывает, он не придумывает нестандартные решения, а он идет и пытается купить эти решения на стороне и получает стандартизированные бытовые такие базовые решения, да, ну, потому что еще и денег, наверное, много не тратит. Да, вот. Поэтому когда у тебя вот отсутствуют ресурсы, реально, ты начинаешь сам бегать, сам все делать.
1: Креативность.
0: И включается креативность, да? Как это? Креативность лучше всего включается, когда человек прижат к стенке, и он понимает, что вот у него есть цель, у него есть мотивация, он что-то хочет создать, но как это? Ресурсов на это нету. Да? И как мы, например, да, стартанули. Сайт. Надо написать сайт. Мы начали его наполовину сами писать, но у меня товарищ, друг со школы, Женя Комиссаров, он учился в МИЭТе. И МИЭТ, Московский институт электронной техники в Зеленограде. Я говорю, Жень, можешь мне сайт написать? Он, да, могу. Он мне его бесплатно написал. То же самое я дизайн. Стали делать дизайн. Ну, стали искать, кто может нарисовать. В итоге... Прототип и базу всего рисовали сами, перерисовывали 10 раз, но уже там дизайн помогали тоже ребята, кого где как нашли. Да? И доставка, первая доставка. Если бы были деньги, что бы мы делали? Мы бы взяли курьера, правильно? Сразу. Но денег, ну, да. Денег не было.
1: И он бы с товаром ушел куда-то.
0: Это другая история. Это тоже уже потом.
1: Было, да?
0: Конечно. Но если денег были бы. А денег не было.
1: Как хорошо, что денег.
0: Поехал сам. Да, поехал сам.
1: Опыт получил.
0: Ты понимаешь, ты с клиентом общаешься. Ты понимаешь, что человеку нужно, какие у него вопросы. Ты потом сделал стандарты, как должен работать.

0: вот водитель, что у него должна быть сдача, что он должен быть в фирменной форме, что он должен, кроме того, что товар отдать, рассказать про него и помочь там основные базовые вещи по эксплуатации понимать. Ну и так далее, да? То есть вопрос какой? Вопрос, что нужны ли деньги для старта? Я думаю, что деньги для старта хорошо, если их нет, да, потому что когда они есть, человек гораздо меньше творчески мыслит. Он пытается создать команду на деньгах. А команду на чем надо создать? На ценностях, на идее. Да. Да, вот.
1: Замысел, да.
0: Замысел, да. Ну, конечно, команда, конечно, там деньги какие-то нужны для того, чтобы кушать, для того, чтобы как-то существовать и двигаться. Хотя тоже можно как-то перебиться. Да, вот. Мы, например, когда начинали, я там ночевал. У меня была шестерка, машина шестерка такая малиновая, да, вот. И я прям в ней спал. То есть там у нас комнатка, офис был. Значит, ну, после общежития мы сняли одну комнатку офисную, такую старенькую. Нам совсем задешево ее отдали. И вот мы целый день там работали. Вечером спускаешься, около офиса машина стояла, а шестерка, я не знаю, ты был в шестерке, нет, там так классно раскладывается.
1: У меня шестерка была, только синяя. Моя любимая тачка, конечно.
0: Ну вот, тогда ты знаешь, там раскладываются передние сидушки, и спица просто бомбическая.
1: Отлично спица.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

В эфире рубрика «Вкусно полезно». В этой рубрике я продолжаю обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня речь пойдет о настоящем жидком солнышке на нашем столе, об апельсиновом соке под брендом «Сельбейси». Этот яркий напиток является одним из самых популярных, и это не просто вкусная привычка. Давайте разберем, почему же апельсиновый сок заслуживает места в вашем рационе. Во-первых, витамин С. Это, пожалуй, самая известная его заслуга. Один стакан натурального апельсинового сока покрывает практически всю потребность взрослого человека в витамине С. А этот витамин – наш главный защитник. Он укрепляет иммунную систему, помогая бороться с простудами и инфекциями, является мощным антиоксидантом, нейтрализуя вредные свободные радикалы, и ключевой игрок в синтезе коллагена – это белок, отвечающий за молодость кожи, здоровье суставов и сосудов. Апельсиновый сок – отличный источник фолиевой кислоты или витамина В9. Этот витамин абсолютно незаменим для нормального кроветворения, профилактики анемии и, главное, для здоровья сердечно-сосудистой системы. Он помогает регулировать уровень гомоцистеина – аминокислоты, высокий уровень которой связан с риском инфарктов и инсультов. Также фолаты критически важны для женщин, особенно планирующих беременность, и в первом триместре – для правильного развития нервной трубки плода. Калий – это минерал, антагонист натрия, соли. Он помогает контролировать артериальное давление, снижая негативное воздействие соли на сосуды. Калий жизненно важен для нормальной работы всех мышц и для передачи нервных импульсов. Помимо витамина С, апельсиновый сок содержит целый спектр других биологически активных веществ – флавоноиды, гисперидин, нарингин, каротиноиды. Это мощные антиоксиданты и противовоспалительные агенты. Они работают синергично, усиливая защиту клеток от окислительного стресса, который лежит в основе старения и многих хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые и некоторые виды рака. А еще апельсиновый сок – это быстрый источник энергии и гидратации, то есть способствует поддержанию водного баланса организма. Но и у всего хорошего есть мера. Один стакан 200-250 мл – это разумный дневной максимум. Также не стоит пить его натощак, так как он может раздражать слизистые желудка. Людям с сахарным диабетом, гастритом, с повышенной кислотностью, язвенной болезнью в стадии обострения, а также при аллергии на цитрусовый, апельсиновый сок употреблять не рекомендуется. Друзья, пейте этот напиток осознанно, будьте здоровы и полны энергии. Благодарю вас за внимание, до скорых встреч в эфире.

будете в Меджлисе, не забудьте включить приемник на частоте 95.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что особо важную роль в развитии производственных сил, изменении отраслевой территориальной структуры хозяйства Дагестана сыграло строительство Владикавказской железной дороги? Последующий период экономического развития Дагестана и эта дорога превратилась в важнейший фактор, оказывающий существенное влияние на экономику. Владикавказская железная дорога – частная железная дорога в Российской империи. В период с 1875 по 1885 годы Владикавказская железная дорога называлась «Общество Ростово-Владикавказской железной дороги». С 1885 по 1918 годы – Общество Владикавказской железной дороги. Дорога проходила по территории Кубанской, Терской, Дагестанской области, Черноморской, Ставропольской, Астраханской, Саратовской губерний. Она способствовала созданию крупной промышленности, росту городов и численности населения.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Многие из вас читали Карлоса Кастанеду. Вот в третьем томе в книге «Путешествие в Икслен» Дон Хуан как раз учит Карлоса отказаться от внутреннего диалога, перестать анализировать то, что сейчас ты осмысливаешь, ощущаешь, какие эмоции испытываешь. И это дает свой эффект. Вот когда человек позволяет себе просто выпустить внутренние проективные ощущения, когда само бессознательное подсказывает, какие потребности сейчас и как эти потребности реализовать, какие эмоции эти ощущения вызывают, то это позволяет быть здесь сейчас, в данный момент. Когда-то Фрейд ввел понятие интроекции, когда мы не чувствуем, что происходит внутри у нас, когда мы не слышим собственных эмоций, собственных ощущений, тогда возникает возможность тем смысловым, логичным, выгодным, перспективным или социально значимым мыслям приходить и заменять наши собственные мысли. И, конечно же, в этом случае я не могу быть свободен, потому что свобода – это способность хотеть то, что хочешь на самом деле. Хочешь именно ты. «Самый сильный человек – тот, кто выиграл себя», – говорил Лао Цзи. Эта цитата говорит о том, что настоящая сила и победа проявляются в способности преодолевать себя, свои слабости, недостатки и собственные импульсы. Человек, который обладает высоким уровнем самоконтроля, способен преодолевать препятствия, сохранять спокойствие в стрессовых ситуациях и достигать поставленных целей, не поддаваясь соблазнам пассивности или моментальным желаниям. Поэтому победа над своими слабостями – это один из ключей к успеху счастливой жизни. Первый прием заключается в осознанности, практике, которая позволяет человеку находиться в настоящем моменте и осознавать свои мысли и эмоции без суждений. Это может показаться простым, но на самом деле требует значительной дисциплины и практики. Второй прием – это саморефлексия, процесс, в ходе которого человек анализирует свои действия и мотивы, стараясь понять свои сильные и слабые стороны. Если человек способен анализировать свои чувства, поведение и мотивы, то у него всегда есть шанс стать лучше и научиться самообладанию. Третий прием самоконтроля – это целеполагание, процесс, который заключается в формулировании конкретных, измеримых, достижимых, релевантных и временно ограниченных целей. Самое сложное – это сделать первый шаг и правильно сформулировать цели, потому что это требует от человека осознанности и дисциплины. Но если у него все же получилось привыкнуть к новым сценариям поведения, то перемены не заставят себя ждать. Теперь четвертый прием – это развитие эмоционального интеллекта, способности распознавать, понимать и управлять собственными эмоциями и эмоциями других людей. Великие лидеры, такие как Нельсон Мандела, обладали высоким уровнем эмоционального интеллекта, что позволяло им вести за собой людей и добиваться исторических изменений. Пятый прием касается развития устойчивости к стрессу, способности сохранять спокойствие и эффективность в сложных и стрессовых ситуациях. Исторические личности, такие как Уинстон Черчилль, проявляли невероятную стойкость и решимость в самые темные времена, что стало определяющим фактором их успеха. Шестой прием связан с техниками самовнушения и аффирмаций, методами, которые позволяют формировать положительный внутренний диалог и укреплять уверенность в себе. Мохаммад Али, знаменитый боксер, активно использовал аффирмации, повторяя фразу «Я самый великий», даже до того, как стал мировым чемпионом. Это укрепляло его уверенность в себе и помогало сохранять фокус на цели. И седьмой и последний прием заключается в управлении вниманием и отвлечениями, способности концентрировать свои мысли и энергию на задачи, несмотря на существующие помехи. На тему самоконтроля и личностного роста множество мировых личностей и специалистов предлагают свои советы и рекомендации, которые смогут служить направляющими принципами для каждого, кто стремится к самосовершенствованию. Далай-лама XIV высказывался о важности позитивного мышления и внутреннего спокойствия. Он говорил, что важно не дать негативным эмоциям управлять вашим умом, поскольку это ключ к мирной жизни и самоконтролю. Счастье не всегда приходит от получения чего-то, что нам не хватает, но от признания и ценности того, что у нас уже есть. Анджела де Кворт, психолог и автор книги «Грит», «The Power of Passion and Perseverance» подчеркивает значение упорства и страсти в достижении успеха. Она считает, что упорство и страсть к долгосрочным целям являются ключевыми факторами успеха, даже более важными, чем талант. Джордан Питерсон, клинический психолог, профессор психологии, рекомендует начинать с упорядочивания своего непосредственного окружения как шаг к улучшению жизни. «Уберите свою комнату», – советует он, подчеркивая, что порядок в личном пространстве может способствовать ясности ума и улучшению самоконтроля. Я напомню вам, что у нас есть закон Кармалоджик – беспорядок притягивает неприятности. Все эти советы и рекомендации отражают общую идею: для достижения успеха и развития самоконтроля необходимо иметь четкое видение своих целей, развивать позитивное мышление, уметь управлять своими эмоциями и временем, а также поддерживать внутреннюю мотивацию и упорство в преодолении трудностей.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: Личный коуч.
1: Симпатия. Очевидно, что мы с энтузиазмом откликнемся на просьбу человека, который нам симпатичен. Или с гораздо большей вероятностью купим что-то у человека, который нам нравится. Но ведь насильно мил не будешь. Как расположить к себе собеседника? Есть три важных фактора. Во-первых, нам нравятся люди, похожие на нас. Во-вторых, это те, кто делают нам комплименты. И в-третьих, те, кто готов к активному сотрудничеству. Начнем с первого факта — сходство. Всегда интересно и приятно вести беседу с тем, кто разделяет те же увлечения, предпочтения в музыке, может, даже схож с нами характером или жизненным опытом. Если вы отправляетесь на первую встречу с важным деловым партнером, постарайтесь устроить небольшой смолток и найти общие темы для разговора. Либо сделайте искренний комплимент. Кстати, о комплиментах. Это следующий фактор к расположению собеседника. На самом деле мы настолько любим получать комплименты, что нам все равно, искренние они или притворные. На нас они оказывают одинаковое влияние. Исследования доказывают, что любой комплимент стимулирует выработку гормонов счастья. Человеку всегда приятно слышать похвалу в свой адрес, и некоторые могут злоупотреблять этой слабостью. Трудно сказать «нет», когда человек осыпает нас комплиментами, поэтому будьте начеку и не позволяйте подхалимам завоевать ваше расположение лестью. А если комплимент делаете вы, то пусть он исходит от чистого сердца. Что вам известно о собеседнике? Чем он увлекается? Найдите общие темы для разговора. Может, ему нравится футбол, тогда можно сказать: «Я слышал, вы увлекаетесь футболом, я тоже играю в местном клубе. Где вы тренируетесь?» Или, например, человек всегда быстро отвечает на ваши запросы по электронной почте. Похвалите его за это. Чалдини говорит, что важно не только нравиться человеку, но и чтобы человек нравился вам. Почему? Все просто. Да, хочется иметь дело с тем, кто вам нравится, но осознание того, что этому человеку вы тоже нравитесь, выводит отношения на новый уровень. Так вы можете быть уверены, что собеседник будет отстаивать ваши права и интересы.
0: Личный коуч.
2: В Дагестане 2 часа.
0: Время. Диалог ФМ. Цифра дня. О чем говорят цифры?
3: Производители и продавцы электроники обратились к Минпромторгу с просьбой уменьшить технологический сбор, который может вызвать повышение цен на отдельные категории товаров на 1,9%. Об этом пишет Коммерсант, ссылаясь на письмо ассоциации «Ротек». Представители рынка предлагают уменьшить надбавку для немаркированной продукции с 33% до 10% и увеличить скидку для маркированной с 33% до 70%. Кроме того, они просят исключить из сбора товары, везенные до 1 декабря этого года, и возвращать уплаченные средства при экспорте и реэкспорте. Ассоциация предупреждает, что из-за задержек согласования маркировки от 35 до 50% новых моделей электроники могут облагаться повышенным сбором в первые 3-6 месяцев после выхода на рынок. Это повлечет за собой дополнительные расходы для бизнеса и приведет к росту розничных цен.
0: Цифра дня. О чем говорят цифры? Будете в Кубачи? Не забудьте включить приемник на частоте 104.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Однажды падишах проезжал мимо сада и увидел за забором старика, сажавшего персиковое деревце.
3: «Эй, старик!» — обратился падишах к садовнику. «Твоя жизнь клонится к закату. Ты уже не дождешься плодов этого дерева. Так к чему же твои заботы?»
4: «Ну, знаю, знаю. Ты скажешь, что предки наши трудились для нас, а мы должны трудиться на потомков.
3: Но ответь, есть ли смысл думать о прошлом, которое ушло во тьму, и о будущем, которое еще не вышло из тьмы? Ведь только настоящее принадлежит нам».
2: «Тебе ли, властителю, понять садовника?» — отвечал старик.
3: «Ты не хочешь вспоминать прошлое? Значит, оно у тебя такое, что лучше бы его вовсе не было. Ты не хочешь думать о будущем? Значит, ты его боишься. Так что не завидую я твоему настоящему».
1: Притчи народов мира.

0: Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Игорь Рыбаков, российский предприниматель, миллиардер.
2: Есть два пути, да? Думать, как сэкономить, думать, как взять кредит, более выгодный кредит, да? Ипотеку под чуть более низкий процент и так далее. Это, да? И есть пути, связанные с тем, как больше зарабатывать, чтобы на то, что ты заработал, ну, пожалуйста, приобрети себе машину, там, что, квартиру, что хочешь. Это два принципиально разных пути. И, конечно же, значит, люди, которые идут, ну, это как вот, ты пришел на развилку, там, пойдешь направо, вот это будет, пойдешь налево, вот это будет ипотека, кредиты, потребительские кредиты какие-то там. Что будет? Люди заплатят своим настоящим за свое гнилое будущее. То есть возможность пожить сегодня, ну, там, красиво, как-то вот, и бахнуть, да, и расплатиться за это своим, ну, достаточно унылым и очень таким сжатым будущим, а самое главное, привязанным к этой конуре. Что как квартира? Да конура. Ну, как бы это, многие меня критикуют за эту ассоциацию, но мне тоже не нравится. Мне тоже не нравится, когда люди чувствуют себя такими веревками, бечевками такими к своей конуре и бегают вокруг нее. Работу сменить не могут, потому что страшно. Ну, страшно, провал в доходах, ипотеку не заплатишь, квартиру отберут, да? В результате эта конура становится таким колом, вокруг которого вот этот ослик, значит, бегает. Мне очень не нравится эта ассоциация. Но я повторяюсь, это путь вообще полной ясности. Вот колышек, я вокруг него хожу. Поэтому это вот пойдешь налево. А направо пойти не очень хочется, потому что там кажется вот очень неясно. Направо – это как расширять свои доходы, как сменить место работы, как уехать в другой город. Потому что другая работа не там, где тебе нравится, где тебе хочется. Работа там, где она есть. Езжай туда, ищи, найди релокации и так далее. Ну, ну и здесь резонно многие скажут, ну вот, а как же у нас там Кагал, как мы все переедем. Ну, я понимаю, всегда есть такие трудности, но вот… Вот два пути. Пойдешь налево, и будет полная ясность, и ты будешь как ослик вокруг своего колышка там бегать. И неясность, да, где, какую работу ты найдешь, и больший заработок. Да. Но когда ты здесь это найдешь, ты эту квартиру, которую многие в ипотеку берут там на долгие-долгие годы, ну, за один месяц, ну хорошо, за 6 месяцев покупают. Ну, действительно очень сложно поверить, да, ситуации, когда у тебя 18 тысяч зарплата, вокруг тебя постоянно сношают, вот это ипотека, давай, там, ну, понятно, у них бизнес такой, что, ну, это просто, ну, такой бизнес, что. Вот. Но я предлагаю посмотреть на тех людей, которые пошли направо. Вот. Такие примеры есть, не единичные, подчеркиваю, тысячи людей, которые просто выбрали путь направо.
0: Мысли вслух.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Раздайте свои визитки японским партнерам в начале вашей встречи. Заранее убедитесь, что у вас с собой достаточное количество визиток для всех присутствующих. Согласитесь, что будет очень невежливо, если кому-то одному визитка не достанется. Помните, что для японцев процедура обмена визитками играет очень важную роль. Поэтому даже если в вашей компании это не принято, и вы считаете это бесполезным занятием, ни в коем случае не выказывайте свое недовольство и будьте предельно вежливыми и дружелюбными во время обмена визитками. Так вы покажете, что вам не только важно заключить сделку, но вы также чтите японские традиции и устои. Передавая свою визитку японцу, держите ее обеими руками и слегка поклонитесь. Убедитесь, что подаете визитку лицевой стороной вверх так, чтобы японец смог сразу же ее прочитать. Принимая мэйши у японца, взять визитку также нужно обеими руками и поклониться. Ни в коем случае не убирайте визитку сразу, а сперва внимательно ознакомьтесь с информацией на ней. Внимательно рассмотрите полученную визитку и прокомментируйте ее содержание. Обращаться с визитками нужно очень бережно, как с очень важными документами. Считается невежливым делать какие-либо пометки на визитке, в особенности в присутствии человека, передавшего вам ее. Положите полученные визитки перед собой на стол до окончания встречи. Вы также можете разложить их перед собой в том же порядке, в каком сидят ваши иностранные партнеры. Так вам будет проще запомнить их имена и поможет избежать неловких ситуаций, если вы вдруг забудете, как кого зовут. Наконец, когда ваше собрание или встреча подошли к концу, аккуратно сложите визитки в визитницу, папку или сумку. Ни в коем случае не кладите визитки в карманы штанов. Японец воспримет это как неуважение или, хуже того, оскорбление. Если у вас с собой нет визитницы, в крайнем случае визитки можно положить в бумажник или кошелек.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Есть много вещей в жизни, которые кажутся нам невозможными или слишком сложными. Кажутся, что они нам не по зубам. Есть цели, которые представляются настолько сложными и невозможными, что нам даже не хочется и думать о них. Но я бы хотел поделиться с вами одним фактом. Наши мысли подобны семенам. Мы сажаем их и ухаживаем за ними. Со временем эти семена превращаются в деревья и приносят плоды. Как бы смешно это ни звучало, если мы хотим чего-то, будь то успех или богатство, один из важнейших факторов, что требуется от нас для реализации наших желаний, это думать о них, реализовывать их в нашем сознании, представлять, какой будет наша жизнь, если эти заветные желания сбудутся. Мозг фактически не может отличить иллюзию от реальности. Если вы переживаете ситуацию, созданную вашим воображением, мозг воспринимает ее как часть реальности. Сегодня мы расскажем вам о получившей мировую известность книге Наполеона Хилла «Думай и богатей». Эта книга написана при поддержке Эндрю Карнеги, одного из самых богатых людей в истории, обладавшим состоянием в 337 миллиардов долларов по нынешнему курсу. Она стала результатом исследований биографий множества успешных людей и приведенных с ними интервью. Считается одной из лучших книг на тему самосовершенствования. Возможно, сейчас вы подумаете, почему так важно представлять все в своей голове? Что с того, что я что-то выдумал? Мечтать не вредно, но просто мечтая, ничего не добьешься. Конечно, вы правы, но лишь отчасти. Созданные вами положительные и отрицательные иллюзии формируют ваше будущее. Возьмите какую-то достигнутую вами цель. Попытайтесь вспомнить то, о чем вы думали, до того, как ее добились. Вспомните первый раз, когда вы задумались о достижении этой цели. Когда это было? В каких условиях? Почему? Вы вспомните, что когда-то это было лишь случайной мыслью, быстро проскользнувшей в вашем сознании. Потом вы стали задумываться об этом и подумали: «А почему бы и нет? Я же могу это сделать!» И это превратилось для вас в цель. Затем вы стали прилагать усилия и добились результата. Точно так же и невероятно успешные компании, как Facebook и Google, и изменившие историю изобретения, были когда-то лишь обычной задумкой их создателей, которую они затем воспроизвели в своем воображении, долго думали над ней и, превратив ее в цель, начали упорно к ней двигаться. Знаете ли вы о том, как один из величайших ученых в истории Альберт Эйнштейн уговорил свою супругу развестись с ним? Еще до получения им Нобелевской премии он заключил с ней следующий договор: «Согласись со мной развестись, и когда я в будущем получу Нобелевскую премию, я отдам тебе все денежное вознаграждение». Посмотрите, насколько он был уверен в получении высшей награды для ученых в мире. Знаете почему? Потому что, думая о чем-то и воспроизведя это в вашем сознании, вы заставляете нейроны в вашем мозге создавать новые пути. Чем больше вы думаете об этом и чем реалистичнее вы представляете достижение вашей цели, тем шире становятся эти проложенные нейронами пути. Со временем они превращаются в четкие дороги, окруженные мощными стенами. Таким образом, ваш мозг, видя, что воспроизведенные в вашем сознании события не соответствуют реальности, переходит в режим усиленной работы, чтобы избавиться от пропасти между вашим воображением и реальностью. Так ваш мозг начинает работать над достижением мечты, превращенной вами в цель. Он начинает анализировать каждую ситуацию и, словно мотылек к источнику света, тянется к событиям и людям, которые способны помочь вам в достижении вашей цели. Поэтому людям в такой ситуации кажется, что они, как магнит, притягивают события, помогающие им продвигаться вперед. Кажущиеся нам счастливыми совпадениями случаи вызывают

0: Еще у нас реакции вроде «Ух ты, все, о чем я думал, происходит на самом деле!» Или «Я как раз вчера об этом думал, а сегодня это случилось!» Происходит по той же причине. Мы уже посадили семя, связанное с этим событием в нашем мозге, и, не осознавая того, совершили действие для его реализации.
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

будете в спике, не забудьте включить приемник на частоте 103.9. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Село Бетли. Неразделенная любовь аварского лирика Махмуда Искаха Просо более полутора веков славит этот маленький аул Унцукульского района. Жители самого Бетли гордятся не только этим, но и славной историей и мужественными предками. Самыми героическими страницами аульской истории были периоды Кавказской и Великой Отечественной войн. Не случайно в трудах Мухаммад Тагира Аль-Карахи, князя Богословского и других упоминается это село. Бетлинцев было много среди павших защитников Ахульго. Десятки воинов удостоились личных наград имама Шамиля. Благодаря красному партизану Давуду Алиеву жители Бетли не присоединились к имаму Гацинскому и без потерь пережили гражданскую войну. Становление Махмуда Искаха Просо как всемирно почитаемого лирика произошло под влиянием его большой неразделенной любви вдове Муи из Бетли. Вдове надо было выбирать между полюбившим ее мужчиной и чувствами к своим сыновьям Гасану и Магомеду, которых в случае нового замужества родня мужа забрала бы у нее. Пересилила материнская, и поэт так и не смог жениться на любимой женщине. Известно, что у жителей села есть неписанный кодекс. Где бы ни жили, не потеряем характерный бетлинцу намус.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: В Казахстане там буквально там бизнесы люди создают для родственников, прям открывают отделы. Вот. А ты помогаешь родственникам? Может быть, ты тоже стал вот уже казахом и по полной программе, значит, как ты это делаешь? Поделись, пожалуйста.
2: Одна из главных системных проблем в Казахстане – трайбализм, как раз о котором ты сказал. Это то, что ты должен тянуть своих родственников. Вот представь себе, что ты живешь вот в такой системе координат, вот тебя назначили сейчас там главой какой-то крупной компании, или ты сам создал какой-то достаточно большой бизнес. У тебя есть братишка какой-то, который другой. Вот он не такой успешный, как ты. Вот он там не стал главой госкорпорации, может, он в чем-то другом прекрасен. Если ты не будешь его тянуть, если ты не назначишь его, не возьмешь его к себе на работу, то твоя мать будет тебя очень сильно осуждать за это. У тебя нету никакого выбора, по большому счету. Ты начинаешь придумывать, как тебе решать этот квест. Как тебе во всю эту партию еще своего братишку куда-нибудь так засунуть, чтобы вреда, по большому счету, не было. И родственники были довольны, и дело это не вредило. И этот квест приходится решать абсолютно всем. В России же по-другому это работает. У нас культурно это просто по-другому работает. У нас традиционно, ну, не знаю, там, член одного дачного кооператива, однокурсники. Ну, то есть, там, как-то мы формируем свои команды, в том числе из как-то из своих друзей, из своих сокурсников, своих, там, не знаю, членов школы дзюдо, как у нас там элита это делает. В Казахстане это не так. Ну, и, конечно, это другой немножко, другой отбор. Но то есть ты все-таки в университете, когда ты один и тот же университет закончил, то это люди все-таки, ну, более-менее одного типажа.
1: Так ты решаешь программу с родственниками, давай.
2: Слушай,
1: тебя же тоже осуждают.
2: Слушай, ну, у меня среди моих топ-менеджеров точно никаких родственников нету. Я всегда стараюсь максимально себя отделить от процесса принятия решений. Я всегда стараюсь честно прийти к менеджерам своим и сказать: ребята, как бы понравится специалист, как бы берите на общих основаниях. Не понравится — шлите нахрен. Ну, то есть там не надо делать что-то, потому что он мой брат, или от того, что он там мой дядя, или от того, или еще почему-то. Но я, опять же, родственникам всем своим говорю, что, ребята, на вас все будут смотреть через призму меня. Все потом будут, даже если вы действительно построите потрясающую карьеру и окажетесь суперкрутым специалистом, все будут говорить о том, что он просто братишка и, в общем...
1: Волосатая лапа.
2: Да.
1: Слушай, я, когда родственников беру на работу, я их сразу предупреждаю: вы будете работать в два раза больше, зарплата у вас будет в два раза меньше, и все равно, когда у вас, если что-то получится, все скажут: это он сделал, и волосатая рука. Я говорю: идешь в таких условиях? Многие говорят: не-не, так не подходит.
3: Когда я увидел твой продукт ипотека, я сразу подумал: блин, ну вот был нормальный этот самый парень. Да, помогал людям, ну, возможно, сформировать какие-то пассивные инвестиционные там стратегии, там, снизить транзакционные издержки, да, и так далее. Вот. И тут вдруг бах — ипотека.
2: А почему ипотека — это большое добро, с моей точки зрения, в целом?
3: Ух ты!
2: Давай попробуем о добре и зле поговорить.
3: Давай, да.
2: У нас нет в 20 лет, когда мы заводимся семьей, как правило, у нас еще нет возможности. Нам нужно покупать себе машину, нам нужно покупать себе квартиру, у нас появляются дети какие-то. Но далеко не у всех есть возможность жить там в родительском доме и желание, на самом деле. Всех хочется свою семью и свой дом заполучить. И ты воруешь свои будущие доходы, на самом деле, когда берешь ту же самую ипотеку. Но ценность этих будущих доходов в будущем гораздо ниже. Да, в 50 ты будешь зарабатывать 10 раз больше, но деньги тебе нужны эти сейчас.
3: 13%, которые я вижу там стоимость, это же очень много. И это очень большая кабала.
2: Почему не надо бояться ставки в 13%? Потому что жилье за последний год в Алма-Ате подорожало больше, чем на 15%. То есть, условно говоря, ты купил актив, ты этот актив через год можешь продать больше, чем ты заплатил, дороже, чем ты заплатил, по сути, за аренду денег. И цены на жилье в тенге, они росли всегда просто по мере обесценения самого тенге. У тебя за эти 15 лет, которые ты будешь выплачивать долг за свой дом, у тебя вырастет зарплата, на самом деле, просто в среднем. Если ты будешь делать все правильно, то твоя зарплата в течение 15 лет, она станет, во-первых, в любом случае больше из-за инфляции. Во-вторых, скорее всего, ты еще какую-то карьеру построишь, и у тебя она в реальном выражении тоже станет больше. И это то, что очень сильно, на самом деле, будет дисциплинировать тебя у тебя такое обратное потребление, ты сначала купил, а потом на нее копишь. Mm-hmm. По сути, выплачивая эту самую ипотеку. Mm-hmm. И да, безусловно, ты переплачиваешь определенную часть процентов за то, что ты уже живешь в этой квартире, и она уже твоя. Но на второй стороне ты выигрываешь рост стоимости этого имущества, которое ты купил. Когда у тебя есть экономический рост, это точно хорошая идея. Когда у тебя нет экономического роста и нет роста цен на активы, то использовать дорогие кредиты для покупки на самом деле любого имущества, товаров, недвижимости – это большое зло. Когда твои доходы растут медленнее, чем ставка по кредиту, которую ты платишь, и ты финансируешь свое потребление этим, это почти всегда зло.
3: Ну да, давай. Если доходы человека будут расти, я как раз, каждое «если», я предупреждаю, это вопрос, конечно, не нулевой вероятности, да, но мы знаем, что работодатели не всегда, так сказать, прислушиваются к словам Тимура по поводу роста зарплаты. Да? Мне кажется, все достаточно давно известно, что финансовая грамотность низкая, и люди, когда берут долг на много-много-много лет и обслуживают его, то никакой квартиры у них нет, потому что тот актив, который якобы у них есть, он не их.
2: Нет, он их.
3: Он их, но он полностью заложен.
2: Да.
3: Поэтому по нормам, так сказать, чей он, я так скажу, он не их. Потому что если они пропускают хотя бы один платеж, и если два, то этот актив выставляется и моментально реализуется.
2: Через год примерно, ну окей.
3: Ну, нюансы такие, знаешь, сокращение, увольнение и так далее, то люди теряют квартиру.
2: Да, они их выгонят из арендованной квартиры точно так же.
3: Да. Поэтому мне гораздо больше нравится первая часть нашего разговора, когда ты помогаешь людям расширять доходы. Я всегда говорю следующее. Ну, у каждого же человека есть такой запрет, ну, некий моральный или стопер, какие виды бизнеса ты никогда бы не купил. Вот я, например, никогда бы не вошел там, не знаю, в алкогольный бизнес, там, не знаю, сигаретный. Ну, там, я не говорю там про какие-то криминальные там истории. У тебя есть такие какие-то вот, ну?
2: Внутренне не хочется инвестировать в то, что ты сам, в общем, мягко говоря, не одобряешь.
3: А вдруг ты одобряешь?
2: Я не одобряю, в общем-то, там ни алкоголь, ни в, ну, ни различные виды наркотиков, к которым алкоголь тоже, безусловно, относится, ни в банковском самом секторе, знаешь, вот хочется избегать, по крайней мере, какой-то максимальной токсики. И в...
3: Ипотека — это уже на грани.
2: Блин, да нет, за гранью точно совершенно находится, например...
3: Ну что за гранью в банке? Ну, вот...
2: Кредиты с очень высокими процентными ставками. Ну, то есть вот различные микрофинансирования с очень высокими процентными ставками, когда ты, условно говоря, даешь человеку 100 тысяч, пытаешься потом там через 3 месяца получить у него 200, вот оно где-то уже сильно токсичное.
3: Скрытые комиссии, да?
2: Ну, неважно, каким образом ты этого добиваешься, важно, когда у тебя вот эта вот нагрузка, она... Ты, во-первых, адресуешь это в аудиторию, которая не принимает рациональных решений, с одной стороны, и с другой стороны, ты, условно говоря, такие приносишь им квазикабальные сделки, от которых они отказаться, в общем-то, не могут, и потом
3: это все-таки начинает... У нас с тобой много общего, потому что ты говоришь квазикабальные, а я просто говорю кабала. Сейчас популярно, знаешь, такое... Синглотизация в мире. Как ты относишься вообще? Вот, за семью топишь?
2: Я, безусловно, топлю за семью. Семья — это все-таки то, что нужно подавляющему большинству людей для того, чтобы у тебя появлялись и вырастали дети. А дети — это то, что нужно любому обществу для того, чтобы оно просто не исчезло. У нас, к сожалению, одна из проблем русских людей, например, заключается в том, что общество умирает. Если у тебя отрицательный прирост населения идет, и у тебя рождается людей меньше, чем умирает, и если эта тенденция не поменяется, то логично предположить, что рано или поздно вот, как бы, текущее положение общества, оно нездоровое, к сожалению. Я правда верю, что семья — это то, что нам нужно для того, чтобы выращивать нормальных, здоровых детей. И, не знаю, для меня там моя жена, это моя там вторая половина, это очень важная часть вообще целостности моей личности, так или иначе. Когда ты идешь на работу и возвращаешься потом с работы, тебе нужно куда-то вернуться. Это очень важно, на самом деле, когда у тебя есть твой дом.
3: Будут ли твои дети наследовать бизнес, как ты, у тебя императив, и будешь ли ты направлять их карьеру, судьбу?
2: Я не хочу сейчас как-то зарекаться и говорить. Ну, у моей супруги, в конце концов, немножко отличается мнение от того мнения, которое есть у меня.
3: Так, но я, скажи, вот какое.
2: Моя супруга, наверное, очень хотела бы, чтобы дети реально унаследовали сам бизнес, смогли его как-то продолжать развивать, он был источником их доходов каких-то. Но для того, чтобы управлять этим бизнесом и владеть его, сохранять его и развивать, нужно обладать с огромным количеством. Нельзя начать путь сверху, да, то есть я правда сильно убежден в том, что ничего хорошего из этого не получится. Владеть огромным активом – это тоже очень великое искусство, которое может и личность саму сломать, на самом деле, в какой-то момент времени очень сильно. И, в принципе, лишить всей свободы, которой они могут обладать без этого.
3: Я Маргулану Сисимбай задавал, значит, вопрос. Во всех странах бывшего Советского Союза, несмотря на ресурсы минеральные, там, всякие природные, людские, но существенных экономических результатов достигнуть никому не удалось.
2: Ты под существенными экономическими результатами здесь что понимаешь?
3: Уровень жизни? Давай по ассоциации тебе скажу. Вот, например, там, 30 лет назад арабы нашли нефть. Сейчас, если приезжаешь в Дубай, ты видишь. В России нефть качают 70 лет. Что мешает?
2: Нефть и сами по себе природные ресурсы еще ни одну нацию богатой не сделали, кроме совсем маленьких наций. Ну, как бы, что такое там, вот это, для того, чтобы сделать нашу нацию очень богатой, у нас слишком мало нефти или слишком много людей. Потому что если ты посмотришь на соотношение между объемом добываемой нефти в Арабских Эмиратах и в России, ты поймешь, что в Арабских Эмиратах ее добывается принципиально больше. В России не получится жить за счет других. Нам придется развивать все-таки свою экономику и учиться создавать блага, а не только продавать природные ресурсы. А мы на пути какого-то вот развития рыночной экономики находимся пока еще не так много времени, а нефти нам точно не хватит, чтобы жить очень богато. Нам придется как-то создавать какие-то ресурсы и богатеть.
1: Если бы тебя спросили закономерность, то, что ты стал таким богатым, 2 миллиарда долларов, пишет Forbes, это закономерность все-таки или это все-таки случайность?
2: Я не думаю, что это прям закономерность. Закономерность, честно говоря, там доля случайности достаточно велика в этом во всем. Мы подняли много парусов, и в них подуло много попутного ветра. Было огромное количество развилок, где что-то могло пойти не так по разным причинам. У нас бы не получилось то, что получилось.
1: И вот теперь, когда это случилось, может быть, у тебя бывает такое желание, что все, зафиксироваться и сказать, жизнь удалась там. Или наоборот, у тебя паруса раздуваются, и ты говоришь, это только начало, мы еще не старались.
2: Знаешь, очень прикольно. Вот я в компании единственный человек, который, наверное, не имеет морального права уволить. Ну, то есть я, с одной стороны, могу, имею самую большую свободу с точки зрения распоряжения ресурсами компании. Кого уволить, кого нанять. При этом пространство допустимого, в том числе с моей точки зрения, внутри вот этого вот пространства возможного, оно на самом деле очень маленькое. И, конечно, в течение последних 12 лет, что мы это делаем, мне очень часто хотелось уволиться. И сказать о том, что это, ребят, разбирайтесь дальше сами, я уже как-то больше не хочу. Отдайте мне мои, там, не знаю, 10 миллионов, я пойду домой.
1: То есть на вопрос, трудно ли быть богом, ты знаешь ответ?
2: Очень трудно. Очень трудно даже быть просто крупным предпринимателем, уж не говоря о боге. Но ты знаешь, я однозначно понимаю, я просто это видел очень много у своих очень близких людей, что это очень дьявольская ловушка. Когда ты в какой-то момент просто берешь деньги и уходишь, это прям очень часто начало конца. Как бы в какой-то момент сказать о том, что я больше не хочу этим заниматься, я не знаю, я хочу там учить детей в маленькой сельской школе на Дальнем Востоке, меня просто больше никто не трогал и больше вообще не хочу вот ничего вот этого, мне все надоело. Это очень легко, но это реально просто путь в никуда. Я так точно не смогу. Я на своем месте сейчас, я это точно понимаю. И я очень надеюсь, что в ближайшие там несколько десятков лет я останусь на своем месте, и мои акционеры все-таки захотят меня видеть главой компании. И это, блин, будет очень тяжело, но я буду это делать. Потому что иначе будет еще хуже.
1: Круто.
3: Коротко, экспресс такой. Что бы ты сказал, если сейчас ты предстал перед Богом?
2: Ну, так восхитился бы. Круто.
3: Это же очень неожиданный ответ. А если ты вдруг встретился с Назарбаевым? Может, ты его спросил о чем-то бы, не знаю, или сказал бы.
2: Я бы с удовольствием с ним бы пообщался, да, как с человеком, да, и насладился бы этой беседой, да, но скорее вот именно
3: ну, то в есть, таком... Ну, то есть вот ты ответил, ты пообщался бы. Хорошо, Путин.
2: Я вот так до конца и не смог понять. Пост размолвки с Украиной, очевидно, был очень высок для всего общества. Я для себя лично не смог найти ответ на вопрос, что перевесило весы, что мы вот так вот поругались.
3: Ну и такой, знаешь, вот Бог был, Назарбаев был, Путин был. Замечаешь, да, я поставил, так сказать. А четвертого ты выбери, с кем бы, может быть, ты сам хотел бы встретиться, вот, и хотел бы оказаться, и знаешь, какой бы вопрос задал, кого?
2: Ты знаешь, ну, мне, наверное, хотелось бы с своим отцом пообщаться, если бы я мог это сделать. И спросить как-то его о каких-то его решениях. Я, опять же, могу просто послушать его историю. Я не могу сказать, что у меня есть какие-то фундаментальные... Если к Путину у меня даже какой-то вопрос был, то там я не могу сказать, что у меня прям какой-то вопрос фундаментальный есть. Но мне бы хотелось очень послушать его историю и понять, там, почему он принимал те или иные решения, там, ну, которые как-то мою жизнь затронули в свою очередь.
3: Спасибо большое тебе за беседу, потому что, слушай, ты очень молодой человек, очень неординарный. Ты в 15 лет стал трейдером. Но на самом деле это ты ролевая модель, которую может ну, посмотреть каждый и сделать так же. Спасибо.
2: Спасибо, Дмитрий.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог ФМ».

0: Дагестане 3 часа.
1: Время. Диалог ФМ. Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
2: За первые 9 месяцев этого года в регионах Юга и Северного Кавказа было зафиксировано увеличение числа закрытий заведений общественного питания на 39% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В 2025 году на каждые 100 открытых предприятий приходилось 62 ликвидации, тогда как в текущем году показатель достиг 80. Данные были опубликованы в исследовании «Контур фокуса». В Дагестане количество закрытий увеличилось на более чем 57%, с 369 до 582. При этом больше половины новых предприятий общественного питания в Южном и Северном Кавказе сосредоточено в Краснодарском крае, еще 22% в Дагестане. Темпы открытия новых точек общественного питания в республике также замедлились. За 9 месяцев прошлого года число предприятий в регионе выросло почти на 25%, а в текущем году всего на 9%. Несмотря на это, Дагестан остается вторым регионом на юге по темпам роста отрасли, уступая лишь Северной Осетии, и вторым по числу новых предприятий, уступая только Кубани.
1: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».